0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит первая часть этой истории.
1: Давно уже слуги не видели своего старого пана в таком хорошем настроении, как в тот день, когда вернулся домой его любимый внук Адам Орловский. Старик так бодро расхаживал по своему имению, будто он помолодел на 10 лет. И неудивительно, ведь он долгие годы жил в полном одиночестве. Пан Николай Орловский еще молодым приехал в Венгрию из Польши, где его втянули в политическую интригу, после чего он был вынужден оставить свою до самой старости горячо любимую родину. Однако ему удалось увести свое состояние и приобрести имение в стране своего прибежища, недалеко от городка Подград. Вместе с паном Николаем приехала его красавица-жена и трое милейших деток. Скоро они прижились на новом месте. Но счастье мимолетно. Умерла паня Орловская. Она не смогла привыкнуть к жизни на чужбине. А через несколько лет и старший сын Адам умер от тоски по любимой жене, скончавшейся при рождении своего первенца, Адама. Еще до этой утраты между паном Николаем и его младшим сыном Фердинандом произошло что-то, что оставалось загадкой для всех. Было лишь известно, что пан Фердинанд Орловский однажды ночью покинул отцовский дом, чтобы больше никогда сюда не вернуться. При пане Николае даже упоминать его имя было запрещено. Люди предполагали, что он чем-то опозорил честь рода Орловских. После потери обоих сыновей у пана Орловского осталось только одно дитя, младшее и самое любимое, радость и гордость отцовского сердца, его дочь Наталья. Имение Орловского, которому пан Николай дал название Орлов, находилась восточнее городка Подград. Город же назвали так, потому что расположился он у подножья старой крепости, возвышавшейся над ним, как памятник былой славы. Внизу, под развалинами крепости, проходила замковая улица, на угловом доме которой золотыми буквами было написано «Аптека Золотая Лилия». С давних времен эта аптека принадлежала семье Каримских и переходила от отца к сыну. Каримские были очень богаты, и у Ивана Каримского был только один наследник – Манфред, которого он принудил дать обещание продолжать дело отца и не продавать аптеку даже после его смерти. Трудно себе представить, чего стоило гордому Манфреду Каримскому сдержать это обещание. Вся округа была удивлена, когда пан Орловский, старый гордый дворянин, позволил своей единственной дочери, имевшей многочисленных обожателей, остановить свой выбор именно на Манфреде Каримском, который ни по своему положению, ни по чину, ни даже по вероисповеданию не подходил молодой Орловской. Зато он всех превосходил своим богатством, образованием и красотой. Возможно, потому, что у пана Николая было единственное дитя, и он своей дочери ни в чем не хотел чинить никаких препятствий, он дал свое согласие на тот брак. Но прошло 6 лет, и он об этом горько пожалел. 6 лет длилось счастье молодых Каримских. Но вдруг между ними возникла необъяснимая неприязнь, и молодая женщина снова вернулась в Орлов с твердым намерением никогда больше не возвращаться к своему мужу. Все попытки образумить ее, мольбы отца, просьбы Каримских, уговоры священника были бесполезны. Процесс закончился разводом. У Манфреда остался старший сын Николай. У Натальи – маленькая дочь Маргита. Распался заключенный перед Богом союз двух людей, которые по воле его должны были быть вместе всю жизнь. Так как пан Николай, не согласившийся с разводом, в гневе заявил, что дочь у него жить не будет, Наталья со своим ребенком уехала в Вену. Для гордого, чувствительного пана Орловского это было ужасным ударом. Однако худшее его еще ждало впереди. По прошествии 3 лет он получил от дочери, с которой переписывался время от времени, письмо, в котором она сообщила, что принимает евангельскую веру по причине ее намерения вступить в брак с инженером Райнером. Это письмо пан Николай оставил без ответа. Он больше не считал Наталью своей дочерью. Всю любовь своего огорченного сердца он с тех пор отдал внуку Адаму. И вот Адам, наконец, после долгих лет учебы, вернулся домой. И не на каникулы, как обычно, а насовсем. Ему дед решил передать все, что накопил в труде и заботах, чтобы радоваться счастью любимца и пожить еще в свое удовольствие на старости лет. Пир по случаю приезда внука закончился. Друзья разошлись. Николай Орловский сидел с Адамом в зале рядом с камином. Дед на диване, внук в кресле, задумчиво глядя на пылающий огонь. Его отблески освещали мужественную фигуру старика, напоминающую мощное, бурями жизни согбенное, но не сломленное дерево. Седые волосы и такая же борода обрамляли его загорелое, прорезанное морщинами лицо с энергичными чертами, гордым лбом и плотными губами. Вдруг старик поднял голову. Из-под седых бровей он устремил свой взор, полный любви, на задумавшегося юношу. Адам Орловский был очень похож на деда. Тот же стройный стан, гордый лоб, те же черные глаза и плотные губы. Вся его внешность говорила об аристократическом происхождении. Адам почувствовал на себе испытывающий взгляд деда. Глаза их встретились. «Дедушка, я хотел бы знать, что означают высказывания господина Це и доктора Раушера о твоих планах относительно меня?» Начал разговор молодой Орловский. «Вот как!» — улыбнулся старик. «Мои планы просты. Ты станешь хозяином Орлова. Я готов передать тебе все, что имею. А так как я хотя бы на старости лет хотел увидеть вокруг себя жизнь и радость, нужно подумать и о хозяйке. Короче говоря, я тебя воспитал и теперь хочу тебя женить».
2: «Меня?»
1: — как ужаленный вскочил молодой человек. «Прости, но из этого ничего не выйдет. Я не думаю жениться. И против моей воли не позволю связать себя». «Тихо, Адам». Пан Орловский нахмурился. «Ты меня не понимаешь. Сначала послушай. Относительно твоей женитьбы у меня особые намерения. Во-первых, ты должен спасти свою родственницу и привести ее туда, где ей положено быть, то есть домой. И, во-вторых, то, что с такой легкостью отняли у католической церкви, должно быть ей возвращено».
2: «Дедушка, я тебя действительно не понимаю.
1: Как я путем женитьбы могу спасти душу для католической церкви? Спасать души – это дело священников, но не мое! Старик махнул рукой. Если бы не было необходимости, я бы даже не вспомнил об этих неприятных делах. Адам удивленно посмотрел на деда. Дрожащим и необыкновенно мягким голосом тот продолжал. «Ты знаешь, что у меня есть внучка, Маргита. Но с тех пор, как ее мать приняла евангельскую веру, она вырвана из лона нашей церкви, где ей положено быть, так как крещена она в католической. Если мы не спасем Маргиту теперь, когда ей нет еще 18, то ее принудят к официальному переходу, и она для нас будет потеряна навсегда. К тому же надо помнить, что бедная девочка вынуждена при живом отце жить в доме своего отчима». «Так спаси ее! Зачем я тебе для этого? У твоей внучки в твоем доме столько же места и прав, как у твоего внука. Зачем же нас обоих лишать свободы?» «Ты прав. Но разве мать Маргиты добровольно нам ее отдаст? Мы ее даже через суд не сможем заставить», продолжал пан Николай с раздражением. «И есть только один путь к этой цели – просить для тебя руки Маргиты и пообещать оставить вам все, если вы поженитесь». «Но она мне двоюродная сестра! Церковь мне этого не позволит!» – возразил Адам. «Это сделают деньги. А церковь заинтересована в том, чтобы наше намерение осуществилось. И я хочу, чтобы вы, ты и Маргита, были со мной до конца». «Дедушка, но ведь это может осуществиться и без твоего условия, если ты пообещаешь ей наследство. Они тебе ее и так отдадут, и мы сможем жить с тобой». «Ах, не болтай!» – рассердился дед. «Сегодня вы согласны жить у меня, а завтра появится кто-то, за кого Маргита выйдет замуж. И ты тоже женишься на ком-нибудь. А я... Нет-нет! Я не дам разорвать имение! Не позволю!» — скричал он, ударив кулаком по спинке дивана. «Либо вы вместе получите все, либо никто ничего не получит». «Так отдай ей все!» – воскликнул молодой человек. «Выдай ее замуж, тогда у тебя будет зять. Они с радостью останутся у тебя. А я не продаюсь! Одна только мысль о таком ерме мне отвратительна, дедушка!» «Ах, вот как! Значит, я тебя покупаю!» – с горечью произнес старик. «Это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал? Так ты мне хочешь отплатить? Хотя, чему же тут удивляться, если собственные дети отравили мне всю мою жизнь? Почему бы и внуку не забить еще один гвоздь в мой гроб? Ты... стало быть, не можешь исполнить мою единственную просьбу. Хорошо, сын мой». Пан Николай встал и направился к выходу. Рука его уже лежала на ручке двери, когда молодая сильная рука обвила его плечи. «Не сердись, дедушка! Требуй чего угодно! Я жизни для тебя не пожалею! Но только не это! Я уже ничего не прошу», — ответил дед, отстраняя внука. «Но ради того, за кого ты жизнь готов отдать, можно и чем-то пожертвовать. Оставь, сын мой. Забудь, что твой неразумный дед после стольких разочарований в жизни На старости лет захотел немного счастья. Это был лишь сон. Годами я его вынашивал. Однако он исчез, как утренний туман. «Не говори так, дедушка, не мучь меня!» Адам обеими руками сжал свою голову. «Ты еще не знаешь причины, по которой я не хочу и не могу жениться. Я не хотел об этом говорить, но теперь придется, чтобы ты меня понял. Присядь, пожалуйста, и послушай». Старик поспешно сел в ближайшее кресло и с выражением ужаса уставился на бледное лицо внука. «Не хочешь ли ты мне сказать, что у тебя уже где-то есть жена?» – простонал он. «Как ты мог такое подумать? Разве я обманщик или лицемер? Уверяю тебя, у меня и времени не было, чтобы заниматься подобными делами». Адам гордо выпрямился, откинув прядь волос со лба. «Я знаю, дедушка, чем тебе обязан за твою любовь и заботу. Когда ты сказал мне, что я должен провести с тобой последние годы твоей жизни, я решил отказаться от своего сокровенного желания. Я намеревался отправиться с профессором Герингером в археологическую экспедицию. Но я не отказался от своего плана навсегда, ибо это означало бы отступление от избранного пути. Если же теперь ты будешь настаивать, чтобы я женился, ты разрушишь все мои надежды осуществить задуманное. Однако, так как я у тебя в долгу, я подчиняюсь твоей воле». В комнате стало тихо. Шла борьба двух сердец. Который из них победит? Склоненная на руки голова старика вдруг резко поднялась. Глаза его сверкнули в твердом решении. «Я благодарю тебя, Адам! Твои слова — награда за все мои труды. И я правильно тебя воспитал. Однако жертва за жертву. Ты исполнишь мое желание и женишься на Маргите Каримской. Я же помогу тебе осуществить твои планы. Маргита останется у меня, а ты сразу после свадьбы отправишься в путешествие. Не будем обращать внимания на толки людей. Я хочу, чтобы ты совершил свое путешествие, пока я жив». «Дедушка!» От счастья Адам не мог произнести больше ни слова –

0: то время как Адам Орловский верхом скакал по заснеженной тропе, еле видневшейся в вечерней мгле, пан Николай, закончив письмо внучке, долго еще расхаживал по своей спальне, рассуждая сам с собой. «Да, замуж тебя надо выдать, потому что и ты могла бы поступить так, как он. Мальчик мой неразумный, ты думаешь, что приносишь жертву? Ну-ну, посмотрим. Кто знает, сколько я еще проживу. Тебя тоска одолеет, и ты сбежишь, а я останусь один. Так уж лучше я отпущу тебя сам, только со связанными крыльями, чтобы ты вернулся. Ах, почему на этом свете счастье так недолговечно? Зачем я, собственно, жил? И что изменится, когда я умру? Хоть бы знать, где он. Глупости! Ничего я не хочу знать. У меня никого нет, кроме тебя, Адам, и тебя, Маргита. И вы должны быть счастливы. В этот момент в соседней комнате послышались шаги. Старик вышел.
1: «Ах, это вы, доктор Раушер?» — удивился он, приветствуя гостя,
0: который только недавно оставил гостеприимный дом в Орлове.
1: «Почему вы вернулись?»
2: «Я принес очень неожиданное и печальное известие, которое касается и вашей милости».
1: «Меня?»
2: «Присядьте, пан доктор, и рассказывайте». «Николай Каримский, ваш внук, несколько часов назад отравился».
1: «Кто?»
0: Старик был поражен, однако сохранил хладнокровие.
2: «Молодой Каримский. Около недели тому назад он приехал домой навестить отца, а после этого хотел отправиться в путешествие, чтобы пополнить свои знания по химии. Когда я приехал от вас домой, меня уже ждали сани. Теперь, возвращаясь, я свернул к вам, чтобы сообщить о случившемся. Бедный молодой человек еще жив. Удалось сразу дать ему противоядие, но он очень страдает, и пан Каримский в отчаянии».
1: «А какое мне до всего этого дела, пан доктор?» —
0: сухо спросил Орловский.
2: «Ваша милость!» — доктор с упреком смотрел в холодное лицо старика. «Ведь бедный Николай — ваш внук, который ни в чем не виноват.
1: Так что, мне идти спасать самоубийцу?»
2: «Кто вам сказал, что он самоубийца, пан Орловский? Каримские вместе работали в лаборатории, где было очень жарко. Николай с дороги был немного нездоров и вдруг упал в обморок. И бедный Каримский в замешательстве подал ему вместо лимонада сильный яд, который, по несчастью, стоял рядом в таком же стакане. Молодой Каримский уже немного глотнул, когда заметили ошибку. Но было поздно. Бедный аптекарь».
1: «Значит, Манфред сам его отравил!» — воскликнул старик, дрожа от волнения. «Это невозможно!»
2: «Теперь, я думаю, вам понятно, зачем я пришел сюда с этим известием. Кто позаботится о несчастном Каримском, если не вы? Если вы этого не сделаете, он может лишиться рассудка. Он и так уже близок к этому».
1: «Вы пешком пришли, доктор?»
2: «Я приехал на санях».
1: «Тогда подождите немного».
2: «Я знал», — пробормотал доктор. «Он слишком благороден, чтобы в таком несчастье не простить обидчика».
0: Через несколько минут сани мчали обоих господ по заснеженным улицам небольшого городка, пока не остановились перед аптекой «Золотая лилия». По ступеням лестницы доктор едва поспевал
2: за своим спутником. Но наверху, на лестничной площадке, старик остановился. Его одолевали воспоминания. 24 года тому назад он бежал по этой лестнице, подгоняемый радостью, счастьем и желанием увидеть своего первого внука, дитя любимой дочери. Там, за этой дверью, счастливый молодой отец передал ему в руки своего первенца. И почти 16 лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел внука и разговаривал с его отцом. Теперь же он пришел, чтобы увидеть их страдания. Доктору показалось, что старик хочет вернуться. Но вдруг кто-то отворил дверь, и в освещенном проеме показался юноша, всем своим видом олицетворявший силу и молодость. Густые черные волосы обрамляли его глубоко опечаленное лицо. «Вы вернулись, коллега!» — спросил доктор обрадованно. «Кто мог представить себе вчера, когда вы прощались со своим другом, что случится с ним сегодня?» «О, если бы я это знал, то никогда бы его не оставил», — промолвил молодой врач, поклонившись. «Позвольте, ваша милость, представить», — сказал доктор Раушер. «Пан доктор Аурелий Лермонтов, друг Николая, пан Орловский». Представленные с интересом посмотрели друг на друга. «Как чувствует себя мой внук?» — спросил старый пан неуверенным голосом, протягивая молодому человеку руку. «Он без сознания». Молча господа вошли в спальню и остановились возле постели. Дед склонился над внуком, которого он не видел 16 лет, глядя в его бледное, с тонкими чертами и полузакрытыми глазами лицо. Высокий лоб больного обрамляли влажные светло-золотистые волосы. Старик взял голову юноши в свои руки и, тяжело вздыхая, со слезами на глазах, поцеловал его в губы и в лоб.
3: «Никуша! Мой Никуша!»
2: Старый доктор скрыл слезы, отвернувшись. Молодой опустил голову.
3: «Ведь он мертв!»
2: — воскликнул старик, выпрямляясь и растерянно оглядываясь вокруг. Только теперь он увидел высокую фигуру мужчины, стоявшего в тени. Короткая борьба отразилась на лице Орловского. Еще мгновение, и произошло то, что еще вчера было невозможно. Два человека, казавшиеся разделенными навсегда, бросились друг другу в объятия.
3: «Мужайся, Манфред! Ты невиновен!» — произнес старик. «Это несчастье и великая боль! Но ты не виновен!»
2: «Да, пан Каримский», — сказал молодой врач. «Пан Орловский прав». В этот момент аптекарь поднял глаза и растерянно, словно проснувшись, посмотрел на пана Николая.
3: «Отец, ты здесь? Ты видишь, что со мной случилось?» — стонал он. «Это невозможно!» «Да утешит тебя Бог, Манфред!» «О, мой сын погибает, и я виновник его смерти!»

0: В известном пансионе в Эй было весело. Воспитанники праздновали именины директрисы. В слабо освещенном салоне, в стороне от веселящейся молодежи, сидела девушка, погруженная в размышления. Стройный стан ее облегало голубое платье. Она была красива. Но особенной красотой отличались ее черные глаза с длинными ресницами, задумчиво смотревшие в горящий огонь камина. Строго сомкнутые губы свидетельствовали об определенной самостоятельности характера. О чем думала она в то время, когда ее сверстницы развлекались играми и танцами? Она мысленно прожила еще раз всю свою жизнь, ведь ей теперь нужно было думать о своем будущем. Она вспоминала первые годы детства, когда она так горячо любила свою мать и доброго отца, который из своих путешествий всегда привозил ей сладости, игрушки и красивые платья. Он представлял ей полную свободу действий и никогда не перечил ей. Он даже добился для нее разрешения матери уходить на полдня к подругам, когда он бывал дома. Служанки всегда сразу уводили маленькую барышню, когда хозяин, возвратившись в очередной раз, одаривал ее. Позднее она уже сама уходила, чтобы не мешать родителям. Так прошли первые 7 лет. Однажды между маленькой госпожой и служанкой возникла ссора. Девочка топнула ножкой и пригрозила пожаловаться отцу. «Отцу?» – засмеялась прислуга. «Далеко бы вам пришлось идти, чтобы попасть к нему!» С широко раскрытыми глазами девочка страстно защищала свои права, но девушка-прислуга объяснила ей. «Пан инженер не ваш отец, Маргита!» «Ваша фамилия не Райнер, как у вашей матушки, а Каримская. Когда вы пойдете в школу, вы увидите, как вас запишут». Но Маргита не хотела ждать. Она выбежала в коридор и на лестнице лицом к лицу встретилась с отцом. «Лена сказала!» – пожаловалась она возмущенно вместо приветствия. «Что ты не мой отец!» Что у меня другой отец, который далеко отсюда, и что моя фамилия Каримская. Ты скажи ей, что это неправда. Я твоя дочь. До сего дня она не забыла выражение его лица в тот момент. Он словно облегченно вздохнул, одновременно искренне пожалев ее. «Лена глупа, если рассказывает тебе такие вещи», ответил он приветливо, нежно убрав с ее лба прядь волос. «Но», — добавил он так, будто разговаривал со взрослым, «она права. Я твой отчим. Но полагаю, что мы были и останемся добрыми друзьями. А теперь пойди в свою комнату. Там ждет тебя книжка с красивыми картинками. Но маме ты не говори, о чем мы с тобой сейчас беседовали. Она очень огорчится». После этого разговора Маргита к матери пойти не могла и осталась наедине со своими мыслями. Вскоре она начала думать, что является для отчима лишь обузой. Ведь он не любил ее так, как любил бы родной отец. И хотя она понимала, что должна быть благодарна этому благородному человеку, который так заботливо ее воспитывал, любовь к нему в осиротевшем сердечке угасла, и ничто ее не могло больше зажечь. Только теперь маленькая Маргита увидела то, что раньше она могла лишь чувствовать. Ее мать никогда не была веселой, ни в присутствии отца, ни в обществе, не даже тогда, когда они оставались вдвоем. Отчего бы это? Маргита стала следить за матерью, за каждым ее шагом, пока она однажды не застала ее горько плачущей над какой-то фотографией. Больше того, Она целовала это изображение. Сердце девочки сильно забилось. Она страстно обняла мать и воскликнула в слезах: «Мама, не плачь!» Мать, испугавшись, отодвинула ее прочь от себя. «Что тебе нужно, Маргита? Иди спать!» — сказала она ей строго. Но всегда послушная девочка на сей раз проявила настойчивость.
1: «Я пойду, мама, но покажи мне сначала этот красивый снимок и скажи мне, кто это и почему ты так плачешь?»
2: «Кто это?» —
0: в слезах переспросила мать.
2: «Это мой сын! Это мой дорогой золотой ребенок! Мое невозместимое сокровище! Он у него, а ты у меня! Ах! Почему ты не похожа на него? Почему на твоем лице это невыносимое?»
0: Она замолчала. Ее остановил полный ужаса взгляд дочери, которая поняла только одно: она меня не любит, она меня не выносит.

Маргита наконец узнала, что ее брат живет у их общего родного отца. Но из-за развода матери с отцом между ней, братом и отцом, для нее самыми близкими людьми, лежит непреодолимая пропасть. С этой скрытой болью в сердце она 4 года назад пришла в пансион. Первое время она в труде искала лишь забвение от своего детского горя. Однако вскоре Маргита ощутила радость учебы. В ней все больше возрастало желание приобрести какую-либо профессию, чтобы в будущем самой обеспечить свое существование. Она твердо решила не возвращаться в дом отчима, где никому не была нужна. При этом Маргита мечтала о том, как однажды она вернется к родному отцу и к брату, и там найдет желанную любовь. Обо всем этом думала и теперь молодая девушка. Но мысли ее снова и снова возвращались к письму, которое она получила несколько недель назад. Оказалось, что есть на свете кто-то, о ком она никогда не думала, но этот кто-то признавал ее своей внучкой. Это отец ее матери, дедушка Орловский. Она наизусть выучила дорогие слова, которые говорили, что он тоскует по ней и желает, чтобы она приехала к нему скрасить последние годы его жизни. Маргита с радостью приняла предложение деда. С нетерпением она ждала ответа на свое письмо. Вчера, наконец, он пришел. Дедушка понял, почему после пансиона она не хотела возвращаться к отчиму, и одобрил ее решение. Но самое главное, он хочет помочь ей окончательно освободиться от каких-либо обязанностей по отношению к отчиму. Он писал, что у него только 2 внуков, и что он желал бы видеть их обоих счастливыми под своим кровом. Он считает необходимым, чтобы они вступили в брачный союз. Тогда он сможет доверить им все, что накопил за долгую жизнь. «Адам слишком меня любит, чтобы отказать мне в этой просьбе. И я надеюсь, милое дитя мое, что и ты ее исполнишь, и тем самым освободишься от своего недостойного зависимого положения», — писал дедушка. Так кончилось письмо, и к нему была приложена фотография красивого молодого человека. При первом же взгляде на фотографию одинокое сердце молодой Маргиты радостно забилось. Мысль о том, что изображенный на фотографии молодой человек должен стать ее мужем, казалась девушке прекрасным сном. И все же она не могла сразу дать ответ. Ухаживать за дедушкой — к этому она была готова. Но как согласиться на брак, если письмо написано не самим Адамом Орловским? И не у кого ей было спросить совета. Другая девушка написала бы своей матери. У нее же не было и этой возможности. «Если ты согласишься, с твоей матерью я сам договорюсь», — писал дедушка. За это она должна быть ему благодарна. У нее не хватило бы смелости говорить с матерью о дедушке, с которым та столько лет назад порвала все отношения из-за своего 2-го замужества. Вдруг она услышала приближающиеся шаги, и перед ней появилась одна из младших воспитанниц, которая с веселым возгласом «Маргита, это вам!» подала ей письмо и, подпрыгивая в такт слышавшейся музыки, ускакала. Маргита долго рассматривала конверт. Это послание было написано мужским почерком, но не рукой деда. Дрожащими пальцами она вскрыла конверт и, сразу заглянув в конец письма, увидела подпись «Адам Орловский». Но что он написал? Прочитав до конца письмо, Маргита побледнела. Глаза закрылись, а руки бессильно упали на колени –

Девушка сидела перед камином, как цветок, которого коснулся иней, а пламя освещало писанные твердой рукой строки. «Многоуважаемая сударыня, так как я не в состоянии отказать дедушке, который в силу известных вам обстоятельств желает нашего союза, я прошу вашей руки, если она еще свободна, как и моя. Однако, поскольку это слишком серьезный шаг, а в нашей семье достаточно причин остерегаться ошибок, я считаю своим долгом, сударыня, сообщить вам, что с вашей стороны любви, которой и вы не можете испытывать ко мне, не требую. И с моей стороны не обещаю. Однако я требую верности, и ни о каком разводе в будущем речи быть не может. Все это затевается главным образом из-за нашего дедушки, за которым мы должны ухаживать. Но дело это касается и вас. Эта затея даст вам возможность покинуть дом инженера Райнера. Еще я должен вас предупредить, что сразу после свадьбы отправляюсь в давно запланированную исследовательскую экспедицию. Пока я вернусь, вы привыкнете к новым условиям. А в остальном будем полагаться на судьбу. В надежде, что вы, как и я, подчинитесь желанию нашего деда, в добрых намерениях которого мы можем не сомневаться. Остаюсь с уважением преданный вам Адам Орловский». Если бы знал пан Николай Орловский, как его внук выполнил это щепетильное дело, он был бы доволен. Через час после прочтения письма Маргита вернулась в зал. Она была уже совсем другим человеком. Да, пан Николай может быть доволен. Он соединит под крышей своего дома внуков и будет видеть их около себя. Да, она выполнит его желание. Но какой ценой?

0: Со станции в городок под Град шел молодой человек с маленьким чемоданчиком в руке. Резкий ветер швырял колючий снег в его бледное лицо. Пальто на нем было довольно легким и явно не защищало от зимнего холода. Да и руки его были без перчаток. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на непогоду. Не замечал он и любопытных взгляд женщин, которые, борясь с ветром, старались идти с ним в ногу. Станция была довольно далеко расположена от городка, и путешественники зимой зачастую сильно замерзали, возвращаясь домой. Молодой человек остановился, поставил на снег чемоданчик и подышал на свои руки. Сняв свою простую шапку, он поправил сбившиеся на лоб волосы. При этом его взгляд остановился на лежащих впереди развалинах крепости. В тот момент вечерний звон колоколов торжественно и печально прозвучал в долине, как будто бы он хотел поведать о большой любви и еще большей жертве. Юноша закрыл глаза. Тень печали пробежала по его лицу. А через минуту наш путешественник, уже с выражением твердой решимости, продолжал свой нелегкий путь. Вдруг он увидел перед собой на заснеженном холмике маленького крестьянского мальчика. Тот сидел, прислонив голову к своему узелку. Видно было, что он замерзает. «Что ты здесь делаешь?» — склонился к нему молодой человек. Мальчик открыл глаза.
1: «Я отдыхаю. Я устал».
0: «Нельзя тебе здесь оставаться. Ты замерзнешь. Вставай, идем со мной». Мальчик послушно встал, но был словно в полусне. Застывшие ноги его подкашивались, и если бы добрая рука не поддержала его, он снова опустился бы на землю. Молодой человек огляделся. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь. Тогда он быстро привязал узел мальчика к своему чемодану. Закинув эту ношу на плечи, поднял плачущего ребенка на руки и, сгибаясь под тяжестью, понес его к городу. Бледные щеки юноши покраснели. От напряжения он часто дышал, но в глазах его светило счастье. Наконец, он добрел до окраины городка и постучался в первый же дом. Женщина, живущая здесь, тотчас выразила готовность позаботиться о мальчике. Не успел он поблагодарить своего спасителя, как тот снова уже шагал по улице навстречу ветру и метели. Пройдя немного, он услышал за своей спиной звон колокольчиков и обернулся. Мимо него промчались красивые сани с парой горячих коней в упряжке. В санях рядом с пожилым паном сидела молодая дама, заботливо укутанная в теплое одеяло. Вуаль ее белой шапочки была откинута назад, и юноша успел заметить горящие, как черные самоцветы, глаза на цветущем лице. Молодая пани тоже успела разглядеть одинокого путешественника, его бедную одежду и бледное лицо, и в глазах ее мелькнуло глубокое сострадание. Сани умчались. Молодой человек ускорил шаг и остановился лишь около двери аптеки под названием «Золотая лилия». Ему открыла пожилая, просто одетая женщина с красным лицом. На его вопрос, может ли он поговорить с паном Каримским, она покачала головой. Но когда юноша представился, лицо ее осветилось радостью.
2: «Ах, пан, наш новый провизор! Наконец-то вы приехали!
1: Однако вы совсем застыли. Я сейчас же велю протопить вашу комнату, а пока идемте ко мне. Наверное, вы с дороги проголодались. Правда, мы уже поужинали, поэтому уж не обессудьте, накормлю вас, чем придется.
0: Не дожидаясь ответа, женщина открыла дверь не очень большой, но хорошо протопленной комнаты и вскоре принесла ужин, который нельзя было назвать, чем придется. Она пригласила гостя к столу.
1: «Пану Каримскому я вас уже доложила. Сразу после ужина вы можете пойти к нему», — сообщила разговорчивая женщина, наливая в чашку горячий чай.
2: «Он ждал вас еще вчера».
1: «Очень сожалею, но я раньше не мог прибыть», — ответил молодой человек, вставая. «Аптека сегодня, наверное, уже закрыта?»
2: «Ах, она уже целую неделю закрыта. С тех пор, как случилось это большое несчастье».
1: «Но вы же об этом ничего не знаете?»
2: «Нет, знаю».
0: Они вышли из комнаты.
1: «Вы знаете? Тем лучше. Пан наш с тех пор не может и не хочет больше делать лекарств. Да и неудивительно. А ученики его продают только мелочь. Рецептов не принимают. Нам очень неудобно перед людьми, да и перед врачами тоже».
0: «А как молодой пан Каримский?» — спросил молодой человек с искренним состраданием в голосе.
1: «Со вчерашнего дня, слава богу, немного лучше. Доктор Лермонтов говорит, что смертельная опасность миновала. Дал бы милосердный Господь, чтобы доктор не ошибся».
0: «Он врач этого городка?»
1: «Ах, нет, что вы! Наш врач, доктор Раушер, уже пожилой пан. Доктор Лермонтов – друг нашего Никуши.
2: Не удивляйтесь, что я его так называю. Ведь я за ним ходила, когда он лишился матери, и воспитывала его. А теперь мне приходится видеть его страдания».
0: Женщина тихонько заплакала.
1: «Он все еще так сильно страдает?» — спросил молодой человек с тем же сочувствием. «Этого мы не знаем. Он теперь уже в сознании и скрывает свое самочувствие, чтобы отец не огорчался. Ну вот и ваша комната, пан провизор».
0: «Благодарю вас. Комната пана Каримского на втором этаже, не правда ли?»
1: «Да, вторая дверь справа от лестницы».
0: Молодой человек вошел в предоставленную ему комнату. Открыв свой чемодан, он вынул из него и привел в порядок одежду. Вдруг он опустился на колени, закрыв лицо руками, и оставался так некоторое время. Когда он встал, на его лице были видны слезы, но глаза его снова светились. Он поднялся по лестнице, никого не встретив. Большой дом казался пустым. Но как только он коснулся ручки двери, она отворилась, и из нее со склоненной головой вышел сам хозяин дома. Выражение его лица с тонкими чертами было скорбным.
1: «Я Мирослав Урзин», — представился молодой провизор.
2: «Очень рад». Каримский протянул ему руку. «Войдите».
0: Он пропустил его вперед и сам вошел следом в богато обставленную, освещенную большой люстрой комнату. Они сели в кресло.
2: «Судя по вашим рекомендациям, я представлял себе вас старше», — сказал аптекарь приветливо, но с сомнением в голосе. «Будете ли вы способны управлять всей аптекой? На моем последнем месте из-за болезни владельца мне было доверено самостоятельное управление», —
0: скромно ответил молодой человек.
2: «Тем лучше для меня и для вас. Условиями оплаты вы довольны?»
1: «Вполне, пан Каримский».
3: Сегодня вы прослушали чтение первой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: по следам Иисуса.
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

0: Послание к евреям, 6 глава, мы прочитаем с 10 стиха. 11 и 12 стих прочитаем. 10, 11 и 12. Это говорит святой апостол Павел. «Ибо неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Это мы прочитали послание к евреям, 6 глава, с 10 по 12 стих. Я сегодня хочу говорить на тему «Два вида христиан в одной церкви». Знаете, в последнее время особенно очень часто среди христиан возникает вопрос такой вот. Может ли рожденный свыше человек, спасенный христианин, тот, который принял Иисуса Христа как личного спасителя, покаялся перед Богом, заключил водное крещение, имеет крещение Духом Святым, потерять свое спасение и погибнуть? Об этом вообще спорили очень часто, очень много и раньше. Об этом спорят до сегодняшнего дня. И до второго пришествия Иисуса Христа будут спорить об этом. Одни категорически утверждают, что спасенный человек, который однажды был омыт кровью Иисуса Христа, Дитя Божье, имя которого записано в книгу жизни, человек, который имеет вечную жизнь, такой человек не может потерять спасение ни при каких условиях. Даже если он начнет жить греховной жизнью, все равно любовь Божья на смертном одре найдет его, и все равно он покается. То есть первая мысль, которую некоторые отстаивают, заключается практически в следующем, что однажды спасенный человек – практически обречен для получения Царства Божьего. Какие доказательства существуют? Пожалуйста, откройте послание к римлянам. 8 глава, 30 стих. Здесь святой апостол Павел говорит так. «Кого Господь предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». И 31 стих. «Что же сказать на то? Если Бог за нас, кто против нас?» Здесь встречаются такие слова, как «Бог предопределил», «Бог призвал», «Бог оправдал» и «Бог прославил». Интересно и еще одно место Священного Писания, которое приводится в пользу этого взгляда. Послание к Ефесянам. Тоже святой апостол Павел пишет это послание. 1 глава, 4 стих. Смотрите здесь, как написано. «Так как Он, Бог, избрал нас, спасенных, в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». Мысль заключается в следующем. Бог избрал прежде создания мира определенных людей для спасения. Если Он предопределил кого-то, если Он призвал кого-то, то те люди обязательно получат спасение. Интересный 5 стих этой же главы. Апостол Павел говорит так. «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Здесь снова встречаются слова «предопределил». То есть мы, когда люди отстаивают первый взгляд, они ссылаются на такие слова, как «предопределил», «предизбрал», «избрал к получению спасения». То есть, ничто, ни дьявол, ни бесы, ни скорби, ни гонения, ни даже воля самого спасенного человека не играет большой роли, потому что, предопределив ко спасению, человек получит спасение. Он избран прежде создания мира. Вот первый взгляд. Я хотел бы спросить, вам вообще эта идея нравится или нет? Но я должен разочаровать вас. Вы понимаете вот суть?
1: что если тебя Бог избрал, и ты покаялся, и ты член церкви, и ты имеешь крещение Духом Святым, ну, в общем, ты спасенный, то как бы ты ни жил, что бы ты ни делал, ты все равно попадешь в Новый Иерусалим. Нравится идея? Идея сама по себе очень привлекательная. Ну, очень привлекательная. Ты покаялся, а теперь делай, что хочешь, все равно с апостолом Павлом в Царстве Небесном что? Встретишься. Вот второй взгляд. Да, мы избраны, да, мы призваны, да, мы предопределены ко спасению. И действительно, Христос говорит, что из руки Отца Моего Небесного никто не может похитить нас. Это важный момент. Но мы должны быть верными Богу, оказывается. То, что Бог избрал, предопределил, нашел, благословил, дал покаяние, это хорошо. Но откройте книгу Откровения, 17 глава, 14 стих. «Ибо Он, Христос, есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть, званные, избранные и что? И верные». Званные, избранные и еще что? Верные. Посмотрите Откровение, 2 глава, 10 стих. Откровение, 2 глава, 10 стих. Это Господь говорит ангелу, то есть служителю церкви города Смирна. И этому ангелу Бог говорит так: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вначале верность до смерти, а потом награды. Да, речь идет здесь о венце жизни. Речь идет о том, что надо иметь верность до смерти, а потом ты получишь венец жизни. Здесь не говорится, что я изглажу имя твое из книги жизни, или ты не получишь спасения, когда у тебя не будет верности. И многие могут сказать, что да. Что касается наград, здесь надо верность. А что касается спасения, однажды получивши, мы никогда не можем потерять. Эта мысль очень и очень распространяется в наше время. Откройте, пожалуйста, еще книгу Откровения, 22 глава, 19 стих. Я думаю, что мы немножко вот позанимаемся Священным Писанием, чтобы нам понимать эти взгляды. Потому что рано или поздно вы встретитесь с этим. Книга Откровения, 22 глава, 19 стих. «И если кто отнимет от книги пророчества сего», речь идет о книге Откровения Иоанна Богослова, которую он написал на острове Патмос, «у того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде, в том, что написано в книге сей». Итак, сама возможность потерять спасение – при условии греховной жизни сохраняется. Я понятно вот эти мысли объясняю? Что если в первом случае люди доказывают, что если мы предопределены, избраны, и все с нами нормально в момент покаяния, то мы никогда не можем потерять спасение. То есть Священное Писание говорит: держи, что имеешь, чтобы кто, что там дальше, не восхитил венца твоего. Это очень важная мысль, очень важная мысль, что если верующий человек обольстится грехом, ожесточит свое сердце, то он может потерять свое спасение. В книге «Послание к евреям», 10 глава, 26 стих читаю. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». 27 стих. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Оказывается, если мы получили познание истины, а потом произвольно грешим, что значит произвольно грешим? Сознательно грешим. Когда не боимся Бога, когда речь идет о том, что человек абсолютно теряет страх перед Богом и сознательно грешит. А ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что самое строгое место Священного Писания, которое можно найти в Новом Завете, это послание к евреям, 6 глава, 4 стих. Пожалуйста, откройте. До 8 читаю. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». 7 стих. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Я думаю, что это один из самых строгих, если не самый строгий текст из Священного Писания в Новом Завете. Смотрите, что с этими людьми произошло. Речь идет о евреях, которые в определенный момент услышали весть спасения. Они были просвещены, они вкусили дара небесного, они соделались причастниками Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия и сил будущего века, то есть дары Духа Святого действовали через них. Они были близки к Духу Святому, они были причастниками Духа Святого. Они отпали, и Павел говорит, невозможно обновлять покаянием. Почему? Потому что они распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Что произошло с этими людьми? Апостол Павел говорит о земле, что земля, которая постоянно пила дождь, дождь был часто на этой земле, и она должна произращать злаки. Но тем не менее, когда она произращает злаки, она получает благословение. А земля, которая производит тернии и волчицы, она близка к проклятию и к сожжению. Сердце человека, которое приходит к Богу, и Бог по-разному зовет человека. Но в жизни этих евреев наступил момент, когда кто-то им проповедовал о Христе. Они раскаялись, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Для еврея принять Иисуса как Мессию очень сложно. Для еврейского сознания очень непреодолимый барьер, что у Бога Отца есть Сын. 15 веков они слышали, что Бог есть един. И что у Израиля есть только Бог Отец. Есть ангелы, Бог иногда посылает пророков, иногда книжников, мудрецов посылает. Но что у Бога есть Сын, это для еврейского сознания очень тяжело. Очень тяжело. Потому многие не приняли евреи Иисуса Христа. Потому что как только Он сказал, что Он Сын Божий, первосвященник сказал, как вам кажется, достоин этот человек смерти? Все закричали, достоин. Повели его на Голгофу и распяли его. Но тем не менее, Дух Святой коснулся многих евреев. И апостол Павел называет вот этих евреев христиан. В послании к Галатам он говорит, что это Израиль Божий. Евреи уверовали. Уверовали в Бога, приняли спасение. Но апостол Павел говорит о том, что есть большая опасность верующим людям, которые действительно знали Бога, тем не менее потерять это спасение. Мы спасены в надежде, и начатую жизнь мы твердо должны сохранить до конца. Вот в тексте, в послании к евреям 6, 4 и 8, мы прочитали, как человек теряет свое спасение. При том, что интересно, не Божья милость закончилась, ни кровь Иисуса Христа не может омыть этих грешников. Проблема в другом. Проблема не в крови Иисуса Христа и не в Божьей милости. Проблема вот в чем. Они, их невозможно обновлять покаянием. Почему? Потому что они распинают в себе Сына Божьего. И что делают? Ругаются. Это не просто верующий человек согрешил, и он мучимый совестью надеется на милость Божью. Он приходит к Богу и просит милости. Пока в твоем сердце есть желание покаяться, Бог готов тебя простить. Проблема этих людей, что они не желали уже каяться. Они стали врагами креста Христова. Апостол Павел, посланник филиппийцам, встречал этих людей. И в 3 главе, начиная с 18 стиха, он говорит, что «теперь я о многих со слезами говорю, они поступают как враги креста Христова». И дальше говорит, что «Бог их чрево, слава их сраме, они мыслят о земном, их конец погибель». В чем проблема? В том, что они поступают как враги креста Христова. Люди, которые уверовали, они делятся на два вида, как мы говорили, вот тема сегодня, два вида христиан в одной и той же церкви. Я читаю 10 стих 6 главы, о чем мы уже говорили к евреям. «Ибо неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым». Здесь две грани в этой еврейской церкви. Есть люди, которые стали продвигаться в духовной жизни и стали благословением для окружающих, о чем мы будем говорить позже. И есть люди, которые уверовали, все приняли, приняли Иисуса Христа как Спасителя, они получили прощение грехов, имя их было записано в книгу жизни. В их жизни был момент, когда Господь коснулся очень сильно их сердца, и они со слезами пришли к Богу. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 5 глава, 12 стих будем читать. Но тем не менее, первая группа людей не стала жить духовной жизнью. И апостол Павел обращается к ним и говорит, «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». Эта еврейская церковь имела много младенцев духовных. Они уверовали. И судя по времени, апостол Павел говорит, вам надлежало быть кем? Учителями. Прошло 10-20 лет их уверования, но ничего не изменилось в их характере. Абсолютно. Они младенцы, они плотские люди. Когда мы каемся только, ну вот, кто-то сегодня, возможно, покаялся, кто-то покаялся месяц назад, мы младенцы. Дух наш рождается, но у нас еще много проблем с нашим характером. Мы радостны в церкви, когда Дух Святой касается нашего сердца, но мы еще, когда мы младенцы, мы не научились справляться с нашим характером. Между младенцами духовными всегда ссоры, зависть, гордость, разногласия. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что вы еще плотские, вы еще младенцы, потому что вы постоянно ссоритесь между собой, у вас проблемы, вы еще духовно не выросли. И вот эти евреи, которые покаялись, прошло определенное время, годы прошли, но ничего не изменилось. Возможно, они говорили на иных языках, возможно, они пророчествовали, потому что дары Духа Святого иногда действуют и через младенцев. Но самого главного не произошло. Характер не изменился. Абсолютно не изменился. Они такие же завистливые. Они такие же сплетники. Они такие же критики. Они такие же гордецы. Они позволяют себе кричать, гневаться дома. В церкви два часа они еще выдерживают. Но их жизнь вне церкви и в церкви – это два совершенно разных человека, совершенно у младенца. Младенцы знают основы христианства. Вы можете просмотреть 6 глава, 2 стих послания к евреям. Там говорится о том, что основы христианства – это обращение от мертвых дел, то есть не надо жить греховной жизнью, вера в Бога, учение о крещениях, водном, духовном крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Они это знают все, что это так. Но они умственно созерцают это. Они знают, как правильно жить, младенцы, но они не живут так, как Библия учит. Они не хотят отвергать свой характер. Они не хотят воевать со своим характером. Они говорят, а у меня такой характер. Время в христианстве не поменяло их характер. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и что найдете? Они не хотят быть кроткими и смиренными. Они от других требуют, чтобы были кроткие и смиренные. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе говорит, а крик и ярость, и гнев, и раздражение да будут удалены от вас. Они не хотят удалять от себя крик, ярость, раздражение, ничего такого они не хотят делать. Они не удерживают язык свой от зла. Они ходят в церковь, но они не хотят меняться. Они не хотят меняться. Это духовные младенцы. А ну проверим себя. Не о нас ли сегодня речь? Первая группа людей в еврейской этой церкви – это младенцы. Это младенцы. Проходит время. Но когда речь идет, чтобы меняться, а знаете, искушения, трудные обстоятельства, они проверяют, насколько ты поменялся, насколько ты поменялась. Не пытайся изменить свое окружение. Поменяйся ты. Научись кротости и смирению. А эти духовные младенцы, они любят Бога. Они спасенные. Это их младенчество может закончиться духовной смертью. О чем мы говорили в послании к евреям, 6 глава, 4 по 8 стих. Они просвещенные, они причастники Духа Святого, они вкусили благого глагола Божия. Все нормально. Но вот смотрите, что апостол Павел говорит в послании к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, я прочитаю 13 стих. Вот что святой апостол Павел говорит о духовной борьбе. Если живете по плоти, то что? То умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот основа продвижения в духовной жизни. Умерщвлять духом дела плотские. Что значит дела плотские? Что значит жить по плоти? Речь идет о том, что в каждом из нас есть ветхий человек. Это характер наш, который мы получили от родителей наших. И в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это греховная система этого мира. И вот твой характер, я не знаю, ты сколько, 10 лет во Христе? 15 лет во Христе? Так я вот спрашиваю, научились ли мы с тобой духом умерщвлять дела плотские? Научились ли мы не завидовать, не ссориться, не сплетничать? Не переносить клевету. Научились ли мы не гордиться? Как насчет смирения? Как насчет того, что говорит Христос? Всякий унижающий себя возвышен будет. А всякий возвышающий себя, что? Унижен будет. Как насчет того, чтобы изменилось твое сердце, и ты стал любящим человеком? Знаете, духовная смертность в церквах очень достаточно высокая. Почему? Потому что человек приходит в церковь, он слушает о любви Господней. Грех мучает его. И он понимает, что только Бог его может изменить. Он понимает, что только Бог его может простить, может дать ему благословение. И очень часто отчаянные обстоятельства, голодный желудок блудного сына заставил его идти домой, когда были деньги, когда были друзья, когда пир горой, он и не думал об отце своем. Но когда голодный желудок, отчаяние, когда свиное корыто, когда свиньи вокруг, тогда он сказал: встану, пойду к отцу моему и скажу. Труднейшие обстоятельства настигают. Некоторые приходят к Богу, потому что духовная пустота внутри, у него все нормально в жизни, его не гонит абсолютно безденежье или голод, но искание Бога внутри человека. Я не знаю, как тебя привел Бог к себе, я не знаю этого, но обстоятельства были выстроены таким образом, было продумано до мелочей все так, что ты попал под влияние Духа Святого, что ты услышал, что есть Иисус Христос, который умер на Голгофе за твои грехи, и ты любим Богом, и ты можешь получить спасение, и ты можешь быть Сыном Божьим и иметь вечную жизнь. Бог призвал тебя. Но человеку надо решать вопрос, что делать? Оказывается, надо менять привычки, надо бросать курить, пить, развратничать. Оказывается, надо менять свой характер. Надо, как написано, не любите мира, не того, что в мире. Или, как говорит Христос, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Есть цена следования за крестом. А вот когда пришел момент платить цену, многие сказали из еврейских верующих: не, мы этого не хотим. Нам нравится вечная жизнь. Нам нравится утешение от Бога, дары Духа Святого. Вообще нам нравится, что есть Бог, которому можно помолиться и который бы давал нам все и помогал. Вот этот момент нам очень нравится. Но насчет того, чтобы бросить греховную жизнь, не, я не могу это. Я не в состоянии бросить греховную жизнь. Послушай внимательно. Послушай, если ты не в состоянии греховную жизнь бросить, и ты любишь грех, ты должен понимать, что дальше случится. И это случится неминуемо. Ты должен понимать это. А случится вот что. Что если ты не будешь духом умерщвлять дела плотские, то есть грех, не будешь оставлять грех, то грех приведет тебя к духовной смерти. И случится следующее, что земля, сердце твое, много раз испытывала дождь Божьих благословений, милость Господню, ответы на твои молитвы. Но, наконец, наступит момент духовной смерти, когда Бог просто скажет: достаточно. Мужи Иуды и Иерусалима, рассудите меня с виноградником моим, говорит Господь. Что еще надлежало сделать винограднику моему, чего бы я ни сделал? Почему? Когда я ожидал, что он принесет добрые ягоды, он принес дикие грозди. Бог спрашивает, что еще нужно сделать для тебя? Сколько еще благословений дать тебе, чтобы ты понял милость и благость Божью, которая ведет тебя к покаянию? В этой церкви были другие христиане. Первые христиане – это младенцы во Христе Иисусе, и некоторые из них, будучи просвещены, пришли к моменту, когда апостол Павел говорит, невозможно обновлять покаяние. Их сердце уже не слышит голос Божий. Их сердце ожесточено против Бога. Они распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. То есть они сознательно заняли позицию против Бога. Они были с Богом, они были благословенны, но постепенно обольстились до того, что теперь они выступают как враги Господни. Смотри, что в этой церкви делает другая группа христиан. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 10 глава, 32 стих, будем читать, 33. Говорит апостол Павел: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Эта церковь выдержала великий подвиг страданий. Если Павел, апостол, говорит подвиг, а потом говорит еще, что это великий подвиг страданий, то там были страдания страшные, там были страшные страдания. И он говорит, что вы были зрелищем для других, а потом принимали участие, помогая людям, которые проходили эти страдания. И тут говорится, что за веру в Иисуса Христа расхищение имения вашего вы приняли с радостью. Я прошу вас сейчас задуматься над одной истиной. В этом зале есть бедные люди, есть небедные люди. Но скажите, если бы расхищение имения нашего было в наше время за веру Иисуса Христа, ситуация поменялась настолько, что на их глазах они видели, как грабили все то, что они нажили кровью и потом. Смотрите, в чем их сила. Смотрите, зная то, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Я думаю, что если бы современная церковь пережила такие страдания и такие гонения, я не знаю, сколько и какой бы осталась церковь после такого великого подвига страданий. Между прочим, это реальность. У них забирали все на их глазах, грабили, забирали все, и интересная вещь, они приняли расхищение своего имения как? С радостью. Пусть попробуют тронуть, что наше. Я не думаю, что у них радость будет. Понимаете, какая ситуация? Но их сердце, я хочу, братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы поняли. Их сердце, они любили Бога, они знали, что жительство их на небесах. Или как говорит апостол Петр, интересно, в первом послании, 1 глава, 4 стих. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Вот в чем их сила. Они знали, что у них есть новый Иерусалим. Они знали, что все видимое, временное. Они понимали сердцем своим, что практически земля, ну, не устроена для радости. И все, что на земле, пройдет в определенный момент. А то, что невидимое, Царствие Небесное, оно вечное, и оно обязательно придет. И вот эта глубокая вера помогла им пройти вот эти страдания. И смотрите, что дальше. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживши и служа святым». Пережившие вот такие страдания, трудности в своей жизни, они любили верующих, они любили церковь. Три момента есть для подлинной духовной жизни. Три момента. Первый момент – это дело веры. Второй момент – это труд любви. И третий момент – терпение упования. Практически для духовной жизни очень важны вот эти три момента – дело веры, труд любви и терпение упования. Эта мысль записана в первом послании Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, что в этих верующих было дело веры, труд любви и терпение. Это и должно сопровождать каждого христианина. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, говорит апостол Павел в послании к евреям, 11 глава. 11 глава – это вообще глава веры. И в 6 стихе автор этого послания пишет: «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Бог воздает». Вот если ты еще не покаялся, если ты еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, то апостол Павел говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Через повиновение словам Божьим герои веры получали благословение. Дело веры. Первая мысль, которую я хочу сказать. Вера есть осуществление ожидаемого, и без веры невозможно угодить Богу. И люди, которые были благословенны, они верили Богу. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома». Это 7 стих 11 главы. Это первый образец веры. Он строил ковчег, он ходил пред Богом, он любил Бога. Бог ему сказал, что надо строить ковчег. Он верой получил откровение. Абсолютно ничего не было. Вокруг были грешники, развратники, жили, веселились. Все было для них нормально, и казалось, что ничего не предвещало никакой бури, никакого дождя, никакого потопа. Но Бог сказал, будет потоп, строй ковчег. Бог тебе сегодня говорит, будет вечный суд, покайся перед Богом, прими Иисуса Христа в свое сердце, пусть Он сделается твоим личным спасителем, пусть Бог начинает изменять твое сердце, потому что придет время, все временное закончится, и однажды человеку положено умереть, а потом что? А потом суд. Ты верой можешь принять это. Ной принял это, что надо строить ковчег, несмотря на насмешки окружающих, на общественное мнение. Кстати, общественное мнение – это такая сила для некоторых. Некоторые боятся, что скажут о них подруги, что подумают о них на работе, когда узнают, что они покаялись. Общественное мнение для некоторых играет огромную роль. Для Ноя общественное мнение не играло никакой роли. Бог сказал строить ковчег. На глазах изумленной, хохочущей толпы он строит ковчег. И смеялись они до тех пор, пока пошел дождь. Потом смех прекратился, момент удивления, а потом страшный вопль отчаяния и рыдания, потому что погибель пришла. Так точно случится с этим миром. Первое. Дело веры. Уверовал ли ты в Иисуса Христа как личного Спасителя? Что Бог делает в твоем сердце? Если ты младенец, если судя по времени тебе надлежит быть учителем уже, то тебе сегодня надо обновить покаяние твое. Тебе надо прийти к Голгофскому кресту и сказать, Господи, прости меня, Господи, помилуй меня. Я заигрался миром этим. Я заигрался, я, Господь, не хочу, чтобы наступила духовная смерть в моей жизни. Помилуй меня. Второй пример. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это послание к евреям, 11 глава, 8 стих. Верою Авраам повиновался призванию Божьему. Был человек по имени Авраам, он жил в Уре Халдейском, и Бог ему сказал, оставь дом отца, родственников своих, и иди в землю, которую я тебе дам. Он поверил Богу. Он не знал этой земли, он не видел никогда этой земли, но он поверил, у него было дело веры. Бог сказал, я повинуюсь, Господи, потому что я верю, что ты говоришь правду. Он стал первым евреем, он получил величайшее благословение, и потомки его получили величайшее благословение. От них Христос, от них апостолы, от них к нам пришла Библия, еврейский народ, отец еврейского народа Авраам. И он, сказано, поверил сверх надежды и наречен другом.

Прежде всего, когда приходит божественная любовь, она изменяет твой характер. И Писание говорит, что божественная любовь, когда приходит в сердце наше, она делает наше сердце таким, что мы можем не завидовать, не раздражаться, не бесчинствовать, не гордиться, не искать своего. И вот эти еврейские христиане имели вот этот труд любви. Заметьте вот это словосочетание. Труд любви. Это не просто. Это не просто. Вот любовь пришла, и я просто меня изменила она, и я все, ничего не должен делать. Это труд. А любой труд связан с напряжением. Это не сразу они стали такими прекрасными. Потихоньку, со слезами. Но их сердце менялось. Их сердце стало христианским сердцем. И там сказано, они стали служить святым, служа святым. Когда мы действительно изменились, то мы начинаем служить другим. Когда мы младенцы, обычно младенцы говорят «мама, дай», и очень редко «мама, на», очень редко. Так и духовные младенцы. Но когда ты серьезно, духовно возрос, ты начинаешь отдавать. Тебе важнее отдать, чем иметь себе. И апостол Павел говорит в послании к евреям в 11 стихе. «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Оказывается, надо до конца доказать труд любви, то есть добрые дела. Как это Писание говорит? Делайте добро всем, а наипаче кому-то. Своим по вере. Это очень важный момент. Своим по вере. Очень много людей хорошо начинает во Христе Иисусе. Они получают покаяние. Они имеют крещение Духом Святым. Они приняли водное крещение. Но далеко не все хорошо заканчивают. Потому что надо пройти многого. Потому что надо быть верным, надо совершать труд любви, а это напряжение. Итак, сегодняшняя наша тема, я говорю уже заключение. Итак, первое. Одних духовная лень привела к тому, что они были духовные младенцы на протяжении многих лет. И иногда это духовное младенчество заканчивается духовной смертью. Что в твоем случае? Если тебе нужно сегодня духовно обновиться, если ты когда-то каялся, а сегодня Господь привел тебя в это собрание и говорит твоему сердцу, покайся, обнови свое покаяние и живи чисто, свято, возрастай в Боге. Бог будет менять твое сердце, твою семью, но тебе нужно оказаться верным. Ты должен сказать, греху нет. И вторые христиане, второй вид христиан, вторая группа людей, они имеют дело веры, труд любви, терпение, упование, и они стремятся к совершенству. Да, у них тоже трудность, да, у них они переживают тоже скорби, но они знают, в кого они уверовали. Они знают, что тот, который призвал их, который провел их многие годы по этой жизни, будет хранить до конца. И он, могущий спасти и не допустить до падения, он сохранит их для вечной жизни. Если ты еще не каялся перед Богом, и ты понял, что тебя любит Господь, и ты хотел бы, чтобы Бог простил твои грехи, приди к Богу Отцу и скажи, «Господи, я верю, что Сын Твой Иисус Христос умер за мои грехи».

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Послание Ефесянам. Я хочу прочитать первый стих, первое послание Ефесянам. С первого стиха написано так. «Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы начинаем новую тему. Мы будем рассуждать о послании Ефесянам. Это прекрасное послание. Есть много разных вопросов, которые мы будем поднимать, рассуждая об этом послании. И я думаю, что это будет хорошим опытом, который мы все вместе пройдем, невзирая на то, что мы все читали это послание. Мы знаем, о чем там написано. Но тем не менее, Слово Божье, оно живо и действенно. Оно живо и действенно и сейчас, когда мы будем рассуждать об этом послании. Если мы молитвенно будем пребывать, рассуждать об этом послании, я убежден в том, что Господь будет говорить что-то каждому из нас. Поэтому, когда мы будем идти на следующие четверги, молитесь. Идите навстречу с Господом. Просите у Господа, чтобы Господь вам лично что-то сказал. Это очень важно. Это очень важно прийти перед Господом и сказать: «Господи, я сегодня иду на собрание. Пожалуйста, скажи мне же, дай мне необходимое слово». Итак, послание к Ефесянам. Первое, я хотел бы обратить ваше внимание, что послание Ефесянам, оно будет озаглавлено «Основы христианской веры». Таким образом, это будет озаглавлено этот разбор. На основании послания Ефесянам мы будем рассматривать наиболее важные фундаментальные истины нашей веры, христианства, церкви. Прежде всего, я хотел бы показать вам, знаете все, где Ефес находился? Или Ефес где находится? Все знают, нет? Хорошо, я хочу показать вам карту, где изображен Ефес. Вот посмотрите здесь. Вот, собственно, церковь в Ефесе. Вот Ефес. Вот здесь Иерусалим. Павел во время своего миссионерского путешествия прошел через все эти страны. Он пошел в Коринф. Он был в Коринфе. Там у него был определенный конфликт. Там он встретил Акилу и Прескилу. И это тот город Коринф, в котором он проповедовал в синагогах. Иудеи противились. И он сказал: «Я иду к язычникам». С Коринфа он пошел в Ефес. Вот где находится Ефес. Здесь находится Ефесская церковь. В общем-то, если, чтобы легче было ориентироваться, вот это, вот видите, Черное море. А вот тут выше – Одесса. А еще выше – Украина. Чтобы было легко. Вот если напрямую от Одессы, вот оно где находится. Совсем недалеко от Одессы разворачивались все эти события. Так мы себе представляем, где это все происходило. Павел, причем это все пешком, на повозках, как он передвигался. Во всяком случае, он проделал большие путешествия, сделал очень много работы. А так, теперь давайте мы поговорим немножко о самом послании. Вопрос, который я хотел вам предложить, он может оказаться вам странным. Сегодня мы делаем вводную часть по Ефесянам. Кстати, если у кого-то вы читали это послание, у вас вопросы какие-то связаны с Ефесянами, думаю, вот читал, не знаю, что это такое. У вас вопросы возникли при чтении послания Ефесянам или нет? Есть такие вопросы, чтобы я их учел в нашем представлении? Нет вопросов в зале? Пожалуйста.
4: Всяким благословением небеса уже благословен.
3: А, хороший вопрос. Мы будем рассматривать, что мы благословлены всяким благословением в небесах. И возникает вопрос, следует ли нам опять просить? Это хороший вопрос. Этот вопрос мы будем рассматривать. Пожалуйста.
4: Посадил нас там.
3: Так.
4: И здесь.
3: Вот, этот вопрос мы тоже будем рассматривать. Это интересный вопрос. Мы здесь сидим, а он говорит, что он так нам посадил. Это хороший вопрос. Это мы будем рассматривать. Это у меня в плане. Пожалуйста, Люба.
5: Ефесянам и Ефесской церкви напиши.
3: Наверное. Вполне вероятно, что это имеется в виду... та же самая церковь, я так думаю. Но мы немножко коснемся этого, чуть-чуть коснемся. Но на ответ та же самая ли церковь, вероятнее всего, да. Пожалуйста, что у нас еще?
6: Угу.
3: И? Или... А, вопрос стоит, что молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости. Если мы имеем Духа Святого, зачем нам еще какой-то дух премудрости? Это интересный вопрос. Этот вопрос мы обязательно будем рассматривать. Он у меня в плане, так я его не пропущу. Что еще, Василий Иванович?
7: Какой фундамент заложила Ефесская церковь на сегодняшний день в этом народе, в этой стране?
3: Это интересный вопрос, надо бы узнать. Честно говоря, я не готов к этому вопросу, но я посмотрю. Хороший вопрос. И вы, Василий Иванович, вы тоже посмотрите информацию, соберите на этот счет. Это интересный вопрос, я не готов к этому. Мне так кажется, что там не сильно такое бурное христианство, но это надо проверить. Хороший вопрос, Василий Иванович, вы мне помогите с этим вопросом. Что у нас еще, братья?
4: Откровение сказано, сдвину светильник твой.
3: Хорошо, я думаю, что поговорим давайте об этом тоже. Мне бы записывать эти вопросы. Вот этот вопрос у меня нет в плане, который сейчас задан. Мне сейчас негде записать эти все вопросы. Вот этот вопрос я не записал сюда. Но, честно говоря, мы можем говорить, сдвину светильник, но это уже откровение. Это уже вопрос откровения. Когда мы будем на книгу откровения возьмем больше, но в принципе можно связать этот вопрос. Ну, конечно. Хорошо. Есть еще вопросы, братья? Да, в основном ваши вопросы хорошие вопросы, такие более-менее безобидные. А вопросы, которые люди задают, верующие, неверующие, есть намного серьезнее вопросы, которые задают к этому. Ну как серьезнее? Наши вопросы тоже серьезные. Но они такие, как бы сказать, есть вопросы довольно такие тяжелые. Есть некоторые злые вопросы. И каверзный вопрос. И те вопросы, которые вы задаете, они все добрые вопросы. Мы их рассмотрим, серьезные вопросы. Давайте мы немножко сейчас поговорим сегодня. Посмотрите, если у вас возникнет вопрос, вы хотите что-то сказать, вы просто дайте мне знать, я остановлюсь. Сегодня будет более как бы вводная часть послания Ефесянам. Вопросы, которые я хотел бы с вами рассмотреть, это общая ситуация Ефесянам. Кому написано, кто написано, почему. Это, кажется, вопросы такие не очень интересные, но они очень, очень важные. Один из тех вопросов, которые задают люди об этом послании, и я хочу обратить внимание, что документы Нового Завета, они принадлежат общей категории к документам древности. Есть много других древних документов, которые на папирусах писались в определенном древности, и их критикуют, узнают, в какое время это было написано, кто написал, почему написал, правда ли то, что там написано. Так вот, документы Нового Завета подвергались наиболее скрупулезной критике и анализу. Анализируется каждое отдельное слово, каждая отдельная фраза. Ни один документ древности не подвергался такой серьезной критике и анализу. Один из вопросов, который, и я просто проинформирую вас, не буду входить в детали, один из тех вопросов, которые, когда я стал изучать, когда мне стали умные люди преподавать это, который, в общем-то, где-то, я бы сказал, я не был готов к этому. И почти, как бы сказать, основания моей веры дрогнули. Потому что, вы знаете, когда неверующий человек говорит, ты готов к тому, что он плохой говорит. Но когда тебе верующий человек учит и говорит вот так и так, ты не готов. Не готов к защите. И когда он тебе говорит, ты вдруг принимаешь.
6: А потом думаю, а что с этим делать? Один из таких вопросов, который возник у меня когда-то, кто написал послание Ефесянам? Вы скажете, понятно, Павел, но у людей есть вопросы к авторству этого послания. И чуть-чуть я хотел бы поговорить об этом. Люди, ученые говорят, подвергая сомнению авторства апостола Павла, говорят следующим образом, что в этом послании оно особенное послание. В этом послании словарный запас, другой состав слов, который употребляется в этом составе. Есть очень много новых слов, которые не характерны Павлу. Конечно, мы этим вещами не занимаемся, слова да слова. Но если бы вас проанализировали, у каждого из нас есть определенный словарный запас, в пределах которого мы работаем. И если бы мы писали определенные труды, книги, обязательным образом кто-то посмотрел, мы используем определенный словарный запас. И есть другие люди, которые имеют другой словарный запас. Так вот, есть люди скрупулезные, но есть же люди, любят это дело. Они просчитали, что слова, которые употребляются в этом послании, они отличаются, очень много новых слов. И говорят, наверное, это не Павел писал. Однако, с другой стороны, мы можем возразить, это то, что, думаю, не Павел, а кто же написал? Я первый раз когда услышал. Но с другой стороны, мы можем заметить, я хочу, говорю всем нам и молодежи, которые когда-то у вас возникнет этот вопрос, вы столкнетесь, обратите внимание, что это послание, оно особенное. Павел здесь говорит о вопросах, которых он раньше не говорил. Он говорит с точки зрения, которая новая, необычная. И эта новая точка зрения требует новых слов. И естественно, он употребляет эти слова, потому что эта тема требует этих слов. Любая тема, которую вы изберете, новая тема, потребует определенных новых слов, которые не нужны были раньше, но освещая эту тему с новой стороны, появляются новые слова. Итак, нет ничего в этом необычного. Хотя для некоторых это достаточно, чтобы не Павел написал. Люди также говорят, что стиль отличается. Стиль, как он пишет в послании Ефесянам, он отличается от других посланий. Кто-то скажет, ну, надо же, и это нашли. Где этот стиль виден? Он виден. Люди, специалисты в этом вопросе, они исследуют стиль послания. Посмотрите, если вы услышите, кто-то проповедует определенным образом, у него есть определенный стиль. Если бы этот человек писал, вы увидите, что он определенным образом пишет. Так вот, Павла послание исследует, а обычно Павел пишет по-другому. У него стиль другой. Почитайте Коринфянам, почитайте Галатам, почитайте Римлянам. Там все по-другому как-то изложено. Стиль другой. Наверное, это не Павел написал. Однако, с другой стороны, все великие писатели, авторы, таких бессмертных, как называют их в мире, произведений, они всегда использовали разные стили. Павел как раз и был таким незаурядным человеком, который проповедовал о вещах, которые никто ни другой не говорил. Он был отличным писателем. И он использует разный стиль, зависимо от того, что он хочет сказать. Великие писатели использовали разные стили. Это можно доказать на примерах литературы. Павел был таким великим писателем, оратором, евангелистом, апостолом. Поэтому он использует разный стиль. Он не одинак, он не повторим. Поэтому в этом нет ничего необычного, что стиль другой. Кроме того, послание, которое он раньше писал, послание Галатам, послание Коринфянам, он писал, у него все время был наплыв народа. Появлялась какая-то проблема. И эту проблему нужно было как-то потушить, как-то объяснить. Он это быстро писал, он реагировал на проблемы. Сейчас ситуация другая. У Павла много времени. Он находится в тюрьме. Он подбирает слова. Он строит предложения. Он же никуда не спешит. Обращали внимание, вот мы спешим, спешим, спешим. Как вот Максим недавно со мной поделился, попал в госпиталь. Я говорю, совсем по-другому. Никуда, время остановилось, никуда не спешишь. Так бывает в жизни. Как раз у Павла здесь, он оказывается в тюрьме, он никуда не спешит. И это в определенной степени объясняет другие слова, другой стиль. Ему некуда спешить. Он рассуждает, он составляет предложения по-новому, по-другому. Это будет его последнее произведение, которое останется после его смерти на все века. Поэтому стиль здесь другой. В конечном итоге, что я заметил во всех этих исследованиях, вот умные люди говорят, приводят разные гипотезы вправо, влево, а потом говорят, вероятнее всего все-таки. учитывая аргументы за и против, вероятнее всего апостол Павел это написал. Я почему об этом говорю? Вы можете встретить те книги, особенно наши молодые. В чьих вы, подождите, это же не Павел написал. Почитайте другие книги, не спешите колебаться умом. Вероятнее всего, в конечном итоге, то, что это именно апостол Павел написал, как и написано в самом первом стихе. Поэтому самое вероятное при всех этих дискуссиях все же это Павел написал. Я это говорю с тем, чтобы не смущались, если вы столкнетесь с этим вопросом. Когда я впервые столкнулся с этим вопросом, когда мне преподаватель предлагал аргументы, почему это не Павел написал, у меня что-то зашаталось внутри. Но он через пару недель начал объяснять другую сторону. А все это время я страдал. Поэтому я это сделал очень быстро, не растянул на несколько недель. Все-таки Павел это написал. Павел написал его во время своего заключения в темнице из Рима и передал своим ученикам, помощникам по имени Тихик. Такое впечатление, что послание Ефесянам было написано одновременно с посланием Колоссянам. Этот факт очень важен для нас. Я извиняюсь, что я должен давать всю эту информацию. Это вводная такая часть. Эта информация нам нужна будет. Вот посмотрите, так, по всей вероятности послание Ефесянам было написано одновременно с посланием Колоссянам. Из чего это следует? Дело в том, что Колоссянам и Ефесянам где-то 50 стихов почти что одинаковые. Одинаковые стихи, слово в слово. Колоссянам и Ефесянам. Некоторые говорят, ну он переписывал одно с другое, но это один и тот же человек. Посмотрите, мы читаем послание к Колоссянам. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, сотрудник в Господе, который я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Итак, Павел здесь пишет Колоссянам, что «я к вам Тихика послал, он расскажет обо мне и узнает, как у вас дела». Также он пишет следующее в 4 главе Колоссянам. «Приветствуйте братьев и владыки Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы, скажите архив, прочитайте вы». Смотрите, о чем речь. Он посылает Тихика, Колоссяны, в Колоссскую церковь, и посылает им послание, которое мы читаем под названием «Послание Колоссянам». Там же он говорит, есть другое послание, которое я послал в Лаодикийскую церковь. Постарайтесь, чтобы то послание, которое в Лаодикийской церкви, прочитайте и вы, для вас это полезно. А послание, которое я вам отослал, дайте им, чтобы они почитали. И этот Тихик должен привести эти послания. Почему я об этом сейчас это говорю? Дело в том, что в Ефесянам мы читаем следующее. «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюблен брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Мы читаем послание Ефесянам о том, что тот же самый Тихик приносит послание Ефесянам Ефесской церкви. И этот же Тихик отвез послание Колоссянам. И там же было сказано, есть послание Лаодикийской церкви, вы его прочитаете, а ваше дайте им. Сейчас мы увидим, почему это имеет значение сейчас об этом говорить. Если мы пойдем дальше, рассуждая о том, когда оно было написано, и первое, Павел написал из темницы, и по всей вероятности оно было написано в одно и то же время, когда было написано послание Колоссянам. И подтверждающие факты к тому, что тот же самый Тихик передает послание Колоссянам, и этот же Тихик вспоминается в конце послания Ефесянам. Этот же самый человек передаст то и другое послание. И если учитывать, что где-то 50 текстов, они почти что одинаковые в том и другом послании, по всей вероятности это было написано в одно и то же время. Почему эти тексты похожие? Следующий вопрос, тоже серьезный вопрос, о которых мы обычно не думаем. Но дети ваши узнают, у них может возникнуть этот вопрос. Следующий вопрос, а кому оно было написано? Вы скажете, все понятно. Святым и верным в Ефесе. Нет никаких вопросов. Но это как раз один из тех каверзных вопросов, которые люди задают. Итак, кому оно было написано? Вся проблема заключается вот в чем. И вот здесь дети-умники берутся. С другой стороны, слава Богу, что они есть, скрупулезно изучают это дело. С другой стороны, иногда думают, где они взяли со своими знаниями. Так вот, древнейшие рукописи послания Ефесянам не имеют слова «в Ефесе». Там просто «святым и верным во Христе Иисусе». Там нет слова «в Ефесе». И отсюда люди задают, а откуда мы знаем, что оно именно Ефесской церкви послано? Ну, там же написано, что это написано язычникам. В этом же послании он говорит, что вы когда-то были чужие, теперь вы свои Богу. Вы уже свои, вы не чужие. Господь разрушил преграду. Из этого мы делаем вывод, что это послание было написано от церкви, которая состояла в основном из язычников. Это Ефесская церковь. Ну, не обязательно Ефесская, это могла быть другая церковь. Потерпите меня, вы сейчас поймете, почему я это говорю, немножко вас смущаю. Послание Ефесянам. Проблема в том, кому оно написано, оно наиболее безличное послание. Обратите внимание, послание Коринфянам. Там по именам упоминаются люди. Передайте привет тому-то и тому-то и тому-то. Здесь оно общая такая картина, и никаких личных поздравлений, никаких личных контактов. Более того, обратите внимание, в чем здесь и люди задают эти вопросы, вот почему. Павел пишет в первой главе. «Я услышал о вашей вере». Это в первой главе написано. Такое впечатление, что он их не знал лично. В Ефесе он провел где-то 3 года. Он знал многих людей. Но почему он говорит, что «я услышал о вашей вере»? С другой стороны, там есть, то читая это послание, вы можете увидеть мое понимание тайны Божьей. С другой стороны, он ефесянам объясняет, как будто бы они его не знают. Как будто он, если провел у них 3 года, они прекрасно знали, кто такой апостол и что он знает. Но послание написано, вы, читая послание, увидите мое понимание тайны Божьей. Вот эти аргументы, которые толкают некоторых людей, говорят, что это не было послание апостола Ефесской церкви. На основании вот этого. Потому что когда он пишет церкви, в которой он провел 3 года, вот представьте себе, вы провели 3 года в церкви, которую вы поставили, и вы посылаете им письмо. Вы обязательным образом много вспомните по именам людей. Но здесь как-то по-другому все. И это наталкивает людей на то, что, наверное, это не Ефесской церкви было написано. Что интересно, что поскольку в манускриптах нету слова в Ефесе, есть просто святым и верным во Христе Иисусе. Некоторые говорят, это точно, наверное, не Ефесской церкви было написано. Но дело в том, что древние документы когда-то писались. Не обязательно писались адреса или имена, кому это посылалось. В то время не было почты, по которой вы пишете адрес и посылаете. Почта была государственная. Особо важные вопросы, которые были между правителем, между императором, между власть имущие, эта почта существовала. Но простые люди не могли пользоваться этой почтой. Поэтому письма обычно передавались с кем-то. Кто-то едет, и он вез это письмо. И поскольку он лично знал тех людей, кому он вез, не обязательно было писать, кому это было написано. Вполне возможно, что это могло быть написано в Ефесской церкви. Кто-то взял, вот тот же самый Тихик, взял и отвез это послание. Вы думаете, зачем я вас всем этим затрудняю? Было все просто, было послание Ефесянам, а теперь не знаешь, что это такое. Еще немножко, потерпите. Возможно, решение проблемы, в чем, почему здесь этого имени, оно появляется чуть позже. То есть оно есть в манускриптах, но манускрипты, которые были написаны чуть позже. Откуда это все берется? Я это с тем говорю, что когда вы это услышите, что вы не смущались. Исследователи Нового Завета, древних документов, в частности, люди, которые имеют дело с этой проблемой, предлагают следующее объяснение. Что вполне вероятно, что наше послание Ефесянам, которое в нас написано, это и есть то послание Лаодикийской церкви, которое считается, что оно утеряно. Но это как раз оно и есть, потому что тексты похожи, время похоже, один и тот же человек передается. Это и есть послание Лаодикийской церкви. Так некоторые предполагают. Вполне возможно. Но еще что нужно было бы обратить внимание, что вполне возможно, что ефесяне, которые жили совсем недалеко, узнав, что у Лаодикийской церкви есть письмо от Павла, которое они хорошо знали лично, они могли попросить его. Их, сказать, пожалуйста, дайте вам письмо, мы почитаем послание Павла. Вы помните, когда он прощался с пресвитерями Ефеса, это было такое слезное, такое трогательное расставание. Естественно, если не услышишь, что есть послание от Павла в Колоссе и Лаодикии, они обязательным образом послали бы за этим письмом. Так некоторые предполагают. И вполне возможно, что лаодикийцы взяли свое письмо, сделали копию и сделали пропуск в месте, где написано, кому это написано. Святым и верным сделали пропуск, поскольку это свое название убрали, и оставили пропуск, послали Ефесской церкви. И когда оно было, через некоторое время, когда их датировали, написали Ефесской церкви, потому что позже отцы церкви понимали, что это и есть послание Ефесской церкви. Еще есть такое предположение, но это может быть, я не знаю, это чисто удовлетворение благочестивого любопытства. В древности был такой закон, что когда кто-то что-то наделал, ну, был даже известный был в государстве, но если он серьезно провинился, его имя вычеркивали полностью из документов, из надписей, из обелисков, везде полностью стирали его память. И некоторые предполагают, это только предположение, что Лаодикийская церковь, которой было послано это послание, мы узнаем о ней из Откровения, что это самая, что не есть холодная церковь, которая на грани полного отторжения Господом. Когда Павел пишет, это еще была живая церковь, но проходит время, они приходят очень такой плачевной, серьезной проблеме их духовной жизни. Поэтому Иоанн пишет те слова, которые написал в Откровении. Говорят, возможно, поэтому их имя было вычеркнуто, чтобы забыть, но это маловероятно. Последнее предположение, я бы сказал следующее, оно мне больше всего нравится. Почему я об этом всем говорю? Во-первых, мы узнаем, что было послание Лаодикийской церкви. И если это то же самое послание, мы можем знать, что это за послание. Мы можем знать его содержание. И мы можем знать, читая Откровения, что лаодикийцы читали и на что они не обратили внимания. Они пришли к этому плачевному состоянию, которое описывается в Откровении. Если это так, перед нами послание, которое читала Лаодикийская церковь, но не приняла к сердцу. Если это так, это очень важная, мне кажется, информация. Есть еще одно последнее предположение, которое объясняется следующим образом. Когда Павел в тюрьме написал послание Колоссянам он пишет по конкретной проблеме. В Колоссянах появилось определенное еретическое учение. И он пишет против этого учения. Помните, в Колоссянам написано, пусть никто не осуждает вас за какой-нибудь праздник, Новомесячие или субботу, это и есть все день будущего, а тело во Христе. Там была серьезная проблема. И Павел написал это послание и посылает его через стихи Колосской церкви, чтобы помочь им бороться с этой проблемой. И тогда он пишет другое письмо, с которого он выбирает все специфические вопросы, которые связаны с какой-то проблемой, и он пишет письмо, которое предназначено для всех церквей. Письмо, в котором он излагает свои взгляды на христианство, на важные духовные вопросы, которые останутся навсегда. Может быть, он уже чувствовал, что его время приходит к концу. И он пишет послание, в котором остается прочерк, где каждая церковь может написать свое имя. Это, наверное, самое такое серьезное предположение. И когда мы узнаем ее как послание Ефесянам, ничего в этом удивительного нет, если это послание написано церквам всем. Естественно, оно могло прежде всего попасть в Ефесскую церковь, в Лаодикийскую церковь, но в этом вопросе нет личностного характера, где он конкретным людям по конкретной проблеме. Оно общее, оно излагает очень коротко, лаконично, глубоко основы христианской веры. По всей вероятности, это письмо было написано как послание, которое предназначалось всем церквам того времени. Павел чувствовал, что его время заканчивается на этой земле, и он написал это послание, изложил вопросы, которые он считал наиболее важными для верующих людей. Как бы то ни было, мы его читаем как послание Ефесянам, и в этом нет ничего удивительного. Вполне возможно, что это было для всех церквей предназначало, и вполне возможно, что оно было непосредственно Ефесской церкви. Давайте мы поговорим. В конечном итоге мы выяснили, что это все-таки Павел написал. Мы это раньше знали. И по всей вероятности нет ничего необычного, даже если слово Ефесской церкви было пропущено в более ранних манускриптах. Но если оно предназначалось для всех церквей, и оно прежде всего послало в Ефесской церкви, и оно было известно как послание Ефесской церкви, откуда? Поэтому там и это имя Ефесской церкви появилось, потому что оно прежде всего попало в эту церковь. Но оно может быть применимо к любой церкви. Следующий вопрос о ценности послания Ефесянам. В чем заключается ценность послания Ефесянам? Это очень важный вопрос. Я бы хотел заметить, что послание Ефесянам – это одно из лучших посланий Нового Завета. Это то послание, которое, оно особенное по своей форме, по своему содержанию. И как некто сказал, что послание Ефесянам – это поэма в прозе. Оно написано красиво. Особенно знатоки греческого языка говорят, что оно написано красиво. Оно льется как поэма, как поэзия. В русском языке, может быть, мы не замечаем этого. Знатоки древнего языка говорят, что оно особенно красиво звучит на древнем языке. Это поэма в прозе. Церковь основана Павлом во время своего миссионерского путешествия. И в этом послании, что особенно важно, Павел излагает вопросы, не вызван никакой непосредственной проблемы. И почему? И это очень важно. Почему? Обратите внимание, он пишет Галатам. Послание к Галатам, где кто-то стал убеждать верующих людей, что если вы не будете обрезываться, вы не спасетесь. И Павел пытается объяснить, брать, вы с духа начали, законом закаяния, начинает объяснять все это. То есть ему эту тему навязали. Нельзя сказать, что Павел считал вопрос обрезания настолько важным, чтобы целое послание писать. Но поскольку возникла проблема в церкви, он пишет об этом. Мы можем сделать вывод, для Павла это был очень важный вопрос. Не обязательно, проблема возникла. Поэтому он пишет. Мы читаем послание к Коринфянам. Там целый букет проблем. Он поднимает множество вопросов, которые, если бы его спросили в спокойное, тихое время, может быть, он даже и не вспомнил бы эти вопросы. Он говорит о вопросах сожительства, определенных людей, определенной жизни, которая не должна быть. Он говорит о верующих людях, которые ходят в языческий храм, и он объясняет, это не надо делать. Он говорит в этом послании, например, о языках. Он много говорит о языках, о говорении на языках. И мы читаем его, вот Павел написал о языках, как много. Но этот вопрос не он придумал. Этот вопрос, который возникает в Коринфской церкви. Коринфская церковь, которая была окружена языческими культами, культ Дионисия и Аполлона, в частности, они использовали языки задолго до пришествия христианства. В этих храмах использовали незнакомые языки, и считалось это признаком высшей духовности. И люди, пришедшие из этой истории, с таким багажом, с таким бэкграундом, они приходят в церковь, и они привносят самое понятие, языческие понятия, что когда они разговаривают с Богом, на языках они разговаривают с Богом. И Павел вынужден объяснять, что в церкви по-другому. В церкви это тело. Не все получают дар языков, но окрещены все. Мы теперь в теле. Мы не можем сами по себе с Богом себе просто разговаривать. Мы связаны в одно тело. И он поднимает этот вопрос. Но если бы его спросили, Павел, какие ты вопросы считаешь важными для верующих людей? Я очень сомневаюсь, что, вопрос, что Павел поднял бы вопрос языков как вопрос важный для в его жизни. Если бы его спросили просто так, чтобы он перечистил вопросы, которые он считает важными, возможно, языки он бы и не вспомнил. И многие другие вопросы, которые возникают в проблемных посланиях. Так вот, важность послания Ефесянам заключается в том, что Павел никуда уже не спешит. Он находится в тюрьме. Он не может спешить. Господь дает ему этот отпуск перед тем, как он его заберет с этой земли. Он дает ему время. Люди особенно там не наседают, потому что их не пускают. Особых посетителей нет. Вникать в церковные дела особенно он не может. Конечно, он что-то слышит о церквах, но это все ограничено. У него достаточно времени. И вот, находясь в тюрьме, он рассуждает, у него никакой проблемы нет. Он думает, что же он считает важным? Что он считает важным для верующих людей? И он перечисляет в этом послании свое понимание. Он дает список вопросов, которые он поднимает в этом послании. И если мы хотим знать, что апостол Павел считал наиболее важным в христианской жизни, мы должны читать послание Ефесянам, не послание Коринфянам. Послание Ефесянам предлагает взгляд Павла на действительно важные духовные вопросы. Знаете, когда... Я не знаю, как-то пример это приводил. Если человека лечит, у него проблема, ему ногу отрезали. Из этого совершенно не следует, что всем надо ноги резать. У него была проблема, иначе, если не отрежешь ногу, он умрет, у него гангрена. В послании к Коринфянам он объясняет, как выйти из беды. В послании к Ефесянам он говорит о том, как не влезть в беду. Он объясняет вопросы. Вот эти вопросы важны. Вот это, если вы освоите, у вас беды не будет. А когда вы уже влезли в беду, тогда начинаются экстремальные меры. Но это не является нормой. Нормой является послание Ефесянам, потому что ему никто не навязывает повестку дня, никто ему не навязывает вопросы. Он сидит и рассуждает. Вот уйду с этой земли. Что я считаю наиболее важным? Что я хочу, чтобы пастыря в церквах знали? Чтобы церкви знали, верующие после меня? Какие вопросы прежде всего мы должны обращать внимание? Как раз послание Ефесянам и является тем посланием, где перечисляются эти важные духовные приоритетные вопросы. Поэтому, когда мы рассуждаем на разные вопросы с разными деноминациями, представителями разных взглядов, культов и сект, чему угодно, они поднимают разные вопросы. Братья, обратите внимание, Ефесянам это простое, доброе, красивое, глубокое послание, которое предназначено для всех нас. Если мы хотим, чтобы у нас была здоровая христианская жизнь, мы прежде всего должны обратить внимание на это послание. Если мы хотим, чтобы у нас была христианская хорошая церковь, мы прежде всего должны обратить внимание на это послание. Если мы хотим жить духовной жизнью правильно, мы должны обратить внимание на это послание. Если мы хотим, чтобы был в нашей семье мир, мы должны обратить внимание на это послание. В этом послании перечислены наиболее важные духовные вопросы. И если мы освоим эти вопросы послания Ефесянам, мы, по сути, освоим все, что нам необходимо для нашей жизни, духовного роста и для борьбы с искушениями. Дальше. Основные идеи послания. Вот эти основные идеи послания мы сейчас подробно не будем разбирать, но мы делаем как бы набросок вопросов, которые говорит Павел в этом послании. Это те вопросы, которые важны. Те вопросы, на которые мы должны обращать внимание. И обратите внимание, в этом перечне вопросов о языках или других подобных вопросов, там его просто нет. По своей собственной инициативе Павел не нашел нужным говорить об обрезании, о языках и о прочих вопросах, которые он поднимает в других посланиях. Вопросы, которые он поднимает в этом послании, что это за вопросы? Кстати, помогите мне, братья и сестры. Вы читали послание Ефесянам. Какие вопросы поднимаются в этом послании? Вы поговорите, я отдохну. А? Он говорит о домостроительстве Церкви Божьей. Что еще он говорит, братья и сестры? О вере и о любви. Что еще? Это, конечно, такая, да, хорошая фраза, но его можно к любому посланию приложить. О вере и о любви. Пожалуйста. Читали послание Ефесянам? О чем он говорит? Что мы спасены благодатью через веру. Что мы сидим здесь, но на самом деле уже посажены на небесах. Я так он говорит, да? Что еще? Какие вопросы он поднимает? Ну, вспомните, вы же читали. А? Духовные что? О духовной борьбе он говорит в этом послании. О чем он еще говорит здесь? Он говорит о единстве церкви, о том, как его сохранять, как строить, да? Что еще? А? Об оружии Божьем, которое нужно использовать в борьбе. Показан план вечного спасения через Христа. Хорошо, давайте я некоторые вопросы перечислю, а если вы найдете еще, мы вспомним. Это не есть подробное изложение плана, я просто наметить некоторые вопросы, которые поднимаются в этом послании, и эти вопросы, они важны. В этом послании апостол Павел говорит о Боге, который достоин славы, достоин поклонений. И он говорит о Боге, который, наконец, открыл тайну своей воли, которая была скрыта, но он ее открыл в Евангелии. И тайна его воли заключается в том, что он решил соединить все небесное и земное под главою Христом. Возможно, ангелы, небесные жители не понимали, зачем ему нужен этот проблемный видимый мир. Но теперь тайна открылась, что из этого мира, который бунтует против него, он собирает себе служителей, он формирует семью, которую он присоединит к себе через Христа. Под главою Христом он соединит и небесное, и земное. Здесь говорится также о том, что здесь говорится о Христе, как о посреднике между Богом и человеками. Здесь также говорится о церкви, которая является посредником между Христом и людьми. О церкви, которая является полнотой всего. Христос является главой церкви. Здесь также говорится о многих других вопросах. В этом послании говорится о предопределении, которое было прежде создания мира, и мы будем об этом говорить. Но в этом же послании также говорится о запечатлении, которое было во времени, в нем вы, услышавшие и уверованные, запечатаны. Здесь говорится о предопределении, которое было прежде создания мира, и говорится о запечатлении, которое завершает процесс предопределения во времени, когда накладывается печать по Христе. А утверждающий нас с вами есть Бог, который и запечатлел нас. Об этом речь идет. Это важные вопросы. Предопределение и запечатление, как один процесс. В этом послании говорится о

Но Павел предлагает здесь пример, модель молитвы. Он молится совершенно о другом. Не о том, о чем мы молимся обычно. И если мы все имеем, надо ли нам просить? Павел говорит, не надо просить. Надо увидеть, что нам принадлежит, и принять его. Об этом будет он говорить. Здесь он говорит о надежде призвания нашего. В чем состоит надежда призвания нашего? Об этом говорит, это вопрос важный. Он говорит также о том, чтобы глаза открылись наши, чтобы мы увидели силу, которая действует в нас. Это очень важно понимать, что сила, которая действовала во Христе, действует сейчас в нас. Этот вопрос он поднимает. Он говорит о единстве со Христом, что Он глава, а мы Его тело. И он говорит о чем, как очень реальном. Он поставил Его главой всего, главой церкви. Вот это все является церковью, и мы являемся членами этой церкви. Мы не до конца понимаем, что здесь происходит. Величие, которое здесь описано, как раз Павел об этом говорит. Вы, говорит, вы здесь пока на земле сидите, но вы уже посажены на небесах. Это важный вопрос. Помнить, что мы и здесь, и там одновременно. Об этом вопросе он поднимает. Поднимает этот вопрос. Здесь он говорит о духовном росте. Он говорит о том, как церковь строится. И что Дух Святой устрояет из меня и вас дом духовный, храм. Он говорит о важных истинах, чтобы мы понимали, на чем основывается церковь. И чтобы мы помнили, что храм этот строим не мы, а Дух Святой в нас. А Он узнает, как это строить и как завершить это строительство. Этот вопрос очень важный, и Павел обращает на него внимание. Здесь он говорит о практике христианской жизни. Как нам поступать, как нам не поступать. Он говорит о единстве, которое есть в церкви, которое нужно сохранять и которое нужно умножать. Он говорит в этом послании о дарах духовных. Определенным образом он говорит, что дары даны для того, чтобы укреплять, умножать единство церкви. Он об этом, это вопрос важный. Он говорит здесь о плотском и духовном христианине. Он говорит о разнице между ними. Он говорит о моральном облике христианина. Он говорит, есть вещи, которые не должны даже упоминаться среди вас. Здесь он говорит также об очень важном вопросе исполнении Духом. Это послание, которое дает, и для многих это большая проблема, большая тайна. Как это происходит, исполнение Духом? В этом послании Павел дает наиболее подробное, глубокое объяснение сущности исполнения Духом Святым. И он не просто говорит об исполнении Духом как о тайне, он говорит, как это делать. Ты хочешь знать, как исполняться Духом? Вот что нужно делать. Step by step, как говорится. Шаг за шагом. Делай это и это. И исполнение Духом будет происходить в твоей жизни. Он об этом подробно, ясно, убедительно говорит в этом послании. И этот вопрос очень важный. И обратите внимание, здесь он ничего не говорит об огне, о шуме или о других вопросах, о языках, субботе или других вопросах. Но хотя он касается вопроса исполнения Духом Святым, как очень важный вопрос. И, наконец, он говорит о духовной войне. Он говорит о том, с кем мы воюем, с кем наша война, и как мы должны вести эту войну успешно. При всем при том, что мы знаем этот текст. Там есть очень много для нас откровений. Мы как раз, зная это послание, но мы часто в своей жизни делаем не то. Мы боремся не с теми, с кем мы должны, и мы используем не те средства, которые должны использовать. Кстати, интересный момент. Сегодня первый брат поднимал, первой проповеди Ганан говорил, что царь делал угодное пред Богом, доброе и угодное Богу, и Бог совершал за него войну. Но когда он забыл Господа, стал думать о другом, Бог оставил его с его проблемами. И он стал сам бороться со своими проблемами. Как раз в этом послании говорится конкретно о духовной войне. С кем нам бороться, как нам бороться и какие средства использовать. Спасибо. Это послание как раз для этого предназначено. Вы увидите, братья и сестры, когда мы будем подробно смотреть, как часто мы делаем ошибки. Многие конфликты, которые у нас есть в семьях, в церквах, в обществе, они происходят от того, что мы неправильно определили своего противника. Мы не с теми боремся, с кем мы боремся. Мы не с кем ведем войну. На самом деле мы должны делать угодно и доброе пред Богом. И Господь будет совершать за нас наши войны. Это очень

Хорошая мысль. Делать доброе и угодное пред Богом. И тогда Господь будет вести наши войны. А что происходит в реальности? Мы сами ведем эти войны. Как раз об этом говорится в этом послании. И, наконец, братья и сестры, возвращаемся к первому стиху. Какой вывод из всего этого? Я много говорил, кто написал, кому написал, что это за послание, почему, в чем его ценность. А что это для нас лично? Подробно мы будем рассматривать. Будет много интересных вопросов. Поэтому я прошу его, приглашайте своих неверующих друзей, своих родственников, друзей. Это будут интересные, хорошие беседы, которые очень нужны нам во всех аспектах жизни. А сейчас я хочу прочитать еще раз первый стих. «Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Первый текст говорит, что апостол, волей Божией апостол, святым и верным в Ефесе во Христе Иисусе. Кому написано? Ефесской церкви, которые святые и верные во Христе Иисусе. У меня возникает вопрос, братья и сестры, как вы себя находите? Вы находите себя святыми и верными? Кто находит? Вот один брат, святой и верный, находится, он согласен с этим. А кто еще готов сказать, что это, что я святой и верный? А? Как? Оценку Бог дает. Правильно. Осторожность никогда не помешает, как говорится. Во Христе Иисусе. А что это значит? Если это послание, мы говорили, кому написано, кто написал. Если это останется послание Лаодикийской церкви, если это послание останется Ефесской церкви, оно нам пользы не принесет. Если это просто Ефесской церкви. Сейчас почему мы это рассматриваем? Мы хотим рассматривать это письмо как письмо лично мне и вам. Из всех этих разговоров святым и верным в Ефесе во Христе Иисусе вы должны поставить свое имя. Я должен поставить свое имя. Сказала святому и верному Петру в Ванкувере во Христе Иисусе. И вы подставьте свое имя туда. Страшно? Господь говорит во Христе Иисусе. Святые и верные во Христе Иисусе. Наша проблема в том, что мы себя видим самими по себе. Во плоти, как мы сидим здесь. Наш взгляд не простирается намного дальше. Господь нас видит уже, говорит, а мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. Он же воскресил нас. Здесь Писание обращает наше внимание, что мы должны верой уходить намного дальше. Пока мы смотрим на самих себя и друг на друга, во плоти мы не видим, что говорит Писание. А Писание говорит, что мы святые и верные во Христе Иисусе. Христос – наша святость. Христос – наша верность. Мы – части Его тела. Подумайте о простом таком образе, я не знаю, поможет или нет. Что моим пальцем переживать, если этот вопрос решает голова? Конечно, они могут пострадать, если неправильное решение принимают. Но если голова считает это хорошее дело, она радуется, то моим пальцем сказать – мы тоже там же. И моими ногами, и всем остальным частям моего тела. Если голова говорит, что мы святые и верные во Христе Иисусе, это уже не наше дело решать, так это или не так. Мы принимаем верой. Мы уходим, простираемся в вечность. Мы говорим, что Бог знает, что Он говорит. Я-то понимаю, что я не такой. Но Господь простирается вверх, дальше. Как когда-то сказал Авраам, вышел после того, как он же договор заключил с Богом. Когда он ему сына обещал, он говорит, Господи, давай мы упростим это дело. Вот у меня есть уже сын Измаил. Давай мы немножко поменяем это дело. Это и будет мой наследник, через которого ты произведешь это все потомство. Ты что не видишь, я старик уже. Посмотри на мою жену. Я, Господи, понимаю, что ты трудился тяжело, но есть выход из этого положения. Измаил уже есть. Через него и произведи. И я буду согласен. А Господь говорит этому старику, посмотри на небо. Как звезды небеса, как песок морской, будет потомство твое. И написано, и поверил Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность. Позиция, которая излагается в этом тексте. И когда мы осмеливаемся подставить свое имя, это та позиция, которая была у Авраама. Он понимал, что я не могу произвести потомство. Но Бог ему сказал, у тебя будет потомство именно от Сары. И он поверил, Господи, я не знаю как, но я тебе верю. И вот эта позиция веры названа праведностью. В нашем положении, при всех наших ошибках, при всех наших недостатках,
Если нам написано, если мы осмелимся, дерзнем во Христе Иисусе свое имя туда подставить, сказать: Господи, я не знаю как. Но если ты называешь меня святым и верным во Христе Иисусе, я верю в это. Я не знаю, как это может быть, я знаю себя. Но поскольку ты написал, ты, который творишь из ничего, ты, который повелеваешь, оно начинает появляться. Если ты говоришь: я верю тебе, я святой и верный во Христе Иисусе. Братья и сестры, аминь или нет? Мы готовы это подставить свое имя туда? Кто готов? О, больше, больше имя. А еще есть половина, смущаешься. Братья и сестры, давайте тогда сделаем вот следующее. Поскольку совершенно не важно Лаодикийской или Эфесской церкви, для нашего разбора очень важно, чтобы это было послание вам лично и мне лично. Поэтому, пожалуйста, придите домой и начните это послание читать. Но читайте его как письмо от доброго для вас друга, от апостола Павла, который находится в тюрьме. И вот он, умирая, вам лично пишет, поэтому очень важно туда свое имя вставить. Помолитесь, чтобы Господь дал вам веру, чтобы вы могли поверить, что вы святые и верные во Христе Иисусе. Вы заключили завет с Господом, вы вступили с Ним в договор. Господь взял ответственность за вашу святость и вашу верность. Поэтому в этом суть вашего договора с Ним через крещение, которое заключили. Примите это верой. И начните читать это послание как письмо лично вам. Считайте, вот что Павел хотел, чтобы я знал. Почему он это хотел? Что он хотел сказать этим? Начните читать. К следующему разбору нужно прочитать послание несколько раз. Имейте в виду, когда вам приходит письмо от любимого человека, как вы его читаете? Пару стихов сегодня, полстраницы, завтра пару стихов, да? Через неделю еще пару стихов. Ну так мы послание читаем, да? По главе. Это письмо. Прочитайте его, придите домой и прочитайте его от начала до конца. Но читайте как письмо себе лично. Прочитайте его один раз от начала до конца, как одно письмо. Почувствуйте дух этого письма. Почувствуйте, что Павел хочет сказать вам лично. Забудьте эти разговоры о том, Лаодикийское, Ефесское. Это вам и мне. Дух Святой сохранил это как письмо лично для каждого из нас. А потом перечитайте еще и еще и еще раз. К следующему разбору мы начнем подробно рассматривать это послание. А сейчас простое задание. Первый стих, подставьте свое имя и прочитайте это письмо, как написано для нас. Святым и верным. Вы читайте: святой и верный, ваше имя. Святому и верному ваше имя во Христе Иисусе.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Мы будем читать Слово Божие, и тема, на которую я хочу сегодня говорить, мое слово в продолжении нашей серии проповеди по первому посланию Иоанна, как мы делаем это на наших собраниях утром воскресенья. Я буду касаться сегодня темы «Просьбы к Богу». Наверняка все, кто присутствует здесь, в какой-то момент, когда-то, кто-то больше, кто-то чаще, кто-то меньше, обращались к Богу с просьбами, с какой-то нуждой. В молитве, когда мы приходили и просили, чтобы Господь услышал, Господь помог. И вот об этом Иоанн говорит в своем послании, в этом тексте, который мы будем читать сегодня. Но прежде чем я прочитаю текст Писания, я хочу, чтобы мы подумали, наверняка большинство из нас, вот которые, ну, может быть, не большинство, но хотя бы некоторые получали в своей жизни вот здесь вот в Америке то, что называется gift certificate. Я думал, как это по-русски, уже, наверное, и нету таких вот, трудно иногда перевести, подарочный сертификат. То есть какой-то вот сертификат, карточка, в которой указана какая-то сумма денег, которую вот нам на день рождения или при каком-то событии подарили. Представьте себе, что вы получили вот такой вот гифт-сертификат на $3000 с одним условием, что каждый месяц вы имеете право тратить $1000. И если вы не тратите, то эти деньги пропадают. И вот проходит 3 месяца, и вы вдруг начинаете проверять, как у вас это получилось, и вы забыли, вы упустили, и вы посмотрели, что вот в первый месяц вы потратили всего $10.50, во второй месяц вы потратили $27.50, а в третий месяц $12, и вы увидели, что прошли уже 3 месяца, и вы потратили только $50, а $50 это меньше, чем 2%. Из того, что вы могли потратить, вы могли этим воспользоваться, но вы по какой-то своей собственной причине не сделали это. Наверное, вы бы ходили бы друзьям, рассказывали, что вот я бесплатно получил за 3 месяца $50, я мог пользоваться этим, но вы, наверное, никому не скажете, сколько вы могли бы воспользоваться, но вы не воспользовались, вы не взяли то, что вы могли бы получить. На самом деле многие христиане сегодня живут подобным образом. И в жизни многих христиан происходит вот то, что я так вот проиллюстрировал с этим сертификатом. И вот сегодня как раз в этой теме, которой мы будем касаться, я и покажу, как это происходит. И мы посмотрим Священное Писание, чтобы видеть, чем же мы можем пользоваться, что Бог дал нам, чтобы мы могли в жизни своей воспользоваться. Но прежде чем я прочитаю текст Писания, я хотел бы, чтобы мы еще раз вспомнили контекст всего первого послания Иоанна. Уже долгое время мы рассматриваем это послание, мы идем стих за стихом, рассматривая все эти темы, которые касаются Иоанн вот в своем послании. И вот в этом послании Иоанн говорит о нескольких проверках нашего христианства. Он дает несколько экзаменов для того, чтобы, сдавая эти экзамены, проходя эти проверки, мы увидели, на самом деле, мы христиане или нет. Мы действительно можем называться детьми Божьими, или это просто только слова, это просто только название, которое мы носим. И вот в этом послании мы находим вот эти несколько экзаменов. Иоанн пишет это послание, чтобы мы уверены были, чтобы мы знали, что мы дети Божьи. Вот эти 3 основных экзамена, которые вы видите здесь вот на этой схеме, на этой таблице. Первый – это экзамен сердца. Иоанн говорит, посмотрите, что в вашем сердце происходит. И когда мы проверяем наше сердце, он говорит, вы можете знать, что вы дети Божьи, когда вы исполняете Божьи заповеди. Если вы исполняете Слово Божие, если вы послушны Божьим заповедям, это дает вам удостоверение, что вы дети Божьи. Второй экзамен в этом послании, Иоанн пишет об этом, мы находим с вами вот 2 глава, он говорит, это учение. Он говорит, проверьте, во что вы верите. И особо важно он касается божественности и человечности Иисуса Христа. Мы должны верить, что Христос – это Бог, и что Он тот, кто пришел во плоти. И он говорит, проверьте ваше учение, во что вы верите. И, наконец, третий экзамен, который мы находим в послании, Иоанн пишет об этом уже в 4 главе, это экзамен отношения. И он говорит, посмотрите, как вы относитесь к братьям своим. Если вы говорите, что любите Бога, а затворяете свое сердце от братьев, то это неверно, то это обман. Вы не являетесь настоящими христианами. И вот это как бы основная тема всего послания, когда Иоанн дает нам возможность проверить, действительно ли мы христиане или только на словах. И мы подошли уже к 5 главе, и на самом деле вот текст Писания, который я буду читать, 13-14 стихи, это уже заключение. Это уже когда Иоанн сказал как бы основное, что он хотел сказать, и он подводит такой небольшой итог, он делает как бы постскриптум. Он говорит еще некоторые вещи, которые тоже особо важны, которые тоже имеют очень большое значение. И вот в этой теме, в заключении своего послания, Иоанн касается молитвы. Он касается наших просьб к Богу. Давайте прочитаем этот текст Писания. Я прочитаю с 13 по 15 стихи, чтобы мы увидели немножко в контексте, хотя буду касаться 14 и 15 стиха. Итак, 1 Иоанна, 5 глава, я буду читать с 13 стиха. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Я прочитал вот в контексте для того, чтобы мы увидели, что Иоанн ставит на очень большую важность и значение нашу молитву. Наше обращение к Господу, наши просьбы к Богу. Иоанн немного говорит, как бы вот в этих двух стихах о молитве, но он говорит что-то очень важное. И мы должны увидеть это. Он говорит о том, что молитва верующего человека, возрожденного человека, того, кто имеет жизнь вечную, она будет иметь результат. Она будет услышана Богом, она будет отвечена Богом. И вот мы сегодня посмотрим, как это происходит. Вы помните, Иисус Христос однажды сказал, и об этом записано в 14 главе Иоанна, в 13 стихе. Он сказал, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Посмотрите, Иисус Христос дает нам возможность просить у Бога Отца, и Он дает удостоверение, что мы получим то, что мы будем просить. И проблема, что мы часто этим не пользуемся. Проблема, что вот как в том сертификате, о котором я сказал в начале, нам много дано. Бог предлагает нам свое благословение, благословение неба, вот эти огромные ресурсы, которые Господь желает, чтобы мы ими воспользовались. А мы пользуемся, наверное, меньше 2%. Может быть, еще меньше. И нам сегодня важно увидеть, что Бог дает нам, мы должны этим пользоваться. И мы получаем это только тогда, когда мы пользуемся. Только когда мы понимаем, что это такое. Когда мы не пользуемся, тогда вот это благословение в этом сертификате, оно так и остается без всякой пользы для нас. То, что вы попросите, вы получите. И мы видим перед собой как бы этот сертификат, и мы думаем, какая там сумма, сколько мы можем получать. Господь сказал, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то Я сделаю. Иоанн в своем послании добавляет некоторые детали. И это очень важные детали для того, чтобы мы поняли, как нам просить, что нам просить и что мы получим. Я не знаю, кто из вас всегда, когда получает или покупает вот что-то, новый предмет, какую-то новую вещь, там всегда идет инструкция, как пользоваться. Большинство из нас не читают инструкцию. Мы уже знаем, как пользоваться. Втыкаем, включаем, собираем. Вот здесь вот, когда Иоанн говорит о наших просьбах к Богу, он как бы прилагает очень важную инструкцию. И нам очень важно посмотреть в эту инструкцию. Нам очень важно вникнуть вот в эти два стиха, которые мы прочитали, чтобы увидеть, как же Бог это совершает. Когда мы обращаемся к Богу с просьбами в молитве, каким образом Бог отвечает, каким образом Бог посылает то, что мы просим. И вот мы читаем с вами в этом тексте, посмотрите, первый текст, это 14 стих, здесь очень важное начало. Он начинается словами: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему». Я хочу, чтобы мы обратили на начало этого стиха, и он начинается с очень короткого слова «и». Если мы помним еще грамматику русского языка, это союз. Что такое союз? Союз – это часть речи, которая соединяет то, что было до этого, и то, что будет после этого. И я не случайно в самом начале прочитал 13 стих. Мы слышали проповедь прошлого воскресенья, но я прочитал, чтобы мы увидели, когда Иоанн переходит к теме молитвы, когда он переходит к теме, что мы можем получить что-то от Бога, он соединяет это с предыдущим стихом. И это имеет большое значение, если мы хотим прочитать эту инструкцию. Если мы хотим знать, как Бог отвечает, как мы что-то можем получить, нам важно увидеть, потому что вот здесь вот это большое значение, то, что Иоанн сказал в предыдущем стихе. Он соединяет это вместе. Многие люди молятся сегодня. Я нашел статистику, что в Америке каждые 4 из 5 американцев, они молятся в своей жизни. Это 84% жителей Америки молятся. 75% из всех, кто молится, они христиане. 64% говорят, что они молятся больше, чем один раз в день. 56% говорят, что в основном они молятся за семью, за своих детей. 41% говорят, что их молитвы были услышаны. Только 1.5% сказали, что они никогда не получили ответ на молитву. Только 5% сказали, что они молятся вот именно когда они находятся на собрании. 79% сказали, что они молятся дома. Другая статистика говорит, что 87% верят, что Бог отвечает на их молитву, что, по крайней мере, один раз в жизни Бог конкретно ответил на их молитву. 82% сказали, что они реальный ответ получили от Бога. То есть мы видим, что люди молятся. Очень многие молятся, очень много молятся, но проблема в том, что не все из тех, кто молятся, они христиане. Не все из тех, кто молятся, имеют основания, чтобы получить что-то от Бога. Мы знаем, что молятся буддисты, молятся мусульмане, молятся очень разные представители нехристианских религий. Они тоже молятся, они тоже обращаются, вот как они понимают, к Богу. Это есть совершенно неверующие люди, которые тоже молятся. И вот когда мы задаем вопрос, то, что Иоанн обещает в этом слове, Божий ответ на молитву, на чем он базируется? Какое основание мы можем иметь? Посмотрите, мы прочитали в 14 стихе, Иоанн говорит, вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Что такое слово дерзновение? В русском языке есть два слова. Есть слово дерзость, которое имеет негативный оттенок, и есть слово дерзновение, которое имеет более положительный оттенок. Греческое слово, которое здесь употребляется, это слово паресия. Буквально слово паресия означает свободу слова. Когда человек свободно может что-то говорить, и на него не влияют какие-то силы. Посмотрите, Иоанн говорит здесь на основании того, что он сказал в 13 стихе. Мы приходим к Богу в свободе слова. Мы можем свободно приходить к Богу и говорить. И ничто не препятствует. Мы имеем дерзновение обращаться к Богу в молитве. У нас есть доступ к Богу. В библейские времена человек, который приходил к царю без разрешения, он мог закончить свою жизнь. Вы помните, эта история из Фири об этом говорит. Но когда мы говорим о молитве, у нас есть дерзновение, мы можем прийти к Богу и иметь свободу слова. Мы можем обращаться к Богу, знать, что Он слушает, Он слышит нас. И опять задаю вопрос, на основании чего? Вот этот короткий союз «и», он связывает 14 стих с 13 и показывает нам это основание. Посмотрите, мы читаем: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Основание нашей молитвы, основание и дерзновение, которое у нас есть, свободно приходить к Богу, имея свободу слова, это Иисус Христос и жизнь вечная, которую мы получили в Нем. И тогда, когда мы смотрим, что люди вокруг много молятся, те, кто называют себя христианами, те, кто совершенно неверующие, те, кто вообще идут против христианства, они молятся, но у них нет этого основания, у них нет этого фундамента, они не веруют в Иисуса Христа. Их нельзя назвать верующие во имя Сына Божия. Они не имеют жизни вечной. У них нет и не может быть дерзновения в молитве. Но если мы Божьи дети, мы уверовали однажды, и сегодня мы веруем в Иисуса Христа, и мы имеем жизнь вечную. Иоанн говорит: вот на этом основании у вас есть дерзновение приходить к Богу в молитве и быть уверенными, что Бог слышит нашу молитву. И мы задаем вопрос: а как же люди, которые не знают Бога? Вы помните человека, которого исцелил Иисус Христос, слепого? И он произносит такие слова. В 9 главе Иоанна записано: «Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Когда мы думаем о людях неверующих, которые молятся к Богу, и мы с вами смотрели эту статистику, они молятся о здоровье, они молятся о работе, они молятся о своем процветании, они молятся о каких-то еще вопросах жизни – Писание говорит: Бог молитву грешника слышит только тогда, когда грешник приходит к нему в покаянии, когда грешник обращается за спасением и за прощением. Но мы, дети Божии, имеем дерзновение, потому что мы получили спасение, мы имеем жизнь вечную, и поэтому все наши молитвы мы можем нести Господу, мы можем обращаться к Нему. Мы иногда думаем, что получение ответа зависит от того, как мы это произнесли. И некоторые верующие думают, что вот качество молитвы, оно влияет. Я должен как-то правильные слова употребить. Я как-то должен сказать вот именно это каким-то особым образом. Я как-то должен по-особому это преподнести к Богу. И некоторые люди думают, что вот именно сами слова не имеют значения. Наша проблема, что мы забываем, что ответ приходит от Бога. Некоторые люди молятся молитвой «Отче наш», даже не думая о Боге. Им кажется, что само произнесение слов, сама формула, сами фразы, они каким-то магическим образом будут вдруг что-то осуществлять. Но молитва – это не магия. Это в магии произнесение какого-то заклинания само по себе, они говорят, вдруг оно что-то произведет. Молитва – это совершенно другое. В молитве мы к Богу идем. И посмотрите, в этом тексте написано, мы читаем с вами в 14 стихе, вот какое дерзновение мы имеем к Нему, к Богу, к тому, кто отвечает на молитвы. Мы к Нему идем, и мы приходим со своими нуждами и своими просьбами. Мы читаем с вами также послание Римлянам в 5 главе, 1 и 2 стихи написано так: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Посмотрите, через Иисуса Христа мы приступили к этому престолу благодати через Христа. Вот как мы получаем ответ. Вот какое у нас дерзновение. Вот почему мы можем идти к Богу. Потому что мы уверовали во Христа. Мы получили прощение через Иисуса Христа. И Бог Отец открыл нам этот доступ. Он дал нам возможность молиться. Я опять задаю вопрос: а почему же Отец дает ответ? Почему Бог желает отвечать на наши молитвы? Почему Христос сказал в Евангелии Матфея, Он говорит, что Отец, если какой-то сын попросит у него хлеб, никогда не даст камень. Если он попросит рыбу, Отец никогда не даст змею. Он говорит: итак, Отец ваш Небесный, Он даст благо вам. Я думаю, почему это так? Почему Отец Небесный желает отвечать на нашу молитву? Причина опять в Иисусе Христе. Когда мы уверовали в Иисуса Христа и получили жизнь вечную, мы стали в Иисусе Христе, мы в Нем находимся, мы в теле Иисуса Христа. И поэтому все эти благословения, которые дает нам Бог в ответ на нашу молитву, это только по причине Христа. Бог смотрит на Христа, это Его возлюбленный Сын. И на основании жертвы Христа Он отвечает на наши молитвы. И поэтому через Христа мы имеем этот доступ. Поэтому если человек не имеет жизни вечной, если он не имеет возрождения, у него нету дерзновения получить ответ от Бога. Есть вторая причина. Если верующий человек имеет сокрытый грех. Если мы уверовали в Бога, и мы живем греховной жизнью, и этот грех в сердце нашем, у нас не может быть дерзновения, что Бог даст ответ. Мы читаем в 59 главе Исаии, 2 стихе написано так: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Грехи человека отвращают лицо Божие, чтобы не слышать. Есть еще третья причина, почему Бог не отвечает на молитвы. Мы читаем об этой третьей причине в 4 главе Иакова. Это наши вожделения. Или когда мы просим не из-за неверных мотивов. Посмотрите, там написано так в 3 стихе. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иоанн в этом тексте, вот в этих двух стихах, он показывает три важных момента той молитвы, которая будет услышана Богом, будет отвечена Богом. Бог даст нам свое решение, Бог ответит на наши просьбы. Вот эти три момента я хочу, чтобы мы увидели. Эти три момента, они определяются следующими словами. Это просить в молитве, это просить по воле Его и просить или молиться с верою. Вы помните слова Иисуса Христа, когда Он учил учеников молиться, когда ученики подошли к Нему, и они сказали: «Господи, научи нас молиться». И Он дает эту молитву «Отче наш». А потом Он произносит такие слова, 11 глава Луки, 9-10 стихи. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». В этом слове Христос как бы указывает на три такие момента. Он говорит «просите», потом Он говорит «ищите», и потом Он говорит «стучите». И вот когда мы сравним эти три момента с тем, что говорит здесь Иоанн, мы видим большое сходство, потому что Иоанн здесь точно так же касается трех моментов. Мы должны просить Бога в молитве, это сказал Христос, мы должны искать Божью волю, когда мы молимся, и мы должны стучать, то есть молиться с верою. Мы должны веру свою в этот момент задействовать, зная, что если это по воле Божьей, Бог ответит. Если не сегодня, то через какое-то время. Вот эти три направления мы находим здесь в этой инструкции, как нам нужно обращаться в наших просьбах к Богу. Итак, когда мы говорим «просите», мы должны задать вопрос, почему нам нужно просить? Когда мы говорим «ищите», нам нужно задать вопрос, о чем именно нам нужно просить в молитвах? И когда мы говорим «стучите», нам нужно задать вопрос, как нам правильно просить, так, чтобы все это соответствовало Божьему Слову. Я хочу, чтобы мы коснулись каждого из этих моментов. Иоанн пишет в своем стихе, в своем тексте, он говорит, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? И мы задаем вопрос, почему нужно просить? Христос об этом много говорил. Иоанн в своем Евангелии, он уже писал. Христос говорит, если прибудете во мне, и слова моих в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. В 16 главе он говорит, да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Бог желает, чтобы в молитве мы просили. Я говорю, задаю вопрос, почему Господу это угодно? Почему Он желает, чтобы мы просили? Потому что Он наш Отец. Потому что Он любит нас. Потому что Он желает, чтобы мы приходили. И когда мы просим Его, это нас меняет. Мы в молитве преображаемся, потому что самое главное в молитве – это наши взаимоотношения с Богом. Через молитву Бог меняет нас, Он делает нас угодными себе, и поэтому Он желает, чтобы мы просили. Я задаю вопрос, вы просите у Бога в молитве? Христиане все меньше и меньше просят. Христиане все меньше и меньше осознают зависимость от Бога. Может быть, у вас уже все есть? Может быть, вам уже ничего не нужно? Может быть, вы уже все умеете сами? Может быть, вы уже добились всего сами? Христиане – это те, кто имеют жизнь вечную. Это те, кто осознают свою зависимость от Бога. Это те, кто приходят и просят. И мы видим вот здесь, вот Иоанн так и говорит, что когда просим чего, это наше состояние, это наше христианство. Я хочу коротко описать три вида молитвы, которые есть сегодня очень часто. Первый вид молитвы – это молитва для других. Этот человек никогда не молится сам. У него нет молитвенной жизни. Он никогда не склоняется на колени. Но вдруг кто-то в общении, на собрании, и еще где-то он говорит: «Помолись, брат». И он молится. Он молится не для Бога. Он молится для других, потому что другие здесь, они видят, в группе нужно помолиться. И человек молится просто ради того, чтобы люди видели, что он молится. Есть второй вид молитвы – это молитва кризиса. Это христианин тоже никогда не молится. И у него нет нужды в этой молитве. Но вдруг случается кризис, беда, болезнь, трагедия, что-то происходит. И вот тогда этот человек начинает молиться. И тогда он вдруг начинает понимать свою зависимость от Бога и свою нужду в Боге. Есть молитва комфорта, когда человек молится о работе, о учебе, о детях, о свадьбе, о машине, о еще о чем-то. Он молится о земном. И это хорошо, и это правильно. Но молитва – это не только когда мы молимся о том, что нам нужно для земной жизни. Молитва – это когда мы обращаемся к Богу, чтобы наше духовное состояние менялось. Когда мы к Богу идем ради взаимоотношений. Когда мы к Нему приходим с нашими просьбами, чтобы Он менял нас внутри. Чтобы мы становились более угодными к Богу. Вот о чем мы должны просить. И Писание говорит, когда мы просим чего. Второе, что мы видим здесь, это Христос говорит: «Ищите». И мы читаем с вами здесь продолжение этого стиха, написано: «Когда мы просим чего? По воле Его». И оказывается, в правильной молитве мы должны не только просить, мы должны и искать. И мы должны искать исполнение воли Божией. Вот это правильная молитва. Конечно, кто-то может задать вопрос: ну как это так? Христос сказал: все, что вы не попросите, я все вам дам. Сколько было случаев, когда люди молились, они просили о чем-то Бога, и Бог не давал. Да, такие случаи были. Потому что неправильный был подход. В молитве нужно не только просить, нужно искать. Нужно искать волю Божию, чтобы просить, как Иоанн говорит, когда просим чего по воле Его. И вот здесь вот мы понимаем, что очень часто мы просим по воле нашей. Вот те три причины, о которых я говорил, что Бог не слышит. Когда человек неверующий, он не возрожден. Когда человек находится в грехе и молится. Когда человек просит что-то ради вожделений своих. Это не по воле Божией. Это не соответствует его воле. Иоанн говорит, когда мы просим чего-то по воле его. Представьте себе христианина, который молится Богу и говорит: «Господи, дай мне большой дом». Почему тебе нужен большой дом? По разным причинам. И мы живем в Америке, когда очень многие в больших домах только спят, иногда и спать некогда, потому что нужно работать, нужно только на короткое время домой приехать. Почему нужен большой дом? Иногда христиане говорят: я хочу быть гостеприимным. Я хочу, чтобы Бог ответил на мою молитву, чтобы Он дал мне большой дом. Я буду приглашать туда людей, верующих. Я буду оказывать им вот все эти правильные качества. И если это так, мы должны задать вопрос: так о чем тогда ты на самом деле просишь? Если человек желает быть гостеприимным, это 100% соответствует воле Божией. Бог желает, чтобы христиане были гостеприимными, но тогда ты об этом и должен просить Бога. Ты должен просить: «Господи, сделай сердце мое открытым. Господи, сделай меня гостеприимным». И в этой молитве Господь тебе скажет: «Начинай это прямо сейчас. Начиная это в том состоянии, в том доме, в том положении, в котором ты сейчас находишься, это будет соответствовать Божьей воле. И Бог ответит на эту молитву. И Бог сделает тебя гостеприимным. И когда Бог ответит на твою молитву, ты, может быть, увидишь, что тебе не нужен большой дом. Потому что если ты получишь большой дом, и ты не был гостеприимным в маленьком доме, то ты тем более не будешь гостеприимным в большом доме. Может быть, молодые люди думают сегодня часто о своей карьере, они думают о будущем, и они молятся Богу: «Господи, помоги мне достигнуть чего-то, помоги мне стать известным, потому что когда я стану известным, у меня будет хорошая возможность свидетельствовать о Тебе. Люди будут смотреть на меня, а я буду проповедовать им, а я буду говорить о том, что я верующий». И мы опять проверяем эту молитву, соответствует ли она воле Божией. И мы говорим: если ты желаешь проповедовать, если ты желаешь свидетельствовать, это на 100% соответствует воле Божией. Но ты об этом должен просить. Ты не должен замещать это своими вожделениями. Проси у Господа, чтобы тебе свидетельствовать людям, и Господь ответит на твою молитву. И Господь тебе скажет: прямо сейчас начинай проповедовать людям, начинай свидетельствовать людям. Там, где ты находишься, в том положении, в том образовании, в тех условиях, в которых ты находишься, начинай людям свидетельствовать. И когда ты начнешь это делать, ты увидишь, что, наверное, тебе и не нужно этого высокого положения, почета, известности, потому что Бог уже начал делать то, что Он желал сделать через тебя. Мы должны искать в молитве воли Божией. Мы должны смотреть внутрь нашего сердца, потому что воля Божия – это освящение наше. Бог желает изменить нас, Он желает сделать нас похожими на Иисуса Христа. И когда мы об этом будем Его молиться, это будет соответствовать Его воле. И Бог будет отвечать на эту молитву. И, наконец, третье, то, что мы находим в этом тексте. Христос говорит: стучите. Наша молитва должна быть связана с верою. И когда Христос говорил «стучите», Он говорит о том, что если вы уверены в том, что ваша просьба к Богу, она соответствует Его воле, верьте, что Бог ответит. Бог не отвечает, может быть, сразу. И нам иногда кажется, чтобы Бог ответил, я должен в каком-то особом состоянии молиться. Я должен войти в какой-то транс. Я должен говорить: Господи, я верю, я верю, я верю. Бог не требует этого. Богу не нужны что-то искусственное. Бог говорит: если ты уверен, что твоя просьба соответствует моей воле, стучи. Молись с верою. Знай, что Господь ответит. И мы видим здесь в 15 стихе так и написано: «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое». Если мы знаем, что это Божья воля, Господь говорит: молитесь. И в этот момент, когда вы молитесь, будьте уверены, Бог вас слышит. Не поддавайтесь сомнению, что, может быть, Бог не слышит, может быть, я что-то неправильно делаю, может быть, по-другому нужно молиться. Если это соответствует Божьей воле, уверенность получите. Бог слышит вас. Мы имеем дерзновение, мы входим к престолу благодати, мы молимся, и Бог слышит то, что мы просим. И, конечно, мы можем сказать, что, видимо, есть причины, почему Бог не отвечает сегодня. Вы помните, когда Даниил молился Богу, и прилетает к нему ангел. И этот ангел говорит, мы читаем, там написано, что с первого дня, когда ты начал обращаться к Богу, он говорит: я послан был к тебе. Но потом он говорит: но было препятствие. Князь персидский стоял против меня 21 день. И Даниил не получал ответа. Что Даниил делал в этот момент? Он по-прежнему молился. Он молился с верою. Он знал то, о чем он просит, это соответствует Божьей воле. И он молился, он доверял Богу, и он получил ответ. Как важно нам проявлять веру в нашей молитве, потому что наша вера, она не на том, что видимо, она на воле Божьей. Она на нашем понимании и вере. Бог с нами, Он ответит, потому что в этом Его воля. Вы помните историю Илии, когда он молился? Я прочитаю только несколько стихов. Это третья книга Царств, 18 глава. Тут написано так: «И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх Кармила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Посмотрите, молитва Илии с верою. Еще ничего не происходит, а Илия уже слышит шум дождя. Он уже слышит это. И он говорит этому отроку: «Иди, смотри». И он молится. И написано: семь раз. И он молился, потому что Бог дал ему ответ. В начале этой главы Господь сказал ему: «Будет дождь». И Илия уверовал. Он принял это слово от Бога. И он семь раз молится. И он получает этот результат. И мы видим, это произошло. Если мы уверены, что то, чем мы просим, это Божья воля, это изменение нашей жизни, это изменение нашего характера, это плод Духа, это наше стремление быть похожими на Господа, молитесь Господу. Когда мы взываем о детях наших, о внуках, когда мы взываем о трудных ситуациях, молитесь Господу с верою, доверяя Ему как Отцу, который ответит в свое время. Мы будем сейчас молиться. Мы много говорили о молитве. Мы много рассуждали о том, что учит нас Иоанн. Но если мы не молимся Господу, если мы не сравниваем нашу молитву с тем, что учит Писание, у нас не будет никакого результата. Нам важно, доверяя Господу, приходить к Нему, просить, искать волю Божию и молиться с верою. Нам важно просить, нам важно искать и нам важно стучать. Благослови нас Господь и сейчас помолиться Господу. Аминь.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».
2: Мой Бог – скала, сокрыт в нем я покров во время бури. В покой свой вел Господь меня,

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам Словом.
1: И Слово Божие, послание к евреям, 6 глава, 18 и 19 стихи, мы читаем, «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннее за завесу». Несколько лет тому назад жители города Сан-Франциско пережили одно из самых страшных землетрясений, какое было в течение последних 70 лет. Я прочитал это сообщение в газете и подумал, как выдержал и устоял мост через залив, так называемый мост Золотых Ворот. Толчки землетрясений были так сильны, что очевидцы говорят, что мост так подпрыгивал, как скаковая лошадь, и башни моста качались с одной стороны в другую. Этот большой мост устоял, потому что концы его были крепко укреплены в скалу. Место Священного Писания, прочитанное нами, говорит нам о том, что те, кто знает Бога через Иисуса Христа, также имеют якорь крепкий, и это знание Бог дает им надежду крепкую и безопасную. Зная якорь, употребляемый первыми христианами, означает их надежду на Господа Иисуса Христа, особенно во время преследования и гонений.

0: загнанные в катакомбы и подземелья жестокими правителями Римской империи, они вынуждены были сообщаться знаками. Рисуя знак якоря на стенах катакомб, они укрепляли веру один другого в Иисуса Христа быть верными до смерти. Одно верное доказательство подлинности христианской веры состоит в том, что всякое поколение христиан жило и укреплялось этой же самой надеждой. Один умирающий служитель Божий сказал своим друзьям, стоящим у его одара смерти, следующие последние слова: «Скажите братьям моим, что якорь мой вере держит». Этот муж Божий проповедовал Слово Божие свыше 50 лет, но за всю свою жизнь он не сказал более сильной проповеди, чем так короткое, сказанное при его смерти. Сегодня мы хотим сказать вам о якоре, который держит даже в час смерти. Каким беспомощным бывает корабль в море без якоря. Миллионы людей сегодня беспомощно качаются по волнам мира сего, гонимые ветром различных человеческих мнений и понятий, разрушающих души человечества о скалы материализма. Надежда – это единственный якорь, который может спасти душу во время бури. Всякий верующий в этом мире подвергается житейским бурям. Сомнение и неверие ударят душу человека с ужасной силой. Бывают времена, когда мы с самопевцем говорим: «Все воды и волны твоих прошли надо мною». И тогда мы знаем, что дети Божьи имеют якорь крепкий, могущий удержать их. Якорь есть чудный символ надежды, ибо надежда, укрепленная в Слове Божьем, держит нас крепко. Говоря о надежде, возможно, у нас возникает вопрос: а что такое христианская надежда? Из прочитанного отрывка из послания к евреям мы видим, что это надежда, основанная на обетованиях Божьих нашего спасения, избавления от греха и зла, надежда вечной славы в небесах со Христом Иисусом. Один из авторов Нового Завета эту надежду выражает так, и это из первого послания Иоанна, 3 глава: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобным Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду, очищает себя так, как Он чист». Христианская надежда – это надежда славы, надежда неба, надежда видеть Иисуса Христа лицом к лицу, надежда встретить всех любимых там в вечности, в небесах. Жизнь христианская уподобляется кораблю в море, который оберегается во время бури якорем. Так и мы в мире всем имеем Слово Божие, которое сохраняет нас. Хотя мы не видим Бога, и вечное блаженство от нас еще сокрыто, тем не менее мы с уверенностью ожидаем обещанного Богом в Слове Его. Заметим, как сильно это обетование Божие. Автор послания к евреям говорит, что наша надежда утверждена на двух неизменяемых вещах. Что это за неизменяемые вещи, в которых мы можем быть так уверены? Во-первых, это обетование Божие. Оно было дано Аврааму. Бог обещал ему известные обетования, и он верою их получил. Бог обещает подобные благословения всем своим детям. Мы имеем его абсолютное слово, Слово Божие неизменяемое, и Бог не может его изменить, то есть солгать. К этому Бог еще добавляет клятву для утверждения обетования. На этих обетованиях покоится наша надежда вечности, радости и блаженства, прощения грехов, бессмертия, воскресения и жизни вечной. Зная это, мы можем себе представить, как страшно и опасно неверие. Неверие есть отвержение Слова Божия и Божьих обетований. Один из великих проповедников 17-го столетия сказал: «Самое великое в мире соревнование между человеком и Богом состоит в том, говорит ли Бог правду или ложь. И так как Бог говорит истину через Слово Свое, я умоляю вас, дорогой слушатель, отдать твое сердце и разум Богу, который через Иисуса Христа примирил с собою мир. Он Бог любви и милосердия всем, кто придет к Нему с верой и раскаянием». Разрешите добавить следующее предупреждение. Берегитесь ложных взглядов, что, мол, Библия неверна, потому что многие люди в нее не верят. Человеческое неверие совершенно не изменяет обетования или целей Божьих собрать своих избранных для вечной жизни. В этом конечная цель Божия, и неверие человека не задержит исполнение Божьих обетований. Многие колебаются в своей нерешительности верить Слову Божию, потому тот или другой из друзей не верит в Библию. Верующие всегда были в меньшинстве, но это совершенно не нарушает или изменяет необходимости служить Богу верою. Самая насущная потребность наших дней в том, чтобы иметь крепкую веру и живую надежду. Автор послания к евреям обличает их за то, что они предпочитали вере свои добрые дела. Они думали, что добрые дела ближним и братьям – все то, в чем они нуждались. Как часто церковь нашего времени, подобно на этих верующих, не исключая добрых дел, церковь Христа в наши дни нуждается в горячей вере, надежде и упование на Господа. Каким же образом вера приходит к нам? Апостол Павел отвечает на этот вопрос, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вы хотите иметь крепкую веру и надежду? Веру, которая побирает все сомнения, и надежду, которая выводит из безнадежного состояния? Тогда откройте ваш разум и сердце и примите голос Божий, которым Он говорит к вам через Слово Свое. Слово Божие изгонит из вашего сердца всякое сомнение и наполнит ваш разум и душу полным доверием к Господу. Наше ежедневное пребывание с Господом в молитве также весьма необходимо, так как оно питает наши души силами неба. Пребывание в Слове Божьем и молитва, а также общение с верующими, обязательны для всякого чада Божия. Дорогой слушатель этой радиопередачи, держит ли тебя якорь твоей веры среди житейского моря, среди которого ты же плывешь? Если у тебя нет этого якоря, берегись, чтобы волны не разбили тебя о скалу неверия. Приди к Иисусу Христу, и Он укрепит твою веру и надежду. И тогда ты скажешь с апостолом Павлом: «Что отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе?» Аминь.
1: Мой Бог, Отец, покров свят.

Да, дорогие друзья, он наш скала. Желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Если вы уже получили Библию или то, что вы просили в ваших письмах, мы высылаем, дайте нам знать. Может быть, вы еще не получили книгу проповедей, называется «Сила Божия». Бесплатно мы это вам вышлем. Только пишите. Дайте в ваших письмах ваше свидетельство тоже. Мы будем рады слышать от вас. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Тихие воды». Древний псалмопевец Давид написал следующие слова. «Ты водишь меня, — говорит он, — к водам тихим».

Тема сегодняшней передачи «Тихие воды» для пожилых. Да, уважаемые пожилые радиослушатели, сегодняшняя программа составлена специально для вас. За каждого из вас мы Богу очень-очень благодарны. Начинается сегодняшняя программа «Тихие воды» песней. Вы недавно были молодыми. И это так верно, не так ли?

Конечно, сегодняшняя программа не предназначена только для бабушек. Нет. Для дедушек тоже. Вторая песня в сегодняшней передаче «Тихие воды» называется «Хоть годами я стар и седой». Знаете, некоторые люди боятся того дня, когда цвет их волос приобретает серебристую окраску. Но некоторые люди почему-то этого не боятся. И уместен здесь вопрос: почему? Я думаю, одна причина — это то, что некоторые люди жизнь прожили для себя, а некоторые прожили жизнь для Бога. Вот об этом и говорится в следующей песне «Хоть годами я стар и седой».

0: Теперь на тему о пожилых с нами побеседует Николай Водневский. Пожалуйста, брат.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы имеем беседу, предназначенную главным образом для пожилых людей. Все, что преподносит жизни верующему человеку, имеет своей целью развитие характера. То же самое можно сказать и о процессе старения, о том, что, конечно, никому не нравится. Люди мира сего смотрят на старость, как на нечто такое, что от чего нужно по возможности избежать или хотя бы немножечко отодвинуть подальше, в сторону. Конечно, это невозможно, это фантазия. Но люди обращаются ко всевозможным патентованным средствам, чтобы продлить иллюзию юности. Для большинства старости это не более как результат неумолимого бега времени, так что, по их мнению, она достойна только сожаления. Культ юности подталкивает пожилых людей стараться быть похожими на молодых, будто бы такая фантазия в самом деле может остановить ход времени, ход процесса старения. А старение, однако, не следует сводить просто к неизбежному биологическому процессу. В старости, друзья мои, есть тоже смысл. Старость – это тоже часть Божьего плана. У Бога нет ничего без плана. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности, то, на что он полагался. В юности цель человека – успех, достигнуть успеха, сил, славу, положение, иметь репутацию, мастерство, богатство, достигнуть богатства. Юность обычно верит, что жизнь для удовольствия. Центр жизни – это я, это мое я. Все идет вокруг центра, а у центра – я. Согласно Божьему плану, однако, перемены в жизни, разочарования, неудачи, скорби зрелых лет – все это должно изменить такое понятие. Если так можно выразиться, переориентировать человека, заменив ценности земной жизни ценностями небесными. Истинная жизнь – это борьба, в которой высшее побеждает низшее. Дух побеждает плоть. Должен побеждать плоть. Жизнь только тогда начинается, когда человек перестает жить для себя, так сказал один муж Божий. Цель уходящих лет с их радостями, с их скорбями состоит в том, чтобы избавить человека от самопоклонения, самомнения. Старение само по себе не приносит улучшения, если оно не освобождает человека от себялюбия, от эгоизма. Старение имеет своей целью сделать человека более мягким, уступчивым, чутким, внимательным. Старение помогает человеку быть сострадательным и в то же время вдумчивым, и менее притязательным, менее требовательным. Эту же цель преследуют и испытания. Эту цель преследуют невзгоды, переживания, конфликты всевозможные, болезни, финансовые крушения, неблагодарность близких, разочарование в друзьях, друзьях, которые изменили дружбы, боль всевозможных утрат, во сколько их. Все это преследует ту же самую цель – воспитание нашего характера, ведет нас к переоценке ценностей. Все времена года одинаково необходимы для развития и для созревания плода. Это, конечно, вам известно. Роль зимнего периода так же необходима, как и весна, как и лето, и как осень. День и ночь, пасмурная и солнечная погода, холод и зной, ветер и затишье – все это нужно. Все на своем месте, все в свое время. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, вот так и одних только радостей, Одних только счастливых моментов было бы явно недостаточно для того, чтобы совершенствовать человеческий характер. А он должен совершенствоваться. Различные события, различные переживания в жизни, они действуют вместе, вплоть до глубокой старости, идут вместе и помогают созреванию характера. А это очень-очень важно. Старость, таким образом, это не просто что-то такое, что должен человек как-то перенести, как что-то злое, неотвратимое, печальную участь. Нет, друзья мои, старость предназначена человеку не случайно. Предусмотрено это Богом в его плане от сотворения человека. И не бессмысленно, но с определенной целью. Старение – это Божье, если так можно сказать, высшее училище. Ученые, изучающие старость, тревожатся по поводу того, что люди очень быстро, особенно когда выходят на пенсию, очень быстро начинают угасать. Ранний уход на пенсию является расточанием рабочей силы человека и вредно отражается на его здоровье, на его психике. И, конечно, этот закон действует и в жизни верующего человека, в жизни христианина. Люди с материальным достатком решают, что для них теперь настало время для путешествий, вот теперь время для развлечения, для всякого вида удовольствия. А другие, менее состоятельные, проводят все свое время в горьких сетованиях на судьбу, предаются жалости к самим себе, начинают вспоминать трудное, тяжелое время, охать и ахать, и говорят, как это было тяжело, как это было трудно. И вот в таком мрачном состоянии они пребывают и встречают свою старость. Друзья мои, Бог желает, чтобы каждый верующий человек сделал свои преклонные годы плодотворными. И в старости плодовитой должны быть верующие люди. Преклонные годы должны быть плодотворными. Есть чем заниматься, есть что делать. Только надо просить у Бога показать волю Его. В духовном отношении этот период может стать самым полезным периодом жизни, если достаточно времени и силы истощились, вы все еще можете молиться. Самое великое, что может совершать человек для Бога, для людей, это молитва, искренняя, горячая, сердечная, исполненная любви. Не просто молитва, молитва, исполненная любовью к человеку. То, что больше молитвы, можно совершить только после молитвы. Только после молитвы. Молитвами веры поддерживается равновесие в мировых делах. Молитва веры ведет к спасению отдельных душ. Судьба мира находится в руках безвестных святых, которые постоянно пребывают в молитве. Мы их не знаем, мы их о них не слышим, но они есть, они молятся. Все, что делает Бог, Он делает в ответ на молитву. А раз это так, то люди преклонных лет должны быть великой силой Бога в Его работе. Бог пользуется людьми, которые в преклонных годах находятся. С точки зрения вечности, все духовные победы осуществились главным образом не на проповеднических кафедрах, не на виду у народа, не благодаря фанфарным звукам пламенных призывов. Нет. В тайном месте молитвы. Там совершались и совершаются великие дела. Единственной силой, которая способна побудить действие Духа Святого, это сила молитвы. Мы должны быть благодарны Богу за духовные таланты, за проповеднические способности отдельных проповедников, отдельных людей. Их дарования несомненны, и их невозможно умолить, но согласно принципу, провозглашенному Иисусом Христом, послушайте вот этот принцип, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. то мы должны не забывать этих слов. Так читаем в Евангелии Матфея, 10 глава, стих 41. Самый незаметный из святых тот, который искренне и преданно молится за успех других проповедников. Ты не можешь проповедовать, помоги тому, кто может, молитвами своими. Ибо этим самым вы разделите вечную награду Божьего труженика. Дух Святой через молитву веры может проникнуть в самые отдаленные, самые уединенные уголки мира, куда не всегда может попасть проповедующий. А если так, то никому не следует быть бездеятельным по причине старости. Вы стареете, слабеете, но вы еще нужны Господу, потому вы и живете на земле, потому и я живу на земле, что я еще нужен Господу, и Он еще желает пользоваться вами и мною. Каждый может быть плодотворным, даже будучи прикован к постели, даже будучи прикован к инвалидному креслу, коляске. Многие престарелые печалятся, что не имеют больше сил для участия в миссионерской деятельности, а другие жалуются, что у них теперь не нуждаются, они никому не нужны. Некоторые даже обижаются, если их не приглашают, не пользуются ими по причине старости. Друзья, эти люди забывают, что самое великое, что может совершить человек для Бога, молитва. И старость не может их отнять. Старость не может это отнять. В Псалме мы читаем, они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать совершенство призвавшего их святого. Друг мой, брат мой, сестра моя, если вы теперь находитесь именно в таком состоянии, утратили физические силы, прикованы болезнью к постели, к коляске, может быть. Если вас уже никто не посещает, и вами никто не интересуется, даже редко-редко кто-нибудь позвонит вам. О, друг мой, брат мой, сестра моя, молитесь Господу. Пользуйтесь временем, драгоценным временем. Молитесь о проповедующих, молитесь о радиопередачах, молитесь о вашей церкви, молитесь о ваших близких, о ваших детях, о ваших внуках, о ваших соседях, о ваших правителях вашей страны, да благословит вас Господь, и да принесет эта молитва плод для вечности и награду для вас. Аминь.

Ну хорошо. Вся сегодняшняя программа «Тихие воды» была посвящена пожилым. Ну, а что нам, молодым, на это сказать? Давайте скажем вместе с Верой Кушнир: «Я люблю стариков». Так называется стихотворение, которое она сочинила из сборника «Неисчерпаемый источник». Я сейчас это стихотворение прочитаю. «Я люблю стариков, их годами согбенные плечи и осанку с наклоном вперед, серебро в волосах и в глазах огоньки, словно свечи, что погаснут вот-вот. Я люблю стариков, у которых в душе сохранилось все, чему их учили отцы, что учило их жить, и так крепко их сердцу привилось, что остались рубцы. Я люблю стариков, не брюзжащих, сварливых, угрюмых от того, что их била судьба, но глядящих вперед с затаенною тихою думой под морщинами лба. Я люблю стариков, их степенную неторопливость, их умение вполне отдыхать, их молитв прямоту, слов разумных святую красивость я хочу перенять. Я люблю стариков, совершивших земное скитание там, где след был оставлен Христов. И учусь я у них, и ценю их умение и знания. Я люблю стариков. И действительно, у стариков и старушек нам, молодым, следовало бы многому еще научиться, не так ли? А знаете, часто наши молодые умы, они больше связаны с земными делами. И тут нас, старики и старушки, опередили. Они больше думают о небесной родине и меньше думают о земном.

0: Кто он, смертельный враг? Когда Гардер подходил к своей усадьбе, он увидел Марию, которая шла к ним через огороды. Гардер остановился и подождал ее.
1: «Мария, хорошо, что ты пришла. Так как у нас случилось нечто ужасное, заходи быстрее».
0: И они зашли в дом. Маргарита с заплаканным лицом сидела около кроватки. Увидев Марию, она встала и, шагнув навстречу, упала ей на шею и, плача, сказала: «Мария, Мария, как все это ужасно!» Она не могла говорить дальше и повела Марию к кроватке. Ребенок спокойно спал, не подозревая, что с ним хотели сделать. Они молча стояли и смотрели на него. «Садись, Мария», — пригласила Маргарита. Затем она рассказала ей, что случилось сегодня утром. Мария слушала и плакала. После этого рассказа снова наступила тишина, только временами слышались всхлипывания. Гардер вытащил свой носовой платок, вытер влажные глаза и рассказал о намерении старосты выставить ночью караул.
2: «Действительно, здесь стало опасно. Если это не прекратится, нам придется переехать, если мы хотим жить мирно».
0: Он глотнул воды и, выходя из дома, добавил:
2: «Мать, скоро будет обед, так что я пока не буду возиться с сеном».
0: Хозяйка, видя, что уже поздно, пошла на кухню готовить обед. Мария, погрузившись в свои мысли, осталась сидеть у детских кроваток. Ничего не подозревая, резвясь и смеясь, во двор вбежали дети. Рано утром они ушли в другой конец деревни. Когда они зашли в дом, мать успокоила их: «Дети, не шумите, малыши спят, и нам не до веселья». Затем она коротко рассказала им, что произошло. Взволнованные дети зашли в комнату. Увидев тетю Дерксен с заплаканными глазами, сидящую перед кроватками, они в страхе остановились у двери. Наконец Петя медленно подошел к детским кроваткам и посмотрел вначале на Иоганна, затем на Якова, а потом на Марию, и, не сказав ни слова, тихонько вышел из комнаты. В комнате царила мертвая тишина. Слышно было только мирное дыхание спящих малышей. Муха села на лобик Иоганна. Он начал вертеть головкой из стороны в сторону. Муха перелетела на румяную щечку Якова. Он также, не просыпаясь, прогнал ее поворотом головы. Муха села на окно. Ее жужжание пробудило Марию от глубокого раздумья. Вошла хозяйка и позвала ее к столу. Мария машинально последовала за ней. Голова ее была занята другими мыслями. Обед прошел в полном молчании. После обеда хозяин занялся своей работой. Мария помогла хозяйке помыть и убрать посуду. Затем через заднюю дверь с садом она отправилась домой. Закончив работу в сарае, Гардер запряг лошадь и подъехал к копне сена. Снова он подумал о ложе из сена. Кто же это сделал? Он начал грузить сено, и тут к нему подошел Дерксен. Мария рассказала ему о том, что случилось с ребенком, а также о том, что Дукель хочет перевезти сено. Дерксен стал помогать ему. За работой Дукель рассказал ему, что староста решил назначить ночной караул. Когда день склонился к вечеру, сено было убрано в сарай. Ночью Тиссен со своей большой собакой уселся в саду, а Вибе — во дворе перед домом, так что ему был виден весь двор. Однако в эту ночь ничего не произошло. Последующие ночи также не принесли с собой ничего нового. Злоумышленники не показывались. Возможно, и они знали о ночном карауле. Не обнаружив ничего подозрительного, По прошествии нескольких недель караул выставлять перестали. Неудавшееся убийство. Прервем на время наше повествование и возвратимся назад, чтобы посмотреть, что же происходило в конце деревни тогда, когда наш малыш появился на свет. Вечер. В деревне будто все вымерло. На улице темно, хоть глаз выколи. Не видно ни луны, ни звезд. На окраине деревни в последнем домишке мерцает слабый свет. Он едва пробивается через грязное окно. Жильцы этого дома, видимо, очень заняты. Это видно по время от времени появляющимся и исчезающим теням. Что же там происходит? В доме находится посторонний человек. Хозяева согласились за небольшую плату дать на короткое время приют одной молодой женщине, которая стала матерью. Комната была грязной. Правый угол занимала старая кровать, на которой и лежала молодая мать. У окна стоял стол, а на столе лампа, освещающая своим тусклым светом эту печальную картину. Слева стояла скамья, а за ней большая бочка с оставшейся еще с прошлой осени квашеной капустой, распространяющей неприятный запах. Справа от бочки стояла маленькая скамейка, на которой лежал новорожденный ребенок, завернутый в старый платок, и пытался заплакать. Рядом со скамейкой, головой к двери, расположился лохматый пес. Он время от времени просыпался и прислушивался к звукам, доносившимся со скамейки. На другой стороне комнаты помещалась кирпичная печка, не очень высокая, но довольно широкая. На ней лежали тулупы и одеяло. Печка служила хозяевам дома в качестве ложа. Однако у этого ложа было много хозяев. Если бы внимательный наблюдатель поднял тулупы и одеяло, он обнаружил бы множество серых и красных насекомых, которые очень хорошо чувствовали себя в тепле. Сейчас на этой постели лежал хозяин дома. Старая женщина сидела за столом. Молодая мать как раз пробудилась от своего неспокойного сна и обратилась к этим старым людям с вопросом. «Ребенок еще жив?»
3: «Да»,
0: — недовольно буркнула старуха.
3: «Он снова намеревался кричать, но уже не может».
0: Старик лежа на печи проворчал.
3: «Утром я сделаю все, что надо, а теперь давайте спать».
0: При этом он повернулся на другой бок и попытался уснуть. Однако обитатели его постели не спали. Были очень деятельны и не давали старому человеку спокойно уснуть. У молодой матери сон тоже был беспокойным. Старухе то и дело приходилось подниматься и подавать ей воду, что она делала весьма неохотно. Наконец ночь кончилась. В окне забрезжил рассвет, возвещая о наступающем дне. Обитатели дома на самом краю деревни сегодня встали особенно рано. Скудно позавтракав, они начали свой день. У молодой матери из-за скверного запаха, исходящего от бочки, не было аппетита, и она вообще ничего не ела. Перед восходом солнца небо заволокло тучами. Для старика это было как раз то, что нужно. Вскоре его можно было увидеть на задах усадьбы Гизбрехтов, их соседей. Он нес какой-то сверток, привязанный к палке. Один конец, который лежал у него на плече. Было похоже, что он идет на работу. Но, подойдя к следующей усадьбе, где жили Раймеры,
1: Он на какое-то время нерешительно остановился, как бы не зная, что делать дальше. Затем он быстрыми шагами направился к дому Раймеров. Зайдя за хлев, он остановился около свинарника. Торопливым движением он бросил сверток в свинарник. Но так как платок был привязан к палке, содержимое пакета выскользнуло из него и упало под ноги свиньям. В этот момент старик услышал звук открывшейся двери. В испуге он обернулся назад и увидел, что со стороны усадьбы Дерксенов по направлению к нему идет Мария Дерксен. Он бросился бежать через задний двор Раймеров, затем Гизбрехтов, и таким образом оказался дома. Мария его не заметила. Когда он зашел в дом, лохматый пес зарычал, поднялся и оскалил зубы.
3: «Ну, ты, негодник, что тебе надо? Ложись!»
1: — приказал старик. Однако пес снова зарычал, как бы желая сказать: «Убирайся вон, убийца!»
3: «Так быстро ты вернулся! Куда ты его дел?»
1: — спросила жена. При этих словах молодая мать попыталась приподняться, желая слышать каждое слово. Петрович рассказал:
3: «Я подумал, что если я сделаю так, как мы договорились, рано или поздно люди могут это разнюхать. Поэтому я вернулся. Когда я дошел до сарая Раймеров и увидел свинарник, мне пришла в голову мысль: вот подходящее место, и я бросил его туда».
1: При этих словах молодая мать с глубоким вздохом откинулась на подушку и закрыла лицо руками. Петрович тяжело опустился на скамейку, а его жена начала выговаривать ему, что он снова сделал не так, как ему было велено. Пес опять зарычал и подошел к окну. Старуха,

0: но разговаривают. Тяжело вздохнув, старик улегся в постель. Его жена подошла к кровати, чтобы посмотреть, спит ли молодая мать. Но она не спала. Старуха проворчала.
1: Что-то они там у Раймеров собрались около свинарника. Или что-то подозревают.
0: Так как молодая мать ничего не ответила, она подошла к старику и затормошила его.
2: «Иди! Иди туда и узнай, как обстоит дело! Мы должны быть уверены. Вставай и иди!»
0: Тот нехотя отправился. Когда он подошел поближе к свинарнику, до его слуха донесся отрывок разговора.
3: «Нет, я ничего не видел.
4: Мария Дерксон, — говорил Раймер, — хотела пройти здесь к вам, но когда дошла до этого места, увидела в свинарнике ребенка. Она перепрыгнула через изгородь, схватила ребенка и побежала к ним домой».
5: «Так что, он мертвый?»
0: — спросил Гизбрехт.
3: «Нет, он жив, — ответил Раймер. Но кто же его сюда выбросил? Это ведь случилось только что. Если бы его бросили сюда ночью, ребенок давно бы был растерзан и съеден».
0: Петровичу этого было достаточно. Итак, его никто не видел. Однако сердце его все еще испуганно билось, когда он вернулся домой. Едва он вошел в дом, старуха сразу же бросилась к нему. Причем молодая женщина тоже попыталась приподняться.
2: «Ну, что ты там узнал?»
3: «Ребенок жив. Жена Дерксона нашла его и унесла домой».
2: «Это ты!»
0: С гневом обратился он к жене.
2: «Ты виновата во всем! Ты слишком слабо затянула тряпку на шее ребенка!»
0: Молодая мать вскрикнула. Старуха стала обвинять Петровича, что он сделал не так, как они договорились. Так прошла первая половина дня. После обеда кто-то постучал в запертую на засов дверь. Когда старик немного приоткрыл ее, кто-то просунул в щель записку. Снова закрыв дверь, старик прочитал: «В 20:00 к старости». Узнав, что в записке, старуха сказала мужу:
2: «Иди к Гизбрехтам и скажи, что сегодня вечером все должны собираться к старости».
0: Он надел шапку, с которой не расставался все лето, и пошел к Гизбрехтам. Жена и дочь Гизбрехта как раз выносили из дома цветы. Старик с трудом выговорил:
3: «В 20:00 у старосты сход. Передайте дальше».
0: И сразу же вернулся домой. Дочь обратила внимание на растерянный вид старика и сказала об этом матери.
6: «Да», — согласилась та, — «он действительно выглядит как-то дико. Наверное, опять всю ночь ругались, так как в 4:00 я видела у них свет».
0: Они наполнили цветочные горшки свежей землей и ушли в дом. Возвратившись домой, старик с порога заявил:
3: «Я сегодня не пойду к старости».
0: Сказав это, он тут же бросился на свою лежанку.
3: «Почему же?»
0: — спросила старуха. И прежде чем старик смог ответить, продолжила:
3: «Именно сегодня тебе нужно пойти и внимательно слушать, о чем там будут говорить. Обязательно иди, иначе нас начнут подозревать».
0: Сказав это, она надменно добавила:
3: «Впрочем, мне ничего не будет, ведь не я бросила его свиньям».
0: Старик ворочался на своей лежанке сбоку на бок. Совесть и страх мучили его. Неужели действительно он один виноват в этом? Нет, его жена тоже виновата, так как недостаточно сильно затянула тряпку на шее ребенка. Ему хотелось как-то оправдать себя, иначе можно сойти с ума. Вечером старуха прямо-таки вытолкала мужа за дверь.
2: «Иди и будь внимательным».
0: Когда он зашел в дом старосты, как раз начался уже известный нам разговор.
1: Как только старик услышал,

0: слышал, что Гардер намерен взять ребенка, он незаметно выскользнул из помещения и поспешил домой. Здесь его ожидали нетерпеливые расспросы. Он все подробно рассказал. Рассказал он и о том, что по пути домой заглянул в окно дома Дерксона и увидел его жену с ребенком на руках. Тут молодая мать повернулась к нему и сказала:
1: «Если я смогу, я сама позабочусь о том, чтобы все это кончилось».
0: В ту ночь сон бежал от обитателей этого дома. Только под утро они все-таки уснули. Утром, когда старуха спросила молодую женщину, не хочет ли она что-нибудь покушать, та ответила:
1: «Да, мне нужно поесть, чтобы окрепнуть».
0: Она съела немного хлеба с молоком, затем снова легла и пролежала весь день. Вечером она еще раз поела. В эту ночь все спали немного лучше. Днем молодая мать почувствовала себя уже достаточно окрепшей.
2: «Завтра я встану. Кажется, я уже сама смогу за собой ухаживать».
0: Так оно и было. На следующий день после завтрака она подошла к окну и стала смотреть на улицу.
2: «Мне нужно выйти и подышать свежим воздухом», — решила она. «Потом я отдохну».
0: Со старухой они вышли через хлев на задний двор. Молодая женщина чувствовала себя значительно лучше. Свежий воздух действительно подействовал на нее благотворно. Вечером она снова вышла во двор и посмотрела по сторонам. Она видела, как жена Дерксона закрывала ставни. Неожиданно она сказала старухе:
1: «Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано».
0: Затем она вернулась в дом. На следующее утро, после завтрака, молодая мать опять наблюдала из окна за улицей. Наконец, решившись, она накинула на голову и плечи платок и, ни слова не говоря, вышла из дома. Она прошла через сад до границы усадьбы и стала пробираться между деревьями, посаженными вдоль всей деревни. Так она дошла до усадьбы Гардеров. Здесь, пригнувшись, она пробралась вдоль изгороди до самого дома. Она наблюдала, как хозяйка с противоположной стороны усадьбы направилась в огород. Затем быстро прошмыгнула через заднюю дверь в дом. Оказавшись там, она прислушалась. В доме царила мертвая тишина. Осторожно, стараясь не шуметь, она открыла дверь в другую комнату и здесь увидела то, что искала. В мгновение ока женщина оказалась у первой кроватки. Быстро схватив ребенка, она бегом направилась к задней двери. Открыв ее, она к своему ужасу увидела хозяйку дома, которая направлялась в ее сторону. Женщину охватил страх. Куда бежать с ребенком? Осталось одно — скрыться через хлев. Одним прыжком она оказалась у второй двери и выскочила в хлев. Через какую дверь выходить теперь? Через заднюю или переднюю? В нерешительности она на мгновение остановилась. Что, если ее обнаружат здесь с ребенком в руках? В этот момент что-то загрохотало. Это Гардер в сарае выронил из рук дышло. Быстрым движением женщина бросила ребенка под ноги лошади и побежала к задней двери. В тот момент, когда она проскользнула в открытую дверь, хозяйка дома вошла в хлев с другой стороны. Через несколько секунд исполненная страха и ненависти мать оказалась за изгородью. Вскоре ей удалось незамеченной достигнуть своего укрытия. С глубоким вздохом она бросилась на кровать. Старая хозяйка дома сразу же подошла к ней.
1: «Ну, теперь все готово?»
3: «Да,
1: Я бросила его под ноги лошади. Жеребец был вне себя. Скорее всего, он растоптал его.
0: При этих словах она застонала и задрожала всем телом.
3: «А своего ли ты взяла?»
0: Снова спросила старуха.
3: «Если ты схватила того, что лежал первым, то ты не можешь быть вполне уверенной, что это не сын Гардеров».
0: Лежащая на кровати женщина тяжело вздохнула.
1: «Ах, прекрати, наконец, меня мучить! Меня и так морозит!»
0: Старуха сделала настойку, которая, по ее словам, быстро снимает жар. Однако это средство не помогало. Молодой матери становилось все хуже. Ее бросало в жар, она теряла сознание и бредила. Снова и снова она спрашивала.
1: «Ребенок жив? Ребенок еще жив?»
0: Так она пролежала несколько недель, борясь со смертью. Но молодой и сильный организм победил, и постепенно она поправилась. В один прекрасный день, уже совсем здоровая, она отправилась в соседнюю деревню, Шейнфельд, так как до этого работала там служанкой. Она хотела и дальше работать на прежнем месте. Мысли ее были заняты ребенком. Он будет постоянным препятствием в ее дальнейшей жизни. Что скажут люди? Ребенка необходимо устранить. «Для этого еще представится возможность», — успокаивала она себя. И хотя материнские чувства все громче заявляли о себе, но досада на испорченную жизнь была сильнее. В этом, по ее мнению, был виноват ребенок, и ей хотелось отомстить ему. Старая история. Вместо того, чтобы искать вину в себе, она переложила ее на ребенка. Дважды она пыталась устранить его, но он все еще был жив. «Что ж», — говорила она себе, — «когда-то это мне удастся». Однако Господь простер свою защищающую руку над невинным ребенком, и он остался жить. Но ему пришлось много и тяжело пострадать из-за вины своих родителей.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Доброе утро, братья и сестры. Для кого-то это радостный день, для кого не совсем, кому-то хочется остаться здесь надольше. Правда, хорошо здесь быть. Особенно те, у кого дома дети остались. С одной стороны, мы скучаем за ними, хочется, а с другой стороны, не надо три раза готовить, не надо за них переживать. Кто-то есть тот, кто позаботится. Друзья, это благодарность. Знаете, когда по окончанию семинарии раньше мы выдавали дипломы, и диплом это была обычная книжечка такая, да? И всегда мы говорили на вручении дипломов, что диплом состоит из двух частей, книжечка. Вот одна часть – это то, что вы заработали за время учебы. Вторая часть – это для тех, кто остался дома, кто отпустил вас. Поэтому благодарите всегда тех, кто родителей ваших, мужей, жен, кто отпускает вас, благословляет на учебу. Мы со своей стороны тоже благодарны вам за это время сессии, где мы с вами ближе познакомились, где немножко узнали друг друга, где вы набрались больше сил. Мы благодарны, я уже говорил, на личной встрече с вами о том, что вы откликаетесь на нужды семинарии, если нужно где-то что-то убрать, помочь. Особо благодарны за ваше дежурство, за то, что вы помогаете во всем этом процессе. Но приходит вторая пятница, и нужно разъезжаться. Сегодня четверг, но мы с вами как бы заканчиваем эту сессию. И тогда, когда на улице так светло, тепло, играет солнце, хочется больше выходить на улицу, быть на улице. И с самого утра я хотел бы вместе с вами поделиться сегодня одним стихом из Псалма 62, который как раз импонирует сегодняшнему утру. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Как приятно, когда мы приходим после завтрака, кто еще сонный, кто еще не до конца проснулся, но мы приходим сюда и слушаем пение, наслаждаемся этим, сами участвуем. Вы знаете, хотя начало весны – это такой опасный период. Это самый тяжелый период в жизни человека, потому что начало весны – это когда ослабевает наш иммунитет. За зиму все, что доброе, все, что качественное, все, что хорошее было у нас, наш организм забирает себе и ослабевает наш иммунитет. Не хватает уже в наших фруктах и овощах, которые мы едим, не хватает необходимых витаминов. Я, знаете, вчера подумал, вчера был очень вкусный, кто был на обеде, очень вкусный был салат. Кто помнит, какой был салат? Из чего? Со свежих фруктов, со свежих овощей. Но если бы закрыть глаза и кушать его, вы бы не отличили, где помидор, где огурец. По вкусу они сейчас одинаковые. Уже и в овощах не хватает тех витаминов, которые бы дали жизнь, которые бы дали толчок вот этого необходимого для нас. Вы знаете, основная причина такой весенней хандры в человеке – это недостатка витамина D. И как следствие снижение выработки в нашем организме, в наших мозгах серотонина. Я, интересно, много слышал, что такое серотонин, да, что он, как он. Но вот интересно, что, еще его называют, как вы знаете, такой себе гормон счастья. Так вот, интересно, что в мозгу этот гормон, он регулирует нашу тревожность, радость и отвечает за настроение. И вот когда его мало у нас вырабатывается, у нас такое депрессионное состояние. Состояние усталости, подавленное состояние, сонливость, апатия, когда низкий уровень. Когда высокий слишком уровень его, вызывает галлюцинации. Поэтому если люди искусственно наполняют его, то вызывают галлюцинации. Поэтому должен быть средний, естественный уровень. Вспомните, когда появляется за окном солнце, невольно появляется улыбка. Появляется какая радость, особенно после зимы. И это вызывает хорошее настроение, хорошую улыбку. И вот из-за того, что не хватает света зимой, не хватает вот этой ультрафиолета, насыщенности, многие чувствуют такую усталость, такое вот депрессионное состояние. И вы знаете, интересно, что есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения, то на сегодняшний день первое место в мире среди причин неявки на работу вызывает весенняя депрессия. С вечера ничего не предвещало беды. Лег отдыхать утром, нет сил, не пойду. И это одна из самых больших причин неявки даже на работу, насколько человек тяжело себя чувствует. Уинстон Черчилль называл вот такое состояние черной собакой. Состояние, когда не хватает движения, когда не хватает силы, не хватает энергии. Он называл черной собакой, это болезнь черной собаки, которая всегда находится рядом со мной. Но это, дорогие друзья, знаете, и ему даже не помешало стать тем, кем он стал. Поэтому, знаете, вот такая черная собака больше всего боится это нашей радости. Даже в мире говорят, что когда человек наполнен благодарностью, хорошим настроением, хорошим общением, медицина говорит о том, что с такой вот хандрой, с недостатком вот этого гормона счастья, так называемого, если у нас не хватает, то медицина советует каждые 2-3 часа выходить. Кстати, возьмите для внимания. 2-3 часа выходить на улицу, быть на солнце. 15-20 минут достаточно, чтобы организм напитался этим всем. Чтобы организм заработал, чтобы у организма появились силы. Кто-то советует пить витамины, кто-то советует больше спать, почаще отключать смартфоны, и в результате появятся силы. Вы знаете, когда вот я посмотрел, а что же нужно делать, когда не хватает этого серотонина, чем его можно наполнить, то даже мир советует о том, что научиться радоваться жизни. Научиться во всем находить положительное. Больше улыбаться. И вы знаете, у меня возник вопрос, я думаю, что это актуально для каждого из нас. А что же нужно нам с вами добавить в нашу христианскую жизнь? Каких витаминов, каких солнечных лучей добавить тогда, когда у нас не хватает силы, духовной силы? Когда у нас не хватает, когда у нас духовная апатия, когда мы с вами унываем, когда мы с вами в депрессии духовной находимся, и что нужно добавить в нашу христианскую жизнь, чтобы мы почувствовали Божью силу? Часто, когда общаемся, вот там, знаете, вот есть у нас стенд «Вспоминайте наставников ваших». И часто, когда общаешься со старшими братьями, служителями, и смотришь на сегодняшнюю ситуацию в церквах, на местах, в христианстве, в нашем братстве, часто братья говорят: да, не тот верующий уже пошел, не тот христианин. Вот раньше были времена, когда церкви наполнялись, когда церкви имели утром, вечером служение, на неделе 2-3 служения. Андрей Петрович говорил во вторник о том, что когда братья, сестры с работы бежали на спевки, на все возможные служения, чтобы насытить. Раньше были времена. И сразу, знаете, ставят объяснение этим временам. Знаете, какое? Были гонения. было притеснение, были запреты, нельзя было собираться, ругали, штрафовали. И вот эти моменты, они придавали силу, чтобы бороться, чтобы наполнять, насыщать свою духовную жизнь. Но неужели, дорогие друзья, нам нужно с вами какие-то искусственные условия, чтобы набираться духовных сил? Неужели нужно сегодня поставить какие-то законы? Это в силах Божьих. Бог, это может, время благоприятное не всегда такое было и не всегда так будет. Но, дорогие друзья, как же жить в обычных, будем говорить так, мирных условиях, когда все дозволено, когда сегодня быть верующим даже как-то престижно, да? Потому что любая предвыборная кампания, смотришь, никогда в церкви не было, а тут на фоне церкви и он, и семья, и кресты у купола. Почему? Это сработает. Это сработает. Сегодня интересно быть верующим, но не держаться за Бога, не любить Его всем сердцем, ну и, естественно, не наполняться Божьей силой. Знаете, интересно, что апостол Павел советует в таких условиях, когда у нас не хватает духовных сил, когда есть вот такой упадок духовных сил, будем говорить так, когда на наших лицах нет улыбки, когда мы не радуемся, когда нас не радует общение, когда мы не желаем быть в общении друг с другом, видеть лица братьев и сестер, это состояние, псалмопевец в 31-м псалме говорит о том, что грех вызывает. Нехватка в нашего внутреннего гормона радости от общения с Богом, от общения с друг с другом может вызывать грех, дорогие друзья. И тогда псалмопевец говорит: «Обветшали кости мои, свежесть лица моего ушла, пока не открыл я тебе грех свой». И когда открыл, написано: «Ты снял вину с меня». Я обрадовался. Апостол Павел говорит о том, что всегда радуйтесь. Одно из средств. Вот эти витамины, этот выход, вынос души на солнце. Витамины для души. Апостол Павел говорит: всегда радуйтесь. Филиппийцам. Имейте общение с Богом, имейте общение друг с другом. И что? Результат. И мир Божий наполнит вас. Мир Божий наполнит вас, когда вы будете готовы. Не тогда, когда вы будете зарываться в себе, не тогда, когда вы будете искать что-то постоянно, чем-то быть недовольны, что к вам тяжело подойти или не знаешь, как подобрать слова. Просто вспомните, как часто мы с вами проявляем слабость в своей жизни, проявляем непринципиальность, впадаем в грехи, иногда самим за себя и обидно, и противно. Казалось бы, такая мелочь, ты мог бы побороть ее, ты мог бы смело пройти мимо этого, но не получилось. Но сорвался. И как же стать полноценным христианином, наполненным вот такой Божьей силой? Вы знаете, я хочу привести один пример, чтобы мы с вами посмотрели. Это жизнь Гедеона. Мне всегда приятно и интересно обращать внимание на персонажи библейские, потому что это те люди, которые проходили свою жизнь. И Гедеон, кстати, это очень обычный человек, обычный мужчина и чем-то похожий на нас. И вот первое, что мы можем получить, или как мы можем получить Божью силу, как мы можем насытиться, как мы можем быть сильными перед тем, как получить от Бога, перед тем, как Бог даст для нас силу, нам нужно признать свою слабость. Вы знаете, когда мы читаем в книгу Судей, где написана история про Гедеона, написано, что сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. 7 лет израильский народ, евреи, страдали от мадианитян. Бог на это время снял свою защиту, снял свою охрану. И вот после того, как у евреев созревал урожай, они сеяли, выращивали скот, приходили мадианитяне и все это забирали, все, что родила земля, все, что, чем вырос скот, они все это забирали, конфисковывали. И что же оставалось для бедного народа? Как могли, они защищали. как могли, они прятали. Да и сам Гедеон, помните, где молотил пшеницу? Подальше туда, чтобы израильтяне туда не добрались, чтобы не отобрали его пшеницу. Вы знаете, мы сами по себе люди, мы слабые существа. И это нужно признать. И знаете, каждый раз, когда кто-то говорит из мужчин, да, что да, ну я могу все, я все могу вытерпеть, я все могу, говорю, ну, наверное, нет. Потому что если бы да, то Бог бы дал право рожать мужчинам. А так ни один мужчина эти муки не выдержит. Вот и вся сила. Знаете, интересно то, что мы с вами слабые существа. И нам тяжело просто это признать. Наверное, потому и в наших церквах больше церкви, больше процентов наполнены сестрами, женщинами, чем мужчинами. Потому что женщина слабое существо, да, и здесь нечего скрывать и признать легче. А попробуй двухметровому мужику, здоровому, сказать, что он слабый, что он нуждается в помощи Божьей. Тяжело это признать, поэтому мужчины меньше идут в церковь, потому что тяжело признать себя слабым. Сложнее признать свою слабость, Христос сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Тяжело сказать о себе, что ты нищий. Но пока ты не признаешь свою нищету, не сможешь обогатиться. Потому что, когда мы читаем Откровение, говорит: я разбогател, все умею, ничем не нуждаюсь. Не знаю на самом деле, что наг, нищ. Но интересно, друзья, в том, что первый шаг для того, чтобы получить силу, обрести эту силу, нужно признать себя беспомощным. Как только человек признает себя беспомощным, он сразу ищет, где найти силы. Когда человек кается в церкви, почему так часто бывают слезы раскаяния? Господи, я сколько хотел сам исправить свою жизнь. Я сколько хотел с понедельника начать жить по-другому. С какого? С Нового года начать жить по-другому. С какого Нового года? То есть даже наша молитва «Отче нас», которая говорит Иисус Христос для нас с вами, она тоже свидетельствует о нашей слабости. Хлеб нам насущный дай нам на сей день. Что такое «дай»? Да я сам выйду на работу, заработаю, получу зарплату и куплю этого хлеба столько, сколько захочу. Нет. А ты завтра не встанешь. А у тебя не будет сил. Поэтому, Господи, надеясь на Твою милость, дай мне завтра выйти на работу, дай мне заработать, дай мне получить зарплату, чтобы я смог купить себе хлеба. Когда мы признаем, что мы даже элементарные вещи не можем делать без Божьей помощи, дорогие друзья, тогда Божья сила, Божий приток энергии может наполнить нас. Проблема в том, что человек, знаете, имеет свою собственную силу, и мы всегда на нее надеемся. Вспомните любую вашу болезнь, любую вашу проблему. Я не знаю, я по себе сужу. Если что-то случается, я начинаю поднимать всех своих знакомых, я начинаю поднимать все свои связи. Как это все решить, как это все быстренько-быстренько? Не получается, не получается, не получается. Ничего не получается. Господи, ты видишь, что у меня ничего не получается. То есть, когда я все, что у меня было, использовал, и уже больше нету, тогда я иду к Господу. Почему? Я беспомощный. Дорогие друзья, пока мы будем надеяться на свою силу, на свою мудрость, на то, что мы это можем сделать, пока Господь наблюдает за нами. Ну хорошо, я подожду. Вот когда закончится все, я жду, когда ты обратишься ко мне. Знаете, однажды в жизни наступает момент, когда миф о твоей собственной силе, он просто разрушается. Я скажу на личном примере. Прошлая зима. Выпало не так много снега. Ну, было немножко. Я одного брата отвозил в аэропорт Борисполь. Было к 12 часам ночи. Поэтому я где-то 12:30, к часу ночи, приезжая домой, забыл ключи от калитки, от ворот дома. Подъехал. А изнутри можно открыть и калитку, и ворота. Подъехал, час ночи. Я, значит, за рулем завернул вот так машину, включил свет, открыл дверь. И сейчас думаю быстренько, я ж, ну, спортивный, я нормальный, я хорошо себя чувствую всегда. Я знал, что подтянуться или сделать выход — это не проблемы. Я так и делаю. Я, значит, на забор. Так, ну, перелезь, возьми, знаешь, у тебя уже за 50. Перелезь немножко. Ну, вот, осторожно. Зачем? Я делаю выход, поднимаю уголком две ноги. И ляп. Да, я упал на сторону своего огорода. Ну, упал лицом об забор железный. Потерял сознание. Прихожу в себя. Весь снег в крови. Передо мной звезды. И я лежу так. И только потом вспоминаю, у меня заведенная машина стоит на улице за закрытыми ворот с открытой дверью. Я рассчитывал на свои силы. Друзья, это мелочь была раньше. Для меня это чепуха была. Я сколько раз это делал. Ну, тогда, когда был моложе. Я надеялся на свои силы, и я применил их, а они не сработали. Так получилось, дорогие друзья, и не только со мной. Так получилось в жизни с самым опытным апостолом, учеником Христа Петром. Помните, когда Петр говорит: «Господи, ты меня не знаешь. Если даже не все отрекутся, я до конца буду. Я буду с тобой, я пойду до конца». Иисус говорит ему: «Петух не пропоет, как ты отречешься от меня». Нет, только не я. Со мной, я даже, помните, он говорит, даже умереть с тобою готов, но не отрекусь. Поэтому, когда ты лично, сам, наедине, сам перед собой осознаешь свою слабость, тогда можешь принять силу от Господа. Тогда Господь наполнит тебя силой, учитывая, что ты взываешь к Нему, что ты слабый. Вы знаете, история о Гедеоне начинается с вопля евреев к Богу. Они почувствовали свою беспомощность. Сколько можно прятаться? Сколько можно от этого Израиля бегать? Написано: «Возопили сыны Израилевы, послал Господь пророка к сынам Израиля, сказал им: так говорит Господь, я вывел вас из Египта». Если вы не сомневаетесь в своих силах, по крайней мере духовных, тогда у вас впереди будут большие разочарования. Если вы надеетесь, что вы поете в хоре, что вы руководите музыкальной группой, что вы участвуете в служении, что у меня кому-кому, но мне можно стоять и твердо на ногах, я уверен в себе, дорогие друзья, впереди вас будут ожидать большие разочарования не в вере, не во Христе, а в себе. Как часто слышишь высказывания в церкви: «Ну как же этот брат так мог? Он же был на таком уровне, он нес такое служение. Как эта сестра так могла поступить? Как можно было с такого уровня так низко пасть?» А потом наблюдаешь за собою, а оказывается, мы с вами делаем в своей жизни точно так. А иногда и хуже делаем, и так Бог проводит нас к началу, к истокам нашей духовной жизни, нашего духовного начала. То, что мы думаем, что мы стоим, апостол Павел говорит: берегитесь, чтобы не упасть. Для того, чтобы стоять, нужно для себя с Божьей помощью сделать хороший фундамент. И если мы самоуверенные люди, значит, мы еще не вышли на вот ту христианскую прямую. Бог не может ничего делать в нас, пока мы с вами не будем материалом для того, чтобы Он с нами занимался. Когда-то Лютер сказал: «Свойство Бога – извлекать что-то из ничего. Причина того, что Бог не может сделать больше из нас в том, это то, что мы еще не стали ничем». Бог не может что-то сделать, потому что мы еще не тот материал, чтобы что-то делать. Поэтому, дорогие друзья, наша сила в Боге. Обращайтесь к Богу. И то, что вы находитесь здесь, сейчас, в семинарии, это вы находитесь в тренажерном зале. Качайте свои духовные мышцы, чтобы быть тем инструментом, который может использовать Бог для достижения своих целей. Ему слава. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, поклоняемся Тебе, прославляем Тебя, Господи, благодарим Тебя за силу Духа Святого, которую Ты даешь для нас. Господи, просим Тебя, укрепляй нас через Духа Святого. Дай нам, Господи, быть податливыми в руках Твоих, чтобы Ты мог нас использовать для славы Твоей. Услышь нашу молитву, благослови, Господь, весь сегодняшний день, благослови братьев и сестер, которые будут преподавать, которые будут находиться на занятиях. В Твои руки, Господь, вручаем нас и просим милости каждому из нас, наш Бог. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Время творить чудеса? Все знают, что если лягушку посредством поцелуя превращают в царевну, то это сказка. Но если ту же лягушку посредством прибавления к ней миллионов лет превращают в человека, то это называется наукой. Многим почему-то кажется, что стоит добавить миллионы лет, как невозможное станет возможным. Даже самые ярые сторонники теории эволюции признают, что наши знания о мироустройстве не позволяют ответить на вопрос, как из неживого могло произойти живое. Именно это утверждал в своей статье в журнале Scientific American покойный Джордж Уолт, преподававший биологию в Гарварде. Восхищаясь сложнейшими живыми системами, он изрек, вероятно, самые знаменитые слова из всех, когда-либо произносимых эволюционистами. Время, с которым мы имеем дело, исчисляется примерно 2 миллиардами лет. То, что мы на основе человеческого опыта считаем невозможным, в данном контексте просто лишается смысла. На протяжении столь огромного времени невозможное становится возможным, возможное вероятным, а вероятно поистине несомненным. Время само творит чудеса, нужно только немножко подождать. Заметьте, профессор Уолт не сомневается в том, что для возникновения жизни необходимы чудеса. Может ли быть так, что эти чудеса порождены огромным количеством времени? Времени, которое, как мы с вами знаем, на самом деле чистый вымысел. Конечно же нет. Один из основных законов учит, если что-то не может произойти само по себе за короткий период времени, то оно не произойдет и за длительный период. И это поистине несомненно. Отвергая всемогущего Бога-творца, люди вынуждены создавать мнимых богов, объясняя с их помощью чудеса этого мира. Для множества эволюционистов таким мнимым богом стало время.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Все большее давление испытывает сфера наличных денег. В Евросоюзе запретят рассчитываться наличными на сумму более 10 тысяч евро. Такую договоренность, направленную на противодействие отмыванию денег, достигли в середине января 2024 года представители Европарламента и стран-членов ЕС. Новое правило будет действовать во всех государствах, входящих в ЕС, и должно, как ожидается, закрыть остающиеся лазейки в национальных законодательствах. А вот в Германии уже описали три варианта будущего наличности. Первый вариант, в кавычках, гиперцифровой платежный мир, в котором наличные уже практически исчезли из повседневной жизни большинства людей. Возможности снять их практически не будет, и даже в супермаркете или между друзьями платежи будут осуществляться только в электронном виде. Второй вариант. Ренессанс наличности, возврат к ней. Третий вариант. Наличность еще есть, однако ее становится все меньше. Как может заметить каждый из нас, электронных платежей действительно становится все больше. Все больше. Если раньше человеку, например, для оплаты чего-то надо было куда-то идти, переводить какой-то счет, то сегодня это все можно делать по QR-коду. Все на сайте, где вы что-то покупаете. Также, если вы что-то продаете, также вам через какой-то портал, где вы продаете, перечислят деньги. О чем это говорит? И много других, конечно же, примеров, знаете вы сами. Что все это? Действительно, мы видим, что наличных денег становится все меньше. Не то, чтобы становится меньше массы этих денег, то есть их количество. Становится меньше масштаб их употребления. То есть сокращается. Люди все чаще делают покупки в электронном формате. Что означает полный отказ от наличности? Если наличность человек может хранить где хотел, то электронные деньги будут храниться на электронном счету. Счет, который будет в банке. Этот счет, который человек сможет видеть на экране телефона или компьютера. Иметь какие-то бумаги, но он не будет обладать наличностью, он будет обладать счетом электронным. Кому будут фактически принадлежать эти деньги? Третьим лицам. Третьим лицам, которые могут распоряжаться ими. Множество причин можно найти, почему человеку запретят пользоваться деньгами. Именно об этом написано в книге Откровения, 13 глава. Что человек, который не примет начертания зверя, не сможет ни покупать, ни продавать. Как это сделать? Заблокировать все счета человека, все его электронные деньги. Именно такие меры понадобятся власти зверя, чтобы людей заставить поклоняться дьяволу. Понятно, что без метки в магазин не попадешь. В то время, когда это будет. Так еще и без магазина где-то на стороне тоже будет тяжело что-то приобрести. Ведь если твой счет заблокирован, как ты сможешь оплатить покупку? Великая скорбь, которая перерастает в день Господень. Это не просто название. Это промежуток времени, когда на земле произойдут самые страшные события за всю историю человечества. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 19. Только в Господе ничего не страшно. Ведь Он сказал Сам, что будет с нами до кончины века. Матфея 28 глава, стих 20. Стали известны кандидаты на выборах президента США, которые состоятся в конце 2024 года. Ими стали, кто бы сомневался, конечно, действующий президент Джо Байден. И кто бы сомневался, конечно же, Дональд Трамп. Идет пиар кандидатов. Пиар идет по разным
темам. Одна из тем Трампа – это мир. Он выступает в роли некоего миротворца. В действительности мы можем сказать об этом человеке, что он поспособствовал миру между Израилем и некоторыми арабскими странами. А недавно он сделал заявление. «Мы потратили 9 миллиардов долларов и убили миллионы людей. Знаете вы, что мы получили взамен? Ничего, только кровь и смерть». За такие заявления некоторые уже назвали Трампа президентом мира. Когда мы слышим о мире от ведущих мировых политиков, мы всегда должны обращать внимание на 1 Фессалоникийцам 5 глава стих 3. Там сказано, когда будут говорить мир и безопасность, тогда постигнет их пагуба или гибель. Ведь это странно звучит. До сих пор никто войны глобально не остановил. А тут будут говорить мир и безопасность. Глобальный для большинства стран мир на короткое время будет установлен. Но этот мир не будет подлинным. Он будет нужен просто для маскировки дальнейших действий. Трамп ли установит этот мир, кто-то другой, неважно. Самое главное — уметь распознать признаки времен, указывающие на скорое второе пришествие Христа. А эти признаки налицо, их очень и очень много. Вы видите, дорогие друзья, к чему все идет? Все происходит перед нашими глазами. Все больше электронных платежей, вытеснений наличности. Все чаще говорят о мире, но пока мир не наступил. Пока не наступил. Когда он наступит, тогда мы будем знать, что все это написано в Библии. Глобальный мир, который будет лишь притворством. А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Павла к Колоссянам, в главе 4, 6 стихе, мы читаем таковые слова. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, будем говорить о словах, которые, как Священное Писание говорит нам, должны быть всегда с благодатью. Почему только с благодатью? И что значит слова «с благодатью» и как они приобретаются, будет сказано в согласии с Писанием в последующей беседе. Следует заметить, что Господь Иисус Христос, во-первых, учит нас молчанию. Например, у пророка Исаии о молчании Христа сказано так. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Исаии 53:7. Когда Авраам пал на лице свое и умолк, тогда Бог продолжил свой разговор с ним. Бытие 17. А в главах 15 и 16 видим, как Авраам говорил, а Бог молчал, 13 лет. Есть такие времена в нашей жизни, когда лучше всего помолчать, чем говорить. Например, Соломон назидает. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Притчи 11:12. Конечно, воля Божья зиждется не только в том, чтобы мы всегда молчали, иначе Бог не даровал бы человеку язык. Но Господь так соразмерил наше молчание и наш разговор, чтобы они совместно приносили благо. Почему в Священном Писании так много внимания уделено Богом человеческой речи? Почему она ограничена, согласно воле Божьей, словом «благодать»? Слово без благодати есть сила,

И вся беда в том, что эта сила не созидательная, если она без благодати, а губительная. Например, апостол Яков говорит о языке как о огне, воспаляющем круг жизни, оскверняющем человека, ибо сам язык воспаляем от гиены. Якова 3:6. Он подобен преступной мафии, поселившейся в человеке и разрушающей внутреннее бытие этого человека. Слово — это огонь, который очень часто портит отношения с людьми абсолютно везде — в семье, на работе, в церкви, в государстве и между государствами. Язык способен, подобно огню, уничтожить здоровье, безопасность, счастье и душевный мир. Апостол Яков далее говорит нам о языке как о диком и неукротимом звере, в 3 главе 7 стихе. Дикое животное можно укротить, но язык нет. Он преисполнен смертоносным ядом. Настолько сильное действие языка без благодати, что оно приводит человека к несовершенству, ибо Яков говорит: «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Иакова 3:2. К сожалению, таковые не только сами становятся несовершенными в очах Божьих, но их язык влечет к несовершенству и тех, кто окружает их. В конце концов, Слово Божье, подчеркивая силу слова без благодати, говорит так: «Язык укротить никто из людей не может». Иакова 3 глава 8 стих. Преобразовать нашу речь, воспаляемую от гиены огненной, непосильная задача для человека. И для победы в этой борьбе нужна сверхъестественная сила, то есть Божья сила. И об этом еще будет сказано. Пути слова без благодати. Слово без Божьей благодати идет путем лжи. Фальшь вкрадывается во все человеческие отношения и разлагает их. В торговле говорят: «Не обманешь, не продашь». Люди мира сего очень часто придерживаются такого принципа. Лгать не всегда плохо, а говорить правду не всегда хорошо. В тяжелые времена трудно говорить правду, поэтому современная культура признала этичным ложь и умение лгать как достоинство. Но мы не должны забывать, что эта сила, то есть ложь, связана с роковыми последствиями. О лживом языке, наряду с другими пороками, много сказано в Священном Писании. Например, в книге Притчи 6:17 сказано: «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Среди 10 заповедей Божьих есть заповедь, запрещающая ложь. Исход 20:16. А о участи лжецов в книге Откровения Иоанна Богослова сказано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Откровение 21:8. Будем помнить и о том, что слово без благодати Божьей идет также путем хитрости. В большом почете среди людей мира сего и хитрость как путь к продвижению в торговле, науке, политике, прессе. Одним из ярких примеров хитрости и ее силы мы находим в книге Бытия 3:1-6. Именно хитростью дьявол вовлек в грех Адама и Еву и навлек проклятие греха на все Божье создание. Римлянам 5 глава 12 стих. Дьявол хитрым постановлением вопроса, заданного Еве, заставил ее усомниться в Боге. О опасности хитрых слов или слов обольщения предупреждает апостол Павел верующих Коринфа: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы

не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11 глава. Поразительно, как хитрое искусство обольстительных слов уводит многих от духовного совершенства и приводит их к духовному младенчеству. Читаем об этом в Священном Писании. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. За недостатком времени невозможно охватить все пути слова без благодати. В конце этой беседы все же обратим наше внимание еще на один весьма распространенный путь слова без благодати, а именно сварливость. Пожилая супружеская чета ехала в фургоне, запряженном парой лошадей. Лошади бежали дружно, колокольчик между ними ровно и чисто позванивал. Жена говорит мужу: «Смотри, как ровно бегут лошади, даже язычок колокольчика качается в такт». Муж отвечает: «Эх, мы бы тоже так могли бы, будь у нас один язычок на двоих». Сварливость приводит к раздорам, обидам и отчуждению. Об этом нам апостол Иаков говорит следующее: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Иакова 3 глава, 14 стих и 16. К этому худому, с чем связана сварливость, относится и ненависть, притчи 10-12, и вспыльчивость, притчи 15 глава, 18 стих. К этому перечню можно добавить и заносчивость. В книге притч сказано следующее: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Притчи 30:22. Итак, выслушав хотя бы несколько путей человеческой речи без благодати, можем ли мы своими силами избавиться от этих сильнодействующих пороков? Конечно, нет. Здесь нужна Божья сила, и об этом мы будем говорить в следующей беседе.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: 4. Распятие и смерть Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 2 половина 16 стиха до 42 стиха. А. Иисус на кресте и надпись над его головой. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 2 половина 16 стиха до 22 стиха.
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 16 по 18. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.
1: Воины уже готовы были уйти, чтобы распять двух других разбойников, когда Пилат передал им третьего преступника — Иисуса. Солдаты приготовили кресты для трех осужденных, и каждый из них должен был сам нести свое орудие смерти. Христос не отказался от креста и нес его до тех пор, пока ему позволяли человеческие силы. Они шли по улицам города, и когда дошли до северных ворот, то уже совсем выбились из сил. Оттуда они направились к холму под названием Голгофа, что на еврейском означает «лобное место». Этот холм называли так, потому что по форме он напоминал лоб огромного каменного черепа. Голгофа несколько возвышалась над городскими стенами, благодаря чему жители города могли издалека видеть распятых преступников. Иоанн не стал описывать страшную сцену распятия в подробностях. Его перо отказалось от этого. Люди отвергли божественную любовь и предались адской ненависти. Они жестоко расправились с рожденным от Духа и своими грехами довели дело Христа до конца. Он принес себя в искупительную жертву за их грехи. Иисус висел на дереве проклятия не со золотым нимбом, а с терновым венцом на голове. Он терпел мучения, его плоть разрывалась на части. Но в глубочайшем унижении он явил свою славу через терпение любви и самоотречение святости. Как горько это унизительное зрелище! Иисус висит между двумя разбойниками, которые, корчась от боли, проклинают свой крест и страдания. Даже в последние мгновения жизни милосердный святой Иисус оставался другом грешников. Ведь Сын Божий для того и пришел в мир, чтобы погибшие сыны человеческие стали праведными сынами Божьими. Христос сошел на самую низшую ступень унижения, чтобы никто не мог сказать, что Он не пришел спасти его. Где бы ты ни был и как бы низко ни пал, Христос может простить твой грех, омыть и осветить тебя.
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 19 и 20 стихи. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски.
1: Воины распяли Иисуса между двумя разбойниками, надругаясь над его заявлением о том, что он царь. Тем временем Пилат продолжал насмехаться над Синедрионом, вынудившим его своими угрозами вынести Иисусу смертный приговор наперекор собственной совести. римский правитель повесил над головой Христа табличку с надписью в двух словах, описывавшей его вину. Бог использовал эту надпись, чтобы осудить иудеев, ибо Иисус в самом деле был их царем. Иисус — истинный царь, пришедший в праведности, любви, смирении и кротости. Он принес нам небо и землю, однако иудеи предпочли ад, отвергнув своего божественного царя и изгнав его из собственного народа. Ныне Иисус — царь всех народов земли. Но принимают ли они своего распятого царя? Или же вновь отвергают Господа любви?
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 21 и 22 стихи. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский?» Пилат отвечал: «Что я написал, то написал».
1: Первосвященники сразу поняли смысл надписи Пилата и его скрытых угроз в их адрес. За это они только еще больше возненавидели Иисуса. Пилат был уверен, что эта надпись понравилась бы кесарю, и поэтому велел сделать ее на трех языках, чтобы все образованные люди из каждого народа, местные и приезжие, могли прочесть ее и увидеть, что всякого мятежника, восстающего против Рима, ожидает та же участь. Так и случилось в 70-м году, когда тысячи восставших против Рима и иудеев были распяты на крестах вокруг Иерусалима. Б. Об одежде Иисуса бросают жребий. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 23 по 24 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 23 и 24. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины.
1: Четыре воина, распявшие Христа и двух разбойников, заслужили право делить между собой одежду казненных в награду за свою низкую работу. Сотник же счел ниже своего достоинства участвовать в этом унизительном занятии. Солдаты забрали у Иисуса последнее, что у него было. Они унизили его, сняв с него даже нижнюю одежду. Так унижали распинаемых преступников. Они должны были висеть на древе нагими на виду у всего народа. Однако в этом унижении только еще больше проявилась слава Иисуса. Его хитон был сшит из цельной материи, без шва. Такую одежду надевал первосвященник в день искупления. Иисус — Божий первосвященник, ходатай перед Богом за все человечество. В этой божественной роли Он и страдал, терпя невыносимые муки на кресте. За тысячу лет до этих событий Святой Дух пророчествовал о подробностях распятия Христа. В 21-м псалме написано: «Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, 19 стих. Дух предсказал не только, что одежды Христа будут делить, но и что о них будут бросать жребий. Дух истины предвидел распятие Иисуса во всех деталях, подтверждая, что оно — совершенная воля Божия. Так и Иисус говорил, что ни один волос не упадет с головы верующего без воли Небесного Отца. Кто утверждает, что Иисус не был распят, тот не просто отвергает исторический факт распятия, а противится Божьему Духу, предсказавшему это событие за тысячу лет до того, как оно совершилось. Воины у креста, лишенные сочувствия и жалости к людям, спорили о вещах распятых страдальцев, выкрикивая ругательства и проклятия. Им не приходило на ум, что сам Искупитель мира висит над ними, проливая свою кровь на кресте за них. Дорогой брат, сораспялся ли ты Христу? Или же все еще ищешь мирских удовольствий, богатства и славы? Любишь ли ты распятого и обрел ли благодаря его смерти Божью праведность и истинную святость? Дух Святой соединяет нас с Сыном Божьим в вере, любви и надежде, чтобы мы разделили с Ним Его смерть и погребение, а также жизнь, славу и самоотверженную любовь. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за то, что Ты понес свой крест и не бросил его. Мы славим Тебя за Твои страдания, терпение, любовь и благословение. Ты снял и с меня мои грехи, вися на древе проклятия. Ты простил воинов и Пилата, и Каиафу. Ты примирил все человечество с Богом, приняв на себя мучительное осуждение и гнев Божий. Ты наш Искупитель и Ходатай. Вопрос 115. В чем заключался смысл надписи, висевшей над крестом? В. Христос обращается к Матери. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 25 по 27 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 24 по 27 стихи. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе.
1: Иоанн не повествует нам о первых словах, произнесенных Иисусом со креста, в которых Он простил своих палачей. Не пишет он и о том, как первосвященники и народ глумились над висящим на кресте Мессией. Не упоминает он и того, как Иисус помиловал разбойника, висевшего справа от него. Ко времени написания Евангелия от Иоанна все эти события уже были хорошо известны церкви. Вскоре первосвященники ушли с места казни Христа, так и не услышав молитву о прощении их грехов. Разошелся и народ, который теперь спешил в Иерусалим, чтобы успеть на праздник. Первосвященники радовались тому, что накануне Пасхи, когда все заняты приготовлениями, им удалось предать смерти обманщика, выдававшего себя за Мессию. С городских стен уже раздавались звуки труб, а у жертвенника рекой полилась кровь овец. Храм наполнился хвалой и благодарением, а за пределами Иерусалима на древе позора висел Агнец Божий, покинутый и отверженный всеми. Только римские воины-язычники еще охраняли распятых на кресте. Тут ко кресту приблизилось несколько женщин. Они, плача, остановились у его подножия. Происшедшее не укладывалось в их головах. Над ними в ужасных мучениях висел умирающий Господь. Никто не мог найти слов утешения. В их сердцах не было сил молиться. Возможно, некоторые из них лишь бессознательно шептали слова псалмов. Иисус услышал крик души своей матери и плач любимого ученика Иоанна. Несмотря на сгустившиеся над ним тучи, Спаситель не думал о себе. Неожиданно послышался его голос: «Женщина, это твой сын!» Он не обратился к ней словом «мама», а назвал ее просто «женщиной», ибо Иисус не принадлежит никому из людей, Он принадлежит одному Богу. Даже его мать не имела на него никаких особых прав. Он был Агнцем Божьим. Теперь исполнилось то, о чем он говорил ей на браке в Кане, где превратил воду в вино, как прообраз своей крови, проливаемой во спасение человечества. Безграничная любовь Христа проявилась в том, что даже в столь мучительные мгновения, вися на кресте и умирая, как искупитель мира, он заботился о земных нуждах близких ему людей. Здесь исполнилось пророчество старца Симеона о том, что меч пронзит душу матери Иисуса. Евангелие от Луки, 2 глава, 35 стих. В тот час Мария была убита горем. Ее имя в переводе с древнееврейского языка означает «горькая». Иисус не имел ни дома, ни денег, и даже последнюю одежду у него забрали воины. Он не мог оставить своей матери никаких ценностей, и поэтому подарил ей свою любовь, обитавшую в его учениках и во Вселенской Церкви. Ученик Христа Иоанн подошел ко кресту вместе с его матерью. Евангелие от Матфея, 27 глава, 56 стих. Иоанн не упоминает здесь ни своего имени, ни имени матери Иисуса, чтобы не умолить честь Иисуса в час его славы. Лишь после того, как Иисус проговорил к Иоанну и поручил ему заботу о своей матери, Христос позволил ученику проникнуть в таинство его крестной смерти. Иоанн взял Марию к себе. Видимо, у него был дом в Иерусалиме, и он имел достаточно средств, чтобы позаботиться о ней. В эту минуту у креста безмолвно стояли и другие женщины, ставшие свидетельницами заботы Иисуса о своей матери. Одну из стоявших там женщин Господь некогда освободил от 7 бесов. Это была Мария Магдалина. Может быть, она была в отчаянии и страхе от того, что по смерти Иисуса бесы снова начнут мучить ее. Но любовь Христа и его забота о своих верных учениках коснулись ее сердца и сохранили его от козни дьявола. Так и над тобой сатана не имеет никакой власти, пока ты стоишь вблизи креста. Г. Совершилось. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 28 по 30 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 28 и 29. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его.
1: Евангелист Иоанн обладает даром передавать глубокий смысл в кратких словах. Он ничего не сообщает нам о тьме, покрывшей землю, а о возгласе Христа, когда на Него, оставленного за наши грехи, обрушился гнев Божий. Однако он сообщает нам, что под конец этих крестных мучений, длившихся не менее 3 часов, Иисус почувствовал, что настал час Его смерти. Смерть не поглотила Его. Он по собственной воле принял ее. Душа Иисуса выстояла в великой битве и совершенно истощилась. Тем не менее, Он довел дело искупления мира до конца. Своими духовными очами Он видел, как Его смерть освобождает миллионы грешников от грехов и дает им право приступить к Богу. Он видел жатву и плоды своей смерти. В ту минуту с его уст сорвался стон. «Жажду! Жаждал Творец Вселенной, тот, кто ходил по водам, состоящим из водорода и кислорода. Сама божественная святость алкала праведности ради нас. Само воплощение любви томилось по Отцу, сокрывшему свое лицо от Сына. Этот вопль прообраз ада, где человек жаждет душой и телом, но некому напоить его. Некогда Иисус рассказал своим слушателям притчу о богаче, изнемогавшем в адском пламени от жажды и умолявшем Авраама послать Лазаря, чтобы он омочил концы своих пальцев в воде и приложил их к его иссохшему языку. Так и Божий Сын висел на кресте в пламени Божьего гнева, осужденный вместо нас на мучения и испытывая на себе обреченность грешников, поверженных в озеро Огненное. Иисус был истинным человеком, и как человек страдал от истинной жажды, но не говорил о ней, пока не узнал, что дело спасения на кресте совершилось. Дух Святой открыл ему, что еще за тысячу лет до его смерти в Псалме 21 с 13 по 19 стих были описаны его страдания, а в Псалме 68 в 22 стихе предсказано, что его напоят уксусом. Мы не знаем, дали ли воины Иисусу чистый или разведенный уксус, и сделали ли они это из жалости или из презрения к нему. Но мы точно знаем, что ему не дали воды. Человек Иисус, он же Сын Божий, страдал отверженный и оставленный всеми.
2: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух.
1: Вкусив уксуса, гнева Божьего, Иисус громко воскликнул: «Совершилось!» За сутки до этого торжественного возгласа Сын просил Отца прославить Его на кресте ради нашего искупления, чтобы светилось имя Отца. Сын верил и исповедовал, что его молитвы будут услышаны и что он до конца исполнит данное ему поручение. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 и 4 стих. Иисус восторжествовал на кресте над самим собой. Его уста не произнесли ни единого слова хулы. Он не проявил ни малейшего признака жалости к себе и не впал в отчаяние. Наоборот, с божественной любовью он простил своих врагов, зная, что завершит дело искупления, благодаря тому, что Бог укрепит и усовершит его в великих страданиях, сделав вождем нашего спасения. Никто не может постичь глубину любви святого Триединства, по воле которого Сын принес себя Богу Духом Святым в живую и непорочную жертву. С этого момента, как Христос на кресте воскликнул «Совершилось!», спасение мира было завершено. К нему уже невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Никакие пожертвования, добрые дела или молитвы не делают нас более праведными, а нашу жизнь более святой. Божий Сын однажды совершил искупление и таким образом сделал нас совершенными. С момента Его смерти началась новая эра, и если прежде между Богом и Его творением была вражда, то теперь, благодаря кресту Иисуса Христа, воцарился мир, ибо закланный Агнец Божий примирил нас с Небесным Отцом. Верующий в Него оправдывается по благодати. Послания апостолов являются вдохновенным толкованием этого последнего божественного возгласа Иисуса «Совершилось». Наконец Иисус в славе и величии склонил голову. Божий Сын не стал добычей смерти, а предал свой дух в руки Отца, которого непрестанно любил. Эта любовь привела его к престолу благодати, где он сидит ныне одесную Отца, пребывая в единстве с Ним. Молитва. Святой Агнец, взявший на себя грех мира, ты достоин принять славу и честь, и богатство, и величие, и власть, и мудрость, и благословение, и всю мою жизнь. Обрати мой взор к тебе, мой распятый Господь, чтобы я мог умолять тебя о прощении всех моих грехов, веря в то, что ты по своей благодати осветишь мою душу кровью своей. Вопрос 116. Какие три слова произнес Иисус на кресте, по свидетельству Иоанна? Что они означают?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов». Сегодня вторая заключительная часть. Все, о чем мы выше говорили, находится во взаимосвязи. В этом тексте, в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 43 по 45, мы видим тот дом, от которого я выше исходил. Когда сатана возвращается, то находит его незанятым, выметенным и убранным для него. Это значит, если личность, которой касается этот грех, снова падет в этот грех, то его тело окажется выметенным и убранным для него. Тогда он приводит в этот дом 7 других духов, злейших себя. Библия говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам. Тогда он говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Дом в стихе 44 есть человек из стиха 43. Поэтому Господь Иисус должен сначала проникнуть в дом погибшего человека. Это первое. Поэтому будет неверно, если будем наступать против врага у таких людей, которые еще не спасены. Понимаете ли вы это? Неспасенным людям мы можем и должны только Евангелие рассказать, ибо Евангелие лишь тогда получит силу и власть, если отдельными людьми оно будет воспринято добровольно. Но если неспасенным людям мы станем Евангелие навязывать, то оно не оставит в человеке силу Евангелия. Это значит, что Господь Иисус не может проникнуть в этот дом, потому что закон Нового Завета выражает свободу, а сам Бог следит за этой свободой. Представим себе, если бы мы отлавливали на улице людей, связывали бы их, усаживали в подвал и говорили бы им: «Или же ты передашь сейчас свою жизнь Иисусу, или же я отрублю тебе голову». И что же вы думаете, каких спасенных мы получили бы? Хотя все эти люди, конечно, покаялись бы, но это были бы не настоящие спасенные. Понимаете вы теперь разницу в покаяниях? Поэтому в вопросе покаяния Господь Иисус желает иметь совершенное и полное добровольное решение человека. А в нашем символичном примере иметь добровольный подход к вопросу расхищения дома или в вопросе проникновения в дом. Это значит, что против воли каждого отдельного человека Господь Иисус не может вселиться в такой дом. Это значит, что в вечности, когда все погибшие люди будут стоять у великого белого престола, то там никого не будет, кто мог бы сказать: «Да, Господь Иисус, я без тебя к тебе взывал, чтобы ты вошел в мой дом, но ты не пришел, ты не подумал об этом». Уверяю вас, такого в вечности не будет. Ибо в то мгновение, когда в сердце у человека в действительности рождается добровольное решение, чтобы Господь Иисус мог войти в такое сердце, то Он действительно приходит, потому что Он является сердцеведцем. Поэтому знайте, что Иисус даже не станет ждать, чтобы Его приглашали. Можете мне поверить. Но он желает видеть добровольность в отношении спасения каждого погибшего человека. Но если вы призываете Иисуса в ваше сердце для общения при желании покаяться, то это есть проявление вашей любви к Иисусу. Лишь так Господь Иисус может проникнуть в ваше сердце, чтобы совершить там изменение. Это является настоящим покаянием и ничто другое. С этого начинается новая жизнь каждого отдельного человека, который с покаянием в своих грехах добровольно приходит к Иисусу. По этой же причине в нашем собрании братья проводят душепастырское служение с людьми, которые еще не спасены. В этом служении мы подробно рассказываем им Евангелие и призываем их передать свою жизнь Господу Иисусу. В противном случае это служение пойдет в кривь и в кость. А люди, с которыми мы проводим душепастырское служение, должны от всего сердца желать спастись. А люди, которые обременены и еще не совершили покаяние, должны прежде всего принять Господа Иисуса в свои сердца. Это является учением Евангелия, и это не ново. Возможно, что в этом процессе та или другая деталь является новой, но это уже более 2000 лет написано в Библии, в Новом Завете. Вы должны сначала принять Иисуса в ваши сердца, что соответствует в нашем главном тексте проникновению в дом сильного и чтобы расхитить вещи его. Расположение сатаны в нас очень сильно на основании его права, которое он имеет в связи с нашими грехами. А это его право, этот закон греха и смерти настолько силен, что никто из нас не может и не мог выйти из этой глубокой связи греха. В отношении этого нашего безвыходного состояния Господь Иисус проявил милость. Благодарили ли вы уже за это нашего Господа Иисуса? Достаточно ли вы Его благодарили за то, что Он подарил вам такое спасение? Знаете ли вы, что для этого спасения вы вообще ничего не могли добавить? Для всех вас было достаточно, чтобы вы разрешили Иисусу одарить вас Божьим подарком, который мы получили во Христе Иисусе. Каждый погибший человек является частью дома сильного, потому что Иисус еще не мог войти в сердце таких людей. В этом месте я должен обратить ваше внимание на тот факт, что при покаянии человека Господь Иисус приходит не один. Если человек покаялся и приглашает Иисуса в свое сердце, то Иисус говорит в отношении этого события в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Повторяю, это происходит, если человек до этого покаялся. Следовательно, в детях Божиих в Духе проживает вся Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Этот факт не зависит от того, имеем ли мы сильную или слабую веру. Слабые в вере так или иначе принадлежат к Церкви Иисуса. В Слове Божьем написано в послании Римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Решающим фактором в этом вопросе является рождение свыше через обращение. В таких событиях возникают решения для вечности. Итак, к Божьим намерениям является расхищение дома сильного. И если Господь Иисус проникнет в этот дом, то Божье намерение мы видим в том, чтобы расхитить вещи в этом доме, в этом сердце. Тогда мы должны спросить, что это за вещи, которые Иисус должен в этом сердце расхитить. Это вещи, которые следует забрать у врага. В этом мы видим материал, который враг этот сильный применял в нас, чтобы укрепить в нас свою крепость, укрепить эту крепость против Бога, укрепить свою крепость против нашего Искупителя Иисуса Христа. К этим вещам домашнего обихода врага относятся неверие, высокомерие, гордость, быть чем-то великим или вообще чем-то быть, если мы хотя бы настолько велики, чтобы не служить ближнему. Своему ближнему не всегда желать прощать, искать наше собственное право. Сравните все это с поведением Иисуса. Сколько искал Иисус на этой земле свое право, и как часто Он на этом настаивал? Зато как часто мы бессердечно относимся даже к Иисусу и не доверяем Его слову и так далее. Во всем этом мы видим домашнюю утварь в доме сильного. Находится ли и в ваших сердцах еще эта домашняя утварь сатаны? Вполне возможно, что вы еще никогда так точно не размышляли об этом, или вы еще никогда так точно не слышали это. Если это так, тогда вы можете это сегодня разуметь, что мы не лучше, чем и все другие. Мы все приходим из одного бедственного положения, из того же греха, в который пал первый человек Адам и Ева. С этого момента наш дом принадлежит сильному. Поэтому Господь Иисус пришел в плоти с небес и призывает всех вас. «Дорогой друг, разреши мне войти в твое сердце». Почему? Чтобы любовь Бога нашла в твоем сердце место. Не желаете ли вы разрешить Иисусу войти в ваши сердца и поселиться в них? Если вы до сих пор еще не являетесь детьми Божьими, вы поняли, что Иисус вам предлагает? Во-первых, Он предлагает или просит разрешения проникнуть в ваш дом. Во-вторых, Он желает похитить всю домашнюю утварь злого. При этом и вы должны вместе с Ним участвовать в расхищении и весь этот хлам выбросить в бездну. Все это не приходит от Бога, но является собственностью сатаны. И нам эта утварь не принадлежит и должна быть для нас чуждой. Господь Иисус дает нам жизнь вечную и уже здесь дает нам общение с Ним. И если вы до сегодняшнего дня еще не имели с Ним общения, то в вашей жизни вам недостает самого существенного. Поэтому я никогда не пожелал бы поменяться положением с погибшим мультимиллионером, который ходит по этой земле со всеми своими грехами. Такое желание не может для меня даже стать искушением. Я бы ему сказал: «Оставь, пожалуйста, свои гроши себе, а я имею Иисуса, который связал меня с вечностью». Приняли ли вы Иисуса уже таким образом, что радость в Иисусе переполняет ваши сердца и мир Божий там царит? Господь Иисус это сделает. Господь Иисус желает этого, поэтому к вам возникает вопрос: желаете ли вы этого и делаете ли вы это? Если вы это сделаете, то примете решение спастись для жизни вечной. А если вы это не сделаете и не желаете это сделать, то примете решение о пребывании в вечном проклятии. Вы и сегодня еще можете выбрать одну из этих двух возможностей. Почему и сегодня еще? Потому что Господь Иисус и сегодня еще в конце времени благодати спасает людей по благодати, как Он по благодати начал спасать людей уже 2000 лет тому назад. Иисус остается тем же милостивым Спасителем, как читаем в послании евреям, глава 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Однако, что следует сделать до того, как начнут расхищать домашнюю утварь сильного? Прежде всего, следует сильного связать, но это вы не можете так просто сделать. Для этого наш Небесный Отец одного предназначил. Бог посадил для этого одного мужа, который должен это сделать.

греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, возложил на Него грехи всего мира, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. И еще одно место мы имеем в Писании, в котором Святой Дух сообщает нам о том, что Иисус не имел греха. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Исходя из этих трех мест Писания, становится ясным, что Иисус не мог бы ни вас, ни меня принять, если бы Иисус не был безгрешным. Сильный уничтожил бы нас, потому что мы немощны. Он семикратно разорвал бы нас в клочья, а наш Небесный Отец знал об этом. Поэтому Он предназначил для этого Своего Сына, который мог победить сильного, как читаем в послании евреям, глава 2, стихи 14 и 15. «А как дети, то есть все люди, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Первое, что наш Господь Иисус сделал для нас, мы видим в том, что Иисус дал на Голгофском кресте свое тело и свою кровь, и этим самым пожертвовал свою жизнь. Это было первое. И как мы в послании евреям, глава 2, стих 14, видели, Иисус своей смертью, которую Он претерпел на кресте, лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. С юридической точки зрения, это действие Иисуса является проникновением в дом сильного. Прекрасное дело совершил Иисус на Голгофском кресте. Своей победой над сатаной Иисус избавил также тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. На основании этого мы познаем великую любовь Бога к нам, что Он проявил милость по отношению нашего рабского положения. Сатана никогда не отпустил бы нас. Верите ли вы этому? Сильный никогда больше не отпустил бы нас. Он до тех пор зажимает людям горло, пока они не испустят дух. Ни один человек, который не приходит к Иисусу, еще не вырвался из плена сатаны. Он стремится получить ваше самое злое. Он имеет радость в том, как он может людей убивать. Вы спросите, почему? Что он имеет в нас, слабых людях? Потому что мы были сотворены по образу Бога. Мы имели когда-то образ Бога. Но Господь Иисус размозжил змею голову и одновременно стал победителем над врагом на Голгофе. Возможность спасения наших душ завоевал Господь Иисус. Сильный теперь связан, а мы славим имя нашего Господа Иисуса, победителя этого сильного. Поэтому вы в твердой вере можете теперь впустить Иисуса в ваши сердца. И если вы впустите Иисуса в ваше сердце, то Он войдет к вам и свяжет сильного в вашем сердце. Сегодня, во время усиления власти тьмы, как и столетия тому назад, люди все еще по Божьей благодати находят путь к Господу Иисусу, ибо Иисус принимает и сегодня еще погибших грешников. Позволили вы Господу Иисусу себя уже принять, чтобы получить жизнь вечную?
к сожалению,

Ленью. У некоторых кающихся не вся домашняя утварь сатаны проявляется во свете. И знаете ли, почему нет? Потому что сатана света боится и опасается. Точно так, как этот сильный боится света, так и мы пугливы перед Божьим светом. Верьте мне, наш ветхий человек боится света. Он светобоязнен. Человекобоязнь является той же статьей, что светобоязнь. Существует очень много таких примеров. Поэтому существует много борьбы в невидимой области, ибо мы должны проникнуть в дом сильного и по примеру Иисуса провести очищение храма. Потому что Святой Дух сделал наше тело храмом, и всю эту нечисть, которая скрывалась у Израиля в храме, все еще находится и в нашем храме. Поэтому необходимо провести очищение нашего храма. Следует развязать оковы неправды и разрушить ярмо, как сообщает нам пророк Исаия в главе 58 стих 6. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». В соответствии с этим местом Писания мы до тех пор должны разрешать оковы неправды и узы ярма врага, пока дом будет очищен от домашней утвари врага. Так долго длится очищение нашего храма. И как дети света мы имеем большое задание от Бога. Избавьтесь, пожалуйста, от вашего неверия, избавьтесь от непослушания, передайте этот хлам Господу Иисусу, чтобы посредством Божьего Духа все враги были из вас изгнаны. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Кто боится, тот несовершен или незавершен в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. В этом стихе мы находим изгнание страха. Это значит, что мы должны ходить в любви Иисуса. Тогда все эти квартиранты должны покинуть наш храм. Согласно второго послания Тимофею, глава 1, стих 7, боязнь или страх является духом. Читаю этот текст. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Здесь мы ясно и однозначно видим, что духа боязни мы получили не от Бога. Если у кого-то из вас есть этот дух боязни, то вы получили его с другого факультета, но не от Бога. Поэтому мы должны ходить в любви Иисуса, где нет крика, и там этот процесс очищения нашего храма будет завершен без большого театра. Сильный будет связан. Это сделает Иисус. Ему подобает вся слава. В-четвертых, похитите у врага последнее, но не у вашего ближнего. Это не мой враг. Хищение у ближнего является отчуждением. Это является воровством. Библия говорит, чтобы мы не желали имущества нашего ближнего, не того, что принадлежит вашему ближнему, но то, что принадлежит к домашней утвари врага в вас. Это имеется здесь в виду. Чтобы враг не имел возможность за что-нибудь удерживаться в вас, и борьба продлится слишком долго, что не является Божьей волей. Это не было Божьей волей, чтобы израильтяне 30 лет ходили вокруг Иерихона. Поэтому они ходили вокруг Иерихона всего лишь 7 дней.
что является Божьей полнотой, является полной мерой. И это мы должны познать божественной полной мерой. Сегодня мы можем это выразить в данной нам Божьей благодати. Спасающую сторону этой благодати совершил для нас Господь Иисус, Спаситель наших душ. Теперь очередь за нами. Как мы относимся к этому вопросу? Борьба на Голгофском кресте настолько велика и многогранна, чтобы и мы эту борьбу, которую Он нам поручил, победоносно совершали, будучи оснащены всеми Божьими обетованиями. Перед нами стоит вопрос, верим ли мы вообще в это? Верите вы в то, что Библия говорит? Именно здесь выявляется, что мы больше не верим, что говорит Писание, но, тем не менее, ожидаем обетования верующего. Поэтому я призываю всех детей света верить словам нашего Господа Иисуса, верить не сомневающимся, не тем, которые все лучше знают, и не незнающим, но верить слову Иисуса Христа. Со стороны хождения мы в этой нашей борьбе прославляем Бога. Многие верующие имеют, конечно, сегодня в отношении обременения детей Божьих совершенно другое мнение. Но кто в этом вопросе противится сообщению Писания, к тому Святой Дух лично обращается в нашем главном тексте в стихе 30. «Кто не со мною, кто не тянет с Иисусом в этом вопросе в одной упряжке». «Тот против меня». Это ясно. И сколько противоречащих разговоров, сколько противоречащего слову Иисуса мышления, и сколько противоречащих действий мы находим сегодня в Церкви Иисуса. Поэтому я серьезно сообщаю вам сегодня в этой проповеди, что на основании другого, несоответствующего истине понимания мы являемся препятствием в вопросе освобождения от обременения Божьих слуг. «По вере вашей да будет вам» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 29. А я могу к этому еще добавить, все же насколько этот факт серьезен, все же какую ответственность несем мы в этом вопросе перед Богом. Кто не будет в борьбе, как говорит Иисус, собирать эту домашнюю утварь, чтобы выкинуть ее в преисподнюю, тот расточает, как читаем в нашем главном тексте. Не напрасно в нашем главном тексте стихи 28, 29 и 30 связаны между собой. Являетесь ли вы в рассматриваемом сегодня вопросе собирающими? А если нет, то Иисус говорит, что вы являетесь расточающими. Ибо проникновение в дом сильного совершенно однозначно является симптомом Царства Божьего, которое сегодня находится среди нас, в котором мы живем и которое нас касается. Поэтому в заключение нашей сегодняшней проповеди подведем итог. Господь Иисус поставил Царство Божие как символичную, видимую и реальную эпоху, поставил изгнание и преодоление врага в сегодняшнее время. Для нас, детей Божиих, первичным является не покаяние, но вера, в которой мы имеем оправдание. Оправдание Бога мы имеем не в покаянии, но в вере, потому что мы происходим от язычников. Израиль, напротив, который имеет свое оправдание в покаянии, потому что о вере израильтяне знали, а мы, как язычники, о вере ничего не знали. Израиль точно знал, что такое вера. Об этом они знали уже от отца веры Авраама.
Поэтому я сегодня всех призываю к тому, чтобы подчиниться Слову Божьему, смириться под Его славную власть и под Его величину, но и под Его любовь и благодать, чтобы награда Его страданий стала великой, и чтобы вы однажды могли быть в небесной славе, чтобы там наслаждаться благодеяниями славного Бога, который все это сделал для нас. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

0: Слава и мир вам! Мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать повторе, пожалуйста, выходите в радиоэфир нашего церковного сайта fsbc.us.
1: Он сказал,

0: станем рядом, станем Господа прославим, вознесем молитвы до небес. Обратим свои взоры и сердца к Богу Небесному, бодствуя и молясь для того, чтобы, как сказал апостол Павел во 2 главе 2 послания к Коринфянам, 11 стихом, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. О том, как в наше лукавое и противоречивое последнее время противостоять козням врага душ человеческих и наша сегодняшняя программа.
1: Станет чуждой для нас та земля, что в тумане. Не захочется

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

как человек дает место дьяволу. Я знаю, что тема не сильно сразу всех вдохновляет, и название немножко такое ужасное, и кажется, что как будто это не про нас, и как будто не совсем хочется об этом говорить, но мы сегодня посмотрим с вами из Писания, что риск есть, в принципе, у каждого. Я знаю, что причины есть разные, как люди сегодня, разные, верующие, неверующие, могут давать доступ или место дьяволу. Человек может давать место дьяволу через волшебство, witchcraft, или гороскоп, или фильмы ужасов, демоническая музыка, любая греховная зависимость. Но это далеко не полный список. Через вот подобные действия человек может давать место дьяволу. И есть что-то, что зависит от нас. Если мы с вами сейчас прочитаем текст Писания, Ефесянам 4 глава, 26 стих, там написано: «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, и, внимание, и не давайте места дьяволу». По-английски: «Do not give a foothold to the devil. Do not give place to the devil». Оказывается, друзья, есть риск у каждого из нас, что мы можем это место дьяволу дать. Есть возможность, что, возможно, что-то мы со своей стороны не сделали правильно. Этот текст Писания ложит ответственность на нас. Можно просто молиться Богу, и это нормально. Но я верю, что подобные тексты призывают тебя и меня к определенной ответственности. Если это обращение идет к нам, к людям: не давай места, шанса дьяволу, значит, наверное, что-то должен сделать я как человек, что-то зависит от меня, иначе Бог был бы несправедлив, требуя от людей то, что человеку невозможно выполнить. Часто людям легче сказать: ну я здесь ни при чем, как бы, ну как я могу там противостоять дьяволу, или что от меня зависит. Если Бог это от людей ожидает, значит, это возможно. И есть вещи, которые мы не можем контролировать, например, продажу алкоголя или продажу вредной пищи. Не в нашей власти запретить, например, контроль продажи таких продуктов. Но в твоей власти, у тебя есть выбор, чтобы эту продукцию не покупать и не употреблять. Хочу обратить ваше внимание на английский вариант, кто знает по-английски, вот перевод нескольких вот этих как бы слов. Я думаю, нас сегодня будет интересовать практическая часть, что значит на практике не давать место дьяволу. Звучит духовно, звучит как бы красиво, но как оно работает в жизни? Нам это, я думаю, более интересно. Итак, смотрите, английский язык написано: «Do not give devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge or nurturing anger or cultivating bitterness». Если вы по-английски понимаете, здесь, я думаю, так разложено все. Практическая плоскость, как человек... So this verse practically gives you the answer how in your daily life you can give place to the devil. Foothold, вот это слово foothold, еще переводится как подножка или ступенька. Не давайте дьяволу вот маленькой зоны даже или ступеньки. Если вы помните советские поезда, вагон, то там вот бывает человек вот где-то там прицепляется сзади вагона, и он едет. Он не в вагоне, он не внутри, но он стоит на такой вот платформе, на ступеньке, и как будто едет. Вот это примерно вот «do not give a foothold to the devil». Здесь, друзья, практически, что это значит? Это когда зло проявляется через нас. Или же, когда зло укореняется в нас. Тогда мы таким способом даем место дьяволу. Когда зло проявляется через нас или укореняется в нашем сердце. Итак, друзья, некоторые наши действия, слова или поведения дают как бы дьяволу легальное право на нас как-то влиять, а больше, правильнее, вредить. Some of your actions or words,
they can give devil the right to abuse you or to torture you or to damage you. И это нам говорит о реальности духовного мира. А вначале я хотел бы спросить вопрос, как вы думаете, друзья, этот текст обращен к верующим или к неверующим? Нам, верующим, часто кажется, что мы ничего общего с дьяволом не имеем. Мы как бы, это не про нас, это вот для людей грешных более к ним это относится. Но если вы прочитаете внимательно этот текст ниже, то дальше там написано «И не оскорбляйте Святого Духа». А в ком этот Святой Дух пребывает? И как видите, оно идет вместе, близко, в одном тексте, то точно это обращение идет к верующим. Поэтому даже если мы верующие люди и давно, нам нельзя расслабляться. Потому что Писание призывает, что есть риск, что мы можем дать своими поступками это место дьяволу. Неверующие люди, которые Бога отвергают, не знают, не верят, для них это территория дьявола. Они все равно его территория. Но для верующих у нас есть моменты в жизни, когда мы можем пропускать вот эти удары, которые, атаки, которые идут и на верующих людей в том числе. Послание Ефесянам заканчивается предупреждением. Писание призывает нас быть готовым к атакам дьявола. Там написано «облекитесь во все оружие Божие». Дальше написано, чтобы вам можно было стать против козней каких? Дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы. Смотрите, заключение, вот уже идет послание, и в нем вывод, который нужно увидеть, предупреждение. It's a warning to every believer. Even though you believe in Jesus Christ, you must stay on guard and you must be ready to fight back. И здесь, друзья, давайте пройдем дальше пару мыслей, пунктов, как на практике это у нас получается, когда мы даем место дьяволу. Первый пункт – это злые слова или злые дела. И слова, и дела, они часто пересекаются. Вообще, разного вида есть или уровня зло, но чаще всего зло, я думаю, проявляется у верующих людей как? Через язык. Потому что мы, как верующие люди, кажется, ну мы зло не делаем. Мы людям, мы не убиваем, мы так не издеваемся физически. Но мы можем говорить очень много. И вы знаете, что это много, то, что мы говорим, может причинять много боли и зла. И вот этот метод описан в Писании. 1 Петра 3,9. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни...» Есть такие желающие? «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые, благословенные дни...» И дальше, внимание, простой такой совет. Внимание, секрет счастья. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых, неправдивых речей». Дальше, «уклоняйся от зла». И не просто так, «я не делаю ничего плохого». Не расслабляйся. «И делай добро». Уже планка поднимается. И дальше, «ищи мира и стремись к нему». Я не против мира. Не-не, я знаю, что ты не против. Стремись. «Pursue peace, desire peace». It's a different level of «I'm not against peace». Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло. Хочу обратить внимание, Бог против делающих зло. И у нас здесь включается самоправедность, я зло не делаю. Не ворую, не убиваю, не прелюбодействую, но языком. Здесь какой старт, помните? Начало, удерживай язык свой от зла. Если хочешь быть благословенным, види добрые дни, а мы все не против, вот какой простой метод. Язык свой удерживай от зла. И дальше, друзья, написано, что Бог особое свое внимание обращает на праведных людей, его и очи, и уши. Вот почему для верующих, для любого человека выгодно, чтобы Бог был на твоей стороне. Иначе Бог иногда против тебя. И ты сам не можешь понять причину, но твои действия, твои слова, твои дела – это зло или, по-другому, грех, который мы причиняем, обижая и людей, и Бога. Итак, друзья, порассуждаем снова над этим текстом, Ефесянам 4 глава, с 26 по 31 стих. «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И дальше.
и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. А дальше практика. Внимание! Как на практике это работает? Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик. Видите, такой пакет, пакет идет. И злоречие, плохие слова со всякою злобою да будут удалены от вас. Точка. Этот текст нам помогает разобраться, как на практике мы даем место дьяволу. Когда мы, как люди, начинаем в своем гневе, а написано в Библии, что человеческий гнев не творит правды Божией. Написано, что наши слова против людей, вроде бы мы духовный мир не трогаем. Когда мы кричим, но думаю, как бы мы не на Духа Святого кричим и не на дьявола кричим. Правда? А на кого? На мужа, на босса, соседа, брата. И кажется, я духовный мир не трогаю. Но когда ты так поступаешь, духовный мир трогает тебя. Вот в чем опасность. Духовный мир трогает тебя. Вот почему Писание нас предупреждает, что оскорбление, то есть унижение, обзывание, when you are calling someone names, when you scream, when you yell at someone, when you put down someone, you give a foothold to the devil through your words, through your anger. И это еще, наверное, ужасно осознавать, что как это я могу сам своим собственным решением дать такую свободу дьяволу, что он будет тут шептать мне на ухо, что мне делать и как мне реагировать. Но это, друзья, еще не все. Дальше написано: «И не оскорбляйте Духа Святого». Вы когда-нибудь думали, что у каждого верующего перед Духом Святым есть ответственность? Некоторые думают, хорошо Духа Святого иметь. 100%. Но у нас еще есть ответственность перед Духом Святым. Написано: исполняйтесь Духом Святым. Чья ответственность? Не надо поворачиваться никуда. Чья ответственность? И дальше написано: не оскорбляйте Духа Святого. И вот здесь, друзья, это снова, это за нас. Здесь идет речь. И мы видим, что если мы верим в то, что в Писании сказано, что Дух Святой, Он пребывает в нас, что мы являемся храмом Святого Духа, то вы представляете, куда вы не ступает нога ваша, Дух Святой, Он там. Дух Святой, если Он диктует нам, как нам нужно жить, Он управляет нашей жизнью, то, по сути, каждый верующий, каждый раз, когда он в комнате, в гараже, в бизнесе, где-то начинает на кого-то кричать, унижать, обзываться, ругаться, материться, то каждый раз такое действие оскорбляет Святого Духа. И вам кажется, что «да нет, я вообще не против Духа Святого, и я на Духа Святого не кричал». Но в Писании написано, каждый раз, когда ты это делаешь против людей, ты этим оскорбляешь Святого Духа. Какой вывод? Когда ты грешишь против человека, в первую очередь, ты грешишь против Бога. Когда человек это осознает, вы представляете, как это должно людям помогать жить правильно, стремиться жить праведно, потому что он понимает, что мое действие неправильное, даже слова против людей, я этим оскорбляю Святого Духа. Помните, когда Давид согрешил, упал в грех, после этого Бог его, пророк, обличил. Давид говорит очень странную молитву. Он молится и говорит: «Господи, Тебе единому согрешил я». А вы так подслушали эту молитву и говорите: «Стоп, стоп, стоп, Давид, не-не-не-не-не-не, ты так легко не... Как это ты тебе? А ты что, против Версавии не согрешил? А как насчет ее мужа Урия, которого ты тоже убрал? Ты что, против него не согрешил?» Конечно, согрешил. И против Версавии, и против Урии мужа. Но в первую очередь против живого Бога. А потом и против людей. Поэтому каждый раз, когда ты людей обижаешь, людям приносишь боль и зло, помни, в первую очередь ты должен покаяться, ты виноват перед Богом, ты оскорбляешь Святого Духа, которым ты запечатлен в день искупления. А потом обязательно не забудьте перед людьми тоже извиниться и покаяться. Потому что наш тон, наши слова, иногда неправильные, они дают дьяволу как бы право. Это то, что мы читаем в тексте. Вот через такие подобные житейские сцены, которые у нас случаются, кажется, через день, через неделю, вот как мы можем давать место дьяволу. И Писание призывает: не давай, не давай, не давай шанса, не давай даже места.
Это все равно, что вот как бы змея, которая маленькая, она вот лежит у вас там в комнате где-то в углу. Она еще вроде бы не хозяин вашего дома, но вот место дал, вот дверь открыл. Своими поступками, делами ты открываешь двери и даешь доступ дьяволу. А, конечно же, его миссия – это погубить, это to damage you. Вторая причина, как на практике мы можем давать место дьяволу – это непрощение. Unforgiveness is the second method how you can give a foothold or a place to the devil. Из моей маленькой практики, я думаю, что верующие люди не осознают до конца, не признают до конца, насколько непрощение является большой проблемой среди верующих, а не верующих тем более. Это такая платформа для дьявола, которая в первую очередь уничтожает тебя. Она тебе самому мешает и разрушает. Смотрите, Ефесянам, текст, который мы читали, Ефесянам 4:26, написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Почему здесь вот в новом переводе написано: «Пусть гнев ваш пройдет, прежде чем зайдет солнце». Do not let sun go down while you are still angry. Do not allow bitterness to grow in your heart. Здесь тоже видно в тексте тема непрощения. Призыв Писания из этого текста мы видим, что здесь говорится «и не давай место дьяволу», а перед этим говорится о том, что ты прости, отпусти до заката солнца, то есть до вечера. Из Писания мы знаем, как Петр спрашивал, сколько раз нужно прощать. Мы уже эту математику прошли, сколько раз нужно прощать. А теперь второй тест – это скорость прощения. Написано «до заката солнца», «до конца дня». Конечно, здесь самое важное – понять принцип. Принцип, который Евангелие предлагает нам, людям. Я понимаю, что некоторые люди говорят: ну я не могу как бы вот простить, или я не могу отпустить. Это точно правда, потому что я в своей жизни встречал, и, наверное, вы, людей, которые вы им говорите: я извиняюсь, я прошу прощения, вы ему текстуете: I'm sorry, а в ответ ничего. Или в ответ: я извиняюсь, а вам там такие текст-месседжи идут, летят, как пулемет, вас расстреливают. Ты думаешь: я же просто хотел текстануть I'm sorry. Вы улыбаетесь, значит, вам это знакома тема. Или иногда бывает, что вот в разговоре, в диалоге, вот человек насколько выбирает быть злым. Вот здесь вот опасность, друзья. Человек выбирает, теряет как бы контроль. Вот он дает место дьяволу, и дальше уже дьявол нас гоняет. Мы уже сами удивляемся. Мы даем место вот этому злу укорениться. Оно через нас выражается. И, конечно же, оно других уничтожает, ранит, бьет словами, делами. Потому что это и есть цель дьявола. Человек как бы не может остановиться. Я понимаю, что по-человечески иногда это трудно, быстро, вот сразу простить. Но иногда, когда люди говорят: мне нужно там 2 месяца, чтобы там остыть или простить, иногда хочется назвать это Евангелие от Елены. Вы снова улыбаетесь, наверное, или читали, или понимаете, что такого Евангелия нет. Но это люди как бы придумали, которые вот, ну вот мне надо вот 2 месяца, недели, я вот легально тогда могу как бы простить. Но вот здесь, друзья, и есть опасность. Писание призывает: не давай место дьяволу. Не давай, потому что вот твое непрощение, когда ты будешь брать время, чтобы типа набраться сил и простить, потому что сам я не могу простить, я тебе верю. Важно запомнить, а вообще не на тебя расчет, что я такой хороший, духовный, я вот сейчас соберусь, так вот раз, два, три и простил. Нет, расчет не на тебя. Расчет идет на того, кто в тебе. Расчет идет на того, кто в тебе. Если ты, как дитя Божье, понимаешь, что ты можешь делать вещи, которые тебе по-человечески не под силу, это работа Духа Святого. Через Духа Святого мы можем делать то, к чему нас призывает Писание. Иначе снова Бог был бы несправедлив. Бог говорит: прощай до закона солнца, а ты говоришь: невозможно. Тогда, значит, Бог требует невозможного. Значит, у нас есть выбор, у нас есть варианты. Вот почему Писание говорит: не давай место дьяволу. Не иди в ту сторону, не думай, не задерживайся в той зоне риска. Don't give a foothold to the devil. И здесь, друзья, важно понимать, что наш обычно здоровый иммунитет реагирует, когда в теле есть инфекция.
или когда есть какая-то болезнь. Вот если взять, кто в стройке работает, молотком нечаянно ударить по пальцу, сразу «ай, больно», и человек забирает руку. Это естественный рефлекс. Но есть такое чувство, такая болезнь физическая, называется проказа, когда человек теряет чувство, он не чувствует боль. Я прочитал одну книгу, которая называется «Где Бог, когда я страдаю?». И там рассказывается, как один этот автор, он изучал вот боль, в чем смысл страданий. И он поехал в племя, в Индию, где живут прокаженные. И он говорит, это просто переворачивает мозги человека, когда вот эти прокаженные люди не чувствуют боли. И вот они там готовят кушать, как бы, да, вот там горячая плита, огонь. Он хватается руками за эту горячую кастрюлю. Ни грамма, ни звука, не чувствует боли. И как бы хочет, рвется тебе послужить. Потом смотрит на руки. Вся кожа слезла. Самое для меня было впечатлительное, это когда он рассказывает, как одна мама прибежала в вопле и говорит, помогите, моя девочка, маленькая моя доченька, сама себе откусывает пальцы, кончики пальцев, и как бы и смеется, и думает, что это вот, ну так вот как-то оно зарастет, это игра. И мама в ужасе, она сама себе. Это прокаженные дети, они не чувствуют боли. Друзья, я хочу, чтобы мы услышали, увидели параллель. Этот принцип работает и в духовной жизни. Когда человек перестает чувствовать проказу вины, греха, перестает чувствовать грех, он уже за эти вещи не извиняется, не кается, и ему даже типа не больно. Вот когда Писание говорит, всякое крик, гнев, раздражение, ярость, вот все вот это зло, да будет удалено от вас. Вы этим место дьяволу даете, Духа Святого оскорбляете. Но человек, который этим живет, который привык, а язык это наш, наверное, один из таких главных наших врагов, мы много им согрешаем, много зла делаем языком, но при этом самое опасное, это когда мы после этого не извиняемся, не каемся. На мужа орала, но так было и 10 лет назад, как бы, тут что тут менять, как бы каяться. Муж на детей или на жену при детях это делает. Привыкли, в принципе, и дети. Хотя ты их травмируешь, убиваешь. Вот есть такие вещи, к которым пороки, грехи, к которым мы как бы привыкаем, согрешаем, привыкаем. И нас уже, оно уже не болит. Ты как будто потерял вот это чувство. Ты вот дал вот это место где-то дьяволу, который тебя убедил. Да ты нормальный. Ты же не пьешь, наркотики не принимаешь. Ты просто иногда, ну вот, ну сорвался. Сорваться может каждый. Согрешить, упасть может каждый. Но праведник, написано, он встанет. Он будет бежать. Он будет искать выхода. Свинья, она упадет в болото, и она там будет нормально, комфортно себя чувствовать и жить. Овца нет. Она будет чувствовать себя плохо. Это другая природа. И вот иногда, когда вот мы даем это место, нам вот, вот это влияние, диктовка идет неправильная. И нам здесь важно разобраться. Потому что, друзья, Писание призывает нас, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого. И чтобы мы не давали шанса, места, территории, даже чуть-чуть для дьявола. 2 Коринфянам 2 написано, «Кого в чем прощаете, того и я простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Смотрите, внимание, снова тема прощения. Но дальше это прощение связано с, опять с этим же, в кавычках, помощником. «Ущерба сатана». «Forgive so that Satan will not outsmart or damage or take advantage of you». Снова, кому это обращение? К верующим или к неверующим? И иногда, когда мы попадаем в зону жертвы, нас обижают, мы себя настолько видим жертвой, мы настолько впадаем в саможалость, что мы перестаем видеть жертву Иисуса Христа, которая, в принципе, должна нам помогать выходить из этой зоны горечи или непрощения. Поэтому, если мы
не пользуем вот этот метод скорости прощения, когда мы не покрываем, не отпускаем, дальше включается другой принцип, который называется накопление. Если у тебя в семейной жизни происходит так, что ты не можешь сразу мужа или жену простить, то помни, что на следующий день, так как он человек несовершенный, и ты тоже несовершенная, он или она снова может допустить какую-то ошибку. А через 3 дня еще, а через неделю еще, какие-то мелочи, но твое сердце нарушено, у тебя рана открыта, и эта мелочь для тебя встает очень болезненной. В нормальном здоровом состоянии тебя бы эта мелочь даже не коснулась. Но из-за того, что ты открытая рана, ты живешь в непрощении, туда попадает инфекция, и люди несовершенные, они накапливают неделями, накапливают вот это одна мелочь, другая мелочь, и потом уже вагон мелочей, и человек не может с этим справиться. Со стороны разговариваешь, кажется, так это же ерунда, это же мелочь. Ага, тебе. А у него же они уже насобирались годами, потому что он же все пытался как бы разгон набрать. Вот я вот сейчас вот я соберусь и как бы прощу. Не надейся на себя, не разгоняйся сам. Источник ресурсы силы в других местах. А признавай и обращайся, Господь, если надо, говори, я не могу простить, я не могу отпустить. Дай мне силы. Я просто выбираю. Я сам не могу, но я выбираю. И тогда оно действует, работает и помогает. Я помню, как когда-то я думал, что я могу всех прощать, я могу всех любить, но я сам попал в эту ситуацию. Гордость, она очень близко всегда ходит с человеком. И метод самый такой библейский, как простить или отпустить ваших обидчиков, в Писании написано: молитесь за обижающих. Вот если в вашей церкви, да, молятся за нужды, представьте себе, вас обидели, а вы выходите вперед, у вас нужда, или вы записку передали: помолитесь за брата такого-то, такого-то, он меня так кинул в бизнесе, он меня так обидел, церковь, давайте за него помолимся, благословим. Вы, наверное, перечитали записку, думали, может, не то написал. Но так написано в Писании. Практическое действие. И только благодаря вот этому помощи, работе Духа Святого в нашей жизни, мы можем произносить подобные такие молитвы. Поэтому, друзья, вывод очень простой. Пока мы не признаем диагноз, мы никогда не сможем, не будем лечить болезнь. Поэтому зло языка или непрощение, 2 пункта, которые мы прошли сейчас, пока мы не признаем диагноз, мы вряд ли будем искать помощи или врача. У нас сейчас будет молитва. Я хотел бы предложить присутствующим в зале, если, друзья, вы хотели бы отдать свою жизнь Иисусу Христу сегодня, я вас вдохновляю, я вас приглашаю. Если вы сегодня знаете, что Дух Святой говорил к вам, к вашему сердцу, вам тяжело справляться с тем, что вы сейчас проходите, возможно, вам хочется выйти из этого кризиса духовного. Возможно, где-то мы допустили, дали это место дьяволу. Сегодня есть выход. Сегодня есть выход. В Иисусе Христе есть выход. Написано: «И познаете истину, и истина сделает нас свободными». Если вы нуждаетесь в этой свободе, в мире, во время молитв, во время пения хора, вы можете пройти вперед, прямо сюда, к сцене, для молитвы. Если у вас есть в этом нужда, и нужна поддержка.

послание к Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Этот отрывок говорит о двух категориях людей, которые познали Христа. Перед этим он говорит о категории, которые только называли себя, что они знают Иисуса Христа, но на самом деле их дела говорили обратное. И здесь, обращаясь к церкви, он говорит: «Но вы не так познали Христа, потому что ваши дела говорят о том, что вы верующие». И самым важным в этом тексте он говорит о том, что у вас есть обновленный ум, или это, говорит он дословно так, что обновиться духом ума вашего, это 23 стих, это то, что происходит с верующими людьми. Когда они покаялись, когда они приняли Духа Святого, то в их жизнь входит Дух Святой. И он делает удивительное преобразование. Эти преобразования здесь отчасти описал апостол. Он говорит, чтобы мы отложили прежний образ жизни ветхого человека и облекались в нового человека. Как бы он делает прообраз опять из двух крайностей. Одна крайность – это ветхий человек, и другая, противоположная этому, это новый человек. Сегодня очень часто мы слышим вопросы, почему нельзя. Почему нельзя курить, почему нельзя пить алкоголь, почему нельзя принимать наркотики, почему нельзя делать татуировки, почему нельзя делать пирсинг, почему нельзя играть целый день на компьютере, почему нельзя целый день сидеть в интернете, в социальных сетях, почему это все нельзя? В Библии прямо не написано, что это нельзя. Почему вы запрещаете? Текст, который мы с вами прочитаем, тоже дает ответы на эти вопросы. Писание говорит о том, что есть грех и есть нечестие или нечистота. Это два разных понимания. Грех – это тот, который мы все с вами знаем, он очень четко определен еще в Ветхом Завете, да, 10 заповедей. Иисус сказал, что весь закон и пророки в двух заповедях немножко сократил и уменьшил: «Люби Бога и люби ближнего». Да. Если мы этому противимся, мы делаем грех. То есть то, что не угодно Богу. Но что такое нечестие или нечистота? Это не обязательно сразу видимый грех. Но это именно вот те категории, о которых люди часто задают вопросы, почему нельзя. Давайте рассмотрим с вами примеры, чтобы понять, что это такое. Если бы я вас спросил, разговаривать – это грех? Тоже нет. А раздражаться – это грех? То, к чему может привести раздражение? Это может быть грехом. Это гнев, это крик, это обида, это, может быть, побои или еще хуже чем-то закончится. Это грех. Далее этот текст нам говорит о других тоже разновидностях. И я с вами уже говорил, что разговаривать – это не грех, но говорить плохие слова или унижать – это уже будет грехом. Кушать – это не грех, но Библия говорит обжорство. Это уже является грехом. А если вы посмотрите на людей, которые постятся, то у них еще есть одно определение к еде, которую они называют грехом. Это кушать во время поста, и в православии есть такой термин «тайноедение». Это один из грехов. Это когда человек кушает во время поста, а нельзя кушать. Вот это будет грех. Просто кушать – нет. А кушать, когда ты знаешь, что нельзя, это грех. Раздражаться здесь тоже написано, мы с вами прочитаем, это 31 стих. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики, злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». Мы с вами говорим о том, что само раздражение само по себе еще не грех. Но то, к чему оно может привести, это может быть грехом. Если сегодня вас спросить, работа – это грех? Конечно, нет. Но я знаю одного человека, у которого работа – это грех. Вы спросите, как? Он живет в траке. Он не приходит домой.
У него есть семья, у него есть дети, но он домой не приходит, он только деньги отсылает. Все. Вот это грех. Работа стала грехом. Работа может стать грехом и в обратном смысле, когда человек вообще не работает и не хочет даже работать. Он и не учится, и не работает, ничего не делает, но кушать хочет. Это тоже грех.

То есть тот человек, который не делает явного греха, но делает такие вещи, которые почти грех. Вот они еще не грех, но они на грани. Еще немножко, и это перейдет в степень греха. Мы с вами должны отметить, что к таким вещам здесь есть перечень. И говорит апостол: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся». 28 стих 4 главы. Он говорит далее, 30 стих: «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены, потому что всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Сегодня мы с вами задали такой вопрос: почему курение, употребление алкоголя, наркотиков – это грех? Хотя так прямо не написано. Потому что Писание – это не энциклопедия всего всем. Здесь не содержится полный перечень всех грехов, которые, может быть, совершил человек или в будущем еще только будет совершать. Сейчас даже нету названия, может быть, такому греху, потому что нету еще такой технологии. Но она будет придумана, и будет придуман этот новый грех, как, или название этого греха. Писание не энциклопедия, но Писание говорит о чистоте и нечести. И есть вещи, которые нечистые. И если человек занимается ими, он начинает дружить или ходить по краю. Он начинает где-то быть возле греха. Это еще не сам грех, но это очень близко к тому, чтобы впасть в грех. Когда мы говорим об алкоголе, о наркотиках, мы говорим с вами, что это опьяняет разум человека. Это делает не только физические изменения в его теле. Причем наркотики некоторые делают необратимые изменения, уже невозможно будет вылечить. Алкоголь на время делает забвение человеку. Но мы знаем с вами, что Писание говорит, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Это те, которые увлеклись алкоголем. Сегодня люди говорят: ну, я же не пьяница, я же не пью один, я пью в компании. И таким образом говорит: я ж не пьяница. Но это ж не так. Мы с вами знаем, что тот, кто употребляет алкоголь, он делает грех против своего тела, против Бога. Тот, кто употребляет наркотики, тот, кто курит, он тоже говорит: так не написано, что курение – это грех. Но вы знаете, в Исаии есть один текст в 6 главе. Там написано: «Курение ваше противны мне». Я как-то показал одному курцу, он говорит: я не знал, что в Библии про курение написано. Но он много из Библии не знал, поэтому так запросто понял. Там шла речь о кождении, которое делали в храме. Вот это курение, когда внутри грех, было противно Богу, и он говорил: курение ваше противны мне. О курении не написано, но мы с вами знаем, что это вредит, и что это тоже грех. О татуировках Ветхий Завет говорит о том, чтобы мы не делали никаких надрезов, никаких надписей на теле своем. Пирсинг, компьютерные игры, социальные сети. Если в этом проводить целый день, это тоже приведет к греху. Хотя сейчас это не называется грех. Это называется нечистота. Так определяет Писание. Нечистота. Потому что человек, который познал Христа, посмотрите, 20 стих, но вы не так познали Христа. Не так познали, как неверующие. Вы по-другому познали Христа. И вы научились в нем отложить прежний образ жизни. Не проводить все время с компьютером, не проводить все время в социальных сетях. Отложить это для кого? Для Иисуса Христа, здесь написано. Вы научились, вы познали Иисуса Христа. И обновленный ум, который дает Господь вам, он поможет вам облекаться в нового человека. Он поможет вам уходить от всего, что не угодно Богу. Хотя это даже прямо не названо грехом. Некоторые говорят, что кофе – это грех. Так не написано в Писании, но они так считают. Ну, может быть, для них, если они так считают, для них это и грех. Некоторые говорят на какие-то хорошие вещи, что это грех, хотя так не написано. Мы с вами должны определить о том, что есть вещи, которые, как работа, они могут быть полезными, нужными, но если мы будем сильно в эту сторону работы уделять внимание и больше ничему другому, то это может стать грехом. Если у нас есть семья, если у нас

есть дети, а мы только на работе, и у нас не, мы не в семье, то это грех. Это грех, это нечистота. И Писание об этом так говорит. Еще Писание называет это мирские похоти или желание этого мира, то, что в этом мире. Итак, мы с вами определили, что такое обновленный ум. Это ум, который учится угождать Богу, что будет приятно Иисусу Христу. Чем заниматься мне сегодня? Заниматься ли мне этими играми? Заниматься ли мне этим пирсингом или еще чем-то? А ты спроси, угодно ли это Господу, чтобы я из своего тела сделал подушечку для иголок? Угодно ли это Богу будет? Думаю, вряд ли. И для тела тоже это не полезно. Это тоже чревато многими разными болезнями. Это один из очень простых и хороших вопросов задавать себе. А угодно ли будет Богу это занятие, которое я хочу сделать, даже если о нем не написано так прямо, что это грех. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, говорит апостол, это 5 глава, 1 стих. «И живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение в жертву Богу, благоухание приятное». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли, как мудрые, различать полезное и различать неполезное. Аминь.

Иисуса искать. Хотя враг душ человеческих и не может читать наши мысли, однако внимательно следит за нашими словами и поступками. Он с выгодой использует обнаруженные таким образом наши слабости и недостатки характера и направляет свои искушения в те места, где встречает наше наименьшее сопротивление. Он подает злые идеи и вдохновляет мирские мысли, зная, что таким образом может поработить нашу душу и подвергнуть ее осуждению. Он скрывает свои мотивы и характер своих искушений. Порой он приходит в одеянии света, облаченный словно в чистые ангельские одежды, чтобы мы оказались обманутыми. И поэтому нам нужно быть крайне осторожными и бодствующими, дабы не оказаться обманутыми, и чтобы, как сказал Павел, не сделал нам ущерба сатана.

А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Удивительная история, особенно для братьев, для ребят. Я думаю, что все мы брали когда-то пример с Давида, и нам очень нравилось слышать это повествование. Этот удивительный молодой человек выступает против Голиафа, и что меня поражает, цель, которую он поставил для себя, одержать победу не мечом, не какими-то специальными воинским оружием, но этот молодой юноша, он подошел к потоку воды, наклонился к нему, взял несколько камней для того, чтобы заложить в пращу и тем самым одержать победу. Сегодня ты и я, мы на этой линии борьбы, мы на этом переднем фронте с тем, чтобы побеждать. И я верю, что если Бог присутствует в твоем сердце, ты победитель, ты сильный, потому что Бог наполняет твой внутренний мир. Сегодня это удивительная возможность для каждого из нас.

Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлем, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Правило трех В. В – это буква. Мы говорим сегодня о теме каждой. Раздел этой темы, или каждый пункт начинается на букву «В». Но сначала давайте вспомним, что такое правило. Правило – это то, что человек должен исполнять, чему он должен следовать. Какие есть правила? А правила есть самые разные. Правила поведения в общественном месте, правила поведения на дороге, они где закреплены? Дорожном кодексе. У каждой страны есть некий дорожный кодекс, где закреплены правила дорожного движения. Если бы не был правил дорожного движения, что бы творилось тогда? Да полный хаос на дорогах. Правила есть не только там, где мы сказали. Они есть даже, например, за столом. Правила поведения за столом. Да, какие они? Громко не разговаривать. Использовать столовые приборы. В каждом регионе мира есть свои правила поведения за столом. Но смысл один, что правила-то есть. Мы же не можем есть, когда собирается, допустим, наша семья, много людей. Закинуть ноги на стол, лечь на него. А, например, люди уставшие пришли после работы, с семьей там что-то отмечают, какой-то праздник, например. Хотят лечь, но они не ложатся. Почему? Потому что это противоречит правилам. Везде есть правила. И в нашей вере тоже есть правила. Мы говорим сегодня о правилах трех В. Правила трех В базируются на том, что христиане являются, во-первых, верующими, во-вторых, верными, в-третьих, влюбленными. Верующие, верные и влюбленные – все это христиане. Мы начнем с того, что христиане верующие. Это первый пункт этого правила трех В. Верующий. А что значит верующий? Верующий значит то, кто имеет веру. Веру. Вера – это скрепляющий механизм в отношении человека и Бога. Евреям, 11 глава, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы видите, самый первый пункт вообще жизни, новой жизни, нового человека во Христе, самый первый пункт – это вера. Это первый пункт. И в нашей теме правило трех В. Прежде всего, это вера. Потому что если нет веры, о другом можно вообще ничего не говорить. В этом не будет никакого смысла. Нет веры, не будет и всего остального. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Еще одно место. Радостная весть от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Тот же самый верующий. Где сказано «без веры угодить Богу невозможно», здесь сказано тоже о верующем. Что о нем сказано? Что он имеет жизнь вечную. Что верующий перешел от смерти в жизнь. В каком состоянии находятся люди до встречи с Богом? Мертвым. Являются чадами гнева по своей природе. И какими они становятся потом? Живыми. Благодаря Иисусу Христу мы оживлены к жизни вечной. Это был первый пункт, или первое В нашей темы, правило трех В. Первый пункт – верующий. С этого все начинается. Чем продолжается? Мы говорим уже об этом, что без веры угодить Богу невозможно. Все остальное, что бы человек ни делал, будет бессмысленно. А если он пришел к Богу с верой, тогда он кем становится? Он становится святым и верным. Сколько посланий Павла начинаются со слов «святым» и «верным». Верный – это второе В нашей темы. Мы прочитаем 1 Коринфянам, 4 глава, стих 2. 1 Коринфянам, 4 глава. Пожалуй, начнем с 1 по 2. Вот так лучше. Итак, каждый должен понимать нас как служители Христовых и домостроители тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Верность. Какое другое слово есть? Если человек не хочет быть верным, то он кем становится? Неверным. Две категории всего есть: верный либо неверный. Те, кто пришел к Богу с верой, становятся верным. Верными. И что требуется от верных, мы сейчас прочитали. Второй стих, 1 Коринфянам, 4 глава. А домостроительство же требует, чтобы каждый оказался верный. Верный кому? Верный чему? Верный Господу. Верный тому, что он обещал. Ведь, поверив в Бога, мы же не просто пошли куда-то на гору, забрались, чтобы там Бога найти. Нет, что мы совершили? Мы покаялись. Мы обещали что-то Богу. Что мы жили прошлой жизнью и будем жить новой жизнью. Что мы были грешниками и признаем это. Но если мы были грешниками, кем мы стали? Святыми во Христе. Кем мы стали? По вере. Верными. Верный человек. Только верный человек действительно может называться христианином. Неверный христианином называться не может. В свете Библии, конечно, он может говорить. Человек, да, который знает Божью волю, который знает, что сказано в Библии, но живет совершенно далекой жизнью от того, что заповедал Бог. Он какой? Разве верный? Верный — это тот, кто следует за Богом по его слову. И кто бы что ни говорил, а Иисус Христос предупредил. Как? Мы узнаем, кто перед нами кто. По плодам их узнаете их. Радостная весть от Иоанна, 7 глава, 16 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Радостная весть от Луки, 16 глава, стих 10. Видите, как получается, что верность, она начинается с малого. Но если человек показывает, что он и в малом не верен, как же он может быть верным? Поэтому христианин – это тот, кто, во-первых, верующий, а во-вторых, верный. И верный – это второй пункт нашей темы правила 3В. Теперь мы перейдем к третьему пункту нашей темы. Какой еще должен быть подлинный христианин, помимо того, что он верующий, верный? Он должен быть влюбленный. Казалось бы, влюбленный, да, вот так скажешь, влюбленный. Что на ум приходит? Отношения между мужчиной и женщиной. Влюбляются люди друг в друга. Это нормально, это от Бога. Но это только часть влюбленности. Часть той большой влюбленности, которая превышает и превосходит отношения между мужчиной и женщиной. Это влюбленность в Господа. Любите ли вы Господа? Помните, Иисус что спросил Петра после воскресения? Аж 3 раза. Симон, Петр, любишь ли ты меня? И 3 раза он ответил: люблю, Господи. Эти слова написаны в Радостной Вести от Иоанна, 21 главе. Люблю, Господи! Любой христианин, который, можно сказать, должен быть верующий, верный. Любой христианин должен быть влюбленным. Он должен любить Господа. Спроси человека, который считает себя христианином: любишь ли ты Господа? И он ответит: да, я люблю Господа. Что интересно, что любить Господа – это не значит просто говорить об этом. Ведь мы можем говорить что угодно, да, вот люди тоже могут говорить что угодно. И мы как люди можем говорить что угодно. Нет. Опять же, как и в случае с верностью, любовь – это не слова. Мы можем сказать: это неплохо, что мы любим Господа. Любовь – это дела. Ведь сам Иисус Христос сказал об этом. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус ответил: кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово. И того полюбит мой Отец, к тому мы придем и будем жить у него. Кто любит меня, то есть кто влюблен в меня, тот будет соблюдать мое слово. Соблюдать слово — это значит жить так, как заповедовал Иисус Христос для нас. Это жить этой жизнью, той, которая находит отражение в Библии. Там и написано, как нам жить. Кто любит меня, тот соблюдет мое слово. Влюбленный христианин — это человек, который готов пожертвовать своим временем для Господа. Как влюбленный, да, вот пример влюбленности молодых людей. А влюбленный христианин пожертвует для Господа. Временем ли? Пожертвует свои финансы. и, наконец, своей жизнью докажет, что он действительно любит Господа и на словах, и на деле. Вот так, дорогие друзья, правило трех В. Верующий, верный, влюбленный. Если это правило в вашей жизни, трех В, вот эти три В лично для вас, проверьте себя и будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «В минуты отдыха», и мы приглашаем вас. Оставайтесь с нами!

Сегодня нашу передачу мы начнем с посещения такого государства, как Индонезия. Это государство еще называют землей, где Бог творит чудеса.

Верите или нет, но государство Индонезия состоит из 13500 островов. Чтобы провести на каждом острове по одному дню, вам потребуется 37 лет. Главные острова – это Бали, Западный Ириан, Ява, Калимантан, Сулавеси, Суматра и Тимор. В Индонезии живет 180 миллионов человек. Они говорят более чем на 600 языках. Но в школах все изучают национальный язык – индонезийский. И хотя Индонезия богата газом, нефтью, полезными ископаемыми, строевым лесом, многие жители очень бедны. В 1965 году началась война. В то время коммунисты с помощью силы хотели захватить страну. В то время Петрусу было всего 8 лет, но он хорошо помнит, как был напуган. «Все было там запутано», — говорит он. «С одной стороны были коммунисты, а с другой — мусульмане. Мусульмане были так напуганы, что убивали всех, кого считали коммунистами. А мы хотели мира». Потом все изменилось. Когда правительство одержало победу над коммунистами, оно ввело в действие старый закон, по которому каждый должен был выбрать для себя религию. Мой отец не хотел быть мусульманином, потому что они очень жестоко обращались с коммунистами. Некоторые выбрали индуизм, другие – буддизм. Мы стали христианами, потому что видели, как они были добры к другим людям и как умели прощать. Последующие несколько лет, когда проповедовалась благая весть о Христе, происходили поразительные вещи. Выздоравливали больные и воскресали умершие. 2 миллиона человек стали христианами и крестились. Не все из них понимали, что значит быть христианином, но им помогали евангелисты и миссионеры. Сейчас многие мусульманские лидеры недовольны тем, что христиане до сих пор имеют право открыто проповедовать и учить, и тем, что число христиан увеличивается.

И хотя число христиан в Индонезии увеличивается, им все равно приходится трудно. Инджангу было всего 6 лет, когда он начал изучать Коран. «Когда я читаю Коран, мне становится страшно», — говорил он своему дяде. «Я боюсь ада». Дядя Инджанга говорил: «В Коране ты прочитаешь о пророке Иса, сыне Марии. Может быть, это поможет тебе?» Инджанг прочитал о пророке Иса и стал меньше бояться. Вскоре он понял, что Иса — это мусульманское имя Иисуса. «Я так полюбил его, что стал христианином. Я стал рассказывать другим детям-мусульманам об Иисусе. Но их родители страшно рассердились. Мой брат избил меня и выгнал из деревни. Я очень расстроился из-за этого, но я знал, что Иисус очень сильно нас любит, поэтому я должен продолжать рассказывать о нем людям».

Ява – это красивый остров Индонезии с плодородной почвой, с рисовыми полями, расположенными на террасах, с вулканами. На этом острове находится Джакарта – шумная и многолюдная столица всей Индонезии. Три основные народности, проживающие на Яве – это сунданцы, мадурцы, которые почти все мусульмане, и яванцы. Многие яванцы стали христианами. До того, как индонезийцам пришлось выбирать религию, многие из них были анимистами. И даже сейчас они придерживаются некоторых древних обычаев. Некоторые поклоняются богине южных морей, участвуя в церемонии, происходящей в море. Иногда люди тонут во время церемоний, но они верят, что эта морская богиня взяла их к себе. Другие поклоняются духам и практикуют пагубное колдовство. Даже важные государственные чиновники в качестве жертв бросают в вулканы деньги или живых животных. До некоторых частей Индонезии очень сложно добраться, поэтому люди, живущие там, никогда не слышали слова Бога. Кто же поселится на этих островах, чтобы учить людей истине об Иисусе и приводить их к любви к Нему?

существует легенда о 7 миллионах Минангкабау, живущих на острове Суматра в Индонезии. Около 600 лет назад король близлежащего острова Ява захотел установить свою власть на Суматре, поэтому он послал Минангкабау известие о том, что собирается захватить их земли. Жители этого острова были недостаточно сильны, чтобы защищать свою землю, поэтому они предложили королю Явы испытания другого рода. «Давайте выберем по буйволу», — предложили они, — «и позволим им сразиться друг с другом. Если победит ваш буйвол, мы покоримся вам. Но если победу одержит наш буйвол, вы больше никогда не будете пытаться захватить нашу землю». Король согласился с этим. И вот король разослал своих людей по всей Индонезии, чтобы они нашли самого большого и злобного буйвола. Когда Минангкабау увидели его, их сердца учащенно забились от волнения. «Мы никогда не сможем найти буйвола, способного победить этого», — подумали они. Но вдруг им пришла идея. Они нашли маленького теленка буйвола и в течение 3 дней держали его вдали от матери. Бедному малышу очень хотелось материнского молока. На его маленькие рожки люди надели острые, как бритва, кусочки железа и выпустили навстречу гигантскому буйволу. Как смеялись жители Явы! Они думали, что победа в их руках. Все, о чем мог думать теленок, было молоко. Он кинулся к большому буйволу, думая, что это его мама. Он нетерпеливо сунул голову под живот буйволу, ища молока. Его острые железные рожки впились в живот взрослого животного. Взревев от боли, буйвол погнался за теленком. Но вскоре гигантский буйвол мертвым лежал на земле. «Минангкабау! Минангкабау!» — кричал народ. «Наш буйвол победил! Наш буйвол — победитель!» Маленькому буйволенку повесили на шею цветы, затем с его рогов сняли железо и пустили к маме.

Минангкабау – необычный народ, ведь в основном землей у них владеют женщины. Мужчины часто уезжают в города на работу и возвращаются домой только помочь во время уборки урожая. Женщины готовят почву, сеют, пропалывают. Буйволов держат для того, чтобы пахать на них и получать молоко, из которого делают нежирный йогурт. Минангкабау едят рис и овощи, приправленные очень острым перцем. Быть минангкабау значит быть мусульманином. Именно они открыли первый мусульманский колледж в Индонезии. Как же такие люди могут прийти к вере в Христа? Правительство разрешило открыть церкви, и несколько минангкабау стали христианами. Проводится подготовка пасторов, и церковь минангкабау растет. На языке минангкабау были написаны некоторые христианские книги, а также переведен Новый Завет. На острове работает больница, обеспечиваемая христианами. Многие люди молятся за них, ведь это одна из трех самых больших народностей в мире, среди которых всего несколько христиан.

На юге Африки расположена небольшая страна Лесото, занимающая площадь 30 тысяч квадратных километров. В Лесото есть прекрасные горы со сбегающими с них потоками, с бурными реками, поэтому иногда ее называют Африканской Швейцарией. До многих деревушек можно добраться только верхом на лошади. Так как в основном Лесото экспортирует овечью шерсть и мохер, которые придут из шерсти коз, то тысячи этих животных пасут 60 тысяч мальчиков-пастухов. В летний зной и в зимние холода эти, оставленные в одиночестве мальчики, прячутся под небольшой навес, зато они сколько угодно могут любоваться красивейшим пейзажем и наслаждаться свежим воздухом. Иногда они проводят вдали от родных деревень по нескольку месяцев. Мальчики должны очень внимательно следить за своими животными, ведь они очень высоко ценятся. У них будут неприятности, если какая-нибудь овца заболеет или повредит посевы из-за недосмотра пастухов. До тех пор, пока не подрастет младший брат и не начнет присматривать за стадами, старший не может пойти в школу, поэтому девочки обычно более образованные, чем мальчики. Лето – это счастливая для них пора. Это время, когда они играют в горах и присматривают за стадами, так же, как много лет назад в Иудее это делал царь Давид. Лесото – это маленькая страна, со всех сторон окруженная Южноафриканской республикой. Ее полуторамиллионный народ называется басута, а их язык – сесута. Они носят яркие одеяла, остроконечные шапочки, сплетенные из травы, а дети путешествуют на спинах матерей или сестер. Из-за нехватки рабочих мест в Лесото многие мужчины вынуждены искать работу в золотых рудниках Южной Африки.

И хотя большинство басута принадлежит Римской католической церкви или Евангельской церкви Лесото, немногие понимают, что Иисус умер, чтобы мы были прощены. Миссионеры обучают лидеров церкви и посылают свои уроки по почте. Один раз в месяц они собираются на дополнительные занятия, для чего отправляются в путь верхом на лошадях, на автобусе или пешком. Миссионерам необходимо уметь ездить верхом, чтобы посещать дальние деревушки, рассказывать там людям об Иисусе и показывать им фильмы, например, такие как фильм «Иисус». Тысячи людей посмотрели этот фильм, рассказывающий о жизни и учении Иисуса, о чудесах и Его смерти на кресте, и попросили Господа войти в их жизни. Благодаря этому фильму в нескольких отдаленных деревнях образовались церкви. Многие деревни находятся далеко от дорог, поэтому миссия авиационного братства MAB построила 40 взлетно-посадочных полос, чтобы, приземлившись неподалеку, самолеты могли доставлять туда грузы и забрать больных, нуждающихся в госпитализации. Макиане, маленький мальчик басута, сломал руку, и пилот доставил его в столицу страны, город Масеру, где мальчику наложили гипс. Полет продолжался всего 25 минут, но если бы родители Макиане повезли его по дорогам, то путешествие заняло бы 9 часов. Дункан и Дилли Стреши работают в Лесото со Scripture Union. Они готовят учителей, которые будут вести библейские группы в школах, обучают работников Scripture Union и выпускают комментарии к Библии на языке сесута. А во время праздников чувствуется сильное оживление, ведь в эти дни Дункан и Дилли организовывают детские библейские лагеря.

Следующая страничка нашей передачи – кулинарные советы и рецепты. Гостеприимная и вежливая хозяйка не отпустит даже кратковременного гостя, не предложив ему чашку горячего чая зимой или прохладительного напитка в жаркий день. Ну, а если мы уже пригласили кого-то в гости, то хочется угостить чем-то необычным. Знаю, что рецептов разных вкусных блюд вы знаете великое множество, но все-таки хочу предложить вам некоторые кулинарные хитрости, которыми делятся опытные хозяйки. Они, эти хитрости, состоят в том, что в каждом блюде, даже самом будничном, добавлена какая-то изюминка. Вот, например. Цветная капуста. Лето и осень – самое время в волю поесть вкусной полезной цветной капустки. А если совсем немного потрудиться, можно и гостей позвать на цветнушку. Для этого надо только предварительно отваренные, как обычно в подсоленной воде соцветия, каждое по отдельности обвалять во взбитом яйце и в муке, обжарить в масле, залить сметаной, посыпать тертым сыром. Дать постоять на слабом огне под крышкой минут 10. И вкуснейшее блюдо готово!

Праздничный картофель. Его можно поставить на стол и к самой знаменательной дате. Так аппетитно он выглядит. А весь секрет в том, что жарю я его в морковном соке, делится одна из хозяек. А если подробнее, то морковку две натираю на крупной терке, обжариваю в масле, затем вынимаю шумовкой, а в оставшееся на сковороде масло, ставшее оранжевым, кладу картофель и тушу на маленьком огне под крышкой. Когда почти готов, посыпаю мелко рубленным чесноком и зеленью. Получаю загорелый картофель с аппетитным ароматом.

Банановые оладьи. А если уж зашла речь об оладье, то как не сказать о моем недавнем изобретении – банановом наполнителе? Замешиваю тесто для оладий на молоке, кефире или сметане. Добавляю 3 банана, порезанных и растертых в кашицу. Хорошо перемешиваю и пеку, как обычно, на растительном масле. Из 4-го банана готовлю подливу. Разминаю, развожу сметаной, кладу 2-3 ложки меда. Можно добавить еще пару столовых ложек растворимого какао-порошка. Перемешиваю. Жарю оладьи, подаю к столу на блюде. За успех ручаюсь!

Одна из хозяек делится своим несложным и вкусным рецептом. Это картофельные драники с мясом. На 20 картофелин беру стакан муки, 2 яйца, соль. Сырую картошку пропускаю через мясорубку, добавляю взбитые яйца, муку, соль. Отдельно готовлю фарш из сырого мяса с луком, солю и перчу по вкусу. Теперь на разогретую жиром сковороду кладу столовой ложкой фарш из сырой картошки. Когда одна сторона зарумянится, переворачиваю и ложкой кладу поверх мясной фарш. Разравниваю и сразу же кладу сверху еще одну ложку картофельного фарша. Переворачиваю, дожариваю до готовности. И вкусно, и сытно.

Итак, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. До следующей встречи в эфире. И да благословит вас Господь. Передачу подготовила Наталья Рудышина, звукорежиссер Владимир Тарьяник.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Нужна ли христианам эволюция? Многие, если не все лидеры креационного движения, когда-то были эволюционистами. Почти все они прежде верили, что Бог создал мир, но полагали, что Он избрал эволюцию своим орудием. Когда они были сторонниками эволюции, их мнение считалось объективным. Теперь же, когда они отвергли ее, те, кто по-прежнему верит в эволюцию, полагают их точку зрения предвзятой и тенденциозной. Люди, бывшие некогда убежденными эволюционистами, утверждают, что против теории эволюции есть серьезные возражения. Например, летопись окаменелости не подтверждает тезиса о постепенном превращении простых живых существ в более сложные. Если вы сторонник теистической эволюции, вы, конечно, вряд ли в это поверите, но, пожелав проверить, убедитесь. В самых глубоких слоях пород, содержащих многоклеточные окаменелости, встречаются представители всех основных типов ныне существующих животных. Причем появляются они там внезапно, без каких бы то ни было эволюционных предков. Далее, летопись окаменелости не дает нам ни единого бесспорного доказательства существования связующих или промежуточных звеньев между различными группами животных. Доктор Колин Паттерсон, научный сотрудник Британского музея, который вовсе не креационист по убеждениям, в своем

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Мы называем эту беседу «Капли росы». Сегодня мы продолжим изучение второго послания Петра. Откройте второе послание Петра, третью главу, прочтем два стиха, первый и второй. «Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. У них напоминанием возбуждаю вас в чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Напоминание нам очень необходимо, друзья мои. Так устроен человек, что ему приходится повторять простые истины. Есть пословица «повторение – мать учения». Так бывает и в духовной жизни. Эксперты по обучению, образованию утверждают, что как бы ни был способен ученик, как бы хорошо он не знал материал, но повторение или напоминание необходимо каждому. Наш Творец хорошо знает возможности человека, и потому Бог часто напоминает нам, что мы способны забывать. И здесь апостол Петр желает возбудить чистые смыслы, чтобы христиане помнили слова, сказанные пророками. В те времена еще не было писаного слова, как мы имеем вот теперь, сегодня. Послания, которые писались апостолами, обычно читались в церквах и, возможно, передавались из рук в руки в рукописной форме, но это достигало немногих. Мы же, дорогие друзья, имеем гораздо больше преимуществ сегодня. Мы имеем записанное и собранное в книгу Писание и высказывания пророков и апостолов, и слова, и учения Господа Иисуса Христа. Все ли отчетливо понимают, какое великое сокровище мы имеем в наших руках? Благодарны ли мы Богу за эти чудесные откровения? Апостол Петр также советует не забывать

Исполнять заповедь Господа Иисуса Христа. А в чем же она заключается? Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас». Иоанна 12 глава, стих 15. И еще Христос сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна глава 14. Заповедь Христа «Возлюбите Бога и ближнего» включает в себя все. Возлюбить Бога и не любить Его Слово, разве это мыслимо? Вот почему апостол Петр и напоминает, что слова пророков и заповедь Христа, переданная апостолами, не должны уходить из памяти христианина. Заповедь Христа – это не мертвая буква, это не кодекс каких-то правил морали, а это животворящая сила. Христос сказал: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». Христос принес нам не новую своеобразную теологию, а согревающий свет, искру Божию, приняв которую христианин может разжигать пламенеющий огонь, священный огонь. Но это возможно только тогда, когда мы последуем апостолу Петру, последуем его совету, будем помнить слова пророков и заповедь Господа Христа. А помнить в христианском понимании – это значит жить этим. Христианство – это царство Бога в душе человека. «Царство Божие внутри вас есть», – сказал Христос. В чем разница подлинное христианство от всех других религий мира? В том, что, по словам Христа, его учение не его, а пославшего его. В речах Христа нет ссылок на греческую философию, на восточную или египетскую мудрость. Основа учения Христа – Бог. И цель его учения – спасение человека и ничто другое. А условия – вера, а результаты – жизнь вечная. Напоминание апостола Петра имеет определенную цель – применять учение Христа в повседневной жизни, жить его заповеди любви. Теперь каждый раз, когда верующий чувствует нужду в духовном подкреплении, ему остается только открыть Новый Завет и прочесть любое из посланий апостолов или главу из Евангелия, псалмов. Какое великое преимущество мы имеем в сравнении с церквами, которым было адресовано послание Петра в то время? Они этого не имели? Возблагодарим же, друзья мои, возблагодарим Бога за слово жизни, за то напоминание, которое мы слышали сегодня, держаться заповеди Господа Иисуса Христа и учения апостолов. Да поможет Господь всем нам в этом, ибо без этого невозможно жить победной жизнью. Нам нужен Христос, нам нужно Его Слово каждый день. Аминь.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: Вы слушаете программу «Выбор».
2: Бог создал человека со свободной волей.
1: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
3: Жизнь и смерть.
2: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Татьяна Тарамаева. Татьяна, здравствуй!
5: Приветствую вас!
4: Наверное, точнее будет сказать, что не ты наша гостья, а я ваша гостья.
5: Да, мы очень рады вас приветствовать в нашем реабилитационном центре.
4: Дело в том, что немножко необычный формат программы. Обычно мы делаем студийные записи, к нам в студию приходит гость. Сегодня мы на выезде, сегодня мы в Тверской области в реабилитационном центре. И Татьяна, служитель этого центра. Татьяна, давай я меньше буду говорить, а тебе ты сама о себе расскажешь.
5: Ну, хочу рассказать о себе. Мне 37 лет, я сама с города Москвы. Там родилась. Родилась я в Советском Союзе. Тогда была страна закрытая от мировой экономики. Родилась я в хорошей семье. У меня была семья наполовину коммунистическая, наполовину не принадлежащая никакой партии. Но в детстве меня крестили в православие, и я с детства знала о Боге, маленькая, когда была. Училась в школе, как все. Все было, улица, она меня затягивала, мне нравилось на улице, потому что родители работали, растили меня бабушки, каникулы были, я уезжала к одной бабушке, в другое время жила в другом конце Москвы, там компании. А тогда было престижно курить, начать, я вот начала курить, мы вместе собирались, пили пиво, общались, потом в моей жизни появилась марихуана. Тогда ее курили, и тогда, когда ты ее куришь, я считала себя такой взрослой, такая, что вот... у меня не было ровесников в компании, все были намного старше меня. Так продолжалось какое-то время. Я не закончила школу, я хотела быть самостоятельной, устроилась на работу. Тогда были коммерческие магазины. Устроилась на работу, появились деньги, появились знакомые, взрослые мужчины, которые вот... меня привлекали вот своей состоятельностью. Тогда у нас в России начал появляться бандитизм, такой более в расширенной форме. И мне хотелось общаться с молодым человеком, чтобы он имел машину, чтобы имел возможность водить меня по ресторанам, по дискотекам. Вот я познакомилась с таким мужчиной. Мы стали с ним пытаться создавать семью. В конце концов, я забеременела от него, и он выпивал. И потом со временем он начал употреблять тяжелые наркотики, это героин. Соответственно, мне было интересно, мы сначала нюхали, потом уже как-то по отдельности втихоньку начали я в одном месте колоться, он в другом. Но в жизни так получилось, что я родила сына, прекрасного, здорового ребеночка, но где-то через короткий период времени его отец умер от передозировки, но я осталась одна. И такая появилась пустота в душе, что мне очень хотелось ее заглушить любым способом. И вот это был 96-97 год, когда в Россию был большой поток наркотиков, и все это было очень легко и доступно. И я пробовала как от опиатов, так и до психостимуляторов, в зависимости, какое время. Если это день, то это одно, если это ночь, то другое, если это клубы, то это третье.
4: То есть совершенно профессиональный подход был.
5: Да, мне было все равно. Я могла употребить и одно, и другое, и еще выпить, но мне казалось, что это нормально. Проблем со здоровьем не было. Прошел какой-то период времени, это продолжалось изо дня в день, и... никаких ломок я не ощущала. А потом в один период просто ничего не оказалось под рукой. я вот почувствовала такое недомогание, и мне мои знакомые сказали, что я уже просто на системе, и без этого я уже не смогу свое существование. Но я была уверена в себе, что я смогу бросить, что наркотики – это хочешь употребляешь, хочешь нет, потому что, я говорю, начиналось в моей жизни все с анаши, а ее хочешь куришь, хочешь не куришь.
4: Таня, ну хорошо, знакомые сказали, но ты ведь знала по другим людям, что не так-то вдруг бросить. Почему ты решила, что ты бросишь?
5: Не знаю, я была такая уверена в себе, я казалась, что они такие слабые, я такая сильная, что потому что я такая была напористая, и, знаете, в то время надо быть очень сильной, чтобы добиться что-то в жизни, чтобы тебя уважали, и я вот такая была, как мне говорили, можно сказать, девушка, ну, и как в то же время, как парень, то есть такая своя была в обществе, в коллективе, и как-то вот мне хотелось быть такой сильной, как вот с ребятами я в основном общалась. И я думала, я смогу, но внутри меня прям такой голос говорил, ты сможешь. Но в результате я не смогла. Мне было так плохо, что я обратилась к родителям за помощью, потому что уже не было выхода, я понимала, что мне ничего не помогает, а когда ты уже начинаешь воровать из дома деньги, когда ты начинаешь забирать деньги у ребенка, оно есть осознание того, что ты уже переступаешь грань приличия, когда ты уже воруешь у друзей, у близких, потому что раньше для меня своровать у близкого человека мне было даже, ну, в мыслях такое не было, но я поняла, что вот эта зависимость, она перечеркнула все, все рамки приличия в моей жизни. Я пришла к родителям, попросила помощи, и начались наркологические больницы. Не помогало ничего, у меня были реанимации.
4: Тань, но в таком случае наркоманы, они тоже разные. То, что ты сейчас рассказала, это где-то зиждились еще моральные ценности. Ты сказала, брала у ребенка, брала у друзей, и это было совершенно недопустимо. Я тебя цитирую. И я пошла к родителям и попросила помощи. Это какая-то, это не классический вариант. Люди никуда не идут, не просят помощи, а продолжают брать у родителей, у ребенка и у друзей.
5: Это потом все будет. Но сначала как-то она во мне совесть, она говорила очень тихим голосом, что надо что-то предпринимать. К сожалению, этот голос звучал совести не очень долго. И после нескольких попыток в больнице я настолько поняла, что это такая у меня зависимость, и она, наверное, на всю жизнь. Потому что ну, ничто меня не могло исправить. И тогда уже начались проблемы с родителями, потому что они уже устали мне помогать, они просто закрыли передо мной дверь. И я понимала, что меня такую всю порушенную и искалеченную, как внешне, физически, потому что я была очень худая, я была такого цвета, постоянно руки все вот в шрамах, с синяками под глазами. Я поняла, что дома меня уже не ждут, и я не хотела, чтобы меня видел ребенок. И со своими друзьями мы вот жили на общих квартирах, там вот, и вместе начинали воровать. И в моей жизни появились такие знакомые, которые воровали, и я с ними.
4: То есть, так скажем, остаться долго наркоманом и не воровать невозможно. Потому что уходит способность работать, как я понимаю, со временем.
5: Есть два варианта наркоманов. Одни, которые продают наркотики, чтобы употреблять. Другие, которые воруют. К сожалению, продавать я поняла, что сколько бы у меня не было, я большую часть прокалывала, чем продавала. Но сколько есть, столько я не могла на это колоться. А если воровать, то, опять же, одно и очень сложно. Это надо коллективно. Вот,
4: и... Ну вот как я понимаю, что воровство, тюрьма – это все-таки сопутствующие факторы наркомана. У наркомана сложно отвертеться от всего этого. Где-нибудь, но попадешь.
5: Попадешь. У меня две судимости, но так получилось в моей жизни, что они были условные, потому что у меня ребенок без папы. Я на моем попечении. И суд ко мне благоволил, и у меня 228 – первая часть, хотя могли четвертую делать. И мои друзья, когда мы воровали вместе, 158-я статья, это за воровство, ее они брали на себя, потому что жалели меня. как вот девушку. Вот. Но опять же, ничего не останавливало в моей жизни. Потом так получилось, что я познакомилась с молодым человеком, уже зная, что он наркоман, и он продавал наркотики. Мы стали встречаться, жить вместе. Потом мы расписались с ним. И вот на нашей квартире, как у нас как был притон, к нам приходили люди варить наркотики, употреблять наркотики. С этого мы имели сами, потому что у нас отдельная квартира, это лето, зима, осень. Всегда мы были рады.
4: Таня, спасибо большое. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна из Никулинского реабилитационного центра, который находится в Тверской области.
1: Вот. И с утра до вечера 24 часа в сутки.
0: Вы варили, то есть вы предоставили свою квартиру для своих, скажем, сотрудников, коллег.
1: Коллег, да. Соответственно, кто с чем приходил, что варил, и поэтому все это употреблялось независимо. Хочется тебе этого, не хочется. Есть такое просто слово «бесплатно». И поэтому вливало в себя очень много. Все это грязные наркотики. Это уже был не героин, это уже и мак, и все, которое и нервную систему разрушало, потому что ты не спишь, потому что люди менялись, приходили, уходили. Вот, и так произошло в моей жизни, что мой супруг вышел из квартиры, и чисто случайно я его нашла в подъезде с 8 ножевыми ранениями умирающего.
0: Это уже второй супруг. Первый, да, от передозировки.
1: Умер от передозировки, да, второй.
0: Кому-то что-то должен был?
1: Там не то, что должен, там. Я не знаю точно, как все произошло. Кто-то, видно, сказал друг друга какое-то обидное слово. А так как у меня муж сидел в тюрьме, а друг его сидел в тюрьме.
0: Ну, то есть понятие, поняла. Да. Что-то они не разъехались.
1: Что-то,
0: в этом.
1: Да. Угу. Так вот, получилось, что один порезал другого, и я вот его нашла. Так, слава богу, оперативно приехала милиция, скорая помощь, и спасли ему жизнь. Но вы понимаете, в моей жизни так было, что вот мы в одной квартире кололись, и через какой-то промежуток времени, когда находишь своих друзей, умершими от передозировки, ну, это не так страшно, это как-то вот привычно было для моей жизни. Но когда ты теряешь одного человека близкого, и потом находишь умирающего второго человека, ты понимаешь, что смерть, она настолько близко, а тебе всего лишь чуть больше 30. И когда в своей жизни, кроме наркотиков, ты ничего не видела, знаете, как говорится, есть черная полоса, есть серая. И ты хотела, чтобы, ну, что-то поменять в своей жизни. Просто стало страшно. И я легла в очередной раз, пока муж лежал в Склифосовского в реанимации, в больницу наркологическую, потому что я уже не знала, что бросить-то... Конечно, я понимала, что, наверное, это невозможно, но хотя бы сбить дозировку. Потому что к нам и начала милиция ходить уже потом в конце. И вот пришли туда верующие люди, бывшие зависимые, наркозависимые, которые мне рассказали о реп-центре. И,
0: Вот тут. Mm-hmm. Какая твоя первая реакция была? Дело в том, что у меня вчера была встреча интересная в метро с молодым человеком, и я сказала ему о реп-центре. Знаешь, какой первый вопрос был? А это не секта? Mm-hmm. Мне просто интересно, твоя стадия какая была? Ты пыталась что-то анализировать? Там секта, не секта, какая церковь или больничка? Тебя это еще волновало или тебе все равно?
1: Все равно было. Нас собрали всех, там, где мы принимали пищу, там, можно сказать, такая столовая, в столовой. Собрали, и они вот пели христианские песни. И меня просто единственное удивило то, что мотив был такой какой-то мирской песни, но слова были о Боге. И она мне как-то вот, ну, задела, они как-то улыбались. И мне предложили поехать в реп-центр. И один брат, он сам армянин, и он мне засвидетельствовал, как он свою жизнь бросил. И единственное, я спросила одно: ты куришь? Он говорит: нет. И вот почему-то это, не знаю, он мне пытался показать шрамы на руках от иглоукалывания, но меня интересовал только один вопрос. Ну, курит он или нет?
0: Почему?
1: Я не знаю, почему. Так вот, я просто помню, что я спросила. Он мне говорит: я не пью, не курю, не ругаюсь матом, и я стараюсь не грешить. Как-то мы разговорились. Они мне оставили свой телефон, и как-то через пару дней я ушла из больницы наркологической, но они постоянно мне звонили. Они звонили мне по несколько раз на дню и все упрашивали меня, чтобы я обратно вернулась в больницу, потому что я опять начала употреблять наркотики. И
0: тебя раздражало или тебе нравилось, что он беспокоится?
1: Мне нравилось, потому что это единственные люди были на тот момент, которые заботились обо мне.
0: Которым ты нужна была?
1: Да. И они сказали, что в реп-центр надо подождать. Очень маленький срок, я не помню, там, неделю. И я опять легла в больницу, но опять ненадолго, потом опять ушла.
0: И... Ну, так или иначе, Тань, как я понимаю, это борьба. Это твоя уже борьба шла.
1: Да.
0: Она пусть в холостую часто, знаешь, как педали у велосипеда, у которого нет цепи, но все равно ты уже ногами крутила как-то.
1: Да, я их видела. Вы понимаете, когда ты видишь в окружении своих друзей просто мертвые глаза, мертвый взгляд, и когда ты видишь даже в людей вот в миру, когда ты едешь на работу куда-то в общественном транспорте, я не видела такого сияния. Я, наверное, такие глаза видела, только когда в детстве дети радуются чему-то. Вот такой у них свет был излучающий. И они были такие разные, разных национальностей. Я говорю, вот один был парень армянин, а девушка еще была. И они все такие разные, вот такие веселые.
0: Знаешь, ну как ты вот прежде сейчас сказала, что полосы у тебя бывали черные, в лучшем случае серые, но белых не было, да?
1: Не было.
0: Вот это было похоже на белую какую-то полосу, да?
1: Да, какое-то прояснение, да, было в моей жизни, потому что самое, вот, что в моей жизни было потрясающее событие, это рождение ребенка. Больше я не могу вспомнить ничего хорошего. Как-то все вот наоборот, с каждым днем все сгущалось, сгущалось, какая-то темнота, и просвета я не видела. И, как я уже говорила, я с детства знала, что есть Бог. Мне очень хотелось умереть. У меня были попытки самоубийства, но что-то в последний момент меня останавливало, потому что я понимала, что существует какой-то творец, и я всегда была уверена, что есть ад и рай. И я боялась очень попасть в ад. Хотя я ходила в православную церковь, мне там рассказали, что еще есть какое-то чистилище, но я понимала, что меня ждет только самое худшее наказание, потому что мои злодеяния в жизни настолько страшные были.
0: Видишь, ну вот евангелистам, проповедникам хотя бы несложно было объяснить тебе то, что Бог может спасать. Потому что, когда я иногда говорю с молодыми людьми в наркотическом опьянении, они смотрят на меня совершенно недоумевающе, какой Бог и каким образом он вообще это может сделать.
1: Просто в моей жизни я поняла, что мне может помочь только чудо. А чудо у меня...
0: А чудо
1: жизни,
0: это Бог.
1: Это Бог, да. И я поняла, что когда в моей жизни было плохо, я всегда внутренне взывала, просила Бога, чтобы он мне помог. Вот. И в моей жизни была парализация от наркотиков, было много передозировок, были реанимации. Я падала со второго этажа. Меня резали наркоманы, чтобы отобрать наркотики. И как-то Бог, ну, хранил, и я всегда взывала к нему.
0: Много было таких моментов, когда можно было умереть?
1: Много моментов, да.
0: Тань, ну ты очень спокойно вот рассказываешь о том, что умирали от передозировки друзья. Вот вокруг, как солдаты, да, от пуль падают люди. И ты это видела?
1: А мне было все равно. У меня было ожесточение. Вы понимаете, когда все равно становится на слезы ребенка своего, на слезы родителей. Это на близких людей.
0: Это жесткое сердце уже.
1: Да. То окружающих. Тем более я понимала, что мне давно... Да не то, что говорили, я сама понимала, что в моей жизни только одно. Или я буду на кладбище. Это в худшем случае. В лучшем случае меня ждет тюрьма. Я была готова к одному и к другому варианту. Потому что мне уже было все равно. Я думаю, или доколоть свой век и умереть от передозировки. Ну, если тюрьма, так что ж, как говорится, от сумы, от тюрьмы никто не застрахован. И все мои знакомые, в большинстве случаев, они, конечно, ну, были в тюрьме. И один супруг, и другой супруг, и с кем мы общались, кололись вместе. И по им рассказам, что не страшно там. Что и там люди живут, и там есть и хорошие люди. И...
0: Ну и очень многие говорят, что там еще и отдохнуть можно, как говорят, перекумариться.
1: Да, вот, наверное, тоже. Меня и тоже думала, если уж тюрьма, так всегда я как-то искала положительные стороны. Может быть, думаю, на самом деле где-то передых сделать. Хотя мои друзья и там умудрялись употреблять и колоться. Но в тот момент мне не хотелось об этом думать, на самом деле. Просто все зависело, сколько у тебя наркотиков. Если есть возможность, все хорошо. Если нет, то, значит, приходили посещали мысли плохие. Вот. Ну, как я говорила уже, ничто не останавливало меня. Я согласилась поехать в репцентр, хотя папа, я общалась с папой, не очень были хорошие отношения, но все равно я рассказала, что мне предложили поехать в репцентр. Он меня отговаривал, он просидел в компьютере ночь, и как-то он не попал на вот этот сайт про репцентр, и он говорит: «Таня, говорит, у тебя, говорит, заберут паспорт, и будешь там работать в этом репцентре». Тем более, говорю, там армянин был один брат. Вот. И врачи меня отговаривали, потому что в состоянии здоровья у меня был цирроз, я ВИЧ-инфицирована, у меня маленькая иммунная система была.
0: Тань, ну почему в такой ситуации близких, друзей волнует больше, что паспорт отберут или что ты будешь работать больше, чем ты привыкла? Вот лучше оставайся в том виде, в каком ты есть, но не надо ехать в репцентр так часто. Я часто это слышу.
1: Не знаю, вот сейчас осознание приходит того, что вот те товарищи, с кем я общалась, какие-то общались со мной из-за корыстных побуждений.
0: Таня, спасибо. Для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна из Никулинского реабилитационного центра, который находится в Тверской области. Татьяна, мы остановились с тобой на том, что ты полуживая, и твой отец решает, как ты сказала, через интернет, смотрит информацию всякую, решает, стоит ли тебе ехать в реабцентр или нет.
1: Да, папа просто мне посоветовал, но я уже приняла решение, потому что очень хочется поменять что-то в своей жизни. Я принимаю решение поехать в реабцентр, и я практически, меня туда отвозят, это 13 часов дороги в машине.
0: Откуда куда 13 часов?
1: Это с подмосковного города Нахабино. И так получилось, что я туда приехала просто для общения. У меня была борьба ехать, не ехать. И я села в машину, я была в затуманенном состоянии, в наркотическом опьянении. Села и не осознавая еще, что на самом деле я еду в реабцентр, потому что где-то в подсознании я хотела, но по плоти мне не очень хотелось. Я вот думала, может, еще как-то оттянуть время. Но в результате меня повезли, можно сказать, без вещей, без всего, с одной дамской сумкой. Это был трудный путь, 13 часов дороги. У меня в машине началась ломка, у меня поднялась температура высокая, это 40 градусов.
0: Тань, от этого пытаются оттянуть время, зная, что будет плохо. Поэтому стараются, потому что да. Для меня это огромный вопрос. Люди, которые буквально иногда умоляют меня помочь, куда-то их перевести, тут же соскакивают на другую уже тему. Ну, ладно, еще чуть-чуть потом. Что вот за вот этим потом стоит? До вот этого потома что?
1: Не знаю, может быть, более благоприятное какое-то время...
0: Боль оттянуть? Дискомфорт вот этот физический?
1: Вы знаете, я не могу ответить точно, но что-то подсознание говорит тебе постоянно потом, потом, потом. Это необъяснимо. Это вот что-то внутри, которое так кричит на ухо, что еще не время, еще потом. И где-то все-таки внутри у тебя остается я сама, хотя уже от твоего самого ничего не осталось.
0: И долго остается я сам, я сама.
1: Я сам, да, что я еще не на самом дне. Я не знаю, как это объяснить, но на самом деле...
0: Ну, ты объяснила, на самом деле понятно.
1: Да. Да, я приехала в реабцентр. Для меня было все странно, удивительно. Я увидела разных людей от разного возраста, молодых девушек, которые пытались меня ободрить, помочь. Так ко мне относились хорошо, что подсознательно я понимала, что они, наверное, что-то от меня хотят. Потому что мои взаимоотношения в жизни строились только на корыстных побуждениях. Со мной общались, чтобы с меня что-то поиметь. Я общалась с людьми, если мне это выгодно. Если мне человек не нужен, не выгоден, мне жалко было тратить на него силы и время. Поэтому я думала, что какой-то подвох здесь. Так проходил день, два, три. Начали рассказывать о Боге, и как-то меня так коснулось моего сердца. Я на следующий день пребывания в центре, я расплакалась, я искренне попросила у Бога, что, Господь, если ты есть, помоги мне что-то поменять в своей жизни, потому что я понимала, что я так жить больше не хочу, и умереть мне было страшно. И я не могу сказать, что как-то я увидела какой-то фейерверк. Это было искреннее покаяние перед Богом. Я осознала, что я грешница. Но что-то вот в моем сердце зажглось. Как-то оно стало оттаивать. Потому что...
0: Таня, а вот здесь самая главная часть нашей программы. Я знаю, ты была дважды в реабцентре. Но если объединить вот эти вот события, я бы хотела от тебя сейчас услышать, как Бог входит в жизнь человека и что от человека требуется. В каком месте падение близко и от чего бы ты попыталась упредить тех, кто нас сейчас слушает, кто не сделал свой выбор? Где ошибки?
1: Я всегда в жизни искала смысл. Каждое мое действие, оно должно было сопровождаться с каким-то смыслом. Вы знаете, когда наркоман говорит «здрасте», он уже обманывает. И также всегда прежде, чем начать свой день, вот знаете, в голове он как калькулятор, компьютер, он всегда просчитывал, как лучше сделать, как где-то что-то отработать, где-то чтобы украсть, чтобы были какие-то наименьшие последствия.
0: Ну, то есть один парень здесь мне сказал «выпетлять».
1: Да.
0: Как-то.
1: Да. И всегда я искала логику и здравый смысл. И когда принимаю Господа, я еще не понимала, какой здравый смысл из этого.
0: Да. Умом это никак не
1: это
0: померить.
1: Это не понять. Я просто захотела бросить наркотики. Но потом мое сердце, говорю, оно как бы начало плавиться. Я стала такая сентиментальная. Я раньше не плакала. Нет, где-то в душе я плакала. Мне просто было жалко саму себя. А здесь я видела других людей с больными судьбами, которые рассказывали о себе. Я старалась им помочь, как могу. И, знаете, появилось какое-то равенство. Раньше в жизни было всегда превозношение, потому что я каких-то людей были для меня авторитетами, уважала и их слушала. Другие, кто для меня не был авторитетным, не могла переступить, добить, знаете, как вот говорят, по головам. А здесь мне было все равно, из какого социального слоя этот человек, чем он занимался в прошлой жизни. Мне хотелось помогать как и одному, так и другому. И чем могу? То есть это не значит что-то материальное, это значит что-то каким-то ласковым словом. Где-то помочь, где-то по уходу, где-то постирать, где-то погладить, где-то убраться. Потому что работать за просто так я в жизни никогда не хотела и не могла. И знаете, и когда я была в репцентре, я работала на ферме, доила коров, убирала за телятами, я получала от этого радость. Никогда в жизни я не думала, что в 30 лет сама с города Москвы я буду на ферме, простите, убирать то, что коровы делают. И сердце, оно вот плавилось каждым днем. И Господь, я начала читать Библию, мне так хотелось узнать, что это за книга. И я поняла, что это такая инструкция к жизни. Любой вопрос, который я задавала мне Господь через нее, рассказывал. И я поняла, что все законы, даже вот воровской закон в тюрьме, я сама не сидела, но я примерно понимаю, да, о чем идет речь, он тоже построен на каких-то, на Библии, потому что какие-то определенные четкие правила. И также вот Господь говорит, в этой жизни не привязываться ни к чему земному, потому что в любой момент ты здесь, потому что тебя ничто не удерживало. И такая семья, когда она появляется, это вот семья в репцентре, это не объяснить словами, это такая искренняя любовь бескорыстных людей. И я на самом деле поняла, что она любовь и дружба, она существует, вот именно настоящая бескорыстная.
0: Татьяна, мы можем сказать примерно так, что что-то зависит от нас, а потом остальное сделает уже Бог.
1: Вы знаете, я один раз увидела такую картину, стоит Иисус Христос и стучится в дверь, и на этой двери нет ручки. Я спросила, почему так? А мне сказали, что свое сердце человек пускает сам. Сам Бог без разрешения человека не может войти. Только когда человек пускает его. И Господь стучит через совесть, через Писание, через природу. Но человек сам ожесточается, кому повать на свои силы. Это вот уже неправильно. И я так смирилась. Просто я просила в каждом дне Господу. Господи, явись мне в полной полноте, яви мне чудо только для меня. И когда я приехала в репцентр при росте 1,74 м, весе 40 килограмм с дистрофией, с температурой 40, когда меня рвет от пищи, при виде пищи, и когда я не чувствовала лома, когда я освобождена от сигарет, когда я в жизни разговаривала матом, здесь у меня даже в мыслях нет негативных слов, я поняла, что в один день, в короткий промежуток времени, все свои вредные привычки, от них избавиться, на самом деле это нереально. Я за 15 лет не могла себя избавить хоть от чего-то, или от сигарет, или от алкоголя. А здесь мне это не хочется. Я поняла, что я освобождена. И когда ты понимаешь, что у тебя вырастают крылья, пусть ты еще не готова парить, но, по крайней мере, тебе становится каждым днем все легче и легче, и осознавание того, что ты прощена, когда вот груз как вины с тебя снимается, такая легкость получается, такое счастье, потому что вот душа человека, она как стакан, и чтобы вот убрать из стакана воздух, его надо чем-то наполнить, когда наполняешь Богом. Я не знаю, это так сложно объяснить, потому что это все мозг мой, он не может объять всю сущность Бога, но вы знаете, такие свидетельства, когда я у него прошу, я еще не успеваю говорить в молитве, а Господь мне уже это дает, и это настолько так страшно становится от его могущества Бога.
0: Татьяна, ну вот ни ты, ни я, сейчас встретив где-нибудь в метро наркомана, мы ему не сможем вот это рассказать о величии Бога. Мы не сможем. Вот ты сейчас пытаешься в эфире рассказать, какой он. Ты его уже прочувствовала, и все равно сложно. Мы не можем рассказать человеку, что нужно сделать человеку, который хочет измениться, но еще не знает, как благ Господь. Что ты можешь посоветовать?
1: Я хочу, чтобы человек в первую очередь просто отдал свое сердце Богу.
0: Не надо. То есть попробовал?
1: Попробовал. Просто попросил прощения, попросил помощи у Бога.
0: Стоит попробовать?
1: Стоит попробовать. И вы знаете, я всегда смеялась над верующими людьми. Мне казалось, что они какие-то на самом деле сектанты и фанатики. Но в моей жизни произошло так, что я сама верующая, и самые мои близкие друзья верующие, которые от меня не откажутся никогда. Потому что они верят в Бога, и Господь, Он настолько нас возлюбил, что отдал Сына Своего на смерть. Осознание этого мне дает такое желание служить Ему, жить. И я так хочу, чтобы люди просто преклонили свои колени. Тем самым, когда мы опускаемся на колени, мы просто поднимаемся через это к небесам все выше и выше.
0: Перед своим Создателем, как ты сказала несколькими минутами раньше, тот Бог, который нас создал, Творец неба и земли, Он не врывается в сердце просто без разрешения. Он не открывает сердце и не врывается. Он ожидает, пока
1: нежно
0: мы откроем.
1: Нежно стучит, кротко стучит. И ждет от нас. Это первый шаг. Человеку дан выбор. И человек делает выбор сам. И если кто-то хочет изменить свою жизнь, это выбор его. Человека. Но мы изначально избраны Богом. Мы каждый человек в его плане. И мы особенные, у Бога на каждого человека есть свой план. Но выбор стоит всегда за человеком.
0: Татьяна, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья Татьяна Тарамаева из Никулинского реабилитационного центра, который находится в Тверской области. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Лилия Погорелая. Вам доводилось видеть человека, у которого кончик языка раздвоен, как у змеи, а на самом языке непонятный иероглиф? А что вы скажете о татуировке во всю спину, изображающую горящий город, а над ним демона с трезубцем? 30 лет назад такого человека без разговоров отправили бы в психиатрическую лечебницу, ну а лет 400 назад – прямо на костер. В наши же дни даже 5-летние дети наносят на себя татуировки, которые хотя и временные, но по сути дела не меняют. И родители вместо того, чтобы бить тревогу, наоборот, одобряют подобные капризы. Свобода самовыражения, которой мы можем сегодня пользоваться, понимается как бездумность и безответственность. Культура Европы и Америки, христианская в своих истоках, негативно относилась до недавнего времени к любым попыткам изувечить свое тело изображениями или иным способом. В настоящее же время они переживают на себе влияние язычества. Ведь именно в этих странах наибольшее развитие получило искусство татуировки и пирсинга. На протяжении многих лет пирсинг считался явлением вне закона, украшал тела зэков и темных личностей андеграунда, таился под складками одежды и выставлялся на показ только в узком кругу. Сейчас, похоже, с этим покончено. В крупных городах создаются салоны и клубы. Молодые люди уже не могут считаться модными и продвинутыми, не сделав пару-тройку проколов. Шерстится интернет, поднимаются архивы, разыскивается все, что касается двух тем – татуировки и пирсинга. Как-то на память мне пришло письмо, пришедшее к нам в студию от одной молодой девушки-христианки, которая писала: «Живя в этом мире и общаясь с друзьями, меня не покидает мысль сделать себе татуировку, потому что все их имеют, а я нет. Скажите, можно ли это делать? Как христианство относится к татуировкам и прочим украшениям на теле?» Я думаю, что эти вопросы сегодня интересуют не только автора этого письма. Сейчас модно иметь много различных украшений. Особенный интерес вызывают татуировки и пирсинг. Однако Бог в Священном Писании очень ясно сказал: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Книга Левит, 19 глава, 28 стих. Из этого отрывка можно сделать вывод, что такого рода украшения являются запретом от Бога, а следовательно и грехом. Но почему Библия не одобряет пирсинг и татуировки? Поговорим об этом в нашей сегодняшней программе «После песни».

0: Итак, что же Библия вообще говорит о пирсинге и татуировках? Первое. Бог запрещает это делать. Господь в своем слове предупреждает свой народ не делать никаких нарезов и наколок на теле. И Библия столь категорична в этом отношении, что трижды предупреждает против нанесения на себя знаков. Два раза в книге Левит, в 19 главе 28 стихом, «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен, я Господь». И в 21 главе 5 стихом, «Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем». И третий раз в книге Второзакония, в 14 главе 1 стихом, «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Второе. Библия говорит, что это не украшает нас. Библия призывает нас, особенно женщин, облачаться в приличные одежды со стыдливостью и целомудрием. Об этом мы читаем в первом послании к Тимофею во второй главе, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Что такое приличное и целомудренное одеяние? Это скромная одежда, прикрывающая, а не рекламирующая интимные места. Такая одежда не является вызывающей. Давайте вернемся к татуировкам и пирсингу. Противоречат ли они этому? Конечно, да. Ведь татуировки и пирсинг как раз и делаются на интимных местах и обязательно выставляются на показ. Таким образом, они призывают носить человека вызывающую одежду, противоположной стыдливости и целомудрию, и противоречат библейским принципам. А если пирсинг делается на лице, может ли это быть хорошим украшением? Давайте вспомним из истории, в каком случае человеку вдевалось кольцо в ноздрю. Только в одном, если тот становился навсегда рабом своему хозяину. В вашем случае, под чье господство отдаетесь вы? Задумайтесь над этим и сами ответьте на свой вопрос. И третье, эта практика ассоциируется с оккультизмом. В книге Левит в 19 главе в 28 стихе мы читаем: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен, я Господь». По языческим обычаям наколки и нарезы на теле делались либо в честь умерших, как память о них, либо с целью войти в транс во время оккультных сеансов и вступить в общение с умершими, то есть вызывание духов. А Бог предупреждал свой избранный народ о том, чтобы они не занимались оккультизмом ни в какой форме, называя оккультизм мерзостью. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Книга Второзакония, 18 глава, с 9 по 12 стихи. Татуировка – это модно, стильно, круто? Сегодня многие ответят на этот вопрос «конечно, да». К сожалению, и некоторые христиане относятся к этому слишком легкомысленно, демонстрируя свою веру с помощью христианских наколок. Мы сейчас рассмотрели, что говорит Библия по этому поводу. Но давайте посмотрим еще и на реальную жизнь и послушаем, что об этом говорят неверующие люди, в жизни которых тату сыграла роковую роль. Эти цитаты взяты из одного светского издания, а прочтут их для вас мои друзья.
1: Моя девушка была тихим, добрым ангелом. Я собирался жениться на ней. И вот однажды она в салоне сделала татуировку. Чертика с кинжалом. Ее характер вдруг резко изменился. Она начала по пустякам скандалить, ревновать и стала злой на язык. В итоге мы разошлись. Неужели тату может изменить человека?
2: Может,
0: уверяет москвич Константин Авраменко.
2: Тату изменяют жизнь 15% людей. Тех, кто по недомыслию сделал наколку сомнительного содержания. Убедился на собственном опыте.
0: У Константина редкая специальность. Он выводит татуировки. Естественно, пациенты рассказывают, почему они решили от них избавиться.
2: Пришла ко мне девушка с китайским иероглифом. Она плакала и умоляла немедленно стереть татуировку. По ее словам, на нее сразу после нанесения рисунка посыпались несчастья. За год она потеряла работу, родила мертвого ребенка, и от нее ушел муж. А последней каплей, чуть не приведшей ее к самоубийству, стало групповое изнасилование пьяными малолетками. Вот она и прибежала сводить свою тату, которая, как я выяснил, означала слово «демон». Сейчас она уехала за границу. Несчастья прекратились. Другая 16-летняя девушка сделала себе наколку на спине, красивую цветную бабочку. С тех пор главным делом ее жизни было каждый вечер знакомиться с новым мальчиком. После школы она не стала поступать в институт, а бегала по ночным клубам. Ее парень наговорил ей гадости и стал встречаться с ее подругой. Кто-то надоумил ее избавиться от татушки, направив ко мне. Я объяснил ей, что по старым поверьям бабочка – это знак блудницы. После выведения тату ее парень вернулся к ней, и месяц назад они поженились. Сейчас она ждет ребенка. Не зря в Библии есть запрет. Не украшайте тела свои рисунками и письменами. Еще наши предки подметили угрозу, исходящую от тату.
0: Подытоживает Константин Авраменко. Как видим, люди с помощью татуировок, не осознавая того, наводят на себя проклятие. Да еще и деньги за это платят. Мы, как верующие, понимаем, что, накалывая на своем теле магические рисунки или письмена, человек попадает под действие колдовских сил и оказывается под демоническим контролем. Даже современные психологи это признают. Ольга Кривцова, кандидат психологических наук, говорит так.
3: С древних времен татуировка наделялась магическими свойствами. Сделав агрессивную тату, демона или вурдалака, человек окружает себя барьером, который сложно преодолеть. Наколка постоянно напоминает ее обладателю: «Я сильный, злой и ненавижу мир». Некоторые психологи придерживаются мнения, что татуировка – часть механизма зомбирования, превращающего человека в носителя чужой воли. Ведь множество татуировок представляет собой так называемые пентакли – магические рисунки, с помощью которых можно проводить ритуалы подчинения.
0: Из этого мы видим, что татуировки – это не просто украшение или отличительный признак. Это знаки, символизирующие обращение к потусторонним силам, которые влияют на жизнь человека. Почему же сегодня люди делают наколки и нарезы на теле? Часто молодежь делает наколки, что называется, по глупости. Однако в действительности они это делают из-за недостатка знания и непонимания сути вещей. Большинство людей не наставлены в начатках учения Божьего. Они не знают отношения Бога к нарезам на теле, не знают о том, что их тела должны быть храмом Святого Духа, не знают, что Господь создал их для того, чтобы они славили своего Творца. Многие люди делают наколки, потому что не имеют понятия об оккультных и идолопоклонческих корнях этой практики. Другие поступают так, потому что находятся под влиянием оккультизма, возможно, сами того не подозревая. Делая это, они не подозревают о том, на какой опасный путь вступают, открывая дверь демонизации. В чем же духовная опасность такой практики? Люди не понимают, что, демонстрируя сатанинскую маркировку на своем теле, они открывают двери своей жизни для атак сатаны. Большинство татуировок выглядят зловеще. Черепа и кости, перевернутые звезды, козлиные головы, змеи и драконы, демоны, вульгарные изображения и так далее. Также немалое значение имеет и то, где на теле люди делают наколки или нарезы. В старину татуировками клеймили преступников и проституток. Аналогичным образом приверженцы тех или иных религий выкалывали на себе символы своих религий и изображения своих богов. Сегодня своими татуировками люди провозглашают свою принадлежность к той или иной группировке. Пираты, заключенные, моряки, солдаты, сатанисты. Может показаться, что нет ничего страшного в том, что на кожу нанесены какие-то рисунки. Однако это не так. Ведь почему военнослужащие носят погоны, кокарды, шевроны и другие знаки отличия? Это символ принадлежности к определенной группе лиц со всеми вытекающими правами и обязанностями. Татуировка равным образом есть видимый знак принадлежности к чему-то, даже если носитель не осознает этого. Духовный мир зла реален. Поставив на теле знак, вы заявляете тем самым о своей принадлежности к нему. Многим будет трудно принять библейское учение о татуировках, поскольку татуировки и пирсинг являются весьма распространенным явлением в нашем обществе. Однако популярность той или иной практики в обществе не оправдывает эту практику в глазах Бога. Многое из того, что модно и общепринято в нашем мире, является грехом. Например, аборты, гражданские браки, азартные игры и так далее. Господь же призывает нас держаться того, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Господь также призывает нас: «Не следуй за большинством на зло». Книга Исход, 23 глава, 2 стих. Сегодня многие родители под влиянием общественного мнения не только сами делают себе наколки, но и позволяют своим детям делать наколки и нарезы на теле. Малышам родители покупают временные татуировки-наклейки или штампы. На первый взгляд это выглядит безобидной игрушкой. Но на самом деле такие игрушки подготавливают сознание ребенка к приобретению постоянной наколки в будущем. Сегодня подростки и молодежь не осознают, что позднее они пожалеют, что когда-то сделали наколку на своем теле. Многие из разочаровавшихся в наколках считают, что совершили большую глупость в молодости, а теперь должны всю жизнь жить с напоминанием об этой глупости. Не секрет, что лишь у немногих есть средства на лазерную операцию по сведению татуировки. Конечно, у молодежи может возникнуть вопрос: а если человек носит христианскую или просто нейтральную символику? Вы говорите о вреде от плохих татуировок и, по-видимому, не имеете ничего против хороших. И ревностные христиане могут запросто наколоть себе рисунок со звездой Давида или надпись типа «Не забуду Римлянам 10:15». Но хочет ли этого Бог? Во всяком случае, Библия, наивысший авторитет для всех христиан, однозначно говорит, что накалывание татуировки – это грех. «Не накалывайте». Вот оно, христианство, то есть знание и исполнение Божьих заповедей. Все остальное – самообман. Один обманутый обманывает другого, другой – третьего. Нет, и не может быть татуировки нейтральной или полезной. В Писании сказано, что Дух Святой ставит свою печать на тех, кто кровью Христа искуплен от греха и проклятия, на кого сатана не имеет права. В нем и вы услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Эта печать есть присутствие Духа Святого в жизни верующего. Она видна только духовному миру. Никто не может предъявить своих прав на такого человека, кроме Бога. Дьявол также ставит свои печати, но они видны обычному зрению. Клеймо сатаны позволяет ему действовать в жизни человека, постепенно разрушая ее. Дьявол вовсе не оригинален. Как всегда, он подделывается под Бога, искажая его истину. Что же делать тем людям, которые, осознав, что поступили против Божьего повеления, нанеся на себя татуировку, решили отказаться от нее? Не стоит льстить себе надеждой, что освободить человека от власти бесов может специалист по выведению наколок, как бы он себя ни рекламировал. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста», сказал наибольший из служителей освобождения Иисус Христос, Божий Сын, в Евангелии от Марка, в 9 главе, 29 стихом. Только обратившись к Нему, как к Спасителю, человек получает прощение грехов, рождение свыше и победу над болезнями и проклятиями. Искреннего покаяния и сознательного отречения от всего, что связано с дьяволом, достаточно. Обратитесь к Иисусу Христу в молитве покаяния и постарайтесь при первой же возможности, когда позволяют обстоятельства и финансы, избавиться от татуировки. И Господь в милости Своей простит вас и изгладит все последствия опрометчивых шагов. Храни свою свободу, ты человек, и над тобою Бог, который хочет видеть тебя не рабом, а другом.

На этом прощаемся с вами. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную по материалам газеты «Дело веры» и интернет-сайта «Портал Кредо.ру». Над выпуском работали звукооператор Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Послание к римлянам, 6 глава, 12 и 13 стихи. «И потому не давайте греху править вашей жизнью на земле, ибо вы не должны подчиняться желаниям, вызванным вашей греховной натурой. Никакие части вашего тела пусть не будут во власти греха, не станут его орудиями на службе у неправедности. Вместо того посвятите себя служению Богу, как люди, восставшие из мертвых и теперь живые. И части вашего тела тоже поставьте на служение Богу, как орудия праведности».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 14 и 15 стихи. Здесь записаны такие слова. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Как видите, в этом отрывке из Священного Писания речь идет о прощении. Конечно же, вы все хорошо знаете, что мы живем в несовершенном мире. Мало того, что мы живем в несовершенном мире, но мы еще и живем среди несовершенных людей. И это еще не все. Я открою еще один секрет. Мы сами несовершенные люди. Итак, будучи несовершенными людьми, мы живем в несовершенном мире среди несовершенных людей. И поэтому понятно, что мы обижаем, и нас обижают. Мы часто бываем несправедливы, и к нам несправедливы. А поэтому все мы нуждаемся в прощении. И как раз о прощении идет речь в этом отрывке, который мы прочитали из Священного Писания. Что же такое прощение? Существуют самые разнообразные определения этого термина. Но мне нравится следующее. Прощение – это дарственное освобождение виновного от заслуженного им наказания. Другими словами, прощение – это когда вы относитесь к виновному так, как будто бы ничего не произошло. В каждом акте прощения обязательно присутствуют две стороны. Первая сторона – это тот, который нуждается в прощении, а вторая сторона – это тот, который дает прощение, то есть прощает. И поэтому, говоря о прощении, давайте прежде всего рассмотрим первую сторону, а именно того человека, который нуждается в прощении. Вы знаете, многие люди нуждаются в прощении, и они сознают это, но они не получают его. Возникает вопрос «почему?». Существуют различные причины, отвечающие на этот вопрос, и я хочу указать на первую. «Не получают, потому что не просят». Именно это написано в Библии, в послании апостола Иакова в 4 главе. Он говорит «не имеете, потому что не просите». Люди не просят по разным причинам. Первое, им не позволяет гордость. Это ниже их достоинства. Они думают, что если они попросят прощения, то этим самым унизят себя, этим самым подорвут свой авторитет. Именно по этой причине очень часто родители не просят прощения у детей, даже тогда, когда понимают, что неправы. Они думают, что, попрося у ребенка прощения, они подорвут свой родительский авторитет. И человек иногда говорит, не хватало, чтобы я и еще просил прощения у него. Также люди не просят прощения, потому что считают, что человек и так обязан простить его. Зачем еще просить прощения? Иногда люди говорят, да прости его, хоть он и не просит прощения, так как Бог прощает. Но, дорогие, давайте посмотрим, а как же Бог прощает? Вы посмотрите, миллионы людей каждый день идут в ад из-за того, что в их жизни не было момента, когда они попросили прощения у Бога. Бог готов простить каждого человека. Он желает простить всех людей. Но он это может сделать только лишь тогда, когда человек попросит у него прощения. А если человек не попросит прощения, он не может и рассчитывать на прощение Божие. И вот подобным образом происходит и среди людей. Мы не можем рассчитывать на прощение до тех пор, пока не попросим его. Сам акт прощения может осуществиться лишь только тогда, когда человек попросит его. Это подобно тому, как вирусное заболевание возможно лишь только тогда, когда присутствует вирус. Если нет вируса, то не может быть никакого вирусного заболевания. Вы знаете, еще одна причина, почему люди не просят прощения, они думают, что достаточно попросить прощения у Бога. Человек говорит, зачем просить прощения у человека, если я попросил прощения у Бога? Да, но ведь вы согрешили не только против Бога, но и против человека, а поэтому и просить прощения надо и у Бога, и у человека.
Всякий раз, когда мы обижаем кого-то, всякий раз, когда мы несправедливы, когда мы огорчаем, когда мы причиняем боль, мы грешим и против Бога, и против человека. А поэтому и прощения просить надо обязательно у обоих. Примером тому является притча о блудном сыне. В ней рассказывается о том, как сын забрал свою часть имения и ушел из отцовского дома. Затем он промотал это имение со своими друзьями, живя распутно. И только тогда, когда он уже был у свиного корыта, он понял, что поступил неправильно, осознал свою вину и решил встать и пойти к своему отцу и попросить у него прощения. И вот когда он пришел к отцу, то он произнес следующие слова: «Я согрешил перед небом и перед тобою». Он понимал, что он сделал грех и перед Богом, и перед человеком, в данном случае перед своим отцом. А поэтому он и пришел просить прощения и у Бога, и у человека. Именно так повелевает Господь. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, то оставь твой дар перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Господь желает, чтобы мы просили прощения. Если мы сознаем свою вину, если мы действительно виноваты, то мы обязаны попросить прощения. И поэтому в этой нашей программе я хочу обратиться к тем, которые сейчас находятся в ссоре. Если есть те, которых вы огорчили, которых вы обидели, поступили с ними несправедливо, может быть, они огорчены и испытывают боль в результате этого, то не медлите, обратитесь к ним, примиритесь с ними, а для этого попросите у них прощения. Вы увидите, как изменятся ваши взаимоотношения. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на другую причину. Люди не получают прощения не только потому, что не просят, но также и потому, что неправильно просят. В этом же послании в 4 главе написаны такие слова в 3 стихе. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Другими словами, потому что неправильно просите. Как же просить прощения правильно? Ответ на этот вопрос мы находим, конечно же, на страницах Библии. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что необходимо просить прощения искренне. Только искренне. Часто люди просят прощения притворно. Они просят его формально, для того, чтобы поставить галочку, для того, чтобы сказать: «Но я же просил у тебя прощения». Но на самом деле оно не было искренним. Эта просьба не была искренней. Почему? Да потому что для того, чтобы прощение было искренним, необходимо осознать свою вину. Без глубокого осознания своей вины не может быть искреннего прощения. Очень часто можно наблюдать такую картину, тогда когда ребенок что-то натворил и видит отца с ремнем, который приближается к нему, он сразу же начинает рыдать и просить прощения, говорить: «Папочка, я больше не буду, прости меня». Но вот отец простил его. Стоит ему повернуться для того, чтобы уйти назад, а ребенок продолжает делать то же самое. Это говорит о том, что в нем не было осознания своей вины. Его прощение не было искренним. Он просил только лишь из страха перед наказанием. К сожалению, так поступают не только дети, но и взрослые. И Бог желает, чтобы мы просили прощения искренне, от всего сердца, из глубины своей души. Чтобы мы просили так прощения и перед Богом, и перед людьми. Писание говорит, что Господь с лукавыми поступает по лукавству их, а с искренними Он поступает искренне. Также необходимо просить прощения не только искренне, но и конкретно, не расплывчато, не в общем. Иногда люди просят прощения и сами даже не знают, за что они просят. Поэтому очень важно, тогда, когда мы просим прощения, не употреблять слов «если может быть». Иногда человек говорит: «Если я обидел тебя», в чем он, конечно же, сомневается, то ты прости меня. Или
«Может быть, я поступил с тобой несправедливо, ты извини меня». Конечно же, это неправильная просьба о прощении. Ни в коем случае нельзя употреблять этих приставок «если», «может быть». Необходимо просить прощения конкретно за то, что мы совершили, а не в общем. Одна женщина, переезжая в другой город, собрала своих соседок и говорит им: «Если я когда-нибудь кого-нибудь обидела чем-то, то вы простите меня, и я вас всех прощаю тоже». Конечно же, это неправильная просьба о прощении. Необходимо было ей сказать: «Если я кого-то обидела чем-то, подойдите ко мне, и я хочу попросить у вас прощения лично». Вот это будет конкретно. Прощение необходимо просить не только искренне, не только конкретно, но и за себя, за свою вину, без указания на вину другого. При этом ни в коем случае нельзя использовать слово «хотя», «но». Вы знаете, иногда человек просит прощения и говорит: «Да, я виноват, но посмотри на себя». Или: «Я поступил неправильно, хотя ты сделал еще хуже». Это, конечно же, неправильная просьба о прощении. Необходимо просить прощения за 100% своей вины. И даже если и есть вина другого, пусть он сам просит прощения за свою вину. Ваша задача – просить за свою часть, без указания на часть другого, для того, чтобы это была правильная просьба о прощении. И, наконец, последнее. Необходимо просить прощения не только словами, но и делом. Очень часто люди просят прощения на словах, но на деле мы видим обратное. Это, конечно же, неправильно. Господь желает, чтобы мы просили прощения искренне, конкретно, за свою вину, и не только на словах, но и на деле. Представьте себе такую ситуацию. Человек одолжил у своего друга автомобиль. Поехал, попал в аварию и разбил его так, что автомобиль не подлежит ремонту. И затем приходит к своему другу, приносит ключи, ложит ему на стол и говорит: «Извини, я больше не буду». А потом думает: почему он обижается на меня? Конечно же, он больше не будет, потому что ему больше никто не даст проехаться на автомобиле. Но разве так надо просить прощения? Необходимо просить прощения иначе. Ему надо было бы сказать: «Извини, я больше не буду, и я готов понести ущерб. Я готов возместить тебе то, что требуется с моей стороны». Вот это была бы правильная просьба о прощении. Мы находим также множество примеров на страницах Библии о том, как люди правильно просили прощения. Например, тот же блудный сын, о котором мы уже вспоминали. Тогда, когда он пришел к отцу, то он сказал: «Я согрешил перед небом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Конечно же, отец этого не сделал. Он принял его как сына. Но мы видим, что блудный сын был готов понести наказание. Он был готов возместить урон, потому что его просьба о прощении была искренней. Он просил не только лишь на словах, но и на деле. Точно так же, дорогие друзья, и мы должны поступать с теми, которых мы обидели. Мы должны просить прощения у них искренне, конкретно, за свою вину, и не только словами, но и делом. Точно так же необходимо просить прощения и у Бога. Тогда, когда вы обращаетесь к Богу и просите у Него прощения, необходимо

плохо, или вот я вам советую, чтобы вы простили его, или, может, если вы сможете, тогда простите его. Нет, Бог говорит очень конкретно и очень прямо. Он говорит «прощайте». И вот этот глагол «прощайте» стоит в повелительном наклонении. Господь говорит, что мы обязаны простить человека, тогда, когда он искренне просит у нас прощения. Вы посмотрите на страницах Писания, мы находим очень много примеров того, когда люди, получившие прощение, не смогли простить тех, которые согрешили против них. Это притча об одном человеке, который задолжал огромную сумму своему господину. Но господин простил ему все. А потом этот человек вышел, нашел товарища своего, который был должен ему очень мало, и бросил его в темницу, потому что тот не отдал ему долг. Конечно же, это было ужасное состояние этого человека, за которое он очень жестоко поплатился от своего господина. На страницах Писания мы находим очень много предостережений, которые бы защитили нас от греха непрощения. Бог говорит в молитве «Отче наш», «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Другими словами, если я не прощаю своего должника, то и ты не прощай меня. Мы прочитали с вами в начале стих из Библии, в котором говорится, что «если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Другими словами, Бог говорит нам, что если мы не прощаем наших ближних, то чтобы мы не обращались за прощением к Нему. Он не простит нас, потому что мы не научились прощать. Вы знаете, человек, который не прощает, подобен тому, который сидит на ветке и сам же пилит эту ветку. Почему? Потому что все люди нуждаются в прощении. А раз все нуждаются в прощении, то и все должны научиться прощать. Именно так поступает Господь. Он прощает нас, тогда, когда мы просим у Него прощения. Второе, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это прощение не чувство, а акт воли. То есть это наше решение, добровольное волевое решение. Ведь посмотрите, Бог прощает нас не по настроению. Он не говорит, что «сегодня я не могу простить этого человека, потому что у меня нет расположения к нему внутреннего». Он прощает нас всегда. Но часто так поступают люди. Они говорят, что «я не чувствую, что я обязан или обязана простить его. Мне кажется, что его просьба о прощении не искренне». Будем помнить о том, что прощение – это не чувство, не то, что мы чувствуем, а это решение, это акт воли. Именно так прощает нас Бог, и именно так Он хочет, чтобы мы прощали друг друга. Также мне хочется обратить ваше внимание на то, что простить не всегда забыть. Простить – это значит не напоминать. Мы не в состоянии вычеркнуть из нашей памяти ту обиду или ту несправедливость, которые были сделаны по отношению к нам. Но мы в состоянии не напоминать человеку о случившемся. Но вы знаете, очень часто люди говорят «я прощаю тебя», но на самом деле они носят этот камень непрощения в своем сердце и при удачном моменте опять вынимают его, опять напоминают. Одна женщина пришла к пастору своей церкви и говорит, что «я не знаю, что мне делать. Всякий раз, когда мы поссоримся с мужем, то он становится историческим». Пастор поправил ее и говорит: «вы, наверное, хотели сказать, он становится истерическим?» Она говорит: «нет, он становится историческим. Он вспоминает все то, что я сделала неправильно на протяжении всей нашей совместной жизни». Конечно же, Господь не желает этого. Он хочет, чтобы тогда, когда мы прощаем, мы больше не напоминали. Именно так Он прощает. Писание говорит, что Он выбрасывает наши грехи за хребет. Он бросает их в пучину морскую. Он стирает их, делает так, как будто бы их никогда и не было. Вот так прощает Господь. Что же такое «я прощаю тебя»?
«Я прощаю тебя» означает, что я больше не буду на

напоминать тебе о том, что случилось. Я прощаю тебя, означает, что я не буду рассказывать другим о том, что случилось. Я прощаю тебя, это говорит о том, что я не использую то, что случилось против тебя. Я прощаю тебя, означает, что то, что случилось, уже больше никогда не будет стоять между тобою и между мною. Вот это прощение. И именно только тогда, когда человек прощает таким образом, это и есть настоящее прощение. Если же нет, то он прощает лишь на словах, а в его сердце остается грех непрощения. И следующее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, что прощение не заслуживается, оно дарится. Иногда человек говорит: «Я прощу тебя, если ты выполнишь то или другое. Я прощу тебя, если ты заработаешь или заслужишь мое прощение». Это, конечно, неправильно, потому что посмотрите, как нас прощает Бог. Он не требует от нас ничего. Он не ставит никаких условий. Он не говорит нам никаких «если». Мы читаем Библию и находим, что Бог возлюбил мир тогда, когда люди были грешниками. Он не сказал им: «Я возлюблю вас тогда, когда вы исправитесь», или «тогда, когда вы исполните мои заповеди». Нет, Он возлюбил мир без каких-либо условий тогда, когда люди были еще грешниками. Мы видим, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного, а нашего Господа Иисуса Христа, также без каких-либо «если». Но Он это сделал без условий. Он это сделал как результат того, что Он возлюбил. А представьте себе, если бы Бог сказал: «Я пошлю в мир Сына Своего Иисуса Христа, если вы сделаете то и другое, если вы примете Его как Господа». На самом деле мы видим, что люди не приняли Его. Наоборот, они даже распяли Его на Голгофском кресте. Но тем не менее, Бог все равно возлюбил этот мир и все равно послал Сына Своего. То есть мы видим, что Бог прощает без каких-либо условий. Он прощает, потому что дарит нам свое прощение. Конечно, тогда, когда мы просим искренне, из глубины души, с осознанием своей вины. Бог прощает безусловно, потому что прощение — это подарок. Прощение — это амнистия. Вот точно так же Бог желает, чтобы мы прощали друг друга. Прощали без всяких условий, дарили бы друг другу прощение. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что простить не обязательно доверять. Прощение не заслуживается, но доверие заслуживается. Если вы поручили человеку какое-то дело, но он подвел вас, он поступил неправильно, вы простили его, опять доверили ему это дело, он опять подвел вас, то вы вправе в третий раз не поручать ему это дело, но вы не вправе его не простить. Однажды ученики подошли к Иисусу Христу и спросили: «До скольки раз я должен прощать брата своего? До семи ли раз?» И Христос ответил: «Не до семи, а до седьмижды семидесяти раз», то есть «всегда». Именно так прощает Господь. Тогда, когда человек приходит к Нему и сокрушается, просит у Него прощения, просит искренне, просит конкретно за свою вину, то Бог прощает его, сколько бы раз человек не обращался за прощением. А представьте себе, если человек просит у Бога прощения, а Бог отвечает: «Сколько можно? Ты каждый день просишь у меня прощения. Я уже устал тебя прощать. Все, довольно, больше не обращайся ко мне за прощением, я больше не буду тебя прощать». Конечно, было бы очень печально, если бы Бог поступил с нами так. Но именно так мы часто поступаем с людьми, тогда, когда не прощаем их. И, наконец, последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что только Бог дает силу прощать. Тогда, когда случается что-то мелкое, незначительное или не столь великое, то человеку легко простить. Но тогда, когда случается нечто большое, ужасно трудное,
человеку невозможно простить. И вот тогда за помощью надо обращаться к Богу, потому что, как написано в Библии, только лишь в Боге есть сила для прощения. Я вспоминаю, как одна женщина рассказала свою жизненную историю. Во время Второй мировой войны она была в концлагере в Германии. И вот там, в концлагере, она прошла через ужасные испытания, тогда, когда над ней издевались, тогда, когда ее обижали, тогда, когда с ней поступали несправедливо. Но это было еще не самое страшное. Но самое страшное было то, что на ее глазах полицай растерзал ее сестру. Он просто разрезал ее на части. С тех времен прошло очень много времени, и она свидетельствовала о том, что, будучи в концлагере, Бог коснулся ее сердца, и она обратилась к Нему, она стала христианкой. Бог дал ей силу прощать и простить даже тех, которые издевались над ней. И вот однажды она рассказывала об этом в одной церкви в Германии, и после собрания к ней подошел пожилой мужчина. Со слезами на глазах он протянул ей руку и сказал: «Я приветствую вас, сестра. Дело в том, что и я был в концлагере. Дело в том, что и меня Бог нашел и из падшего грешника сделал свое дитя. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите, и хочу поприветствовать вас». Когда она подняла глаза и посмотрела в его лицо, то она увидела, что это был тот полицай, который зверски растерзал ее сестру. На протяжении всех этих лет она помнила его образ. Очень часто она просыпалась ночью в холодном поту, потому что ей снились кошмарные сны. Она поняла, что до сих пор она не имела силы простить этому человеку. И вот теперь, когда он протянул ей руку, ее руки стали свинцовыми. Она не в состоянии была пошевельнуть рукой для того, чтобы подать ему свою руку. И в этот момент она говорит, что она мысленно обратилась к Господу и сказала: «Господи, помоги мне, дай мне силы простить этого человека». И в этот момент она говорит, что мир и покой наполнили ее сердце, и она протянула ему руку и поприветствовала его как брата. Но, дорогие, это возможно лишь только тогда, когда Бог даст вам силу для прощения, и мы должны помнить об этом. Итак, мне хочется обратиться ко всем тем, которые находятся в ссоре. Просите друг у друга прощения и прощайте друг друга, так как Господь простил вас. Христиане являются самыми прощающими людьми в мире по той простой причине, что они есть самые прощенные люди в мире. Поэтому пусть Господь поможет вам просить прощения и прощать друг друга. А если есть те люди, которые еще не обратились к Господу, то обратитесь к Нему, попросите у Него прощения, и Он обязательно простит вас и подарит вам новую жизнь, жизнь с избытком, как здесь на земле, так и затем в вечности.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Многократно говорил об этом Господь в Писании. Он часто повторял это слово, чтобы уверенность наша вдвойне была несомненной. Так никогда не будем сомневаться в этом. Это обетование является особенно убедительным. В греческом языке в нем содержится 5 отрицаний, и каждое из них решительно исключает возможность того, что Господь оставит и покинет кого-нибудь из своих чад так, что оно действительно может почувствовать себя одиноким и покинутым. Это драгоценное слово не только обещает нам свободу, освобождение от страданий, но оно является гарантией того, что мы никогда не будем покинуты и оставлены. Бог может призвать нас к тому, чтобы мы шли трудным путем, но мы всегда будем в общении с Ним и не лишимся Его содействия и забот. Нам не нужны будут деньги, потому что Бог будет всегда с нами, а Бог гораздо лучше золота. Расположение Его лучше богатства и счастья. Нам не следует довольствоваться тем, что мы имеем, ведь тот, с кем Бог, обладает большим, нежели весь остальной мир. А чем еще мы можем обладать, кроме бесконечного? Чего еще мы можем желать, кроме благодати всемогущего? О сердце! Если Бог говорит, что Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя, тогда не переставай просить благодати, не переставай молиться о том, чтобы твой Господь не оставлял тебя ни на мгновение, и чтобы ты не уклонился от путей Его.

0: Была девочка Маша, как все. Все друг друга обзывают, и она. Все ссорятся, и она. Правда, скверные слова ей говорить не хотелось. Но раз все, то и она. Поселился в деревне, где жила Маша, один кузнец. Была у него черная, большая борода. Вот деревенские ребятишки и прозвали его Бородой. Ничего, казалось бы, в этом очень оскорбительного нет. Да только ведь у всякого человека имя есть. Идет кузнец по улице, а ребятишки кричат: «Борода! Борода!» Язык покажут и бежать. Иногда даже камни ему вслед бросали. Маша тоже бросала. Правда, камешек поменьше выбирала, но бросала. Раз все, значит и она. Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был новый в деревне, ни с кем близко еще не успел познакомиться. А тут дети ему в спину камни бросают, дразнятся. Обидно, конечно. Опустит он голову и уйдет опечаленный к себе в кузницу. Каждое воскресенье Маша со своими родителями ходила в церковь, поэтому себя она считала хорошей девочкой. Но в своей маленькой еще жизни она часто поступала плохо, ну просто как все или как многие. И вот однажды, слушая воскресную проповедь, Маша услышала:
1: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
0: Маша задумалась.
2: «Это же про меня. Что же я делаю? Зачем кузнецу язык показываю? Зачем камни в него кидаю? А если со мной так? Я не хочу, чтобы в меня кидали. И чтобы обзывали. Не хочу».
1: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
0: Заплакала Маша, стало ей стыдно, что она верующая, ходит в церковь, а живет и поступает, как все. Решила девочка начать жить по-новому. Как встретит кузнеца, улыбнется, назовет по имени-отчеству, здоровья пожелает. И кузнец тот при виде Машеньки

Заметила деревенская детвора, как Маша с кузнецом приветливо разговаривает, и тоже с ним здороваться стали. Один раз всей гурьбой к нему в кузницу пришли, посмотрели, как он работает. Так они и подружились. А Маша с тех пор перестала быть, как все. Скорее, очень многие стали поступать, как Маша. Как ее Бог научил

Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».

0: Сирота. А теперь посмотрим, как живется нашему маленькому Иоганну. У Маргариты Гардер было много работы с двумя малышами. Только что она искупала Якова. На очереди был Иоганн. Тут пришла Мария Дерксен. Она заходила сюда почти каждый день, так как сильно привязалась к ребенку. «Могу ли я чем-то помочь?» — предложила она свои услуги. «Да, Яков плачет. Он немного приболел. Ты выкупи Иоганна, а я покормлю Якова», — согласилась хозяйка. С нежной любовью Мария стала купать Иоганна. Она действительно любила его. Время летело. Иоганну уже исполнился год, и он начал самостоятельно кушать. Теперь настал тот момент, когда Мария Дерксен могла взять маленького Иоганна к себе. Новым родителям это принесло немало радости. Однако радость Марии омрачалась тем обстоятельством, что она опасалась за своего любимца. Ее мучили тяжелые предчувствия, так как она понимала, что родная мать не оставит в покое своего ребенка. Ей казалось, что Иоганна ожидает мрачное будущее. Однажды вечером дул сырой осенний ветер. Деревья сбросили свой осенний наряд и приготовились к суровым зимним месяцам. Гардеры и Виббе были у Дерксенов. Хозяйка приготовила ужин и пригласила гостей к столу. Маленький Иоганн тоже хотел кушать. Он кричал и обеими ручонками пытался привлечь к себе внимание. Герта Виббе посмотрела на него и сказала: «Он тоже хочет кушать. Пусть ест вместе с нами». Мария посадила ребенка на детский стульчик, и он начал кушать вместе со всеми.
1: «Кто знает, что ожидает в жизни этого маленького пилигрима?» заметил в раздумье Виббе.
0: При этих словах какая-то фигура прильнула к окну и стала жадно прислушиваться к беседе, не желая упустить хотя бы слово из того, что говорилось.
2: «Да», — подтвердил Гардер, — «мы не знаем, что ему предстоит».
0: Мария встала и вышла в другую комнату, чтобы принести хлеба. При этом она украдкой вытерла слезы. Возвратившись к столу, она сказала:
1: «Я даже думать об этом боюсь. Я знаю, что впереди у него все темно, но с Божьей помощью он сможет все перенести. Я часто молюсь о том, чтобы Бог помог ему и защитил его. Я чувствую, что скоро буду взята от него».
0: По ее щекам снова побежали слезы.
1: «Ну, будем надеяться на лучшее. Он вырастет, и кто знает, может быть, будет богатым», — попыталась утешить ее Маргарита Гардер.
0: «Нам не надо терять надежду». Фигура за окном, никем не замеченная, исчезла в темной ночи.
2: «Да, знаете»,
0: — начал Дуккель Виббе, когда они снова перешли в зал,
2: «наконец-то у пастуха кончились его истории».
3: «Он всегда был зол на нас и на Дерксенов», — добавил Гардер.
2: «Он терпеть не мог нас. Дерксенов за то, что они принесли ребенка из свинарника, а нас за то, что моя жена выкормила его».
4: «Оставим его», — прервал Иоганн и подошел к окну.
2: «Кажется, пошел снег», — добавил он.
0: Герта Виббе заторопилась домой. Гардеры тоже решили идти домой. Когда они вышли во двор, собака, которая выбежала вместе с ними, направилась в сад, но тут же вернулась, обнюхивая вокруг землю.
1: «Ну, что ты там ищешь?»
0: — спросил Иоганн. Собака, не обращая внимания на хозяина, виляла хвостом, как бы давая понять, что они должны сами посмотреть. Дерксен подошел ближе. Около кухонного окна он увидел следы на снегу.
1: «У окна кто-то был», —
4: — заключил он.
3: «Здесь ясно видны чьи-то следы».
4: Вибе и Гардер тоже подошли посмотреть. Да, никаких сомнений, кто-то стоял у окна. Наступила суровая зима. Снега было немного, но холода стояли сильные. В селах царила тишина и безлюдье, так как каждый житель старался по мере возможности оставаться у теплой печки. У Дерксенов теперь было больше причин сохранять в доме тепло, так как Мария не хотела, чтобы маленький Иоганн мерз. У Пеннеров было иначе. Яков Пеннер не был чувствительным к холоду, да и большей частью не бывал дома. Он охотно проводил время в трактире. Его жена Катерина после рождения маленького Пети заболела. Так как они жили очень бедно, женщина лежала на старом соломенном матрасе. У нее не было ни одежды, ни материи даже для того, чтобы содержать в тепле ребенка. Такое положение только усугубляло ее болезнь, добавляя новые тревоги. Бедная женщина просто не знала, что делать. Соседи, видя ее жалкое состояние, пошли к старости с просьбой оказать Пеннерам помощь.
3: «Это никуда не годится», — возмутился Ганс Петерс. «Яков должен лучше заботиться о своем доме, а он заботится только о себе. Вчера вечером я был у Дика, и тот сказал мне, что Пеннер хочет задешево продать свою черную корову».
4: Гардер, который тоже пришел и принес с собой кое-какую одежду, со вздохом сказал:
3: «Да, это очень плохо со стороны Якова. Но, кажется, он никогда не сможет бросить пить, а из-за этого страдает семья».
4: Фрида Петерс сказала, что пойдет к Пеннерам и отнесет то, в чем они больше всего нуждаются. Катерина Пеннер все еще плохо себя чувствовала и лежала в постели. Однажды вечером в дом вошли двое мужчин. Они хотели забрать большой сундук, заявив при этом, что Пеннер продал его им.
1: «Нет, — возразила больная, — сундук вы не возьмете.
3: Он может все продать, но сундук принадлежит мне, и я его не отдам».
4: Она горько заплакала, так как знала, что муж продал сундук в трактире. Мужчины отправились в трактир, где сидел Пеннер. Там один из них сказал:
5: «Яков, верни деньги обратно, так как сундук принадлежит не тебе, а твоей больной жене. Она не отдает его».
4: Яков в гневе вскочил:
3: «Что? Вы не взяли сундук? Я ведь продал его вам. Идемте».
4: И они вместе отправились домой к Пеннеру. Дома Яков открыл сундук и выбросил оттуда все вещи.
5: «Я продал сундук, а то, что я продал, продано, и покупатель может забрать его в любое время», —
4: кричал он больной жене. Никакие просьбы с ее стороны не помогли.
1: «Ну что все это значит?»
4: — говорила она сквозь слезы.
1: «Ты больше ни о чем не думаешь, кроме трактира. Поверь мне, когда-нибудь ты горько раскаешься в том, что все продал. А теперь вот спускаешь последнюю мебель, мой сундук, который я получила от родителей. О, Боже, помилуй его!»
4: Почти без чувств она откинулась на подушку. Но жестокосердные мужчины ушли, забрав с собой ее сундук. Яков также ушел с ними, но плач жены продолжал звучать в его ушах. Он подошел к трактиру, но, испытывая угрызение совести, не мог войти туда. Однако искушение победило, и он переступил порог. Жизнь Катерины становилась все тяжелее, она совсем пала духом. Когда однажды вечером женщины Петерс, Дерксен, Гардер и Дик с печальными сердцами сидели у ее постели, она сказала им:
1: «Я не смогу долго выносить это. Мне бы очень хотелось еще пожить и воспитать моего маленького Петю. Но это слишком тяжело для меня. Я просила Бога, чтобы он положил этому конец».
4: «Ах, дорогая сестра», — возразила Мария, взяв ее за руку, — «тебе не следует думать об этом.
1: Ободрись, Бог поможет тебе. Он не возложит на тебя больше, чем ты сможешь нести. Посмотри, как Бог благословил тебя, подарив сына».
4: И она поцеловала Катерину. Все женщины плакали, они видели, что их подруга утратила всякое желание жить и ждала смерти, которая избавила бы ее от всех бед. Да, бедная женщина много страдала. Однако она мало думала о своих страданиях. Ее заботила и страшила судьба новорожденного ребенка. Что станется с этим маленьким беззащитным существом, когда она умрет? По прошествии нескольких дней как-то утром Мария Дерксен снова посетила жену Пеннера. Она сразу же заметила перемену, происшедшую с Катериной. Ее глаза выглядели по-другому, и говорила она на этот раз больше, чем раньше. «Кажется, сегодня утром тебе гораздо лучше, не так ли?» — спросила Мария. «Да, я чувствую себя очень хорошо, так как в эту ночь слышала голос, который сказал мне: «Собирайся в путь». Мария знала, что это значит. Она села на кровать больной и дрожащим голосом сказала: «Бедная сестра, сколько же тебе пришлось пострадать?» Больная в ответ на это вздохнула. «Не хочешь ли ты пожалеть моего ребенка? Обещай мне это. На кого он останется, когда я умру? Что будет с ним, когда у него не станет матери, которая заботится о нем?» Видя, в каком состоянии находится Катерина, Мария встала и сказала, что пойдет и позовет соседей. Как только она вошла к Гардерам, хозяйка, увидев ее печальное лицо, взволнованно спросила: «У вас что-то случилось? Неужели Иоганн снова исчез?» «Нет. Но Спеннер плохо. Видимо, дело идет к концу. Я решила позвать соседей. Бедной женщине очень тяжело уходить отсюда». Маргарита сразу же послала одного из своих детей к старости Петерсу и Квиббе, чтобы те сейчас же пришли к Пеннерам. Сама она вместе с Марией тоже отправилась туда. Яков Пеннер в задумчивости сидел у стола. Он сознавал свою вину перед женой и внутренне осуждал себя. Но было уже поздно. Когда Фрида Петерс и Герта Виббе вошли в дом и подошли к постели больной, та лежала совершенно спокойно, с мирным выражением лица. Держа в руках маленького сына, которого по ее просьбе принес ей муж, она смотрела вверх. «Как ты себя чувствуешь?» Больная повернула голову к посетительницам и с улыбкой проговорила: «Я чувствую себя очень хорошо». Затем она позвала мужа, который в страхе вышел из дома. Фрида Петерс вышла позвать его. Яков вошел в дом и подошел к постели жены. Та устремила на него проникновенный взгляд и попросила: «Дай мне твою руку». Он протянул ей руку, которую она судорожно схватила, и продолжала: «Скоро я расстанусь с тобой. Я часто относилась к тебе несправедливо. Можешь ли ты простить меня? Сама я тебе все прощаю и прошу Бога, чтобы он простил тебя. Будь отныне отцом для своего ребенка. Обещай мне это. Тогда мне будет гораздо легче уходить». В бессилии она откинулась на подушку. Ее муж опустился на колени, в отчаянии закрыл лицо руками и зарыдал, как маленький ребенок. Через некоторое время умирающая собралась силами и произнесла:
1: Скоро все пройдет. Она нежно положила свою руку на голову мужа. Он не двигался. «Придвинься ближе. Я хочу еще раз посмотреть в твои глаза». Он тяжело поднялся, наклонился к ней и поцеловал ее. Она обняла его своими слабыми руками. Затем руки ее разжались и в бессилии упали на постель. Женщины подошли ближе. Яков не мог стоять и буквально рухнул на стул. Еще раз умирающая открыла глаза и попросила: «Подойдите, я попрощаюсь с вами». Она поцеловала женщин и затем еле слышно прошептала: «Воды». После того, как Мария смочила ее запекшиеся губы, она успокоилась. Глаза ее были закрыты. В комнате воцарилась торжественная тишина. Каждый из присутствующих чувствовал приближение смерти. Слышно было только тяжелое дыхание больной. Вдруг ее губы зашевелились, и она прошептала: «Он идет! Он идет!» Мария тихонько положила руку на лоб больной. Та снова тяжело вздохнула, затем что-то невнятно произнесла, и ее дыхание прервалось. Через некоторое время Мария посмотрела на Якова и кивнула головой, давая ему понять, что его супруга умерла. Женщины позвали и других соседей. Когда все собрались, Дуккельвибе начал: «В Евангелии от Иоанна 8:51 написано: „Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек“». Затем он предложил спеть христианский гимн. После этого снова наступила тишина, которую после продолжительного времени прервал староста Петерс. «Я схожу домой и скажу там, что мы останемся здесь до завтра. Зайду также и к Гардерам, и к Виббе». В 2 часа Мария Дерксен пошла и приготовила покушать, так как они еще не обедали. Когда все сидели за столом, проснулся маленький Петя, который после того, как его взяли из рук умирающей матери, крепко уснул и до сих пор спал. Теперь он проснулся и громко заявил о том, что проголодался. Мария пошла к Дикам и попросила хозяйку прийти и покормить малыша.
6: «Хорошо, я приду», — согласилась та. «Возьму с собой нашего Абрама».
4: Через несколько дней были похороны. Пеннер выглядел очень удрученным. Теперь он оставался дома. Друзья звали его в трактир, но он отказывался. Конечно, друзьям это очень не понравилось, так как он часто оплачивал их пирушки. Теперь же он был настолько беден, что деревне приходилось содержать его. Не ссорьтесь на дороге. Наконец наступила весна. Солнце изливало свои теплые лучи на деревню, оживляя природу и людей. Даже Пеннер, кажется, ожил. И когда растаял снег, и деревья оделись в свой зеленый наряд, когда скот стали выгонять на пастбище, а птицы запели свои весенние песни, в один из таких воскресных дней Яков Пеннер шел вместе с молодой девушкой в церковь. Сегодня все жители пришли в церковь, так как после служения здесь будут объявлены жених с невестой. Пеннер снова выбрал себе спутницу жизни.
6: «Это хорошо, так как маленькому Пете нужна мать», — сказал Дерксен своей жене, проходя с нею по двору церкви и увидев Пеннера с невестой.
4: «Значит, он женится на молодой девушке?» — заметила Мария и оглянулась вокруг, чтобы увидеть, одни ли они пришли так поздно. Она увидела Гардеров, которые тоже немного запоздали. Подождала их, и они вместе зашли в церковь. Зал был заполнен до отказа. Прибыл проповедник откуда-то издалека. Но не это было причиной, собравшей так много людей. Большинство пришло из любопытства. Они хотели убедиться в том, что Пеннер снова берет спутницу жизни. Текстом проповеди послужил эпизод из истории Иосифа. Это были слова, сказанные им своим братьям. «Не ссорьтесь на дороге». Когда служение закончилось, были объявлены жених с невестой. Удовлетворенные все разошлись по домам. Проповедник пошел к Дерксонам, так как Иоганн был широко известен как врач. Он, собственно, не был врачом, но лечил людей. Его называли доктор Дерксон. У проповедника были какие-то проблемы со здоровьем, и он, посетив Хайбоден, хотел заодно показаться доктору. После обеда, когда они сидели в большой комнате, Мария Дерксен рассказала ему историю своего маленького Иоганна. Они также заговорили о женихе с невестой и о ребенке, который получает теперь новую мать. Мария заметила: «А я не вижу в этом ничего хорошего для маленького Пети». Позже, когда вышли Виббе, разговор зашел о тексте сегодняшней проповеди. «Не ссорьтесь на дороге». Предупреждение казалось очень подходящим для будущей пары. К сожалению, эти предчувствия и предупреждения позже исполнились. В последующей жизни Пеннер сполна испытал разрушительное действие ссор. Через 2 недели состоялась свадьба, и таким образом Пеннер заимел спутницу жизни, а маленький Петя — мать. Наступило лето, и притом очень сухое. Дождей не было, и зерновые росли плохо. После уборки урожая жители деревни увидели, что зерна на зиму недостаточно ни на хлеб людям, ни на корм для скота. И хотя после осенних дождей установилась теплая погода, и люди успели хоть немного запастись кормами, с хлебом было плохо. Пшеница не очень годилась для помола. Да и было ее мало, так как мололи в основном ячмень. Для многих зима действительно оказалась трудной. К тому же выпало много снега. Улицы и дороги занесло снегом так, что по ним почти невозможно было передвигаться. Это служило большим препятствием, особенно теперь, когда почти каждый крестьянин не имел достаточно кормов. Однако зима и на этот раз подошла к концу, и весь снег растаял. Но вдруг, как бы еще раз собрав все свои силы, зима обрушилась на мир невиданными морозами. У Пеннеров в хлеву почти замерз теленок, а у Гизбрахтов 2 свиньи так отморозили себе ноги, что их пришлось зарезать. Наконец победила весна. Солнце поднималось все выше, ласково обогревая землю. Поля начали покрываться нежной зеленью. Природа и люди оживали. Почти каждый день можно было видеть, насколько все выросло. Рос и крепнул также и наш Иоганн. Да, это было и необходимо, так как он нуждался в силе, чтобы устоять перед жизненными невзгодами. Его школа страданий еще не закончилась. Мария Дерксон любила мальчика как своего сына. А почему бы и нет? Ведь она спасла ему жизнь. Однажды вечером она сидела в большой горнице за шитьем. Муж находился в отъезде. Маленький Иоганн был полностью поглощен своей игрой, в то время как руки Марии работали, мысли ее были заняты другим. Она думала об Иоганне, о его будущем. Что она принесет ему? Между тем какая-то фигура незаметно подкралась к окну и, прильнув к стеклу, стала пристально смотреть на играющего ребенка. Когда Мария встала со стула, чтобы что-то принести, фигура быстро скользнула за изгородью. В теплые летние вечера после трудового дня отцы семейств часто собирались по двое-трое около забора и беседовали между собой. В деревне царила тишина. Даже птицы в садах засыпали. Лишь соловьи оглашали своими трелями тихую ночь. Их чудесное пение о весне, о любви находило отклик в сердцах деревенской молодежи. Отцы разговаривали о своей работе, о деревенских делах, обменивались воспоминаниями, обсуждали общинную жизнь. Молодежь не думала о будущем и после жаркого трудового дня радовалась и веселилась.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу передачу. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую тему – чистота.
2: В Библии говорится что-то о чистоте?
1: Конечно, говорится. И эти слова записаны в послании к Титу во 2 главе с 3 по 5 стих. Но я прочитаю их в сокращении. «Чтобы старицы вразумляли молодых быть чистыми». Я думаю, ребята, все вы любите чистоту своего дома, тела и одежды. Да и каждый из вас может процитировать наизусть всеми любимый золотой стих. А записан он в Евангелии от Матфея в 5 главе 8 стихом. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Для того, чтобы полнее понять слово «чистота», обратимся к словарю Ожогова. Первое значение – «чистый», то есть освобожденный от грязи. Второе – «нравственно безупречный», «честный», «правдивый», «беспорочный». И еще одно значение этого слова – «свободный от посторонних примесей». Евангелие определяет это слово так – «чистое сердце», «чистое око», «чистая совесть», «чистая мудрость» и «чистые руки». И сейчас, ребята, я предлагаю вам провести урок чистоты, а именно в наиболее загрязняющемся месте – в кухне.
0: Почему?
1: Потому что грязь на кухне – это причина недомоганий и болезней. Болезнетворные микроорганизмы наиболее активно размножаются в грязных местах. Очень важно уничтожить их как можно больше или хотя бы остановить их размножение. Каждый уголок кухни должен содержаться в чистоте. Плита, холодильник, раковина, шкафчики, полочки для посуды и чашек, стены и пол. Липкие пятна на столе или на полу привлекают насекомых. В летнее время года муравьи активно ищут что-нибудь сладкое. Если хотя бы один муравей обнаружит на полу сладкое пятно, об этом вскоре узнают все остальные члены его колонии, и вскоре ваша кухня превратится чуть ли не в муравей.

гриппа и других болезней уносили тысячи человеческих жизней. Одной из причин возникновения таких эпидемий была грязная пища и вода. Даже если в вашей местности вода действительно чистая, чистота вашей пищи в основном зависит от аккуратности человека, который ее готовит. Перед тем, как приняться за еду, следует вымыть руки с мылом в теплой воде. Разные микробы могут легко попасть на ваши руки, а потом и на еду, которую вы берете руками. Следует тщательно мыть фрукты и овощи, особенно если вам хочется съесть их в сыром виде. Весьма важно не использовать одну и ту же доску для нарезания фруктов или овощей и разделывания мяса, предварительно не вымыв ее. Еще одним важным условием сохранения чистоты на кухне является уборка стола после приема пищи. Когда все встали из-за стола, в первую очередь уберите в холодильник остатки еды, чтобы она сохранилась к следующему разу. Более того, если она будет долго стоять на столе, то может привлечь внимание насекомых. В 1665 году эпидемия чумы едва не опустошила Лондон. Эта непонятная по своему происхождению болезнь повторилась через 200 лет в Индии и унесла 3 миллиона жизней. В 1900 году она объявилась в Сан-Франциско. Ученые в конце концов выяснили причину этой ужасной болезни, которую назвали бубонной чумой. Ее вызывали бактерии, переносчиками которых являлись блохи. Из-за ужасающих санитарных условий блохи расплодились в огромных количествах. Чтобы обезопасить себя от бубонной чумы, люди должны были соблюдать правила санитарии и содержать свои кухни в чистоте. Не менее опасными переносчиками болезней являются мухи и тараканы. Они летают и ползают туда, куда им вздумается, ничего не желая знать о правилах санитарии. Они могут заявиться к вам прямо на кухню из сарая или из мусорной кучи. На своих волосках и лапках они приносят прилипшие к ним болезнетворные микробы. Я думаю, ребята, вам не хочется, чтобы они прогулялись по вашей еде, не так ли? А для того, чтобы работа на кухне доставляла вам удовольствие, я предлагаю всем вам выучить этот стих. Он записан в послании к Колоссянам в 3 главе 23 стихом. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков».

Делай лучшее, что можешь, труд любви свершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Дело свято и все сердце к делу прилагай, отдохнешь краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай, Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай, в небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись смирение, как преуспевать, Бог дает нам повеление, время не терять.

А теперь, ребята, я предлагаю вам прослушать одну историю, в которой говорится тоже о чистоте. После занятий в воскресной школе Том проводил свободное время с друзьями в парке. Все принесли с собой обеды, и, поиграв в пятнашки и другие веселые игры, ребята расположились под прекрасным дубом, чтобы полакомиться тем, что приготовили.

0: готовили им мамы. Насытившись и не зная, чем еще заняться, они начали швыряться банановой и апельсиновой кожурой и разбрасывать всюду бумагу, в которую были завернуты их обеды. Неожиданно из-за дуба появился старичок. Он хотел было пройти мимо мальчиков, но, наступив на банановую кожуру, тяжело упал на землю. Том тут же подбежал к нему и помог ему встать на ноги.
1: «Надеюсь, вы не ушиблись, дедушка?» — спросил он.
2: «Кажется, нет», — ответил старичок. «Легкий ушиб. Я передохну немного на скамье. Мне нужно прийти в себя».
0: Том помог ему дойти до скамейки, а остальные ребята столпились вокруг, желая узнать, как чувствует себя старичок. Мужчина осторожно присел на лавочку.
2: «Думаю, что все в порядке», — сказал он. «Но я старею, и подобное падение может оказаться опасным в моем возрасте. Как плохо, что люди так неаккуратны с банановой кожурой, правда?»
1: «Да»,
0: — согласился Том, виновато взглянув на остальных мальчиков.
2: «Я надеюсь, что вы, ребята, никогда не разбрасываете кожуру».
1: «Угу»,
0: — ответил Том, слегка покраснев.
2: «Это так некрасиво»,
0: — продолжал пожилой человек.
1: «Думаю, что да»,
0: — согласился Том.
2: «Ах, если бы только люди задумывались, какую боль они могут причинить другим! Они, я уверен, никогда этого не сделали бы».
1: «Да!»
0: – кивнул Том.
2: «А посмотрите на эту бумагу вокруг!»
0: – сказал пожилой человек.
2: «Должно быть, недавно здесь побывали ленивые люди, неряшливые».
1: «Да!»
0: – снова согласился Том, потому что больше сказать было нечего.
2: «Если бы только люди остановились и подумали о других!»
0: – продолжал старик.
2: «Они бы никогда не оставили после себя такой мусор, правда?»
1: «Да»,
0: — согласился Том, чувствуя себя очень неловко.
2: «Знаете»,
0: — сказал старичок,
2: — «это прекрасный парк, но если каждый будет вот так мусорить, сюда невозможно будет войти. Если бы весь парк был в грязной бумаге, апельсиновой и банановой кожуре, вы, ребята, не играли бы здесь, правда?»
1: «Да!»
0: – хором ответили мальчики.
2: «Ну, хорошо, ребята. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Спасибо вам за помощь. Думаю, я смогу идти дальше. А вот это для тебя, сынок. Купи себе конфет».
0: Сказав это, старик, к изумлению Тома, вручил ему монету в 25 центов и ушел. Мальчики молча переглядывались.
1: «Я думал, он собирается отругать нас», — наконец сказал один из них. «Он не видел нас», — сказал другой. «Как ты считаешь, Том?»
2: «Я уверен, он видел все, что мы делали. Тем не менее, он очень хороший.
1: Мне понравилось, что он сказал»,
0: — промолвил один из мальчиков.
1: «Ты прав», — согласился кто-то из ребят. «Я больше никогда не буду мусорить здесь».
2: «Я тоже»,
0: — сказал Том. И он начал подбирать мусор, который совсем недавно так бездумно разбрасывал. Это было довольно неожиданно. Но тут же и другие мальчики последовали его примеру. Они молча, дружно работали, и через несколько минут всю банановую и апельсиновую кожуру, всю бумагу подобрали и сложили в урны.
2: «Итак»,
0: — сказал Том, идя с друзьями расходовать 25 центов,
1: «я не думаю, что мы снова станем мусорить здесь».
3: «Конечно, нет»,
0: — хором отозвались ребята, и они сдержали свое слово.

Дорогие ребята, сегодня в этой передаче мы провели с вами урок чистоты. И я надеюсь, что эта радиопрограмма поможет вам содержать ваш дом в чистоте и порядке. Бог вам в этом в помощь. И еще я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего самого доброго и сказать вам до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

0: Мои друзья, мы сегодня с вами будем говорить на такую тему, как мерзость идолопоклонства среди народа Божьего. Но я хотел бы для начала, для тех, которые, возможно, впервые пришли в церковь, немного сказать о том, чем является Евангелие. Евангелие – это добрая весть, и суть Евангелия заключается в следующем, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Иисус Христос 2000 лет назад пришел в этот мир, взял на себя грехи всего человечества, был распят на Голгофе, это такая гора возле Иерусалима, воскрес. И теперь каждый человек может покаяться, оставить грех, принять водное крещение, потому что спасение – это надо покаяться, а покаяться – это оставить грехи свои и мысли поменять свои. Вот это настоящее покаяние. Принять водное крещение и стать членом церкви или присоединиться к церкви. Вот суть спасения. Когда ты принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, когда ты любишь Бога, начинаешь жить так, как учит Бог. Вот это то, что написано в Евангелии. Евангелие – это 27 книг последних в Библии. Всего в Библии 66 книг. Так вот, Новый Завет или Евангелие – это 27 последних книг. И суть этих последних книг, я сказал, это Иисус Христос, пришедший в этот мир для спасения грешников. Вот если ты грешник или грешница, тебе надо покаяться. Покаяние изменит твое сердце. И Бог будет много трудиться, чтобы твое и мое сердце менялось. Суть Божьей работы в моем и твоем сердце, чтобы я любил Бога от всего сердца, служил Богу и поклонялся Богу. Вот запомним эти три вещи, потому что в нашей теме очень важны будут. И когда ты любишь, когда ты служишь Богу и поклоняешься Ему, то это уже принцип. Ты поступаешь так, как учит тебя Бог, и Бог изливает на тебя свои благословения, которые заключаются в первую очередь в том, что ты знаешь Бога, в том, что в сердце твоем мир и покой. И Бог говорит, конечно, что не оставлю вас и не покину. И говорит, что те, которые уверовали, то, имея одежду и пропитание, будем довольными. Скажите, мы имеем одежду и пропитание? Все. А скажите, довольных много, нет? Только правду говорите, я все равно знаю правду. Я думаю, есть довольные из нас, а есть и не очень. Так вот, это первая мысль, которую я хотел бы сказать. Христос спасает грешников, и мы служим и любим Бога. 39 книг Ветхого Завета – это то, что было до Христа. Бог избрал свой народ, израильский народ, и Он давал некоторые законы, о которых мы сегодня с тобой будем говорить. И что я хотел бы отметить сегодня, что в Ветхом Завете – что в Новом Завете есть принципы. Эти принципы ведут или к благословению человека или целого народа, или к проклятию человека или целого народа или семьи. Нам с вами хорошо понять эти принципы и выбрать такие принципы, которые бы привели нас к благословению. Итак, мы вначале будем говорить о том, что было до Христа, о том, что было с еврейским народом. И наша тема, как вы помните, мерзость идолопоклонства среди народа Божьего. Мы некоторые места Священного Писания будем открывать, читать, чтобы вы обратили внимание свое на то, что Бог говорит. В книге Второзакония, в 7 главе, начиная с 25 стиха, это слова Моисея. Моисей – это вождь израильского народа. Так вот, смотрите, как Моисей учит евреев, израильский народ. Это дохристианская эра. «Кумиры богов их, языческих народов, сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». 26 стих. «И не вноси мерзости в дом твой, дабы не попасть заклятию, как она. Отвращайся сего, гнушайся сего, ибо это заклятое». Вот мы прочитали с вами, что Моисей говорит еврейскому народу. Евреи имели откровение, имели священное писание, потому что Моисей им написал книги, пятикнижие. И в этих первых пяти книгах Библии там рассказывается, как евреи должны были жить. И одно из непременных условий было, чтобы не было идолов среди евреев. Языческие народы, которые были вокруг евреев, они поклонялись идолам своим деревянным, каменным, серебряным, золотым, разным идолам они поклонялись, служили, любили этих идолов. А относительно еврейского народа Моисей говорит им: не делайте это, у вас есть Господь, которого ты должен любить, служить Ему и поклоняться Ему. Вот посмотрите книгу Левит, пожалуйста, 11 глава, 44 стих. Бог говорит: «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, не оскверняйте душ ваших». И еще, 20 глава, 26 стих этой же книги: «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». Здесь говорится о том, что им Бог говорит: «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». Вот что церковь отделена от этого мира, она живет другими понятиями, другими принципами. Мир живет, как живет, а церковь отделена. Так и в древности еврейский народ, Бог говорит категорически: отделитесь от людей, которые поклоняются идолам. Притом интересно, как Бог говорил им: слушайтесь Бога вашего и тщательно исполняйте все заповеди, которые я вам говорю. В Ветхом Завете до Христа Бог отделяет свой народ и говорит: смотри, вот то, что делают язычники, которые поклоняются идолам, молятся там каменным богам, деревянным богам, не делай этого, отделись, и чтобы ты меня любил, ты служил мне и поклонялся, и я тебя тогда благословлю. Благословлю семью твою, дом твой благословлю, будешь благословенным. Даже тому народу еврейскому он говорил так: и поставлю тебя выше всех народов. То есть у тебя есть возможность прислушаться к принципам, которые сегодня тебе говорю, выполнить эти принципы, и когда ты выполнишь это, то обязательно благословение придет. Обязательно. Не выполнишь — придет проклятие. Это принципы, которые изложены в Библии, и я бы хотел, чтобы мы поняли важнейший момент. Бог действует принципами, которые изложены в Библии. Ты можешь молиться, потом плакать, потом рыдать, жертвовать, просить Бога, чтобы Он был расположен к тебе. Но если ты, или скажем я, не выполню Его принципов, мы с тобой не будем благословены. Вот это важный момент. Не говори: Господи, Господи, что вы говорите мне, Господи, Господи, а дел, которые я вам говорю, что? Не делаете. Слова на устах самые хорошие. Бог говорит: это хорошо, что это слова-то, но меня вообще интересует твое сердце. Потому что что в сердце, то и на устах, что в сердце, то и в делах. Итак, тема наша — мерзость идолопоклонства среди народа Божьего. Первое, давайте определим, что такое мерзость. Ну, словарь далее говорит следующее. Мерзость – это мразь, скверна, гнусность, беззаконие. Или говорит: мерзавец — это негодяй, безнравственный человек, подлый развратник. Мы определили, что такое мерзость. Теперь, что такое мерзость для человека? Вот в древности что было мерзостью для человека? Вот интересный этот вопрос, и я бы попросил вас открыть Библию, 43 глава, 32 стих, книга Бытие. Посмотрите, пожалуйста. Книга Бытие, 43-32. Что в древности было мерзостью? «Ибо египтяне не могут есть с евреями, ибо для египтян это что? Это мерзость». В 46 главе этой же книги, в 34 стихе говорит: «Ибо мерзость для египтян всякий пастуховец». Ну вот, к ремеслу пастуха овец они относились так, что это мерзость. Не обязательно еврей, но мерзость. В книге «Деяний святых апостолов», 10 глава, 28 стих, здесь апостол Петр говорит: «Вы знаете, что иудею возбранено общаться или сближаться с язычниками и с иноплеменниками». То есть в древности еще, до христианской эры, было такое понятие, что для меня этот народ — мерзость. Я вот не могу с этим народом, потому что, ну, обманщики, ну, я не хочу иметь дело с этим народом. Иногда бывает, что и в наше время человек узнает, какая нация, говорит: не-не-не-не-не-не-не. С этим народом я не хочу ничего иметь, потому что только встретишь кого-нибудь из этого народа, он говорит, погадать тебе. Я ничего не сказал. Понимаете? Вот смотрите, это что касается вот в древности отношения народов друг к другу. Откройте книгу притчи Соломона. Здесь вообще интересно. 29-27. Вот смотрите. Мерзость для праведников, человек неправедный, то есть погрязший во грехах. И дальше. И мерзость для нечестивого, идущий прямым путем, то есть праведник. Оказывается, для нечестивого человека, живущего во грехах, праведный человек – это что? Мерзость. Интересная вещь. Интересная. Мы помним, что мерзость – это мразь, погонь, скверна. Человек живет во грехах, но когда он встречает праведника, и тот живет чисто и праведно, у него внутри отвращение. Я хотел бы сказать, что стоит на это обратить внимание. Точно так же человек праведный, когда видит человека, который обманывает, ворует, блудит, пьет, колется, ну, живет во грехах, обижает родителей своих, для праведника это мерзость. Вот так жить, изменять жене своей – это мерзость. Теперь, если мы определили с вами, что такое мерзость, давайте определим, что такое идол. Наша тема с вами сегодня – мерзость идолопоклонства. И в конце темы мы выясним, что с нами происходит. Нет ли идолов у нас внутри? Потому что очень серьезно Бог относится к идолам. Итак, идол – это когда кого-либо или что-либо мы страстно, безрассудно любим и поклоняемся ему, считая его за Бога. Идол. У вас у кого-нибудь был идол когда-нибудь до покаяния? А? Я говорю о сердце. Вот когда кого-либо или что-либо мы любим безрассудно, чему мы поклоняемся и служим. Идолопоклонник служит и поклоняется идолам, кумирам. Теперь интересно. Перед людьми иногда идолопоклонник берет себе в идолы людей. Дальше. Идолопоклонничать. Это значит иметь истукана, то есть кумира иметь, человек, который кланяется чему-то. Скажите, в наше время, если бы во дворе кого-нибудь стоял деревянный или железный идол, потому что если бы серебряный или золотой украли. Говорят, и железные крадут. Понимаете? Если бы во дворе стоял идол, и человек кланялся, падал на колени и молился ему, это принято было в нашем обществе или нет? Даже среди неверующих. Не, сказали бы, ненормальный, да? Или справка у него, или с седьмой палаты сбежал. Так же, нет? Ну, так же, так же. Вот смотрите, но идол, сейчас мы доберемся до идола, и там посмотрим, справка или палата. Понимаете, какая ситуация? Смотрите, Бог строго относится к идолопоклонству в Израиле. Строго относится. Смотрите, как говорит книга Исход, 20 глава, 3 стих. Бог говорит, да не будет у тебя других богов. Не делай себе кумира, никакого изображения, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения, ненавидящих меня». Очень серьезное слово, и я бы советовал подумать. Обратите внимание на слово «ревнитель». Бог – ревнитель, наказывающий за вину отцов до третьего и четвертого поколения детей, тех, которые ненавидели меня. Вообще, три проблемы были постоянно у евреев. Три вещи, которые раздражали Бога. Первое – идолопоклонство. Второе – блуд. И третье – когда они обижали вдов, сирот обижали или бедных людей обижали. Три вещи приводили в ярость Бога, и Он очень серьезно их наказывал. Три вещи – идолопоклонство, блуд и когда обижали слабых. Вот смотри, как Бог строго относился к идолопоклонству до христианской эры. Мы говорим сегодня и сейчас о времени, которое было, скажем, 3000 лет назад, 3500 лет назад. Откройте книгу Второзакония, 13 глава, с 12 стиха. Будем читать. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителя города, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых ты не знал, то ты разыщи, исследуй, хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей сего города острием меча, предай заклятию его все, что в нем, скот его, порази острием меча, всю добычу его собери на середину площади его и сожги огнем. И дальше говорится, что абсолютно разруши этот город и никогда не должно восстанавливать этого города. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей. То есть, посмотри, как строго. В древности, дохристианской эре, если только еврейский город начинал поклоняться идолам, и там поставили идолов и начинали поклоняться, то город разрушали полностью. И более того, разрушенный город полностью никогда не должен быть восстановлен. Бог-ревнитель наказывал еврейский народ, когда их сердца начинали поклоняться идолам. Будем помнить, что относительно церкви сказано «До ревности любит Дух, живущий в вас». Понимаете, братья мои и сестры, когда человек приступает к служению Богу, то Бог, Он же мудрый Бог. Он хочет, чтобы человек возлюбил его всем сердцем, зная, что где сердце наше, там и сокровище наше. Это принцип. Если ты любишь кого-то, ты об этом человеке думаешь постоянно, ты стараешься сделать ему хорошо. Любовь заставляет человека служить тому, кого он любит. Идем дальше. Заметьте, что когда этот город был разрушен, то идолопоклонство довело людей до разрушения города, разрушения семьи и личной жизни, потому что все были побиты в этом городе, и практически город переставал существовать. Мысль стоит запомнить. Когда в сердце человека появляется какой-то идол, он разрушит семью, он разрушит личную жизнь, потому что мы будем благословенны только тогда, когда в нашем сердце Господь. Вот только тогда мы будем благословенны. В других случаях мы не будем благословенными людьми. Отрадно было в Израиле на этот момент то, что были люди, которые боялись Бога и могли исследовать, какая ситуация в том или другом городе. То есть не все люди отступили от Бога. И там говорится «если». Там не говорится о том, что так сделали, но там говорится, если в городе каком появится идол, то ты тщательно расследуй и тщательно разберись, и если действительно это так, то предай этот город заклятию. Но были люди, которые разбирались в этих ситуациях, то есть любили Бога. А вот более страшная ситуация в Израиле. Мы потихоньку перейдем от Ветхого Завета к Новому Завету. Вот посмотрите, книга Иезекииля, 8 глава, 9 стих. Бог говорит пророку Иезекиилю: «И сказал мне, войди и посмотри в дом Божий на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я и вижу. И вот, всякие изображения нечистых животных и всякие идолы дома Израилева написаны по стенам кругом». Это в молитвенном доме евреев, в храме. «И 70 мужей и старейшин дома Израиля стоят перед ними, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курения возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». Это более страшная ситуация. Люди, которые должны были вести народ израильский, они начали заниматься идолопоклонством. Они вошли туда, в дом Божий, это стоит заметить. Внимание, у каждого старейшины в руке свое кадило, и он кадит идолу своему. И он говорит, посмотри, что делается. Посмотри, что делается. Сердце их стремится к идолам их. И вот здесь интересная мысль, которую стоит запомнить. Вот смотрите. Начальство поклоняется религиозное, еврейское, идолам, и народ поклоняется тоже идолам. Старейшина – это отец. Мужчины, в доме будет столько благословения, сколько через нас приходит этого благословения в наши дома. Мужчины, отцы, мы или приносим проклятие в наши дома, или благословение. Это законы. Пойми, что это законы. Ты, если хочешь благословенного дома, благословенных детей, благословенную жену, ты должен сердце свое отдать Богу. По-другому благословение не придет в дом твой. Ты должен понимать это. Это законы древности, которым стоит прислушаться и которые стоит выполнить. 4 книга Царств, 17 глава, 33 стих. «Господа они чтили, и богам своим они служили». Вот проблема современного человечества. «Господа они чтили, и богам своим они служили». И в церковь ходит, и гороскопы просматривает. И Библия в доме, и астрология в доме. Он и Бога вроде не отрицает, что Бог есть, и идолам своим служит. Вот это раздвоенность сердца человека. От Бога он хочет благословения, а с идолом ему интереснее, потому что сердце его стремится к идолам. Дело в том, братья мои и сестры, что еще мудрый Соломон сказал, «Больше всего хранимого храни что? Сердце». Почему? Потому что из него исходят источники жизни. Откройте 6 главу, 16 стих притчи, и вы увидите, что бывает в сердце человека. Сердце наше, за ним так нужно присматривать. Мое сердце нуждается в том, чтобы я присматривал за ним. Мое сердце нуждается в том, чтобы я наблюдал, что в сердце моем. Твое тоже. 6 глава, 16 стих притчи. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Давайте перечислим. Первое. Глаза гордые. Мерзость. Язык лживый. Мерзость. Руки, проливающие кровь невинную, возьмите аборты, мерзость. Сердце, кующее злые замыслы, когда замышляет человек против ближнего своего, коварно замышляет, мерзость. Ноги, быстро бегущие к злодейству, мерзость. Лжесвидетель, наговаривающий ложь на человека, мерзость. И седьмое, посеивающий раздор между братьями. Есть люди, которые, когда они появляются где-либо, там начинается скандал. Я бы хотел, братья мои и сестры, чтобы мы обратили свое сердце сегодня на то, что мы должны любить Бога постоянно. И евреям было сказано, что отделись от грехов, и любовь к Богу должна быть постоянно. 365 дней в году израильтянин должен любить Бога. Вот такой пример. Интересные. Ну, допустим, я вас бы спросил, мужчин и женщин, тех, которые замужем и женаты, скажите, согласны были бы жены, чтобы мужья, скажем, ну, 5 дней всего в году уходили к другой женщине, а так любили жену свою? Согласны был муж какой-нибудь, чтобы его жена всего на 3 дня уходила к другому в год, а потом приносила его фотографию, задумчиво рассматривала эту фотографию? Ну, вообще, готовила хорошо для мужа своего. Правда, рассказывала, какой нежный тот мужчина. Скажите, согласился бы муж принять такую жену? А? Ну, вы громче, а тут меня разные мысли посещают. Понимаете, какая ситуация? Почему? Потому что если ты любишь меня, да, я люблю тебя, мы принадлежим друг другу. Постараемся поймать эту мысль, очень важная мысль. Очень важное. Смотрите, как интересно было сказано в древности в отношении евреев к Богу. В книге Иисуса Навина было сказано, что «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней, как? День и ночь. Постоянно поучайся из Библии». И в первом псалме сказано «Блажен муж, который на совет нечестивый не ходит, а вот о законе Божьем размышляет он как?» День и ночь. Павел, послание к Тимофею, говорит, молясь день и ночь. То есть настоящие отношения между мужчиной и женщиной в семье – это любовь постоянная. Настоящие отношения между моим сердцем и моим Богом – это любовь постоянная, день и ночь. Твоим сердцем и твоим Богом день и ночь постоянно нужно. Бог ревнитель. Бог, когда говорит, что я ревнитель, Он говорит серьезные вещи. Очень серьезные вещи. Бог строго относится к мерзости идолопоклонства. Вот почему Бог строго относится к мерзости идолопоклонства? Дело в том, что в этом мире есть 2 духовных царства. Наш видимый мир, он временный, потому что все видимое временное. Но есть 2 духовных царства. Первое – это Царство Божье, в которое мы входим через покаяние, принявшее Иисуса Христа в свое сердце и живя, как учит Евангелие. И второе духовное царство – это царство дьявола, сатаны. И вот, поклоняясь идолам, человек поклоняется бесам, сатане поклоняется. Вчера в новостях передали такую вещь. Новости передают, что в Сицилии был футбольный матч, и когда закончили матч, то озверевшая толпа, с одной стороны проигравшая, с другой стороны выигравшая, устроили такую драку, что 100 человек раненых и полицейского одного убили. Да, идолопоклонство было, и в конце концов кровь пролилась и смерть. Вот, пожалуйста, проследите за мыслью, мысли стоят того. Сын Божий пришел в этот мир, отдал свою жизнь, умер за грехи наши, пролил свою кровь, чтобы все, которые верят в Него и живут так, как Он учит, никогда не проливали ничью кровь и никогда не укорачивали жизнь, а служили Богу и любили Бога, и людей любили. Когда люди поклоняются идолам, там постоянно проливается кровь и укорачивается жизнь человека. Возьмите, если идол у человека алкоголь, скажите, там будет укорочена жизнь? Если идол наркотики, будет укорочена жизнь? Будет укорочена. Понимаешь, какая ситуация? Откройте 1 Коринфянам, 10 глава, 19 стих. Говорит святой апостол Павел. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Оказывается, когда человек поклонялся идолам, он поклонялся бесам. И обязательно идолопоклонство сопровождало кровопролитие, разврат обязательно, я говорю, в древности. И обязательно развал семьи, и люди были наказаны Богом. Вот смотри, общение с бесами у тех, кто поклоняется идолам. Что касается церкви, смотри, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение кого? Святого Духа со всеми нами. Видишь, какая разница? Идолопоклонник общается с бесами, а искренний христианин общается с Духом Святым. Когда мы Духом нашим общаемся с Духом Святым, Он преображает нас. Наше сердце приходит в порядок, тишина, мир. А когда наше сердце в мире, мы можем подарить другим мир. Вот смотри. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Это акт воли. Если есть идол какой-то, или, как сказано, убегай блуда. Дьявол отлично знает, что Бог наказывал Израиль до Христа за три вещи. Идолопоклонство, блуд и когда обижали слабых, немощных людей. Точно то же дьявол знает, что в Новом Завете, во время церкви, за идолопоклонство, за блуд, за то, что обижает вдов, сирот и бедных людей, Бог точно вступится и накажет. Это законы, понимаешь? Если мы с тобой в этот день поймем, что Бог предложил нам законы, если мы выполним, мы придем к благословению. Если будем нарушать, ну ничто мне не поможет, чтобы избежать наказания Божьего. Тебе тоже ничто не поможет. У нас есть варианты, два. Или слушаться и выполнять, или слушать и не выполнять. И когда мы будем слушать и не выполнять, у нас будут очень серьезные проблемы. Кто-то умную мысль сказал, для каждого мужа Божьего у сатаны есть своя женщина. И для каждой святой женщины у сатаны есть свой мужчина. Для того, чтобы ввести в грех. Будь чистым, потому что Бог благословляет ищущих святости и чистоты. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Слова Христа. «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Это первая заповедь. Вот если ты не покаялся, я через несколько минут буду призывать уже к покаянию. Я думаю, что музыкальная группа уже будет готова. Если ты не покаялся, покайся, но не только покайся, а возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. И когда мы с тобой сделаем это, любя Бога, придут Его благословения. Вот верующие люди, они хотят как? Они хотят, чтобы величайшие благословения, апостольские благословения излились в их жизнь. Но если мы с тобой желаем апостольских благословений, мы должны и любить Бога как? Как апостол. Просто как апостол.
1: Какие же идолы встречаются в наши дни? Мы, конечно, не кланяемся каменным богам, там, деревянным, мы не кланяемся. Но что делается в нашем сердце? Вот смотри, второе послание к Тимофею 3:2. Говорится, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут. Какими люди будут? Самолюбивые. Наше время – это время эгоистов. Я в центре. В семье все мне, для меня и мое. На работе мне все мое, мне и для меня. Я в центре. Самолюбивый – это идол. Когда любишь я и когда хочешь, чтобы вокруг тебя все вращалось, когда не хочешь служить другим, когда не хочешь поступиться своим, когда мое гордое я над всеми – это идол. Это идол, который укоротит жизнь, который приведет к глубочайшим проблемам в жизни. Мои взгляды прежде всего, мои принципы, как я сказал. А если по-другому, будут проблемы у вас. Ну, просмотри свое сердце, я свое, давай просмотрим, самолюбивым. Насколько ты служишь людям, Богу служишь, или я в центре? Когда я в центре, это идол. Ты из себя делаешь идолом. Некоторые люди говорят, я сам себе Бог. Библия, как я уже сказал, это законы, это принципы. И если будем любить Бога, служить Ему, поклоняться Ему, мы получим благословение. Дальше о втором идоле говорится, серебролюбие или любостяжание. Речь не идет о богатых и бедных. Речь идет об отношении сердца к деньгам, об отношении твоего и моего сердца. Может быть, человек очень богатым и серебролюбивым. Может быть, очень богатым и серебролюбивым. Может быть, бедный, очень серебролюбивый, хотя ничего не имеет. Понимаешь, идол, он тянет к себе. У любого идола есть магнетизм. Он тянет к себе. И апостол Павел говорит об этом магнетизме. Вот смотри, дальше, 2 Тимофею, 3 глава, 4 стих. Говорится, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Сластолюбие – это когда человек любит удовольствие этой жизни больше, чем Бога. Любящие удовольствие больше, чем Бога. Вот там сказано, что люди, которые любят удовольствие больше, чем Бога, люди серебролюбивые, самолюбивые, они имеют вид богослужения, но отрицают истинную силу богослужения. Таких удаляйся. Или, как сказано, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот смотри, это очень важно. Бог точно так относится к идолу, если есть он в моем сердце. Если есть идол в твоем сердце, тебе сегодня надо прийти к Голгофскому кресту и сказать, Господь, я чувствую, что есть идол в моем сердце. Я так хочу, чтобы это ушло с моего сердца. Я хочу, чтобы я тебе поклонялся и тебе одному служил. Интересно, есть пословица. Господи, оживи мое окаянное сердце постом страстноубийственным. Убить страсть страстноубийственным постом оживи мое сердце. И в заключение я хотел бы уже говорить. Я хотел спросить у вас, я понятно сегодня говорил об идолах? Понятно? Тогда нам, как вы думаете, каяться надо, не? Я думаю, надо. Идолом могут быть люди, спортсмены, кинозвезды. Любой человек может быть идолом. Идолом может быть ребенок твой. Да, мы должны любить своих детей, заботиться. Но когда он делается идолом, когда мужа ни во что ставишь, а только ребенок в глазах твоих, это начинается идолопоклонство. Вот смотри, послание к римлянам открой. 1 глава, 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, там, собакам, кошкам, присмыкающимся разным крокодилам, змеям, лягушкам, люди поклонялись свое время». Идолом может быть какое-то хобби, охота, рыбалка, спорт, политика, игральные автоматы. Вы не видели людей возле игральных автоматов? А сами туда не подходили, не? Было дело? Человек подходит к игральному автомату, бросает туда денежку вначале в надежде, что сейчас все зашелестит и надо доставать мешок. Так же? А он проглотил денежку и говорит, а ну еще брось что-нибудь. Так или нет? Ко мне однажды подошел человек, я серьезные вещи говорю, который игральные автоматы проиграл, угадайте сколько? 80 тысяч евро. Теперь не может жить на одном месте, потому что деньги он взял, обещая там людям привезти машины и так далее. А теперь люди интересуются машинами. 80 тысяч евро. И он подошел ко мне и говорит: я не знаю, что со мной происходит. Я клянусь себе больше этого не делать. Но когда я вижу автомат и в кармане моем есть деньги, я подхожу к нему. 1 Коринфянам, 12 глава, 2 стих. «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас». Вот это и есть идолопоклонство. «Как будто ведут тебя, как будто ведут тебя, ты не можешь ничего сделать». Если Дух Святой сегодня обличал тебя и говорил тебе об идолах, которые в сердце твоем, тебе покаяться надо. Тебе надо выйти и сказать: «Господь, освободи меня». Христос пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. А идолы приходят украсть, убить и что? И погубить. Теперь я хотел бы, чтобы мы выслушали слово от Господа к церкви. Книга Иезекииля, 14 глава, 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через идолов своих сделались чужими для меня», говорит Бог. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались какими? Чужими для меня. Если хочешь обратиться ко мне, говорит Господь, обратись. И если удалишь мерзости идолов твоих от лица моего, то не будешь скитаться». Я чувствую, что Бог некоторым из вас это говорит. «Если хочешь обратиться ко мне, обратись, говорит Господь, если удалишь мерзости твои, идолов твоих от лица моего, не будешь скитаться». Книга пророка Иеремии, 4 глава, 1 стих. Понимаешь, как оно устроено? Когда Бог говорит, Он говорит серьезные вещи. И еще устами пророка Иеремии Бог говорит, смотри, как... «Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите Ваалу, ходите во след богов, которых вы не знали, и притом приходите и становитесь пред лицом моим в доме моем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Так было в еврейском народе. Он видел эту двойную жизнь, что в молитвенном доме одни, а вне молитвенного дома другие. Бог говорит: если хочешь благословений, то возлюби меня всем сердцем. Разбей свои идолы. Ты их знаешь поименно. Ты их знаешь, что тянет тебя. Ты знаешь отлично. Разбей свои идолы. Пусти Бога в сердце свое. Как это Сын Божий говорит в книге Откровения, 3 глава, 20 стихе. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним». Если кто сегодня хочет изменить свою жизнь, если кто сегодня хочет покаяться в своих грехах, если кто хочет, чтобы в сердце его царствовал Господь, у тебя сегодня есть возможность это сделать. Разрушь своих идолов, разбей все это, потому что Бог хочет, чтобы ты был благословенным. Книга Откровения, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, из всех лжецов, участь в озере огненном». Это смерть вторая. Привожу образец покаяния, и мы приходим к молитве, к покаянию. Истинное покаяние. Это царь Осия был такой благочестивый царь в Израиле. Откройте вторую книгу Паралипоменон, 34 глава, 33 стих будем читать. Это был очень благочестивый царь. Он пришел в Израиле идолов, полно идолов. И смотри, что он сделал. «И изверг Осия все мерзости из всех земель, которых у сынов Израилевых, и повелел всем находившимся в земле Израилевской служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога своего». Тут тоже закон. Если царь любит Бога и служит Богу, и народ будет служить. Если пастор любит Бога и служит Богу, и народ будет служить, и церковь. Если отец будет любить Бога и служить Ему, и семья будет служить и любить Бога. Поймем это законы. Это законы, братья мои. И ни один мужчина не может требовать от своей жены боголюбия и от своих детей боголюбия, когда сам не любит Бога. Это законы. Царь, пастор, отец – это установленная власть. И власть показывает, как должно служить и любить Бога. Итак, последняя мысль, и мы будем молиться. Осия, смотри, что он сделал. Первое – изверг все мерзости. Второе – из всех земель все мерзости и отовсюду. Третье. Повелел всем народам служить Господу. И четвертое. Они не отступали от Бога. Почему? Потому что Осия сам любил и служил Богу. Сейчас я хотел бы приглашать к покаянию. Смотри, мы сегодня говорили о мерзости идолопоклонства в среде народа Божьего. Если ты, человек, еще не покаялся, то приди сегодня и покайся. Покаяние – это когда Дух Святой так коснулся твоего сердца, что ты понимаешь, что ты грешник. И ты говоришь: «Господи, я не хочу быть грешником, я хочу быть праведником. Прости меня за идолов моих, я отвращаюсь от этих идолов, я хочу тебе служить». И начинай служить Богу. Бог любит тебя и приглашает сегодня к покаянию. Бог хочет, чтобы в сердце твоем и моем был порядок, чистота и святость. И любой идол был выброшен с моего сердца и твоего тоже. Почему бы нам сегодня не сделать, как сделал царь Иосия? Почему бы нам не наследовать благословения? И почему бы нам не пережить благодать Божью в наших жизнях, в наших семьях? Давайте встанем сейчас. И когда будет петь хор, я приглашаю всякого человека, всякую грешницу, всякого грешника прийти сегодня к алтарю Господнему и сказать: «Господь, я хочу, чтобы ты меня благословил. Я хочу, чтобы благодать твоя была в доме моем. Прости меня за моих идолов. Господи, прости за мои грехи». Итак, во время пения пусть Дух Господень касается каждого сердца. Иди к Богу. Выходи сюда наперед и покайся перед Богом. Это тебе надо. В первую очередь это тебе нужно. Покайся в своих грехах.
2: А мы молимся, братья и сестры. Молимся за тех, кто нуждается в прощении. Молимся за тех, кто нуждается в свободе и победе. Помните свою жизнь, свой опыт покаяния. Как это было непросто сделать. Молитесь, братья и сестры, не созерцайте праздно. А что сердце тревожит, Дух Святой? От имени Господня умоляем, приглашаем, советуем, рекомендуем. Проходите вперед. Мы будем молиться о вас, и вы будете молиться Богу своему и Отцу своему, который ждет вас. Петр Романович.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Таиланде женщина за рулем автомобиля полностью доверилась навигатору и заехала на пешеходный подвесной мост. Несчастную оттуда вызвали спасатели. Также они отметили, что женщине сильно повезло, и мост выдержал вес автомобиля. Настоящая история, с которой сталкивались многие люди, когда навигатор заводит не туда. Я сам лично много раз сталкивался, когда ставил, куда мне надо ехать, я не знал этого места, ехал по карте. Навигатор мог повести через лес какой-то проселочной дорогой, через поле, где стоит знак «Проезд запрещен», еще куда-то мог завести. А видите, в Таиланде еще хлеще на подвесной мост завел. То есть, когда мы едем, даже смотреть, куда он нас ведет. То, что может сыграть злую шутку. Все-таки это не человек, у него нет мозгов. Женщина полностью ему доверилась. Эта история именно о том, что женщина полностью доверилась навигатору. Доверилась и попала на подвесной мост. Да, каким-то чудом он не обрушился. Хорошо, наверное, сделал. Какой урок в этой истории для нас? Что мы должны знать о навигаторах, не о навигаторах, о людях каких-то идеях? Не вверяйте себя на 100% никому. Ни человеку, ни роботу. Всегда будьте внимательны. Потому что кроме вас за вашу жизнь никто не несет ответственности. Будьте внимательны, чтобы не оказаться в ловушке подвесного моста в жизни. Слепое следование за кем-то или чем-то чревато последствиями. Лучше осмысленно следуйте за Господом, которому можно доверять на все 100%. В Писании об этом сказано. Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Международный форум Персидского залива опубликовал отчет, предупреждающий, что жизненно важные подводные кабели могут стать объектом атаки хуситов в Красном море. Это представляет собой угрозу, которая может существенно повлиять на глобальные коммуникации и экономику. Анализируя эту новость, мы можем увидеть, насколько в мире все связано между собой. Оптоволоконные кабеля по дну Мирового океана и по дну морей проложены. Случись что, в данном случае, вот, например, говорят, куситы могут атаковать, а потом якобы они атаковали. Действительно, где-то произошел сбой работы интернета. Случись что, есть шанс остаться без интернета и не только. Кабеля — это один из примеров глобализации. Глобализация, посредством которой, в том числе через интернет, очень многие люди узнали о Христе. Через интернет. Как вы слушаете нас сегодня? Через интернет ли? В подавляющих случаях – да. Когда все узнают о Христе, мы знаем из Писания Матфея 24 глава, стих 14, тогда придет конец. Глобализация очень помогла всем узнать о Христе. Хотят ли хуситы помешать этому? Вряд ли. Даже если бы хотели, ни у них, ни у кого-то другого не получится ограничить проповедь радостной вести, которая в самом конце будет проповедана через ангела, летящего посередине неба. Тогда слова Христа исполнятся на все 100% Откровения, 14 глава, стих 6. Во времена Ветхого Завета павлин считался символом богатства. Так у пророка и царя Соломона было павлинов в избытке, ведь он был богатейший и мудрейший человек того времени. Об этом рассказывается в 3 книге Царств, 10 главе, 22 стихе, и во 2 книге Паралипоменон, 9 глава, стих 21. Помимо того, что существующий Бог упоминает уникальность павлинов при разговоре с Иовом, это передается фразой «Ты ли дал красивые перья павлину Иов?» 39 глава, стих 13. Помимо этого, мы видим, что это действительно очень красивая и уникальная птица. На красивых перьях хотелось бы остановиться подробнее. Часто они становятся жертвой павлины из своих перьев. Мы знаем, что их перья красивы. Но сколько существует разных цветов и крыльев? Это невообразимо. Видео о павлинах вы найдете в нашем телеграм-канале «События через предописание». Посмотрите видео и увидите, сколько Бог сделал цветов перьев павлинов. Бог создал уникальное, неповторимое творение, которое не под силу никому подделать. Анализировать информацию — это то, друзья, что мы должны делать с помощью Библии. Потому что только в Библии мы находим, как должно быть правильно. Вот как должно быть правильно, Божий стандарт, мы все сравниваем с ним. Об этом именно наша передача «События через призму Писания». Но это также можете делать вы лично. Вы делаете, изучая Библию, смотрите, что происходит. Потому что Бог уже все сказал, как должно быть. И мы видим, что люди все чаще отходят от этого. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Тот, кто видит. Книга чисел, 32 глава, 23 стих. «Испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас». «О нет!» — голос моей супруги звонко разнесся по дому, когда она зашла на кухню. В то же мгновение оттуда стремглав вылетел наш 40-килограммовый лабрадор Макс. Во рту он держал ягнячью ножку, которую вытащил из кастрюли, стоявшей слишком близко к краю стола. С этой добычей Макс попытался спрятаться под кроватью, но там смогли поместиться только голова и плечи. Остальная часть тела с поджатым хвостом предательски торчала снаружи. Конечно, найти похитителя не составило труда. «Ох, Макс!» – проворчал я. «Твой грех тебя нашел!» Мне вспомнилось, как Моисей убеждал два израильских колена быть послушным Богу и сдержать данное обещание. Он сказал: «Если же не сделаете так, то согрешите перед Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Грех какое-то время может казаться приятным, но впоследствии приносит боль разделения с Богом. Моисей напоминал израильтянам, что Бог ничего не упускает из виду. Как сказал один из авторов Библии, «Все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Однако, видя все, наш святой Бог призывает нас исповедовать грех, покаяться, то есть оставить его, и жить с Господом. Давайте с любовью последуем за Ним. Как истина о том, что Бог видит все, что мы делаем, и при этом все равно любит нас, побуждает вас отвернуться от греха? Какими практическими действиями вы можете сегодня отозваться на Его любовь? «Господь, спасибо, что Ты Бог, видящий меня. Я славлю Тебя, что хотя Ты видишь и доброе, и злое, Ты послал Своего Сына спасти и освободить меня. Помоги мне жить в любви и послушании».
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Сколько дорог, сколько перекрестков, сколько вех оставили мы позади. Придет час, и страницы книги напомнят нам, о чем помышляли, что говорили, что делали. Человеку свойственно ошибаться. Но еще никто не ушел от ответа за свои ошибки. Достаточно вспомнить сильных мира сего. Многое сделанное ими уже откликнулось нежеланным эхом в наши дни. В лучах солнца правды пусть навсегда погаснет наше «я» и взойдет заря вечной божественной любви.

0: Говорит радио «На пути».
1: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы также продолжаем говорить на тему о пророках. Знаете, конечно, ведутся большие споры, имеет ли место быть сегодня таким людям, как пророки, и какие они, о чем они говорят, как их узнать, как распознать, говорит ли Господь сегодня также на более, скажем, сверхъестественном уровне. Слышим ли бывает голос Божий сегодня в сердце? Здесь ведутся споры, но больше теологического характера насчет терминов и так и далее. И часто уже даже противоречит самому Писанию. Но Господь, конечно, может лично говорить, даже лично предупредить о чем-то. Это в жизни верующих испытывается. А верующие, близко знающие Бога, они знают даже на будущее что-то, где-то предупреждаемы бывают и так и далее. Вот это тоже часть пророчества, потому что говорится о будущем. Но и говорится и о последнем времени, что пророки будут, какими они будут. Это другой вопрос. Но также говорится и о многих лжепророках, потому что написано, помните, много лжепророков появилось в мире. Если это уже было тогда, в период ранее, существования ранней церкви, когда только в начале это было, то тем более уж нам нужно задуматься об этом и сейчас. Мы часто христиане, дети Божьи, бываем настолько наивными. Знаете, сколько было судеб покалечено, потому что люди просто пошли на поводу вот таких пророков. Сколько было судеб искалечено и жизней, и соединено браков не по воле Божьей. Потому что каждый из нас, имея в себе Духа Святого, может взывать к Господу, и каждый из нас может получать ответ от Бога в тайной комнате, не полагаясь на что-то извне. Если даже извне что-то прозвучало в твою жизнь, не надо спорить об этом. Не надо оскорблять людей. Просто сказать «Спасибо за то, что вы мне сказали. Я теперь пойду в тайную комнату, буду молиться. Если это действительно к вам проговорил Господь, Он мне обязательно об этом скажет». Потому что Господь всегда подтверждает свои слова. И написано таким образом «Испытывайте духов, от Бога ли они». Потому что не всякий дух от Бога. Я встречаюсь и сталкиваюсь с людьми и в душепопечительской практике, и, скажем, в консультировании с различными людьми, даже различных религий, которые утверждают о переживаниях, утверждают о том, что им было что-то сказано от Бога, Аллаха и тому подобное, то, что на самом деле не соответствует Священному Писанию. Дьявол в ярости сошел на землю, обольщая народы. Духами-обольстителями. Они так и называются, духами-обольстителями. Что в последнее время люди будут внимать духом-обольстителем, то есть духом-обманывающим. И сегодня обмана очень много, не соответствующее Писанию. Прежде всего, наш авторитет — это Писание. Насколько ты хорошо знаешь Писание, насколько ты лично знаешь Бога, ты можешь противостоять всякой лжи. Ты можешь знать и различать добро от зла и духов, которые не от Бога. Поэтому больше всего в наше время, как никогда раньше, нам нужен дар Святого Духа под названием «развлечение духов». К сожалению, сегодня часто христиане пренебрегают таким даром, но начинают увлекаться всем непотребным. Итак, как узнать истинного пророка? Вы знаете, что отличало всегда истинных пророков? Во-первых, они не так часто говорили позитивные вещи. Вы можете сами проанализировать, прочитать ветхозаветных пророков. Вы знаете, за хорошие слова и ласкательные слова, которые ласкают слух, людей не побивают камнями. За хорошие слова людей не выгоняют и не гонят, как пророков, которые скитались, которых считали, что в них нет любви. Почему? Потому что ты мне говоришь неприятное. Мы об этом уже говорили в предыдущем как-то видео, говоря о пророке Михее. Там, где царь прям так и говорит, но я
Потому что он ничего обо мне доброго не говорит. Ничего. То есть я хочу слышать доброе, позитивное. А он все только худое и худое. Плохое и плохое. Знаете, друзья, как это часто сегодня звучит, когда выходят действительно мужи Божьи, без страха, не человекоугодники, а богоугодники, проповедуют Слово Божие именно так, как оно есть. И люди этого не принимают. И это неудивительно. Многие не принимают. Почему? Потому что написано в последнее время, что будет также характеризовать последнее время. Здравого учения принимать не будут. Но обратятся к басням. Или то, что льстило бы слуху. Заметьте, льстило бы слуху, чтобы говорили всегда доброе. Добрый льстит слуху. Но давайте обратимся даже к пророкам того времени, ветхозаветного времени. Когда мы читаем пророка Иеремию, 28 глава, с 8 по 9 стихи, здесь записаны такие слова. «Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям», заметьте, многим землям предсказывали, что? «И великим царством войну, и бедствие, и мор». То есть войну, бедствие и мор, эпидемии. Сейчас мы живем во время, когда свирепствует пандемия коронавируса. Некоторые говорят, что она действительно существует, этот вирус действительно существует. Кто-то говорит, что его нет, это все выдумки, я не знаю. Но я не слышал ни одного пророка, который бы предсказал это. Отсюда мы можем сказать, в каком мы сейчас состоянии находимся и каких пророков часто в церкви слушаем. Тех, которые даже, может быть, конечно, кто-то и предсказывал в общих чертах, но именно конкретно войну, бедствие и мор. Девятый стих далее говорит: «Если какой пророк предсказывал мир, такое тоже есть, то тогда только он был признаваем за пророка, которого истинно послал Господь». Видите, и в то время многих Бог не посылал, а они говорили, когда сбывалось слово того пророка. Вы знаете, я встречаю людей, которые якобы имеют этот пророческий дар, и сталкивался также, потому что вырос в такой деноминации когда-то. И сталкиваясь с такими людьми, я понимал, что этого не происходило. И когда я подходил и говорил о конкретных случаях, и говорил: «Ну, смотрите, это же не сбылось. Ну, это человек, это когда на сердце, или там это, или в своих чувствах он заблудился. Ну, Максим, не надо здесь осуждать, не надо строго с них взыскивать и так далее». Забывая о том, что это просто сплошной обман, обольщение. Это человек, либо который сожженный в совести своей и доносит неправду до людских сердец, обольщая, волк, который в овечьей шкуре, прямо в эпицентре. Помните, в книге Откровения сказывается: за то, что ты позволил обольщать, да, то есть пророком быть, пророчицей Изавели, обольщать, то есть ты позволил. Спрашивается с пастырей, служителей, и ни одного пророчества не было произносимо по воле человеческой, написано. Ни одного. Поэтому это обман, это заблуждение. Это компромисс с самим дьяволом. Во Второзаконии, 18 главе, 22 стихе написано: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Часто люди боятся, особенно в таких деноминациях, где это практикуется, часто люди боятся таких людей. Не бойтесь. Не бойтесь таких людей. Вам за это ничего не будет. Можете быть уверенными, что это ложь. И отец лжи их — дьявол, как Христос когда-то сказал это фарисеям. Если все пророки говорили так, как сейчас, тогда я не могу доверять Библии. Если кто-то говорит: «Ну, бывает же, человек ошибается, прислушивается там своего сердца и так и далее».
Вы представьте, если пророчества, которые произносились людям, которые были вдохновлены, чтобы писать Слово Божие, тогда я могу по сомнению Слово Божие подставить и сказать, а может быть, где-то пророк свое здесь привнес в Слово Божие? Может быть, где-то он был увлечен мечтами сердца своего, своими личными какими-то переживаниями? Понимаете? Понимаете, как дьявол хочет поставить сомнение на авторитете Священного Писания также, что, возможно, это не так. Мы должны быть осторожны. Мне написал один мужчина из Африки. Вы знаете, очень интересный момент. Он говорит, ты знаешь, говорит, Максим, я видел сон, явный сон. Он говорит, я знаю, что это пророческий сон в твою жизнь. Он говорит, в этом сне Господь мне сказал, на земле нет ни одного человека, который бы мог тебе помочь финансово, материально, потому что он занимается там детьми якобы, это еще неизвестно, кроме Максима Волкова. Вы знаете, это невольно вызвало улыбку. Во-первых, дьявол всегда возвышает человека. Он хочет, чтобы ты стал духовно гордым. Он делает тебя особенным. Он говорит, вы будете как боги. В другом месте, где я тогда находился, к сожалению, но это было так, где ко мне подошел один очень известный, довольно признанный пророк среди, скажем, в таких христианских кругах, который мне сказал, что я, ну, чуть ли не второй Рейнхард Бонке. Вы знаете, я верю в пробуждение. Я верю, что Господь может это сделать, но знаете, всегда нужно все испытывать. Я сказал тогда вот этому африканскому мужчине из Африки, я ему сказал так. Я говорю, дорогой брат, если ты считаешь так, тогда если Господь действительно проговорил, давай так, я буду неделю молиться, если Господь подтвердит мне эти слова, тогда это действительно было слово от Него. И я тогда действительно смогу подумать о том, чтобы тебе чем-то помочь. И перед завершением хотелось бы напомнить нам первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные», Иоанн предупреждает, «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что, как я уже цитировал это место, много лжепророков появилось в мире». Дорогие друзья, давайте будем осторожны в выборе того, что мы слышим, и обратим внимание на личные отношения с Господом в тайной молитвенной комнате, со Словом Божьим на коленях. Вы можете очень много у Бога научиться лично, потому что Дух Святой лично сегодня вас также обучает. Да благословит вас Господь. До свидания.

руках небесного Отца. Не надо времени жалеть, что время пыль,

ждут ответа, у всех потребуют ответа. Я не убил, я не украл, я знал о Боге,

жаждал узнать я, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: На другой день снова стояли Иоанн и двое из его учеников, и, глядя на идущего Иисуса, он молвил: «Вот Агнец Божий!» И услышали два ученика, как он говорил, и последовали за Иисусом. Иисус же, обернувшись и увидев их идущими вслед, говорит им: «Что ищете?» Они же сказали ему: «Рави», что в переводе означает «учитель». «Где обитаешь?» Он говорит им: «Идите и увидите». Они пошли и увидели, где он обитает, и пробыли у него тот день. Было же около 10 часа. То был Андрей, брат Симона Петра, один из двоих, слышавших от Иоанна и последовавших за ним. Он первым находит своего брата Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что в переводе означает «Христос». И он привел его к Иисусу. Глядя же на него, Иисус сказал: «Ты Симон, сын Ионин. Ты будешь назван Кифа», что в переводе означает «Петр». На другой день захотел Иисус пойти в Галилею, и он находит Филиппа и говорит ему: «Следуй за мной». Был же Филипп из Вифсаиды, из города Андрея и Петра. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». И сказал ему Нафанаил: «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему: «Иди и посмотри». Увидел Иисус идущего к нему Нафанаила и говорит о нем: «Вот истинно израильтянин, в котором нет лукавства». Говорит ему Нафанаил: «Откуда ты знаешь меня?» В ответ Иисус сказал ему: «Прежде чем позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил ответил ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус ответил ему: «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше этого». И он говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне увидите небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. В своих письмах вы спрашиваете, как стать верующим в Иисуса Христа. Надеюсь, что проповедь Ярла Николаевича Пести «Первый шаг веры – молитва» поможет вам сделать первые шаги веры.
1: Можно сказать, что молитва – это одно из величайших служений, которые человек может оказать Богу и людям. В том или ином виде о молитве говорится в Библии от начала и до конца. Видите, вера в Бога и молитва неразлучимы. Молитва необходима, так как молитва соединяет человека с Богом. А скажите, что в конце концов человек может сделать без Бога? Вся жизнь человека зависит от Него, ибо им мы живем и движемся и существуем, как говорит Слово Божье. Но давайте поговорим о самой молитве. Как вы думаете, кто имеет право молиться? Кого слышит Бог? Как я могу знать, что Бог слышит меня? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны обратиться к верному источнику истины, к Слову Божьему, к Библии. Библия одна является достоверным источником. Только в ней мы можем найти точный и исчерпывающий ответ на эти вопросы. Псалмопевец Давид говорит: «Я воззвал к Нему, то есть Господу, устами моими, и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Господь услышал, внял глашу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Вы обратили внимание, как сказал Давид: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Слово «видел» в данном случае означает смотреть с одобрением или согласием. Бог не услышит человека, который одобряет то, что Бог ненавидит. Обращаясь к Богу, ветхозаветный пророк Аввакум говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Наше отношение ко греху должно быть таким же, как и отношение Бога ко греху, если мы хотим, чтобы Он нас слышал. Если мы одобряем грех и лелеем его, то Бог не услышит нас. Этим и объясняется, почему многие молятся и не получают ответов на свои молитвы. Препятствует грех. Но кого же Бог слышит? Пусть одна из притч Христовых ответит на этот вопрос. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь, два раза в неделю даю десятую часть из всего, что приобретаю». Ясно, что молитва этого человека, фарисея, выше потолка не дошла. Дело в том, что он молился о себе и себе, и выходит, что он себя сделал Богом. Он был доволен собой и считал, что и Бог должен был быть очень доволен им. И судя по его молитве, он ни в Боге и ни в чем другом не нуждался, он ничего не просит. Молитва его была показной. Вообще, это не было молитвой, он был праведен в своих глазах, остальные все негодны. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте прочтем дальше эту притчу, и тут мы встречаемся с человеком, которому Бог ответил и наделил его своей благодатью. Мытарь же, сегодня мы бы его назвали мафиозником, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Отсюда мы можем сделать вывод, что даже самый окаянный грешник, который сожалеет о своем грехе, искренне кается, смиряется перед Богом и желает прощения и оставить свой грех, он может быть уверен, что его молитва услышана Богом. Если человек действительно хочет оставить свой грех и найти милость у Бога, если он готов смириться перед Богом и просить прощения, то этим самым он делает первый шаг в направление обращения. Именно грешнику и следует начинать с молитвы, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А может ли человек молиться до того, как у него появится вера? Ответ на этот вопрос очень простой. Подобная молитва сама по себе является первым шагом веры. Поэтому для человека, желающего оставить свой грех, отдаться Христу и быть спасенным – самая естественная молитва. Видя Савла, бывшего врага и гонителя церкви, молящимся, Господь с удовлетворением говорит о нем Анании: «Он теперь молится». Это был первый явный признак его обращения. «Он теперь молится». Этот грешник, обратившись к Богу в молитве, стал впоследствии апостолом. Все рожденные от Бога одинаковы в этом. С того момента, когда для них христианство перестало быть религией и становится жизнью и истиной, они начинают молиться. Подобно тому, как плач – первый признак жизни у новорожденного, так молитва – первый признак жизни у человека, родившегося свыше. Дух Святой, возрождающий людей и делающий их новыми творениями, пробуждает в них сыновнее сознание. Господь дарует им голос и язык, и теперь они обращаются к Нему, как к своему родному отцу. У Бога нет немых детей. Молитва также свойственна их новой природе, как для ребенка плакать и кричать. Теперь они сознают, что зависимы от Бога и нуждаются в Его милосердии, помощи, водительстве и силе. Они не могут не молиться. Уважаемый радиослушатель, если ты хочешь быть уверенным, христианин ли ты, ответь на такой вопрос: молишься ли ты? Если нет, то начни сейчас и скажи, как сказал мытарь: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Ведь Дух Святой неоднократно побуждал тебя к молитве. Почему же не сделать это сейчас? Мой друг, как только ты сделаешь первый шаг веры и откроешь свои уста, Дух Святой наполнит их, и ты прославишь своего Создателя и Спасителя и воистину узнаешь, что значит молиться. Начать нужно, вот что важно. Молись, как можешь, но искренно, и сам Дух Святой придет к тебе на помощь.
0: Поэт Родион Березов сделал в своей жизни этот шаг веры, когда ему было 35 лет. И всю оставшуюся жизнь, а прожил он 92 года, был с Господом. Он ответил, так называется стихотворение Родиона Березова. «Я один на свете, нет друзей, приюта, слепнут мои очи от тоски и слез, в горе и тревоге каждая минута. Что ж теперь мне делать? Подскажи, Христос! Не нашел я в мире ласки, утешенья, грех ненасытимый жалил, как змея. Слыша мои вопли, видя сокрушенье, отзовись, Господь мой, иль погибну я. Сын мой одинокий, дорогое чадо, мне ответил нежно благостный Господь, вывожу немедля я тебя из ада, возрождаю дух твой, обновляю плоть. Я теперь со всеми на Господней ниве, изменил Спаситель сразу жизнь мою. Бывший несчастливец ныне всех счастливей, и о том повсюду я теперь пою».

Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Очередной эволюционистский миф о человеке. Согласно библейской летописи и истории человечества, сельское хозяйство и животноводство были одним из самых распространенных людских занятий. В книге «Бытия» говорится, что во втором поколении людей были пастух Авель и земледелец Каин. Эволюционисты не соглашаются с этим, утверждая, что первые люди занимались охотой и собирательством. Порой ученые с радостью сообщают об открытии примитивных племен, чей уровень развития не позволяет заниматься животноводством. Когда в 1962 году было обнаружено племя Акта, оно было представлено миру как живые ископаемые. Позже один из исследователей, который некоторое время жил среди представителей этого племени, изучал их обычаи, как-то вечером услышал невдалеке от своей палатки пение на английском языке. Оказалось, что одна из женщин племени пыталась убаюкать своего ребенка английской религиозной песней. Не слишком ли умно для невежественных и примитивных живых ископаемых? Аналогичные исследования других племен, охотников и собирателей по всему миру показали, что идея живых ископаемых – не что иное, как миф. В Science News за 1989 год была размещена статья с интересным заголовком «Мир, которого никогда не было». Существует множество человеческих теорий о том, кто мы такие, но только слово Господа всегда будет оставаться истиной. В нем говорится и о нашей вечной жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как хорошо, что можем день начать с размышления. Небольшого, но пусть Господь продолжит это в течение дней, часов, чтобы мы были наполнены словом. И вот мы читаем книгу Бытие, 26 глава. Продолжение жизни, борьбы, победы, поражения. 26 глава, 24 стиха. «В ту ночь явился ему Господь, сказал, я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, я с тобой и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. Да, как ни странно, Библия не скрывает, что враги иногда покоряются, враги иногда завидуют. Хотя они стремятся к Богу истинному, к богопочитанию, к отношениям, но когда видят успех, когда видят силу, то им хочется быть в союзе с такими людьми. Что увидели враги? И мы читаем очень интересно, что они прямо говорят, собрались эти враги, и прям мы увидели ясно. Это очень интересно, что можно знать, что христианин, знать, что верующий, но увидеть ясно. Итак, они, друзья, увидели ясно. Не знающие Бога увидели Бога через жизнь, через победу, через благословение. Для чего они пришли? Они поняли, что надо с такими людьми дружить. Хотят ли с нами дружить? Только мир и прощение приводят благословение от Господа, друзья. Мы видим, что Исаак принял, вступил в союз с ними, раз они доброго желают. И вот вопрос нам на размышление. Что видят в моей жизни враги, соседи моей христианской жизни? Видят ли они присутствие Господа в моей жизни, в моих словах? Видят ли они ясно Христа в моей жизни? Да поможет Господь, чтобы они увидели ясно в нас Христа. Аминь.

необходимое для тела. Необходим для тела водород. Если у вас слабые нервы, газы в желудке, воспаление суставов, то это значит, что вам необходимо в пище иметь больше водорода. Он содержится в овощах, томатах и сырых плодах. Человек страдает головными болями, слабой памятью, гнилыми зубами. Это значит, в его пище не хватает йода. Йод содержится в моркови, чесноке, больше всего в рыбе. Если у вас плохой сон, чувствуете усталость и потерю памяти, то это значит, что в вашей пище не хватает железа. Железа много в спарже, сельдерее, шпинате и в устрицах. Но если ваше сердце обеспокоено житейскими тяготами, сомнениями, если в вашем сердце живет грех, если в вашем сердце живет ненависть, ничто вам не поможет, кроме Христа. Придите к Нему и исповедуйте свой грех. Он простит вас, очистит вас, обновит вас и сделает новой тварью.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами сегодня к пророку Малахии, который является последним пророком в Ветхом Завете. Мы с вами знаем, что перед пришествием Господа Иисуса к своему народу Израилю, Израиль все глубже падал в идолопоклонство, все дальше удалялся от своего Бога Иеговы. Поэтому Малахия был последним пророком, через которого Господь Иисус говорил к своему народу Израилю. После Малахии, до пришествия Господа Иисуса, он молчал и порядка 400 лет ничего не говорил своему народу Израилю. Поэтому мы обратимся в нашей сегодняшней проповеди к пророку Малахии и посмотрим, что чрезвычайно важное Господь Иисус имел сказать через него своему народу Израилю, в надежде, что Израиль все же образумится. Обратимся к пророку Малахии и в главе 2, стих 2 читаем: «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца». Возьмем этот текст за наш главный текст, который начинается выражением «Если вы не послушаетесь». И это будет нашей сегодняшней темой. Это прочитанное место Писания говорит на очень серьезном языке не только к Божьему народу Израилю, но и по отношению к нам, ко всем детям Божьим. Поэтому слова этого текста мы можем понять только в непосредственной взаимосвязи, то есть во взаимосвязи со всем содержанием этой пророческой книги Малахии. Малахия особым образом говорит по отношению к тогдашней ситуации Израиля, которая содержит в себе мощные параллели по отношению к нашему сегодняшнему времени. Поэтому при рассмотрении данного текста прошу вас постоянно держать в поле зрения ситуацию наших дней. Пророк Малахия обращается к земному Божьему народу Израилю в то время и в той ситуации, когда они вернулись из вавилонского 70-летнего плена. Этот 70-летний вавилонский плен находился в это время позади израильского народа. Поэтому данную ситуацию Израиля, которую слово Малахии дополняет или даже завершает, частично рассмотрим в Псалме 136, где мы найдем отдельные детали и дополнения в отношении вавилонского плена Израиля. В соответствии с Псалмом 136, который отображает всю нужду плена, мы на переднем плане главным образом находим не материальную пищу, необходимую для жизни, но душевные и духовные нужды. Я также верю, что духовная нужда Божьего народа Израиля была больше, чем телесная нужда в недостающем хлебе. В стихе 1 этого псалма мы читаем: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». эту ситуацию, это душевное состояние людей в какой-то мере может лишь тот немного ближе понять, который когда-то побывал в плену. Нас, советских немцев, сослали в начале Второй мировой войны в Сибирь, в Алтайский край, в Среднюю Азию, на Урал. Поэтому я могу это состояние Израиля немного понять. Ибо мы, советские немцы, находились почти на таком же положении, потому что без разрешения коменданта не могли уйти из села, где мы жили. Это было чрезвычайно унизительно. Я понимаю немного, что Слово Божье здесь говорит. Находясь в плену в Вавилоне, эти израильтяне находились все же в своих мыслях в Сионе. Они никогда не любили так Сион, как в той ситуации, когда они находились в плену. Не ужасно ли это, что Бог вынужден сначала посылать людей в плен или в другую великую нужду, чтобы они, в том числе и мы, снова от всего сердца полюбили духовный Сион, полюбили Иерусалим? В полном смысле слово «Сион» означает «холм», на котором был расположен Иерусалим. На арабском языке «Сион» означает «крепость». Но израильтяне утратили радость в отношении всего. Она, эта радость, ушла от них. Они сохранили только воспоминания. При этом вавилоняне требовали, чтобы пленные израильтяне играли и пели им песни сионские, как читаем в Псалме 136, стих 3. «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских». Но каждый раз, когда вавилоняне требовали, чтобы израильтяне им пели, то в сердцах их охватывала глубокая печаль, если они исполняли это требование». Поэтому израильтяне высоко повесили свои арфы на вербах, чтобы больше не играть песни о своей родине. Об этом читаем в Псалме 136, стих 2. «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Вербы символично усиливают печаль израильтян, потому что в Слове Божьем они символизируют печаль. И действительно, как они могли в чужой стране, в плену, петь песни своему Богу Иегове, как читаем в Псалме 136, стих 4. «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но через молитву и глубокое и продолжительное смирение нескольких верных мужей Израиля, Небесный Отец проявил милость по отношению к своему народу Израилю, так что они могли вернуться на свою возлюбленную родину. Для примера приведу молитву Неемии, о которой читаем в книге Неемии, глава 1, стихи с 5 по 11. «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». А когда после 70-летнего плена израильтянам разрешили вернуться на свою родину, то Иерусалим представлял собой кучу обломков и развалин. Во время Ездры под водительством Божьего мужа Неемии стены Иерусалима были при ужаснейших обстоятельствах снова восстановлены. Злейший враг был очень озабочен и постоянно находился в действии, чтобы восстановление Иерусалима затормозить и вообще воспрепятствовать. Но Бог давал своему народу для этой работы успех и силу и благословение. А если Бог совершает какое-то дело, то я хотел бы того видеть, который мог бы разрушить Божью волю. Впоследствии были вновь восстановлены также храм и жертвенник всесожжения. Затем Писание сообщает нам такой факт, через который мы при чтении Библии слишком легкомысленно проходим через это сообщение нашего Господа Иисуса. Но Бог должен проявить по отношению к нам милость и открыть наши глаза на Его Слово. Наш верный Господь Иисус сохранил своему народу Израилю священников из колена левитов. В этом мы видим великодушное действие Бога. Поэтому, согласно Божьей воле, израильтяне могли снова совершать священническое служение и служение приношения жертв. Если бы и эти левиты погибли в борьбе в Иерусалиме или в плену, то это служение приношения жертв в будущем было бы невозможным. И мы можем по этому поводу сказать: как все же верен наш Господь Иисус, как тогда, так и сегодня, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Позвольте себя этим Богом как следует любить». Я верю, кто из верующих правильно понял это условие «позволить живому Богу как следует себя любить», то такой верующий очень благословен. И вот этот народ, народ страданий, наконец оказался в обетованной земле. Наконец этот народ оказался на правильном месте. Да, это немаловажное дело – быть на правильном месте, быть на том месте, на которое нам указал Господь Иисус, быть на том месте, которое нас одновременно обязывает. Правильное место не является местом, где мы можем говорить глупые вещи, о чем другие болтали. Правильное место является обязанностью по отношению к Богу в подчинении Ему. В своем мышлении израильтяне хотели жить в обетованной земле Ханаана, но они любили так жить, как они хотели, как они это духовно считали верным. В этом мы видим сильные параллели по отношению к верующим сегодняшних дней. При этом израильтяне не замечали, что они разрушали Божие благословение. За короткое время израильтяне так преобразились в негативную сторону, что их духовное состояние далеко не соответствовало месту их обетования. Тогда мы должны спросить, и что тогда было у Израиля фальшивым? В ответ на этот вопрос мы должны сказать, что из своей прошлой жизни они ничему не научились. Не горько ли это? 70 лет под водительством врага было еще недостаточно, чтобы научиться жить. И жить не просто, но жить в послушании Богу. Дорогие братья и сестры, научились ли вы уже тому, чтобы ваши бунтарские и мятежные сердца против сущности Бога предать смерти? Знаете ли вы, что тогда, если ваши мятежные сердца вы оставите необузданными, вы по заданию врага являетесь разрушителями, хотя вы этого вовсе не хотите. Суд, который Господь Иисус допустил или навлек на Израиль, их плач в Вавилоне, разрушенный город Иерусалим, все это они забыли. Таковы и наши сердца, что спасение, которое мы по благодати бесплатно получили в Иисусе, можем забыть. Об этом мы читаем в Новом Завете. Апостол Петр говорит об этом во втором своем послании в главе 1, стихи 8 и 9. «Если это в вас есть, то есть добродетели, перечисленные в стихах с 5 по 7, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних

такие мысли, которые не проявляют готовность смиряться. Писание говорит, что своеволие приводит людей к упрямству, как и израильтяне противоречили Богу. Яркий пример мы видим в первом царе Израиля Сауле, как читаем в первой книге царств в главе 15, стихи 22 и 23. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Противление – это демония. Поэтому Господь Иисус ответил на мятежные сердца израильтян лишением благословения. Везде там, где Бог лишает благословения, это следует рассматривать средством воспитания Божьего суда. Бог послал против Израиля разрушителя своего благословения. А у пророка Малахии в главе 3, стихи с 7 по 10, Святой Дух указывает Израилю через пророка Малахию на его измену своему Богу Иегове. Читаю этот текст. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями, можно сказать, хлебными. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». А в стихе 10 Бог ставит своему народу условие. Если они это условие выполнят, то Бог обещает излить на них благословение до избытка. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Это преизбыточное благословение, которое Бог обещает Израилю, мы в первую очередь видим в том, что Он обещает убрать пожирателей всех плодов урожая, как читаем в книге Малахия, глава 3, стих 11. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». В этом тексте мы видим две вещи, которые составляли главное питание Израиля – плоды земные и виноградная лоза. И если духовная сторона жизни больше не находится в порядке, то и во внешнем вхождение не может быть лучше. Похотливый народ Израиль, народ собственного богатства мыслей, приносил живому Богу слепое, хромое и больное, как читаем в книге Малахии, глава 1, стих 8. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». Да, конечно, к злому мы можем удивительно быстро и слишком глубоко привыкнуть, если одолжим наши мысли сатане.
Постоянное отношение со злым привело израильтян к такому мнению, что если они приносили

0: слепое и хромое, то это не является злым, как мы прочитали в книге Малахия, глава 1, стих 8. Поэтому Господь Иисус говорит в книге Малахия, глава 1, стих 10. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. А теперь самое главное. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и проношение из рук ваших неблагоугодно мне». В этом стихе мы видим интересное высказывание Бога. Бог не говорит: «Приношение из ваших рук я не приму, как от Каина, потому что они были его народом». Но Бог говорит, что «приношение из рук ваших неблагоугодно мне». С таким отношением мы живем, но живем не в благословении Господа Иисуса. Согласно книге Малахии, глава 1, стих 7, священники ставили нечистый хлеб во святилище храма на стол. Читаю этот текст. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения». Этот пункт мы должны с вами точно исследовать, чтобы знать, как до этого дошло, что главными виновниками были священники, как сообщает нам Библия. Рассмотрим этот факт по порядку, чтобы мы на этом чему-то научились. Что являлось поводом к тому, что священники возлагали в святилище нечистый хлеб, то есть не святой хлеб, на стол? В отношении хлеба Бог дал Израилю через Моисея предписание. Священники подозревали или чувствовали, что народ жил неосвященным. Это являлось исходным пунктом. На основании несвятости народа и недостающего смирения священников перед Богом Бог дал Израилю пожирающего, который пожирал у них плод полей и виноград. По этой причине плод зерновых в Израиле резко уменьшился. А теперь мы приходим к самому главному. Но священники получали свою долю, свое питание от одной десятины, которую израильский народ приносил в Дом Божий. Из этой, можно сказать, всенародной десятины священники забирали десятину, которая была закреплена законом. Эта десятина принадлежала им. А поскольку священники были эгоистами, как и многие дети Божьи сегодня являются эгоистами, подлинными, не линяющими эгоистами, то они брали из этой массы сначала свою часть. Ведь согласно Божьего высказывания, она принадлежала им, а для Господа Иисуса оставался жалкий скраб, из которого они пекли затем эти 12 хлебов предложения. Слово «скраб» происходит от слова «скрести», то есть «выскребать последнее». Из своего собственного зерна или муки священники не хотели брать для выпечки этих хлебов, поэтому они возлагали на стол нечистый хлеб, как читаем в книге Малахии, глава 1, стих 7. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, говорит Бог, и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения». Священники придерживались тому взгляду, что народ должен совершать покаяние, чтобы Бог снова благословлял урожай, тогда мы принесем снова хороший хлеб. Они втайне хотели Бога принудить к тому, чтобы он принял меры против народа, чтобы народ каялся. Но Бог оценивал эту ситуацию совершенно иначе. Бог говорит: «Вы, священники, во всем повинны, потому что вы не смиряетесь». Из сообщения пророка Малахии в главе 1 стихи 6 и 7 мы видим, что священники бесславили имя Бога. Читаю этот текст. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Нечистый хлеб вы приносите на жертвенник мой». Как видите, пророк Малахия открывает нам лицемерие священников и показывает, в чем и как священники в действительности бесславили имя Бога Израилева. А именно тем, что по отношению к хлебам предложения, к этим священным хлебам, они говорили хульные слова, как читаем у пророка Малахии в главе 1 стихи 6 и 7. Повторяю эти два стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». До такой степени священники опустились, чтобы по отношению к хлебам предложения и прочим хлебным жертвам позволить себе Богу через пророка Малахию сказать: «Трапеза Господня не стоит уважения». Такое могли и могут сегодня только отпетые безбожники сказать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Реха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна.
1: Шалом, Дмитрий. В прошлый раз ты познакомил нас с доселе неизвестной личностью, с Леоном Розенбергом. Как оказалось, этот человек сыграл немалую роль в деле распространения Евангелия среди евреев. Сегодня мы продолжаем говорить о ранее невоспетых героях среди евреев-христиан и с нетерпением хотим познакомиться с новым героем. Дима, кто он? Как его зовут?
0: Его имя Петр Городищ. Герой веры, которого взрастила Беларусь. Нухим Городищ, именно так его имя было до того, как он принял крещение, родился 12 июля 1884 года в еврейской семье в местечке Рогозина, Минская губерния. Он был сыном Мориса и Евгении Городищ. О детских годах Нухима известно мало, но исходя из того, что он был достаточно образован в еврейской традиции, в Галахе, и хорошо разбирался в Писании, в устной Торе, можно сделать вывод, что, как и все еврейские дети своего времени, он с 5 лет начал учить еврейский алфавит и к 12 годам закончил начальный хедер и поступил в хасидскую ешиву. В 1907 году он женился на Ривке и, вероятно, в 1909 году принял Иешуа, Иисуса, как Мессию и личного Спасителя. В моих руках прошение пастора Розенберга, мы о нем говорили в прошлой передаче, в Министерство внутренних дел Российской империи в отдел духовных дел за номером 4138 от 14 мая 1910 года, в котором он ходатайствует о разрешении принять водное крещение супругом Нухиму и Ривке Городищ. Разрешение было получено, но сам факт крещения не освобождал семейство Городищ от ограничений, наложенных на еврейских граждан Российской империи антисемитскими законами от 1896 года. Этот факт показывает, что обращение Нухима после крещения, принявшего имя Петр, было не формальным, а результатом искреннего покаяния и обращения ко Христу. В период с 1910 по 13 Петр Городищ и его жена Ривка, принявшая имя Елена, являлись членами Одесской общины и миссионерами миссии Милдмей. С 1913 по 15 год он был помощником священника в приходе Евангельской реформаторской церкви в городе Гродно. Там же он проводил служение для евреев, где проповедовал им благую весть. В дальнейшем служил с пастором Адольфом Пламешем в городе Вильнюсе, где впоследствии был образован Союз евреев-христиан. С началом Первой мировой войны в 1914 году Петр Городищ, как представитель миссии Милдмей и миссии Барбикан, был занят оказанием гуманитарной и социальной помощи для еврейских беженцев. Это заключалось в открытии бесплатных пунктов по раздаче горячей еды в городе Гомеле и в городе Гродно. В 1915 году Петр переезжает в город в Киев. В это время там уже работали посланники Первой еврейской христианской церкви и миссии Милдмей. Но с приездом Петра Городища эта работа обрела новый импульс. Как мы говорили, Петр занимался оказанием помощи еврейским беженцам, и эта безвозмездная работа приносила свои плоды. Филипп Тростянецкий, миссионер из Одессы, свидетельствует в статье о работе Божьей среди Израиля: «Господь благословляет свою работу и в Киеве, где представитель вышеуказанной миссии Милдмей, проповедник Петр Городищ, с большим успехом работает среди Израиля. Здесь недавно образовалась община евреев-евангелистов. Это видимый плод благословенной работы». Это было тяжелое время. Первая мировая война, февральская буржуазная революция, Октябрьский переворот, который перерос в гражданскую войну. И евреи страдали, как самая незащищенная часть населения, от националистов всех мастей, как от сторонников царского режима, так и от большевиков. Еврейские погромы стали обыденной практикой меняющейся политической системы. Несмотря на это, работа среди евреев Киева развивалась. В июне 18 года община под руководством Городища была официально признана правительством и получила разрешение на проведение публичных собраний. Зал на улице Райтарской, дом номер 5, был переполнен. Община публиковала объявления в газетах, печатала плакаты с приглашением на служение. Стоит отметить тот факт, что полное членство в общине было ограничено, и только евреи-христиане могли быть членами общины. В 1920 году миссионерский «Обзор мира» писал: «Общественная жизнь в апостольском духе произвела впечатление на жителей Киева и принесла дань уважения даже среди врагов. Чистота и простота жизни, братский дух любви, преобладавший среди членов еврейской христианской общины, привлекла многих из тех, кого отвращали богословские споры. С момента своего возникновения еврейская христианская церковь в Киеве находилась под 13 различными правительствами. 10 раз город находился на осадном положении, и на его улицах шли бои. 2 артиллерийские снаряды попадали в здание общины. 1 там никого не было, а во 2 чудесным образом люди, находившиеся на собрании, были выведены до взрыва, и никто не пострадал. Там, где царили голод и самые непреодолимые, на первый взгляд, жизненные лишения и невзгоды, пастор Городищ и его коллеги жили и служили с великой верой, и Бог чтил их доверие ему». Хочется отметить, что миссия Милдмей, которая сотрудничала с пастором Петром Городищем, закрыла свое отделение в 1922 году, а община евреев-христиан была уничтожена органами ОГПУ в 1932 году, в период массового гонения на церковь. Но, как свидетельствует Петр Городищ в своем докладе на еврейско-христианской конференции в 1927 году в Будапеште, работа в Киеве и Житомире продолжалась, и евреи приходили к познанию Иешуа. Вскоре к этим городам добавился еще один город – город Ровно, и о нем пойдет рассказ в следующей передаче.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

закон и Евангелие. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Послание Якова 2:10. Нравственный закон не считает нас слабыми существами, не берет в расчет наши наследственности и природные недостатки, но требует, чтобы мы были абсолютно моральны. Нравственный закон никогда не приспособляется к самым благородным из нас или к самым слабым. Он навеки и непреложно тот же. Нравственный закон, установленный Богом, не становится слабым для слабых, не оправдывает наших недостатков, но остается абсолютным на все времена, навеки. Если мы не сознаем этого, то только потому, что мы не вполне живы. Но как только мы оживаем, жизнь становится трагедией. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил. Римлянам 7:9. Когда мы сознаем это, тогда Дух Божий обличает нас во грехе. Пока человек не увидит этого и не поймет, что надежды нет, крест Иисуса Христа будет для него фарсом. Обличение во грехе всегда производит чувство страха перед законом. Оно делает человека безнадежно проданным греху. И первая мысль, которая приходит в голову, это «Я виноватый грешник, никогда не смогу стать праведным пред Богом. Это просто невозможно. Только одним путем смогу я стать праведным пред Богом, и этот путь – смерть Иисуса Христа. Я должен навсегда отказаться от тайной мысли о том, что я смогу оправдаться пред Богом своим послушанием. Кто из нас сможет когда-нибудь быть совершенно послушным Богу? Мы сознаем силу морального закона только тогда, когда она приходит с условием «если». Бог никогда не принуждает нас. В одном настроении мы желаем, чтобы Он заставил нас делать что-то, а в другом хотели бы, чтобы Он оставил нас в покое. Когда воле Божией отдается предпочтение, всякое принуждение исчезает. Когда мы сами намеренно избираем послушание, Он дает нам в помощь всю силу своего всемогущества, завербовав для этого самые дальние звезды и самые мелкие песчинки. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Проза. Надежда Орлова. Производственное задание. На повестке дня стояло два вопроса: борьба народов Африки против колониализма и обеспечение фабрики сырьем. По первому вопросу выступал парторг Мирзо Атабаевич. Он монотонно читал длинный текст по бумажке, изредка делая продолжительную паузу, во время которой доставал из кармана пиджака носовой платок и тщательно вытирал лоб и шею. Парторгу было жарко. Протокол требовал парадного стиля одежды — белая рубашка, галстук и костюм. Народ в актовом зале откровенно скучал. Те, кто пришел после смены, дремали. Те, кому смена еще только предстояла, шумно вздыхали и шепотом переговаривались. Слесари-наладчики Махмуд и Степан Игнатьевич умудрялись играть в подкидного, слегка пригнувшись в последнем ряду. Шум большого вентилятора, что гонял под потолком огромными крыльями горячий воздух, действовал гипнотически. Наконец прозвучали долгожданные слова: «Какие будут предложения по данному вопросу?» Головы всех повернулись в сторону Ирины Андреевны, контролера на проходной. Она привычно подняла руку, парторг привычно кивнул головой. «Предлагаю отправить в Центральный комитет письмо от рабочих нашей фабрики с осуждением режима апартеида», — громко и четко прочитала она по шпаргалке, вынув ее из кармана синего халата. «Кто за?» — вопросил парторг и, даже не подняв глаза на зал, тут же скороговоркой добавил: «Единогласно. Попрошу внести в протокол». За столом президиума, накрытого кумачевой скатертью, сидела Ангелина Ивановна, бессменный секретарь всех собраний. Она тоже привычно кивнула. «Ну что ж, теперь переходим ко второму вопросу», — объявил, очнувшись от легкой дремоты, директор фабрики Павел Абасович. Зал встрепенулся. «Это тебе не какая-то там Африка, это план, а значит, квартальные премиальные». Захлопали откидные сиденья, зашуршали сандалии по линолеуму, пробежал волной говорок от стеклянного графина на трибуне до колоды карт в последнем ряду. Павел Абасович откашлялся, налил воды в стакан, сделал несколько глотков, задумчиво посмотрел в пыльное окно, обрамленное тяжелыми бархатными портьерами, и сказал: «Запасов ткани на складе осталось недели на три, ну, самое большее на месяц. Поставщики из Белоруссии, ссылаясь на то, что были вынуждены по особому распоряжению отправить нашу партию в другой регион, предлагают осуществить поставки только в следующем квартале». Загомонили все разом. «Это что ж такое получается, а? Простое пойдут?» — запричитала Гульнара Салиджоновна, бригада которой из года в год числилась победительницей соцсоревнований. «Как это в следующем квартале? Этот только начался?» — возмущалась передовая швея-мотористка Динара Петровна. «А в конце года опять без 13-й останемся?» — обратилась к президенту Анна Михайловна, закройщица из второго цеха, трагически потрясая правой рукой. «Тише, тише, товарищи женщины!» — призвал директор к порядку. «От крика толку не будет, надо конкретно решать». Однако гул не стихал. Вдруг раздался спокойный, достаточно громкий, чтобы привлечь к себе внимание, голос. «Доложите, пожалуйста, какие меры были приняты руководством, чтобы избежать сложившейся ситуации?» «Началось», — тоскливо подумал директор, а вслух сказал как можно бодрее. «Было проведено два селекторных совещания, в том числе с участием замминистра нашей республики. Отправлено 7 телефонограмм поставщикам и получено столько же ответов. А также...» Договорить он не успел, все тот же голос спросил: «А снабженец выезжал в Белоруссию? Проводил переговоры на месте?» Снабженец Андроник Гургенович, мужчина лет 45, не спеша оглянулся с первого ряда и произнес: «Этот вопрос обсуждался, Надежда Денисовна. Было принято решение, что поездка контрпродуктивна, толку не будет». «Вот тут я с вами не согласна». «Еще бы она была согласна», — снова с тоской подумал директор и решил по мере возможности игнорировать начальника ОТК. «Товарищи, предлагаю принять изменения в плане работы. Предлагаю отправить в служебную командировку товарища Саркисяна для решения данного вопроса непосредственно на месте». Дебаты длились еще минут 40, пока парторг не поставил точку. Надежда Денисовна, безусловно, опытный работник, однако как член советского коллектива политически совершенно неграмотно. Отсюда вот такие волюнтаристские предложения, я бы сказал. Думаю, бесполезно объяснять что-либо человеку, который до сих пор верит в Бога. Зал притих. Парторг, это тебе не директор. Конечно, наш коллектив продолжит работу по воспитанию отсталого члена, поскольку нельзя терпеть такое позорное явление, как богомолка на ответственной производственной должности. Но, поскольку сейчас не партийное собрание, то я предлагаю по существу отправить начальника ОТК в Минск для решения данного вопроса. А по возвращении пусть доложит руководству и партактиву о выполнении производственного задания. «И посмотрим, поможет ли тебе твой бог», — усмехнулся Мирзо Атабаевич про себя. Начальник отдела технического контроля был женщиной энергичной и деятельной. Профессионал своего дела, что и спасало ее от увольнения. Она занимала активную жизненную позицию не только на работе, но и в церкви, пела в хоре, посещала больных, руководила субботниками, когда весной требовалось навести порядок на церковном дворе, и пекла пироги для многочисленных свадеб, поминок, юбилеев. А еще славилась гостеприимством и, будучи прекрасной портнихой, обшивала чуть ли не всю общину. Начальник ОТК был женщиной бескомпромиссной и прямолинейной. Говорила все, что думает, без обиняков, прямо от своих принципов, не отступая ни на шаг. Из-за этого многие ее сторонились, но те, кто смог с ней подружиться, приобрели верного товарища на всю жизнь. Она была и надежным плечом, всегда готовым поддержать, и спасительной жилеткой, в которую утыкались мокрым носом в горестные минуты. Так получилось, что к 40-летнему юбилею приближалась она в одиночестве. Личная жизнь не сложилась. Смирившись со статусом старой девы и, в общем-то, не очень переживая по этому поводу, жила она в уютной однокомнатной квартирке в центре столицы одной из южных республик и работала на республиканской швейной фабрике, поставлявшей продукцию за рубеж. Дело ответственное. Работа предприятия всегда была под личным контролем министра легкой промышленности, поскольку качество советских экспортных товаров – лучшее доказательство преимущества социалистического пути развития. Возвращаясь после производственного собрания домой, Надежда Денисовна с легким унынием размышляла о предстоящей командировке. И чем дольше длились эти размышления, тем больше возрастала степень уныния. Миссия была заведомо невыполнимой. Прекрасно зная всю кухню поставок, договоров, указаний сверху и прочего, она не питала иллюзий, но при этом знала, что директор наверняка постарался сделать все возможное, чтобы не остановить технологический процесс. Если уж его связи не помогли, то что может сделать она? Связи – великая вещь, особенно в условиях развитого социализма. Минск встретил гостей туманом и мелким противным дождем. Двигаясь короткими перебежками от трапа самолета к аэровокзалу, Надежда Денисовна досадовала на себя, что не взяла зонтик и плащ. Потом часа полтора добиралась в битком набитом пассажирами автобусе до ткацкой фабрики. Отметив командировку и получив талон на питание в фабричной столовой и записку к коменданту фабричного же общежития, отправилась на том же автобусе чуть ли не на другой конец города. День ушел на обустройство и знакомство с соседками по комнате. «Ой, не получится у вас ничего», — жалостливо сказала молодая ткачиха Марина, выслушав цель визита временной соседки. «У нас недопоставки хлопка были в прошлом году. Продукции выдали на 30% меньше запланированного. Тут такое было. Директора и главного зама сняли. У парторга строгач. До сих пор всех лихорадит». «Да-да», — подтвердила вторая ткачиха Даша. «Скорее всего, ничего не получится. Если только начальник сбыта разрешит. Но он у нас очень строгий и принципиальный». Ничто на него не действует, ни уговоры, ни взятки. Мужик — кремень. Полученные сведения сполна подтвердились на следующий день. Позавтракав в столовой манной кашей и бутербродом с сыром, Надежда Денисовна решительно вошла в кабинет директора. Разговор был долгим и тягучим. Виктор Сергеевич, как Наполеон, делал сразу несколько дел. Вел беседу с командированным товарищем, отвечал на многочисленные телефонные звонки, давал секретные указания по селектору, писал что-то в блокноте с листочками в клеточку. В общем-то, беседу вела только Надежда Денисовна. Она говорила об острой необходимости в сырье буквально в ближайшие дни, о недопущении срыва плана, о министре легкой промышленности и особом контроле со стороны партийных органов. Виктор Сергеевич кивал головой и выдавал единственную фразу: «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». Вновь и вновь начальник УТК шла в атаку, показывала договоры и разнарядки, графики и накладные, инструкции и распоряжения. Все аргументы, как горох от стены, отскакивали от фразы «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». После полутора часов топтания на одном месте директор отбыл на совещание в главк. Надежда Денисовна, не сдаваясь перед лицом непреодолимых обстоятельств, пошла по кабинетам многочисленных замов. Люди, конечно, были разные, вели себя по-разному, отвечали по-разному, но результат дневных трудов можно было свести к одному итогу. «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». Вечером, размышляя о том, что делать дальше, возвращаться домой или предпринять еще одну попытку выполнить производственное задание, Надежда Денисовна решила все-таки задержаться в братской Белоруссии. Но впереди выходные, придется ждать. «Куда это вы в воскресенье в рань-то такую собрались?» — сонным голосом спросила Даша, зевая и выглядывая из-под одеяла. «Родственники у меня тут. Никогда не виделись. Поеду познакомлюсь». Шепотом, чтобы не разбудить Марину, сказала Надежда Денисовна и вышла из комнаты. Адрес молитвенного дома она взяла у пресвитера перед отъездом. Теперь надо было разыскать его где-то на окраине города. Все так же моросил дождь, июль, а температура не выше 20 градусов. Для южанки это чуть ли не глубокая осень. Улицы выходного дня были малолюдны, городской транспорт полупустым. После 2 часов тряской езды и 2 пересадок Надежда Денисовна вышла на тихой тенистой улочке с частными домиками, огороженными веселыми заборчиками, с цветочными клумбами в палисадниках и резными наличниками. После получаса ходьбы увидела мало чем отличающийся от окружающих построек дом, разве что был он чуть больше, на воротах которого висела небольшая табличка с расписанием богослужений. Рядом с воротами была калитка, к которой уже тянулся народ. Зал был небольшой, но вместительный и разделен на 2 части аркой. Ряды лавок тянулись от одной стены к другой, оставляя небольшие проходы. Кафедра с вырезанной на ней надписью «Мы проповедуем Христа распятого» стояла слева на небольшом возвышении. За ней располагался стол, за которым сидели братья-проповедники и пресвитер общины. В центре — хор, справа — фортепиано. Перед началом, пока все усаживались, по ряду пробежал осторожный шепот соседей. «А вы к нам откуда приехали?» Улыбки, ободряющие пожатие рук, проповеди, гимны, молитвы — все погружало в другую атмосферу, отодвигало земные переживания на 2-й, 3-й, 4-й план. Отозвалась в сердце проповедь о том, что все заботы мы должны возложить на Христа. Слово принесло утешение и надежду. Говорил немолодой брат невысокого роста, с несколько резким голосом и легкой картавостью. «Бгатья и сестры, пгавда и истина, агазум и чувства». Но это не мешало слушать и воспринимать. Слезы на глазах вызвала заключительная песня хора «Небо, синее небо». Особенно затронула строка «Там в вышине Искупитель Христос, знает он путь». «Даже если ничего не получится, Господь не оставит», — думала Надежда Денисовна. «Как-то все добудет, устроится, закончится». В конце концов, можно и швеёй работать, не обязательно начальником. В заключение богослужения молитвы о нуждах. Сестра Людмила просит молиться о предстоящей операции. «Помолимся, сестра, да благословит Господь». Семья Романчук просит помолиться о предстоящем бракосочетании их сына Ивана. «Да, дорогие братья и сестры, не забудьте, в субботу у нас торжественное мероприятие». Сестра Надежда Денисовна просит помолиться о нужде, которую знает Бог. «Вы к нам откуда приехали, дорогая сестричка?» Надежда Денисовна встала, представилась и передала приветы от церквей Среднеазиатских республик. Она не стала подробно рассказывать о своей проблеме, слишком долго, специфично. Церковь молилась горячо за каждую просьбу. В понедельник хождение по кабинетным кругам продолжилось. Надежда Денисовна вновь посетила директора и услышала вполне ожидаемое: «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». Многочисленные замы пели в унисон. И лишь один добавил: «Если сможете договориться с начальником сбыта Павлом Давидовичем...» Но договориться с ним невозможно, он даже подарков не берет, не говоря уже о взятках. И Надежда Денисовна решилась. Она поднялась на третий этаж, где располагался отдел сбыта. Постучала в дверь, услышала «Войдите» и вошла. За столом сидел мужчина средних лет, не поднимая головы от бумаг, которые читал, спросил несколько резким голосом: «Что вы хотели?» Надежда Денисовна начала излагать обстоятельства своего дела, но замолчала на полуслове, когда Павел Давидович поднял голову и произнес: «Это вы в ЧИГА передавали привет из Средней Азии?» Вентилятор, как гигантская стрекоза, гонял по актовому залу горячий воздух. Аудитория лениво слушала доклад о гонке вооружения и ядерном паритете. «Какие будут предложения по данному вопросу?» — привычно вопросил Мирзо Атабаевич. «Предлагаю отправить в Советский комитет защиты мира письмо от рабочих нашей фабрики с осуждением гонки вооружения», — зашуршала бумажкой Ирина Андреевна. Ангелина Ивановна, бессменный секретарь всех собраний, внесла предложение в протокол. «Ну что ж, теперь переходим ко второму вопросу», — объявил, очнувшись от легкой дремоты, директор фабрики Павел Абасович. Уверенной походкой он взошел на кафедру, загудел его начальственный бас. «Благодаря скоординированным и компетентным действиям руководства фабрики и партактива удалось добиться поставки сырья в текущем квартале. Поэтому, дорогие товарищи, выполнение плана – это целиком и полностью наша с вами задача, как советского коллектива, выполняющего очередные постановления съезда КПСС и...» «И откуда у нее такие связи?» – задумчиво теребил подбородок парторг. «Вполне обошлась и без зонта», – думала в это время начальник УТК. «Хотя, когда поеду в отпуск в Минск, все-таки надо бы не забыть его захватить».
2: От счастья закружилась голова. Шел 1976 год. В Москве и Киеве были организованы так называемые хельсинские группы, объединения правозащитников, посвятивших себя с риском для своей свободы и даже самой жизни борьбе за соблюдение властями в СССР прав человека. В Советском Союзе чуть-чуть запахло свободой. Среди немцев, проживавших в различных республиках Советского Союза, шло брожение. Все больше набирало обороты движения за право возвращения на историческую родину – Германию. Выехать из Киргизии в те годы было очень сложно, поэтому мы переехали в Литву. Люди встретили нас доброжелательно, власти – очень враждебно. Пришлось с ними даже судиться. Писал письма в международные организации, собирал подписи и отправлял их через хельсинскую группу в Женеву, в Организацию Объединенных Наций. Сижу в гостиной у Виктора Сапяткуса, руководителя литовской хельсинской группы. Пахнет кофе и свободой. Впервые в жизни пью настоящий кофе. Только что смолотый, крепкий, вкусный. Передаю Пяткусу письма от немцев, желающих выехать в Германию. Выходим от него, и я замечаю, что кружится голова. От запаха свободы или это восторг от встречи с мужественным человеком или от нескольких чашек кофе, трудно сказать. В Радвилишкисе у нас община, в основном немцы. Литовцы на нас смотрят, как на инопланетян. Близких отношений нет. КГБ заставляет сотрудников и начальство за нами следить и докладывать. Это вызывает отчуждение и страх, но и уважение. Посещаем с молодежью верующую женщину в Шевляе. У нее рак, все безнадежно. Поем ей песни, утешаем. Она плачет и радуется. Встречаю в онкологической клинике Римаса, коллегу по работе в совхозе. У него тоже рак. Безнадежное дело. Есть побуждение посетить его и рассказать ему Евангелие. Пока собирался, он умер. Тоска страшная. Зачем живу? Чем занимаюсь? В чем смысл всей моей политической деятельности, да и всей моей жизни? Каюсь. Бог прощает и посылает мне навстречу первых литовцев, которые ищут путь к Богу. Постепенно жизнь обретает смысл. В сердце возвращаются утерянный мир и радость. Литва – страна особенная. И народ в ней особенный. Литовцы говорят на самом древнем языке. Он ближе всех других языков к праязыку, говорят ученые. Мне интересно. Постепенно учусь говорить на этом языке. Нравится. Но вот вам факт. Литовцы – единственный народ в мире, который построил музей чертям, то есть музей сатаны. И это народ, который занимает первое место в мире по количеству самоубийств в процентном отношении к населению. Уверен, что есть между этими фактами какая-то связь. В разных городах, от Вильнюса до Мажикяя и Йонишкиса, образовались небольшие группы. Мы читаем Библию, беседуем, пьем чай, иногда до полуночи, а иногда возвращаемся домой к утру. В Литве знающих Евангелие и верующих в него немного, очень даже немного. Так нам кажется. Я знаю, что есть в Литве живые в вере католики. Знаю из западных радиопрограмм о Ниёле Садунайте, подпольной монашке, распространяющей хроники католической церкви. Но у нас нет контакта с верующими католиками. Мы бы очень хотели познакомить с Евангелием каждого человека в Литве. Но как это сделать? Иногда получаем из-за границы трактаты и отдельные Евангелия от Иоанна на литовском. Но что это для всей страны? Капля в море. Евангелия раскидываем по почтовым ящикам. Трактаты кладем под стекло на почте в Шауляе, где лежат образцы открыток и телеграмм. Власти взбеленились, когда узнали. Не узнали кто, но шума было много. Ночь, зима. Из дачи Аркадия Голобурдо, члена церкви пятидесятников в Вильнюсе, вывозим бумагу для подпольной типографии. Вокруг темно. Снег скрипит под ногами. Ночное небо усыпано звездами. Они далекие и близкие. Ехать с бумагой 500 километров в Эстонию. Потом назад в Шауляй. Утром нужно быть на работе. Прошу ответственных за подпольные типографии, а их в нашем братстве несколько, напечатать миллион трактатов на литовском языке. Почему миллион? Из расчета один трактат на 4 человек. И мы надеялись, что вся страна узнает, что говорит Бог о жизни человека, о спасении во Христе. Отдали представителю подпольщиков, с которыми сотрудничаем, образцы трактатов. Ответа мы так и не дождались. Литва стала родной. Язык родным не стал, но хотя бы понятным. Кто-то сказал, что для того, чтобы быстро выучить язык, нужно любить людей, которые на нем разговаривают. Что-то в этом есть. Прошло время. Узнал, что Садунайте посадили в тюрьму. Посадили всех участников хельсинской группы, в их числе и Виктора Сапяткуса. Посадили Антонаса Терляцкаса, с которым успели познакомиться и которого полюбили. Но это параллельный нам мир. У нас на сердце донести благую весть Евангелия до каждого литовца. Мечта пока не исполнилась. Но пришла свобода. В тот день, когда танки штурмовали телевизионную башню в Вильнюсе, я стоял на площади в Шауляе и молился о Литве, о ее народе, от грядущих перемен звенело в ушах. Я понимал, что стою в потоке истории. Сейчас издаваемому нами журналу «Гевяи Шальтини» «Живые источники» исполнилось 20 лет. Нашей миссии в Литве столько же, сколько независимой стране. За прошедшие со дня независимости годы мы издали несчетное число книг, журналов, трактатов. А мечта все еще остается – сказать каждому литовцу, что Бог его любит, что он сделал все для спасения каждого, рождающегося в этот мир, что каждому он приготовил место вечности, и каждому, кто примет его, кто пожелает быть с ним, и что в раю и в аду будут только добровольцы. Этой мечтой достичь Евангелием каждого литовца живу уже не я, а литовцы. От того, что они делают, у меня иногда действительно кружится голова. Вальдемар Цорн.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Ведущая Ольга Феофанова.
4: В XIX веке существовала теория о том, что призраки на самом деле появляются, но не являются чем-то сверхъестественным. Якобы они состоят из некой невесомой материи, чем-то сходной с электричеством. Конечно, когда физики переосмыслили понятие материи, о невесомой материи пришлось забыть. Сегодня мы продолжаем беседу о энергии и материи. И у нас в студии гость, специалист в области естественных наук, священнослужитель Сергей Викторович Рягузов. Здравствуйте, Сергей Викторович.
5: Здравствуйте.
4: А скажите, пожалуйста, правда ли, что ученые физики, изучающие квантовую физику, признаются, что они сами не до конца ее понимают?
5: Есть такой момент. Физика, особенно квантовая физика, физика субатомных частиц, она больше математична, она абстрактна. И не у всех, в общем-то, склад ума, который позволяет эти абстрактные модели каким-то образом осмысливать. Да я даже сам могу сказать о себе, что мне это тоже дается с трудом. Хотя я читаю это с интересом. Мне очень хочется понять суть, очень хочется понять глубины. Вот. И мне кажется, в этом есть то, что удовлетворяет мое любопытство, мое желание познать. Как создан этот мир, как, из чего состоит мироздание.
4: Как он работает, да.
5: Да, эти вещи меня вдохновляют. Конечно же, квантовая физика, как и некоторые узкоспециализированные моменты науки, они интересуют, ну, не всех людей, и это правда. И в основном мы все люди, живущие обычной, так скажем, физиологической, бытовой жизнью. И это тоже норма, это хорошо. Мы для этого как бы и созданы. Мне нравится цитата из Священного Писания, где говорится, что Бог создал землю для жительства. Точка. Просто для жительства. Не для кого-то, не с какой-то целью, не с какими-то, знаете, сегодня у нас есть современные устремления. Надо успеть реализоваться, надо достичь этого, надо успеть стать тем-то, надо заработать вот...
4: Дорасти до того-то.
5: Да. Словно идет погоня за получением определенного чувства значимости, самооценки или какого-то статуса, который должен человек получить, пока он молод, пока он это добивается. Представляете, если задуматься над этим, то получается, мы словно видим смысл жизни в этом, что надо это сделать, успеть, там,
4: ну,
5: посадить дерево,
4: добиться, да?
5: Вырастить сына, достичь и добиться, приобрести. Знаете, как у сынов Каина, они все время приобретали, приобретали, приобретали. И даже Каин переводится как приобретение.
4: Угу.
5: Вот. Я иногда думаю, вот если бы была бы вечность, и Адам и Ева не грешили, и, допустим, у нас бы не было бы грехопадения и смерти на земле, как с библейского повествования исходит, то задавался ли бы человек вопросом о смысле жизни? Мне кажется, задаваться вопросом о смысле жизни свойственно человеку, который умирает. Надо успеть все сделать.
4: Да.
5: Иначе нет смысла. А если я умру, то кому это все оставлю? А смысл жизни, мне кажется, он был бы немножко другим в понятии тех людей, которые не считают года и живут вечно. Да и вообще это в вас было бы бессмысленно. Ты просто живешь.
4: Да.
5: Ты просто живешь и интересуешься. Вообще, когда мы говорим о разных масштабных, красочных, загадочных и таинственных явлениях в космосе или на микроуровне, все эти вещи, в общем-то, они из вечности. Они с того мира, которым предстоит нам войти, и он начинается уже здесь и сейчас. Ничто не должно человеку быть существом, осмысляющим мироздание, осмысляющим свою жизнь. Хотя часто на бытовом уровне на это просто нет времени. Мы все с вами имеем семьи, имеем обязанности, мы ходим на работу.
4: Вот, Сергей Викторович, у меня как раз возник вопрос. Ну, пока мы можем как-то вот восхищаться и радоваться чему-то более-менее понятному, может быть, удивляться каким-то открытиям, ну, это, наверное, действительно хорошо и полезно. Но вот вдаваться в тонкости, в дебри науки, углубляться куда-то вот в этот вот субатомный мир, а не лучше ли, может быть, пойти и просто сделать какое-то доброе дело? Там, позаниматься с ребенком, помочь соседу, навестить родителей. Ну, в конце концов, даже просто поработать. Угу. Служить на пользу обществу.
5: Я думаю, что ответ должен быть следующим. И это хорошо. И это тоже нужно. Вот.
4: А вот это все оставить ученым, да? Это их дело, их работа.
5: Да, на бытовом уровне примерно так мы и мыслим. В этом нет ничего плохого. Просто иногда, когда ты выходишь на просторный горизонт, смотришь большой океан или поднимаешься на высокие горы, ты невольно поднимаешься к осмыслению этих моментов. Они чисто философские, словно твой высокоорганизованный мозг требует нечто большего самоанализа того, что ты находишь в этом. Знаете, среди бытовых условий жизни тоже хочется отдыха. И мы все с вами отдыхаем, и по-разному. И помните, мы как-то на одной из передач говорили, что люди просто выезжают на природу,
4: да,
5: просто общаются. Вот. Но в какой-то момент идет соединение между человеком и мирозданием. Особенно, когда он размышляет вот на этих огромных масштабах, что происходит. Поэтому полезно и то, и полезно и это. Конечно, как вы правильно сказали, в основном люди сосредоточены вот на обычном нашем уровне. На это чисто узкоспециальные вещи. Но они тоже являются вдохновением и, может быть, ответом на поиски тех вопросов и сомнений, которые возникают у людей. Ну и еще имеют, конечно же, и прикладную ценность. Потому что занятие наукой дает человечеству много разных интересных технологий. Мы можем медицину. Если бы не ковырялся бы человек с бактериями и с плесенью, у нас не было бы пенициллина, да? Если бы, допустим, человек не занимался бы изучением фазового перехода электронов с одной орбиты на другую, у нас не было бы лазеров. И не было бы, допустим, изучения нанотехнологии. И у нас сегодня у современных людей мы имеем приборы, к которым очень привыкли. На самом деле здесь...
4: Уже предмет необходимости, а не роскоши,
5: да,
4: уже
5: без
4: становится.
5: Без него не выйдешь из дома, а если вышел, возвращаешься, да? И здесь, в общем-то, так построены схемы, что здесь идет практически обмен энергии между мельчайшими структурами материи, между атомами. Вот оно вам, нанотехнология.
4: Так вот.
5: Поэтому я думаю, что наука и наша обычная жизнь – это комплексное сочетание практичности, а также целеустремленности. И человечество никогда не было другим, и оно никогда не будет другим. Помимо того, что мы живем, мы еще и жаждем знаний.
4: Ну, давайте удовлетворим жажду знаний. Вот мы в прошлой программе остановились на том, что протоны, нейтроны состоят из кварков, которые тоже какие-то разные. А на этом все? Или кварки тоже из чего-то состоят?
5: Да, это, так скажем, умы людей не оставляют в покое, умы ученых, и развивается стандартная модель для того, чтобы выяснить, какова же все-таки основа материи на более мелком уровне. Чтобы подойти к этой теме, я бы хотел бы проиллюстрировать это следующим одним очень интересным видеороликом, который есть в интернете. Там один студент, я не помню, какого-то института, создал такую флеш-презентацию, где он попытался в масштабах от огромных галактик, суперкластеров, метагалактик снизиться до уровня человека, его размеров. То есть представили себе эти огромные масштабы, там в световых годах переходим потихонечку в километры, видим в метрах человека, рядом с ним стоящий, допустим, павлин, может быть, телевизор, машина. И потом эта презентация показывает то, что потихонечку уменьшаются размеры. Мы входим в еще другую, более интересную вселенную.
4: Микромир,
5: да. Мы видим размер кристаллика соли, мы видим размер толщины человеческого волоса.
4: Угу.
5: Потом переходим к размерам самой большой бактерии, потом к размерам вируса, потом мы переходим к размерам клетки ДНК. Вот и на этом фактически оптическая биология заканчивается.
4: Угу. Дальше уже не разглядишь, да?
5: Не разглядишь, это невозможно. Переходит у нас уже в стадию исследования электронные микроскопы. Вот тоже, кстати, прикладная вещь. Обстреливание электронами поверхности и собирание отражения, угу, чтобы увидеть формы, какие-то модели. Этот мир, он не такой цветной. Его ученые уже раскрашивают примерно схему.
4: Не знала.
5: Да, потому что длина волны у разного цвета своя. Красная – это одна длина волны, синяя – другая длина волны. Соответственно, на этих уровнях это уже не видно. Единственное, только лишь уже мы добавляем разных красок, чтобы отделять одно от другого. Спускаясь дальше, мы подходим, допустим, к размерам атомов. Потом подходим к размерам протонов, нейтронов. Мы видим расстояние, на котором вращается электрон от протона. И потом спускаемся еще ниже, до кварков. И вы знаете, эта схема, когда потихонечку крутишь так называемый ползунок на компьютере, uh-huh, или скролл на мышке, мы вроде бы уже должно быть, еще, уже ничего не должно быть. Но ты видишь, что твой ползунок еще примерно наполовине.
4: Да вы что, это когда кварки, еще ползунок наполовине?
5: Да, те расстояния...
4: Казалось бы, куда мельче-то.
5: Да, та мелкота, которая там сохраняется, она в таких, в 10 в какой-то степени меньше, чем мы даже привыкли понимать, что буквально сдвигаешь ползунок до конца, это все идет уменьшение, пока человек не видит, что существует такое понятие, как струна одноразмерная, квантовая пена или длина Планка. Это все термины из физики. Ну, пусть они просто будут как слова, которые существуют.
4: Но ученые... это возможно понять без формул, например.
5: Да. Фактически на этом уровне наука, она больше не изобразительна, она больше математическая.
4: Угу.
5: Но вы знаете, как часто бывает, когда делаются открытия? В основном открытия происходят сначала теоретические разработки. Сначала есть понимание, что это может быть именно так.
4: Угу.
5: А потом делаются эксперименты.
4: Выдвигаются гипотезы, да?
5: Да, делаются проверочные эксперименты. Находят, делают открытие. Слушай, ты правильно предполагал, что так оно и есть. И большинство современных теоретических научных открытий, они связаны как раз сначала с расчетами, а потом уже это приходит к экспериментам. Строят большие, многомиллиардные инструменты, такие как адронный коллайдер, да, в ЦЕРНе. И они исследуют материю.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
5: И все эти вещи приводят к очень интересным мистическим почти моментам. И я, чтобы было нашему зрителю понятно, и хотя бы какая-то прикладная вещь здесь в этом была бы, скажу о следующем. Представьте себе, на этом микроуровне, если представить себе ядро атома, ну, размером с мой кулак, или представим здесь у нас баскетбольный мячик.
4: Ну, почему бы не представить, давайте.
5: Да. Мозг наш может это представить. То электрон, вращающийся от этого мяча, будет на расстоянии примерно 30 километров.
4: Да вы что?
5: 30 километров. Это вот такая дальность орбиты вращения электрона, сопоставимая с размером ядра атома.
4: И все вместе это вот атом.
5: Да, это все
4: электрон,
5: вместе.
4: Который вращается на таком громадном расстоянии.
5: 30 километров – это расстояние, вот если масштабировать, и ядро атома размером с баскетбольный мяч.
4: Но... гораздо проще было, когда казалось, что атом – это такие маленькие твердые шарики.
5: В основном получается, смотрите, какой интересный вывод отсюда можно сделать. В основном получается, эти расстояния – это огромные пустоты.
4: Да.
5: Практически так. Мир, состоящий в основном из пустоты. И только лишь маленькие частички где-то там или здесь.
4: Да как-то это трудно в это поверить. Я не чувствую, что я состою в основном из пустоты, из каких-то промежутков.
5: Да.
4: Получается, что мы состоим из промежутков. Между какими-то пылинками, микропылинками.
5: Эти все вещи, они некоторых писателей-фантастов приводят в восторг. Они размышляют о телепортациях, о перемещениях сквозь стены. Допустим, взаимодействие, которое есть между электронами и протоном с нейтронами вот внутри баскетбольного мяча, они настолько, получается, далекие, что идет речь о переходе энергии и насколько нужны энергии, чтобы один электрон перелетел в другую сторону, чтобы тот соединился с этим. Все эти вещи, когда ты их воображаешь, они не меньше тебя удивляют.
4: И... Вот, кстати, да, если в основном предмет состоит из промежутков, то, казалось бы, ручка должна легко пройти... Через стол. Раз там так много промежутков, вот эти вот протоны, ручки прошли бы между протонами стола, и все, хорошо.
5: То есть какая колоссальная энергия заключается в том, что это не происходит, потому что электроны не пускают внутрь своих орбит другие электроны.
4: Это очень сильная связь.
5: Некоторые ученые, когда подсчитывают количество энергии внутри ядерных взаимодействий, внутри того, чтобы раздробить это вещество, они говорят о колоссальных масштабах энергии, которые сопоставимы даже с масштабами горения звезд, целых галактик. Фактически эти ядерные взаимодействия, смотрите, как все переплетается. И астрономия, и атомная физика, квантовая физика. Фактически это единая наука. А если сюда вы еще и добавите микробиологию, если вы еще поговорите о живом существе, о вирусе, о молекулах жизни, аминокислотах, белках, а еще если говорить о насекомых, животных и человеке, то соединяя все эти понятия, соединяя все эти вещи, для тебя мир становится немножко богаче другим. Вы знаете, Ричарду Фейдману однажды задали вопрос.
4: Это кто?
5: Это известный ученый, физик, теоретик Ричард Фейнман. У него есть друг, у него был друг, художник, и художник ему говорил, ну как же так, вот ты физик, вот у тебя в голове это математически все склад ума, эти все формулы, наверное, тебе бедно и сложно почувствовать ту красоту, которую чувствую я, как художник. Вот я смотрю на цветок, я могу его вот так через душу пропустить, что могу это на холст перенести. И я подчеркну цвета, я подчеркну настроение, я это сделаю.
4: Заставлю других увидеть эту красоту, да?
5: Ну или да, возьмем Айвазовского, да, как он по памяти воспроизводил вот эту прозрачную волну. Вот эти накаты этой красоты. А Фейнман ответил ему, ты знаешь, в отличие от тебя, я помимо того, что я не лишен эстетического чувства, я тоже могу увидеть красоту цветка и его эстетическое вот наслаждение получить от этого. Но я могу, как ученый, вникнуть еще в понимание, как работают там процессы в лепестке, что он состоит из клеток. Как эти клетки буквально физически воспринимают фотоны света, как они превращаются в ионы, что это дает энергию деления, там, подпитку энергии для белков, для аминокислот. А если вообще это все вообразить в комплексе, тут невольно задумываешься. Но надо же, какое все-таки уникальное у нас мироздание. Это же сколько нужно уметь знаний и понимания и конструктору жизни нашей планеты, чтобы смочь создать прекрасные цветы, смочь создать даже каких-то вот примитивных насекомых или гадов ползучих. Ведь сколько надо институтов задействовать, сколько нужно денег, теоретических разработок, и практических проб и ошибок, чтобы создать искусственную руку на бионические протезы. Угу. Сколько нужно, чтобы сделать дронов, похожие на стрекозу или на муху, да? Сейчас военные разработки ведутся в этом плане, чтобы дроны были незаметны. Сколько нужно энергии, вычислительных возможностей, чтобы попытаться смоделировать сознание. Ведь сегодня полным ходом идет разработка модели человеческого мышления, не именно копирование, как он мыслит, но именно понять суть алгоритмов нечеткой логики, абстрактного мышления, ассоциативной памяти. Можно ли воспроизвести обучение искусственного интеллекта?
4: Фактически речь идет, наверное, самый важный даже.
5: Да. Фактически речь идет о машинном обучении. Некоторые принципы легли в основу искусственного интеллекта, которым мы пользуемся уже сегодня. Взять те же Окей, Google или, допустим, Siri, которые есть, по-моему, в айфонах. И даже иногда, когда вы посещаете некоторые сайты, там всплывают сообщения, могу ли вам чем-нибудь помочь, оператор как бы с вами связывается. Да-да-да. На самом деле там алгоритм, там робот, который первоначально снимает множество вопросов. Вы задаете конкретные дежурные вопросы, и вам заготовленные вопросы уже отвечают. Вот, пожалуйста, практическое применение. А ведь это исходит из интереса к мирозданию. Это исходит из интереса, как все это устроено, как все это работает. И основа для этих изысканий – человеческое сознание. Основа для этих изысканий – фундаментальное взаимодействие, которое есть между частиц. И мы имеем такие точные приборы, особенно если взять, допустим, электромагнитную томографию, когда можно просвечивать фактически структуру материи и изучать, как работает человеческий мозг, что находится внутри организма ошибочного, что плохо работает, что болеет и так далее. В будущем, если немного пофантазировать об этом, видите, вот польза от науки. В будущем, может быть, мы когда-нибудь сможем действительно заменять плохую молекулярную структуру на хорошую, синтезированную, синтетически собранную, лечить раковые заболевания, заменять плохую кровь на хорошую. Или есть такое понятие, как я в прошлый раз говорил, реатомизация. Это,
4: напомните, пожалуйста, что это?
5: Да, впервые этот термин я услышал и увидел в одном фильме. Он назывался «Элизиум. Рай не на земле». И там человечество было поделено социально на два класса. Один класс обитал на орбите, им было доступно множество медицинских технологий, современных технологий. А люди победнее жили на Земле. И им не было доступно лечение такое, какое было там наверху. И вот там наверху был прибор, в который пациент ложился, это как целая капсула. И был пример, как одна девочка, больная лейкемией, легла туда. И этот прибор произнес волшебное слово «реатомизация». И тут в голове вспыхнуло целое понятие. Но надо же, до чего может дойти технология, что мы можем восстанавливать потерянные клетки, заменять их на хорошие, работающие, работоспособные клетки. Сегодня даже есть манипуляции с ДНК, когда можно посчитать, сколько будет у нас пальцев, какие цвет глаз. Можно это искусственно построить. То есть наука, научное мышление, интерес к этому – это естественное свойство человеческого любопытства.
4: Так вот, знаете, Сергей Викторович, плохо-то то, что у нас есть еще одно свойство, очень гадкое. Мы, конечно, можем изобрести много чего, но мы это все ставим на службу злу, к сожалению. Даже вот если брать, опять же, в пример разные фантастические фильмы, то среди них, я не знаю, преобладают или не преобладают антиутопии. Когда что-то, то, что изначально, может быть, было хорошим изобретением, извращено. И вот опять же люди поделены на такие классы, что это очень негуманно, в общем.
5: У философов, гуманистов, у людей, стоящих на переднем крае развития технологий, есть особенное понимание. Конечно же, это не панацея, я заранее скажу, но они считают, что повсеместное образование и увеличение широты знаний в человечестве позволит приобрести особенное гуманистическое чувство
4: по
5: отношению к человеку.
4: А это на практике подтверждено ли? Пока что-то как-то вот незаметно.
5: Да, есть и негативные моменты этого. Единственное, могу сказать, что это люди дают посылы своего пережитого опыта. Вот возьмите, например, Билла Гейтса. Множество денег, которые есть у него в его многомиллиардном состоянии, он тратит именно на образование, на повышение эффективности образования, на то, чтобы учителя имели наставников, чтобы методика преподавания складывалась таким образом, чтобы понятийный аппарат ребенка сразу же поступенчато усваивал знания легко. Или, допустим, обратите внимание на недостаток, который имеем мы, люди в нашем обществе. Столько времени мы теряем на то, чтобы вместо того, чтобы учить ребенка, пока он как губка. Вы же знаете, дети, они с такого возраста
4: они начинают все очень легко усваивать.
5: Все усваивают, да. И все хотят
4: изучить. По своим детям заметил.
5: Да, а мы иногда заняты работой. Нам нужно это постирать, нам нужно это приготовить пищу, нам нужно провести с тем время, нам нужно это подготовить. И иногда наш мир похож на разладившийся механизм. Понимаете, вот эта концепция с научной точки зрения, понимание этих вещей даже помогает лучше понять, что такое грехопадение. нашей цивилизации. Что это не просто моральное неустойчивое поведение. Это вообще недостаток в мышлении. Это сбой в мышлении, это ошибки. Там, где надо больше стараний, там появляется лень. Там, где нужно больше ясного ума, там появляется какая-то мотивация к плохому поступку. Понимаете, человечество вместе с Адамом и Евой, когда они согрешили, они потеряли вектор развития. Они потеряли фактически возможность стать цивилизацией в этой вселенной, которая могла бы идти совершенно другим путем. Вместо этого мы разбираемся со своими поступками. Вместо этого мы боремся друг с другом.
4: Со своими привычками.
5: Со своими привычками. И когда мы, допустим, будем говорить о нейрофизиологии, которая потихонечку переходит из физики даже в биологию, в нейрофизиологию, мы увидим, насколько мы склонны все-таки к ошибкам. И что эти все вещи, они постоянно конфликтуют друг с другом. Мы пытаемся прийти к оптимальному поведению. Мы пытаемся найти и выстроить свое отношение между людьми, между наказанием и поощрением. Там, где мы видим поощрение, мы стараемся постепенно идти туда, постепенно отходить от наказания. И поведение человека иногда можно обрисовать вот этим извиливающейся дорогой, где он пытается найти оптимальное свое поведение, выстроить себе положение в обществе. Но это отдельная тема. Но она очень глубока, и я думаю, что стоит обязательно о ней поговорить на уроках нейрофизиологии.
4: Когда... Да, тем более, что у меня уже возникли вопросы к вам.
5: Может быть, подвести итог, раз уж мы поговорили о микроструктуре материи, о том, что она еще мельче, и то, что это интересно. Мы увидели прикладные вещи, которые есть у нас. Хочу сказать, что еще раз, что это мышление, оно очень полезно, оно обогащает человека и ведет к очень гуманистическому подходу по отношению к обществу.
4: По крайней мере, мы на это надеемся.
5: Да, оно должно, и образование должно вести, в общем-то, к терпеливому отношению к другому мнению, к восприятию человеческого личности, человеческого общества. А когда совмещается нравственность религии, вот эта красота библейских заповедей, подходов, и вот это на всеобщее, всестороннее понимание мироздания, как все это тонко настроено, как все это работает, ты понимаешь, что ты обогащаешься этим моментом, и ты не становишься человеком просто на бытовом уровне. Это возвышает, это ведет к изумлению и красоте.
4: Сергей Викторович, спасибо. Вы внушаете оптимизм своими словами.
5: Да, возможно, эти вещи позволяют людям становиться более благороднее, более статнее, красивее.
4: Спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Я желаю и вам увлечься познанием нашего удивительного мира, при этом совершенствоваться в добре и лучше познать Бога. Всего хорошего. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Добрый день! У кого-то это, возможно, еще утро, а у кого-то уже и вечер. Не столь важно. Главное, чтобы для нас они были на самом деле добрыми. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня суббота, 18 мая. И, на мой взгляд, самое время оглянуться на прошедшую неделю, а затем же обратить свой взор вперед, в сторону горизонта. Неделя для каждого из нас была наполнена чем-то своим, безусловно, значимым. Я же озвучу 4 события, которые обратили на себя мое внимание. И предварю это выбранным для этой недели афоризмом. Павел Кириллович Ильин любил повторять: «Преклонивший колени человек не может споткнуться». Интересная фраза, безусловно, интересная истина. Ну а мы перейдем теперь к событиям. Мое личное внимание привлекла молодежная конференция в Бресте на улице Фортечной. В этом городе есть замечательная баптистская церковь, прекрасное большое здание, в котором собрались около 650 молодых людей и провели вместе 2 полноценных дня. Было много семинаров различных, прекрасное пение, музыка, ну а вечерние собрания заканчивались призывной проповедью. Так вот, именно это событие я хотел бы отметить тем, что после проповеди 98 молодых людей вышли вперед и совершили молитву покаяния пред Богом. Не знаю, у кого какой опыт в этой области, в этой практике, но для меня это было впервые в жизни, что так много людей, причем молодых одновременно, вот, пришли в Бога. Это было потрясающе, это было возвышенно, это было просто радостно. Кстати говоря, и это второе событие, о котором я хотел бы упомянуть, в это же самое время в городе Бресте прошла выставка с необычным названием «Брест – город Библии». Согласитесь, заявка серьезная. Ну и редкое заодно. Я, во всяком случае, не помню таких названий выставок ни в одном другом городе. Но и выставка с таким названием не случайность и уж точно не фарс. Дело в том, что именно здесь, в Бресте, или как его называли в древности Берестье, была издана первая на территории Белоруссии Библия. Она получила название «Радзивилловская» в честь Николая Радзивилла Черного. Именно за его счет и при его непосредственном участии эта Библия и увидела свет. Послушайте, в 1563 году. Это потрясающе, это очень интересно, ведь мир знает в основном только Библию Гутенберга. Но послушайте, практически в одно и то же самое время была переведена на белорусский язык и издана в Бресте еще одна Библия, но кто об этом знает? И для меня лично посещение этой выставки стало особым переживанием. Для меня это была потрясающая новость. Кстати говоря, в центре Бреста в позапрошлом году, то есть в 2017 году, был установлен памятник «Библия Брестская» или «Брестская», как на белорусский манер она написана или подписана, в самом центре города, в небольшом сквере у центральной библиотеки, стоит этот памятник и представляет из себя раскрытую книгу Библию. Брест ассоциируется у нас прежде всего с крепостью, а тут такое заявление: Брест – город Библии. Очень, очень интересно. Прозвучало слово «сквер», и у кого-то, возможно, возникли ассоциации с Екатеринбургом. И это третье событие, о котором мы сегодня упомянем. Там тоже был сквер, был или будет, это еще неизвестно, поскольку на месте этого сквера Русская Православная Церковь планирует построить свой очередной храм. По этому поводу возникло противостояние. Кто-то из горожан решил, что храм им там не нужен, в том месте нужен сквер. И верующие, какие-то там спортсмены православные, с одной стороны, и скверующие, как их назвали, столкнулись на этом месте. И, в общем-то, ситуация напряженная была все эти дни. И тех, и других, наверное, где-то можно понять. Нас же волнует в первую очередь вопрос особого или исключительного приоритетного равенства среди конфессий. Для одной конфессии равенство и приоритета имеется в виду. Ведь в то время как какие-то конфессии притесняются, некоторые вообще под запретом, как мы знаем, в то время как даже разрешенные подвергаются преследованиям, там не крести, тут не проповедуй, закрываются церкви, даже известный случай разрушения зданий, милиция, или как она теперь называется, полиция, можете позволить ворваться в церковь во время богослужения праздничного, прервать этот праздник, напугать женщин и детей, и стариков своей униформой и присутствием. Вот так в то же самое время кому-то позволяется строить храмы повсеместно, без практически ограничения по количеству и даже выбору места в самом центре города и в самых престижных местах. Недовольных разгоняет милиция при поддержке угрожающего вида спортсменов. Ну, это очень все занимательно и интересно, конечно. Ну и, наконец, четвертое событие, которое обратило на себя внимание, это отставка секретаря Совета Безопасности Украины. Вчера Александр Турчинов написал заявление, просьбу о своей отставке. И эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, ну, по меньшей мере, среди евангельских христиан. Причина понятна. Причина в том, что Александр Турчинов – баптист. И эта проблема не новая. Ну, как она не новая? 3-4 года ей, наверное. Дело в том, что современное евангельское христианство до сих пор стоит перед дилеммой. Новые реалии требуют от сообщества, ну, определиться, что ли, сформировать конкретику в вопросе отношений к воинской службе. Ну, речь идет в первую очередь, конечно, о славянском сегменте. С одной стороны, вроде бы и баптисты теперь выставляются в качестве каких-то героев войны, они, оказывается, теперь уже и воевали, и награды имеют, их прославляют, за них благодарят Бога. С другой стороны, другим баптистам категорически запрещается защищать свою страну и свой дом, в том числе с оружием в руках. И пока этот вопрос не получит определенности, на страницах интернета будет продолжаться война, настоящие холивары, настоящие боевые действия. Это наша сегодняшняя реальность, это наши дни, и нам еще предстоит научиться смотреть на эту реальность с точки зрения вечности.

Так и живем. Чередуем праздники с буднями. Лето сменяет осень. Радости, печаль. Нет в жизни человеческой ничего постоянного. Что-то приходит со временем в упадок, а что-то, наоборот, расцветает. Все меняется, кроме, пожалуй, одного – милости Божьей. Незаметная, ненавязчивая и оттого еще более ценная, она всегда заявляет о себе именно там, где мы особенно нуждаемся в ней. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Слова, сказанные псалмопевцем в глубокой древности, подтверждают верность Господних обетований. Вовек милость Его. Нет никакого сомнения в том, что милость Его с веками нисколько не истощилась. Скорее наоборот, сегодня мы пользуемся ей чаще, чем любое другое поколение из тех, кто прошел перед нами, кто пережил бедствия и войны, голод и холод. Иногда человек, нет, давайте скажем по-другому, иногда мы с вами, можем убедить себя в том, что наше относительное благополучие, успех, безбедная, может быть, даже сытная жизнь являются результатом наших собственных усилий, наградой за усердие, за смекалку. Кто-то другой тычет в небо пальцем и кричит: «Бога нет!» Что здоровьем и всем, чем, что к нему прилагаются, эти люди обязаны лишь собственной исключительности. Третьи идут еще дальше, поклоняются сатане и ни во что не ставят ни Бога, ни Христа, ни Его кровь. Но и они живут под солнцем, пользуются благами не в меньшей, а может быть даже и в большей мере, потому что вовек милость Его. Ее не видно, милости этой. Ее нельзя ощутить, потрогать руками, проверить на зуб. Поэтому-то у человека порой создается завышенная оценка своих заслуг, собственных побед и свершений, будто и не нуждается он в Боге вовсе. Но Господь продолжает миловать каждый день, несмотря на неблагодарность и отвержение. Я хочу еще раз повторить простую и важную истину. Нет ничего стабильнее во Вселенной, чем опека всемогущего Бога о нас. Если Он является нашим путем истинной жизнью, то каждый новый день, каждый месяц, год непременно принесут нам благословенные переживания в нем и сердечное чувство благодарности. Даже там, где трудно, даже если встретятся препятствия, даже если не сразу поймем его планы по отношению к нам, сознание того, что мы находимся в Его руках. Бога, руках Бога, милующего и никогда не опаздывающего. Это сознание окрылит нас и придаст уверенности. Путь праведника прям. Ты уравновешиваешь стези праведника. Каждому из нас я желаю осознанного, разумного и ревностного следования за Господом. Пусть каждый день приносит нам много радости и счастья, мира и любви. Незримая же милующая рука Господа
да сохранит нас от греха, напастей и бед. Помни око Его над тобою, когда жизнь так прекрасна кругом, когда счастье льется рекою, есть одежда, есть пища, есть дом. Благоденствие Он посылает и сердечный дарует покой, дело рук твоих благословляет, помни, око Его над тобой. Однажды большое несчастье постигло делового человека. Его предприятие сгорело. После посещения объекта он вернулся домой, вошел в дом, погруженный в свои мысли, можно сказать, в полном отчаянии, прошел свой кабинет, сел за стол и, опустив голову, заплакал. «Пап, почему ты плачешь?» — спросила его маленькая дочь, которая забежала за ним в комнату. «Деточка, я потерял все. Я все потерял», — ответил отец. Девочка посмотрела на него с недоумением и сказала: «Как это ты все потерял? А я? А мама? Мы что же, тоже потерялись? А Бог? Разве Господь умер? Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Что еще? А вот что. Вышла книга пастора Русской Баптистской Церкви Евгения Бахмутского. «Вот твое счастье». Так она называется. Между прочим, книга издана светским издателем «Эксмо». Ну, это обстоятельство, на мой взгляд, уже само по себе имеет большое значение. Буквально позавчера состоялась презентация этой книги, разумеется, с участием автора, и прошла она в самом многолюдном книжном центре в Москве, читай город. Надеюсь, книголюбым полиглотам эта информация окажется полезной. От себя пожелаю: читайте, друзья, читайте больше. Чтение хороших книг развивает и обогащает наш внутренний мир. Я прощаюсь с вами, друзья. Прощаюсь, надеюсь, до следующей субботы. С учетом того, что это первый подкаст, который мы записали, прошу вас высказать свои замечания, критику, рекомендации или в комментариях, или по e-mail post@titel.ru. На этом все. Надеюсь, при всем благополучии, до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш, Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

0: вам и мир вам. Мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать повторе, пожалуйста, выходите в радиоэфир нашего церковного сайта fsbc.us.
1: Он сказал,

0: станем рядом, станем Господа прославим, вознесем молитвы до небес. Обратим свои взоры и сердца к Богу Небесному, бодствуя и молясь для того, чтобы, как сказал апостол Павел во второй главе второго послания к Коринфянам, 11 стихом, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. О том, как в наше лукавое и противоречивое последнее время противостоять козням врага душ человеческих и наша сегодняшняя программа.
1: Станет чуждой для нас та земля, что в тумане. Не захочется нам возвращаться назад.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

как человек дает место дьяволу. Я знаю, что тема не сильно сразу всех вдохновляет, и название немножко такое ужасное, и кажется, что как будто это не про нас, и как будто не совсем хочется об этом говорить, но мы сегодня посмотрим с вами из Писания, что риск есть, в принципе, у каждого. Я знаю, что причины есть разные, как люди сегодня, разные, верующие, неверующие, могут давать доступ или место дьяволу. Человек может давать место дьяволу через волшебство, witchcraft, или гороскоп, или фильмы ужасов, демоническая музыка, любая греховная зависимость. Но это далеко не полный список. Через вот подобные действия человек может давать место дьяволу. И есть что-то, что зависит от нас. Если мы с вами сейчас прочитаем текст Писания, Ефесянам 4 глава, 26 стих, там написано: «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, и, внимание, и не давайте места дьяволу». По-английски: «Do not give a foothold to the devil. Do not give place to the devil». Оказывается, друзья, есть риск у каждого из нас, что мы можем это место дьяволу дать. Есть возможность, что, возможно, что-то мы со своей стороны не сделали правильно. Этот текст Писания ложит ответственность на нас. Можно просто молиться Богу, и это нормально. Но я верю, что подобные тексты призывают тебя и меня к определенной ответственности. Если это обращение идет к нам, к людям: не давай места, шанса дьяволу, значит, наверное, что-то должен сделать я как человек, что-то зависит от меня, иначе Бог был бы несправедлив, требуя от людей то, что человеку невозможно выполнить. Часто людям легче сказать: ну я здесь ни при чем, как бы, ну как я могу там противостоять дьяволу, или что от меня зависит. Если Бог это от людей ожидает, значит, это возможно. И есть вещи, которые мы не можем контролировать, например, продажу алкоголя или продажу вредной пищи. Не в нашей власти запретить, например, контроль продажи таких продуктов. Но в твоей власти, у тебя есть выбор, чтобы эту продукцию не покупать и не употреблять. Хочу обратить ваше внимание на английский вариант, кто знает по-английски, вот перевод нескольких вот этих как бы слов. Я думаю, нас сегодня будет интересовать практическая часть, что значит на практике не давать место дьяволу. Звучит духовно, звучит как бы красиво, но как оно работает в жизни? Нам это, я думаю, более интересно. Итак, смотрите, английский язык написано: Do not give devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge or nurturing anger or cultivating bitterness. Если вы по-английски понимаете, здесь, я думаю, так разложено все. Практическая плоскость, как человек. So this verse practically gives you the answer how in your daily life you can give place to the devil. Foothold, вот это слово foothold, еще переводится как подножка или ступенька. Не давайте дьяволу вот маленькой зоны даже или ступеньки. Если вы помните советские поезда, вагон, то там вот бывает человек вот где-то там прицепляется сзади вагона, и он едет. Он не в вагоне, он не внутри, но он стоит на такой вот платформе, на ступеньке и как будто едет. Вот это примерно вот do not give a foothold to the devil. Здесь, друзья, практически, что это значит? Это когда зло проявляется через нас. Или же, когда зло укореняется в нас. Тогда мы таким способом даем место дьяволу. Когда зло проявляется через нас или укореняется в нашем сердце. Итак, друзья, некоторые наши действия, слова или поведения дают как бы дьяволу легальное право на нас как-то влиять, а больше, правильнее, вредить. Some of your actions or words,
they can give devil the right to abuse you or to torture you or to damage you. И это нам говорит о реальности духовного мира. А вначале я хотел бы спросить вопрос, как вы думаете, друзья, этот текст обращен к верующим или к неверующим? Нам, верующим, часто кажется, что мы ничего общего с дьяволом не имеем. Мы как бы, это не про нас, это вот для людей грешных более к ним это относится. Но если вы прочитаете внимательно этот текст ниже, то дальше там написано «И не оскорбляйте Святого Духа». А в ком этот Святой Дух пребывает? И как видите, оно идет вместе, близко, в одном тексте, то точно это обращение идет к верующим. Поэтому даже если мы верующие люди и давно, нам нельзя расслабляться. Потому что Писание призывает, что есть риск, что мы можем дать своими поступками это место дьяволу. Неверующие люди, которые Бога отвергают, не знают, не верят, для них это территория дьявола. Они все равно его территория. Но для верующих у нас есть моменты в жизни, когда мы можем пропускать вот эти удары, которые, атаки, которые идут и на верующих людей в том числе. Послание Ефесянам заканчивается предупреждением. Писание призывает нас быть готовым к атакам дьявола. Там написано «облекитесь во все оружие Божие». Дальше написано, чтобы вам можно было стать против козней каких? Дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы. Смотрите, заключение, вот уже идет послание, и в нем вывод, который нужно увидеть, предупреждение. It's a warning to every believer. Even though you believe in Jesus Christ, you must stay on guard and you must be ready to fight back. И здесь, друзья, давайте пройдем дальше пару мыслей, пунктов, как на практике это у нас получается, когда мы даем место дьяволу. Первый пункт – это злые слова или злые дела. И слова, и дела, они часто пересекаются. Вообще, разного вида есть или уровня зло, но чаще всего зло, я думаю, проявляется у верующих людей как? Через язык. Потому что мы, как верующие люди, кажется, ну мы зло не делаем. Мы людям, мы не убиваем, мы так не издеваемся физически. Но мы можем говорить очень много. И вы знаете, что это много, то, что мы говорим, может причинять много боли и зла. И вот этот метод описан в Писании. 1 Петра 3:9. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни...» Есть такие желающие? «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые, благословенные дни...» И дальше, внимание, простой такой совет. Внимание, секрет счастья. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых, неправдивых речей». Дальше, уклоняйся от зла. И не просто так, я не делаю ничего плохого. Не расслабляйся. И делай добро. Уже планка поднимается. И дальше, ищи мира и стремись к нему. Я не против мира. Не-не, я знаю, что ты не против. Стремись. Pursue peace, desire peace. It's a different level of I'm not against peace. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло. Хочу обратить внимание, Бог против делающих зло. И у нас здесь включается самоправедность, я зло не делаю. Не ворую, не убиваю, не прелюбодействую, но языком. Здесь какой старт, помните? Начало, удерживай язык свой от зла. Если хочешь быть благословенным, види добрые дни... А мы все не против. Вот какой простой метод. Язык свой удерживай от зла. И дальше, друзья, написано, что Бог особое свое внимание обращает на праведных людей. Его и очи, и уши. Вот почему для верующих, для любого человека выгодно, чтобы Бог был на твоей стороне. Иначе Бог иногда против тебя. И ты сам не можешь понять причину. Но твои действия, твои слова, твои дела – это зло или, по-другому, грех, который мы причиняем, обижая и людей, и Бога. Итак, друзья, порассуждаем снова над этим текстом Ефесянам 4 глава с 26 по 31 стих. «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И дальше.
и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. А дальше практика. Внимание! Как на практике это работает? Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик. Видите, такой пакет, пакет идет. И злоречие, плохие слова со всякою злобою да будут удалены от вас. Точка. Этот текст нам помогает разобраться, как на практике мы даем место дьяволу. Когда мы, как люди, начинаем в своем гневе, а написано в Библии, что человеческий гнев не творит правды Божией. Написано, что наши слова против людей, вроде бы мы духовный мир не трогаем. Когда мы кричим, но думаю, как бы мы не на Духа Святого кричим и не на дьявола кричим. Правда? А на кого? На мужа, на босса, соседа, брата. И кажется, я духовный мир не трогаю. Но когда ты так поступаешь, духовный мир трогает тебя. Вот в чем опасность. Духовный мир трогает тебя. Вот почему Писание нас предупреждает, что оскорбление, то есть унижение, обзывание, when you are calling someone names, when you scream, when you yell at someone, when you put down someone, you give a foothold to the devil through your words, through your anger. И это еще, наверное, ужасно осознавать, что как это я могу сам своим собственным решением дать такую свободу дьяволу, что он будет тут шептать мне на ухо, что мне делать и как мне реагировать. Но это, друзья, еще не все. Дальше написано: «И не оскорбляйте Духа Святого». Вы когда-нибудь думали, что у каждого верующего перед Духом Святым есть ответственность? Некоторые думают, хорошо Духа Святого иметь. 100%. Но у нас еще есть ответственность перед Духом Святым. Написано: исполняйтесь Духом Святым. Чья ответственность? Не надо поворачиваться никуда. Чья ответственность? И дальше написано: не оскорбляйте Духа Святого. И вот здесь, друзья, это снова, это за нас. Здесь идет речь. И мы видим, что если мы верим в то, что в Писании сказано, что Дух Святой, Он пребывает в нас, что мы являемся храмом Святого Духа, то вы представляете, куда вы не ступает нога ваша, Дух Святой, Он там. Дух Святой, если Он диктует нам, как нам нужно жить, Он управляет нашей жизнью, то, по сути, каждый верующий, каждый раз, когда он в комнате, в гараже, в бизнесе, где-то начинает на кого-то кричать, унижать, обзываться, ругаться, материться, то каждый раз такое действие оскорбляет Святого Духа. И вам кажется, что «да нет, я вообще не против Духа Святого, и я на Духа Святого не кричал». Но в Писании написано, каждый раз, когда ты это делаешь против людей, ты этим оскорбляешь Святого Духа. Какой вывод? Когда ты грешишь против человека, в первую очередь, ты грешишь против Бога. Когда человек это осознает, вы представляете, как это должно людям помогать жить правильно, стремиться жить праведно, потому что он понимает, что мое действие неправильное, даже слова против людей, я этим оскорбляю Святого Духа. Помните, когда Давид согрешил, упал в грех, после этого Бог его, пророк, обличил, Давид говорит очень странную молитву. Он молится и говорит: «Господи, Тебе единому согрешил я». А вы так подслушали эту молитву и говорите: «Стоп, стоп, стоп, Давид, не-не-не-не-не-не, ты так легко не... Как это ты тебе? А ты что, против Версавии не согрешил? А как насчет ее мужа Урия, которого ты тоже убрал? Ты что, против него не согрешил?» Конечно, согрешил. И против Версавии, и против Урии мужа. Но в первую очередь против живого Бога, а потом и против людей. Поэтому каждый раз, когда ты людей обижаешь, людям приносишь боль и зло, помни, в первую очередь ты должен покаяться, ты виноват перед Богом, ты оскорбляешь Святого Духа, которым ты запечатлен в день искупления. А потом обязательно не забудь и перед людьми тоже извиниться и покаяться. Потому что наш тон, наши слова иногда неправильные, они дают дьяволу как бы право. Это то, что мы читаем в тексте. Вот через такие подобные житейские сцены, которые у нас случаются, кажется, через день, через неделю, вот как мы можем давать место дьяволу. И Писание призывает: не давай, не давай, не давай шанса, не давай даже места.
Это все равно, что вот как бы змея, которая маленькая, она вот лежит у вас там в комнате где-то в углу. Она еще вроде бы не хозяин вашего дома, но вот место дал, вот дверь открыл. Своими поступками, делами ты открываешь двери и даешь доступ дьяволу. А, конечно же, его миссия – это погубить, это to damage you. Вторая причина, как на практике мы можем давать место дьяволу, это непрощение. Unforgiveness is second method how you can give a foothold or a place to the devil. Из моей маленькой практики, я думаю, что верующие люди не осознают до конца, не признают до конца, насколько непрощение является большой проблемой среди верующих, а не верующих тем более. Это такая платформа для дьявола, которая в первую очередь уничтожает тебя. Она тебе самому мешает и разрушает. Смотрите, Ефесянам, текст, который мы читали, Ефесянам 4:26, написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Почему здесь вот в новом переводе написано: «Пусть гнев ваш пройдет прежде, чем зайдет солнце». Do not let sun go down while you are still angry. Do not allow bitterness to grow in your heart. Здесь тоже видно в тексте тема непрощения. Призыв Писания из этого текста мы видим, что здесь говорится: и не давай место дьяволу, а перед этим говорится о том, что ты прости, отпусти до заката солнца, то есть до вечера. Из Писания мы знаем, как Петр спрашивал, сколько раз нужно прощать. Мы уже эту математику прошли, сколько раз нужно прощать. А теперь второй тест – это скорость прощения. Написано: до заката солнца, до конца дня. Конечно, здесь самое важное – понять принцип. Принцип, который Евангелие предлагает нам, людям. Я понимаю, что некоторые люди говорят: ну, я не могу как бы вот простить, или я не могу отпустить. Это точно правда, потому что я в своей жизни встречал, и, наверное, вы, людей, которые вы им говорите: я извиняюсь, я прошу прощения, вы ему текстуете: I'm sorry, а в ответ ничего. Или в ответ: я извиняюсь, а вам там такие текст-месседжи идут, летят, как пулемет, вас расстреливают. Ты думаешь: я же просто хотел текстануть I'm sorry. Вы улыбаетесь, значит, вам это знакома тема. Или иногда бывает, что вот в разговоре, в диалоге, вот человек насколько выбирает быть злым. Вот здесь вот опасность, друзья. Человек выбирает, теряет как бы контроль. Вот он дает место дьяволу, и дальше уже дьявол нас гоняет. Мы уже сами удивляемся. Мы даем место вот этому злу укорениться. Оно через нас выражается. И, конечно же, оно других уничтожает, ранит, бьет словами, делами, потому что это и есть цель дьявола. Человек как бы не может остановиться. Я понимаю, что по-человечески иногда это трудно, быстро, вот сразу простить. Но иногда, когда люди говорят: мне нужно там 2 месяца, чтобы там остыть или простить, иногда хочется назвать это Евангелие от Елены. Вы снова улыбаетесь, наверное, или читали, или понимаете, что такого Евангелия нет. Но это люди как бы придумали, которые вот, ну вот мне надо вот 2 месяца, недели, я вот легально тогда могу как бы простить. Но вот здесь, друзья, и есть опасность. Писание призывает: не давай место дьяволу. Не давай, потому что вот твое непрощение, когда ты будешь брать время, чтобы типа набраться сил и простить, потому что сам я не могу простить, я тебе верю. Важно запомнить, а вообще не на тебя расчет, что я такой хороший, духовный, я вот сейчас соберусь, так вот 1, 2, 3 и простил. Нет, расчет не на тебя. Расчет идет на того, кто в тебе. Расчет идет на того, кто в тебе. Если ты, как дитя Божье, понимаешь, что ты можешь делать вещи, которые тебе по-человечески не под силу, это работа Духа Святого. Через Духа Святого мы можем делать то, к чему нас призывает Писание. Иначе снова Бог был бы несправедлив. Бог говорит: прощай до захода солнца, а ты говоришь: невозможно. Тогда, значит, Бог требует невозможного. Значит, у нас есть выбор, у нас есть варианты. Вот почему Писание говорит: не давай место дьяволу. Не иди в ту сторону, не думай, не задерживайся в той зоне риска. Don't give a foothold to the devil. И здесь, друзья, важно понимать, что наш обычно здоровый иммунитет реагирует, когда в теле есть инфекция.
или когда есть какая-то болезнь. Вот если взять, кто в стройке работает, молотком нечаянно ударить по пальцу, сразу «ай, больно», и человек забирает руку. Это естественный рефлекс. Но есть такое чувство, такая болезнь физическая, называется проказа, когда человек теряет чувство, он не чувствует боль. Я прочитал одну книгу, которая называется «Где Бог, когда я страдаю?». И там рассказывается, как один этот автор, он изучал вот боль, в чем смысл страданий. И он поехал в племя, в Индию, где живут прокаженные. И он говорит, это просто переворачивает мозги человека, когда вот эти прокаженные люди не чувствуют боли. И вот они там готовят кушать, как бы, да, вот там горячая плита, огонь. Он хватается руками за эту горячую кастрюлю. Ни грамма, ни звука, не чувствует боли. И как бы хочет, рвется тебе послужить. Потом смотрит на руки. Вся кожа слезла. Самое для меня было впечатлительное, это когда он рассказывает, как одна мама прибежала в вопле и говорит, помогите, моя девочка, маленькая моя доченька, сама себе откусывает пальцы, кончики пальцев. И как бы и смеется, и думает, что это вот, ну так вот как-то оно зарастет, это игра. И мама в ужасе, она сама себе. Это прокаженные дети, они не чувствуют боли. Друзья, я хочу, чтобы мы услышали, увидели параллель. Этот принцип работает и в духовной жизни. Когда человек перестает чувствовать проказу вины, греха, перестает чувствовать грех, он уже за эти вещи не извиняется, не кается, и ему даже типа не больно. Вот когда Писание говорит, всякое крик, гнев, раздражение, ярость, вот все вот это зло, да будет удалено от вас, вы этим место дьяволу даете, Духа Святого оскорбляете. Но человек, который этим живет, который привык, а язык это наш, наверное, один из таких главных наших врагов, мы много им согрешаем, много зла делаем языком, но при этом самое опасное, это когда мы после этого не извиняемся, не каемся. На мужа орала, но так было и 10 лет назад, как бы, тут что тут менять, как бы каяться. Муж на детей или на жену при детях это делает. Привыкли, в принципе, и дети. Хотя ты их травмируешь, убиваешь. Вот есть такие вещи, к которым пороки, грехи, к которым мы как бы привыкаем, согрешаем, привыкаем. И нас уже, оно уже не болит. Ты как будто потерял вот это чувство. Ты вот дал вот это место где-то дьяволу, который тебя убедил. Да ты нормальный. Ты же не пьешь, наркотики не принимаешь. Ты просто иногда, ну вот, ну сорвался. Сорваться может каждый. Согрешить, упасть может каждый. Но праведник, написано, он встанет. Он будет бежать. Он будет искать выхода. Свинья, она упадет в болото, и она там будет нормально, комфортно себя чувствовать и жить. Овца нет. Она будет чувствовать себя плохо. Это другая природа. И вот иногда, когда вот мы даем это место, нам вот, вот это влияние, диктовка идет неправильная. И нам здесь важно разобраться. Потому что, друзья, Писание призывает нас, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого. И чтобы мы не давали шанса, места, территории, даже чуть-чуть для дьявола. 2 Коринфянам 2 написано, «Кого в чем прощаете, того и я простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Смотрите, внимание, снова тема прощения. Но дальше это прощение связано с, опять с этим же, в кавычках, помощником. «Ущерба сатана». «Forgive so that Satan will not outsmart or damage or take advantage of you». Снова, к кому это обращение? К верующим или к неверующим? И иногда, когда мы попадаем в зону жертвы, нас обижают, мы себя настолько видим жертвой, мы настолько впадаем в саможалость, что мы перестаем видеть жертву Иисуса Христа, которая, в принципе, должна нам помогать выходить из этой зоны горечи или непрощения. Поэтому, если мы
не пользуем вот этот метод скорости прощения, когда мы не покрываем, не отпускаем, дальше включается другой принцип, который называется накопление. Если у тебя в семейной жизни происходит так, что ты не можешь сразу мужа или жену простить, то помни, что на следующий день, так как он человек несовершенный, и ты тоже несовершенная, он или она снова может допустить какую-то ошибку. А через 3 дня еще, а через неделю еще, какие-то мелочи, но твое сердце нарушено, у тебя рана открыта, и эта мелочь для тебя встает очень болезненной. В нормальном здоровом состоянии тебя бы эта мелочь даже не коснулась. Но из-за того, что ты открытая рана, ты живешь в непрощении, туда попадает инфекция, и люди несовершенные, они накапливают неделями, накапливают вот это одна мелочь, другая мелочь, и потом уже вагон мелочей, и человек не может с этим справиться. Со стороны разговариваешь, кажется, так это же ерунда, это же мелочь. Ага, тебе. А у него же они уже насобирались годами, потому что он же все пытался как бы разгон набрать. Вот я вот сейчас вот я соберусь и как бы прощу. Не надейся на себя, не разгоняйся сам. Источник ресурсы силы в других местах. А признавай и обращайся, Господь, если надо, говори, я не могу простить, я не могу отпустить. Дай мне силы. Я просто выбираю. Я сам не могу, но я выбираю. И тогда оно действует, работает и помогает. Я помню, как когда-то я думал, что я могу всех прощать, я могу всех любить, но я сам попал в эту ситуацию. Гордость, она очень близко всегда ходит с человеком. И метод самый такой библейский, как простить или отпустить ваших обидчиков, в Писании написано: молитесь за обижающих. Вот если в вашей церкви, да, молятся за нужды, представьте себе, вас обидели, а вы выходите вперед, у вас нужда, или вы записку передали: помолитесь за брата такого-то, такого-то, он меня так кинул в бизнесе, он меня так обидел, ну просто, церковь, давайте за него помолимся, благословим. Мы бы, наверное, перечитали записку, думали, может, не то написал. Но так написано в Писании. Практическое действие. И только благодаря вот этому помощи, работе Духа Святого в нашей жизни, мы можем произносить подобные такие молитвы. Поэтому, друзья, вывод очень простой. Пока мы не признаем диагноз, мы никогда не сможем, не будем лечить болезнь. Поэтому зло языка или непрощение, 2 пункта, которые мы прошли сейчас, пока мы не признаем диагноз, мы вряд ли будем искать помощи или врача. У нас сейчас будет молитва. Я хотел бы предложить присутствующим в зале, если, друзья, вы хотели бы отдать свою жизнь Иисусу Христу сегодня, я вас вдохновляю, я вас приглашаю. Если вы сегодня знаете, что Дух Святой говорил к вам, к вашему сердцу, вам тяжело справляться с тем, что вы сейчас проходите, возможно, вам хочется выйти из этого кризиса духовного. Возможно, где-то мы допустили, дали это место дьяволу. Сегодня есть выход. Сегодня есть выход. В Иисусе Христе есть выход. Написано: «И познаете истину, и истина сделает нас свободными». Если вы нуждаетесь в этой свободе, в мире, во время молитв, во время пения хора, вы можете пройти вперед, прямо сюда, к сцене, для молитвы. Если у вас есть в этом нужда, и нужна поддержка.

послание к Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Этот отрывок говорит о двух категориях людей, которые познали Христа. Перед этим он говорит о категории, которые только называли себя, что они знают Иисуса Христа, но на самом деле их дела говорили обратно. И здесь, обращаясь к церкви, он говорит: «Но вы не так познали Христа, потому что ваши дела говорят о том, что вы верующие». И самым важным в этом тексте он говорит о том, что у вас есть обновленный ум, или это, говорит он дословно так, что обновиться духом ума вашего, это 23 стих, это то, что происходит с верующими людьми. Когда они покаялись, когда они приняли Духа Святого, то в их жизнь входит Дух Святой. И он делает удивительное преобразование. Эти преобразования здесь отчасти описал апостол. Он говорит, чтобы мы отложили прежний образ жизни ветхого человека и облекались в нового человека. Как бы он делает прообраз опять из двух крайностей. Одна крайность – это ветхий человек, и другая, противоположная этому, это новый человек. Сегодня очень часто мы слышим вопросы, почему нельзя. Почему нельзя курить, почему нельзя пить алкоголь, почему нельзя принимать наркотики, почему нельзя делать татуировки, почему нельзя делать пирсинг, почему нельзя играть целый день на компьютере, почему нельзя целый день сидеть в интернете, в социальных сетях, почему это все нельзя? В Библии прямо не написано, что это нельзя. Почему вы запрещаете? Текст, который мы с вами прочитаем, тоже дает ответы на эти вопросы. Писание говорит о том, что есть грех и есть нечестие или нечистота. Это два разных понимания. Грех – это тот, который мы все с вами знаем, он очень четко определен еще в Ветхом Завете, да, 10 заповедей. Иисус сказал, что весь закон и пророки в двух заповедях немножко сократил и уменьшил: «Люби Бога и люби ближнего». Да? Если мы этому противимся, мы делаем грех. То есть то, что не угодно Богу. Но что такое нечестие или нечистота? Это не обязательно сразу видимый грех. Но это именно вот те категории, о которых люди часто задают вопросы, почему нельзя. Давайте рассмотрим с вами примеры, чтобы понять, что это такое. Если бы я вас спросил, разговаривать – это грех? Тоже нет. А раздражаться – это грех? То, к чему может привести раздражение? Это может быть грехом. Это гнев, это крик, это обида, это, может быть, побои или еще хуже чем-то закончится. Это грех. Далее этот текст нам говорит о других тоже разновидностях. И я с вами уже говорил, что разговаривать – это не грех, но говорить плохие слова или унижать – это уже будет грехом. Кушать – это не грех, но Библия говорит обжорство. Это уже является грехом. А если вы посмотрите на людей, которые постятся, то у них еще есть одно определение к еде, которую они называют грехом. Это кушать во время поста, и в православии есть такой термин «тайноедение». Это один из грехов. Это когда человек кушает во время поста, а нельзя кушать. Вот это будет грех. Просто кушать – нет. А кушать, когда ты знаешь, что нельзя – это грех. Раздражаться здесь тоже написано, мы с вами прочитаем, это 31 стих. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики, злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». Мы с вами говорим о том, что само раздражение само по себе еще не грех. Но то, к чему оно может привести, это может быть грехом. Если сегодня вас спросить, работа – это грех? Конечно, нет. Но я знаю одного человека, у которого работа – это грех. Вы спросите, как? Он живет в траке. Он не приходит домой.
У него есть семья, у него есть дети, но он домой не приходит, он только деньги отсылает. Все. Вот это грех. Работа стала грехом. Работа может стать грехом и в обратном смысле, когда человек вообще не работает и не хочет даже работать. Он и не учится, и не работает, ничего не делает, но кушать хочет. Это тоже грех. И это все Писание относит к нечистоте, к нечистой жизни, к неправильной жизни. Да, в Писании прямо так не написано, что это грех. Но Писание говорит о том, чтобы наша жизнь была чиста. В этом же послании, 5 глава, мы прочитаем с вами еще один стих, это будет 5. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Четко написано «никакой нечистый». То есть тот человек, который не делает явного греха, но делает такие вещи, которые почти грех. Вот они еще не грех, но они на грани. Еще немножко, и это перейдет в степень греха. Мы с вами должны отметить, что к таким вещам здесь есть перечень. И говорит апостол, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. 28 стих 4 главы. Он говорит далее, 30 стих, «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены, потому что всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобой да будут удалены от вас». Сегодня мы с вами задали такой вопрос, почему курение, употребление алкоголя, наркотиков – это грех? Хотя так прямо не написано. Потому что Писание это не энциклопедия всего всем. Здесь не содержится полный перечень всех грехов, которые, может быть, совершил человек или в будущем еще только будет совершать. Сейчас даже нету названия, может быть, такому греху, потому что нету еще такой технологии. Но она будет придумана, и будет придуман этот новый грех, как, или название этого греха. Писание не энциклопедия, но Писание говорит о чистоте и нечести. И есть вещи, которые нечистые. И если человек занимается ими, он начинает дружить или ходить по краю. Он начинает где-то быть возле греха. Это еще не сам грех, но это очень близко к тому, чтобы впасть в грех. Когда мы говорим об алкоголе, о наркотиках, мы говорим с вами, что это опьяняет разум человека. Это делает не только физические изменения в его теле, причем наркотики некоторые делают необратимые изменения, уже невозможно будет вылечить. Алкоголь на время делает забвение человеку, но мы знаем с вами, что Писание говорит, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Это те, которые увлеклись алкоголем. Сегодня люди говорят, ну я же не пьяница, я же не пью один, я пью в компании. И таким образом говорит, я ж не пьяница. Но это ж не так. Мы с вами знаем, что тот, кто употребляет алкоголь, он делает грех против своего тела, против Бога. Тот, кто употребляет наркотики, тот, кто курит, он тоже говорит, так не написано, что курение – это грех. Но вы знаете, в Исаии есть один текст в 6 главе. Там написано, курение ваше противны мне. Я как-то показал одному курцу, он говорит, я не знал, что в Библии про курение написано. Но он много из Библии не знал, поэтому так запросто понял. Там шло речь о кождении, которое делали в храме. Вот это курение, когда внутри грех, было противно Богу, и он говорил, курение ваше противно мне. О курении не написано, но мы с вами знаем, что это вредит, и что это тоже грех. О татуировках Ветхий Завет говорит о том, чтобы мы не делали никаких надрезов, никаких надписей на теле своем, пирсинг, компьютерные игры, социальные сети. Если в этом проводить целый день, это тоже приведет ко греху. Хотя сейчас это не называется грех. Это называется нечистота. Так определяет Писание. Нечистота. Потому что человек, который познал Христа, посмотрите, 20 стих, но вы не так познали Христа. Не так познали, как неверующие. Вы по-другому познали Христа. И вы научились в нем отложить прежний образ жизни.
не проводить все время с компьютером, не проводить все время в социальных сетях. Отложить это для кого? Для Иисуса Христа, здесь написано. Вы научились, вы познали Иисуса Христа. И обновленный ум, который дает Господь вам, он поможет вам облекаться в нового человека. Он поможет вам уходить от всего, что не угодно Богу. Хотя это даже прямо не названо грехом. Некоторые говорят, что кофе – это грех. Так не написано в Писании, но они так считают. Ну, может быть, для них, если они так считают, для них это и грех. Некоторые говорят на какие-то хорошие вещи, что это грех, хотя так не написано. Мы с вами должны определить о том, что есть вещи, которые, как работа, они могут быть полезными, нужными, но если мы будем сильно в эту сторону работы уделять внимание и больше ничему другому, то это может стать грехом. Если у нас есть семья, если у нас есть дети, а мы только на работе, и у нас мы не в семье, то это грех. Это грех, это нечистота. И Писание об этом так говорит. Еще Писание называет это мирские похоти или желание этого мира, то, что в этом мире. Итак, мы с вами определили, что такое обновленный ум. Это ум, который учится угождать Богу, что будет приятно Иисусу Христу. Чем заниматься мне сегодня? Заниматься ли мне этими играми? Заниматься ли мне этим пирсингом или еще чем-то? А ты спроси, угодно ли это Господу, чтобы я из своего тела сделал подушечку для иголок? Угодно ли это Богу будет? Думаю, вряд ли. И для тела тоже это не полезно. Это тоже чревато многими разными болезнями. Это один из очень простых и хороших вопросов задавать себе. А угодно ли будет Богу это занятие, которое я хочу сделать, даже если о нем не написано так прямо, что это грех. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, говорит апостол, это 5 глава, 1 стих. «И живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение в жертву Богу, благоухание приятное». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли, как мудрые, различать полезное и различать неполезное. Аминь.

на Иисуса искать. Хотя враг душ человеческих и не может читать наши мысли, однако внимательно следит за нашими словами и поступками. Он с выгодой использует обнаруженные таким образом наши слабости и недостатки характера и направляет свои искушения в те места, где встречает наше наименьшее сопротивление. Он подает злые идеи и вдохновляет мирские мысли, зная, что таким образом может поработить нашу душу и подвергнуть ее осуждению. Он скрывает свои мотивы и характер своих искушений. Порой он приходит в одеянии света, облаченный словно в чистые ангельские одежды, чтобы мы оказались обманутыми. И поэтому нам нужно быть крайне осторожными и бодствующими, дабы не оказаться обманутыми, и чтобы, как сказал Павел, не сделал нам ущерба сатана.

А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Удивительная история, особенно для братьев, для ребят. Я думаю, что все мы брали когда-то пример с Давида, и нам очень нравилось слышать это повествование. Этот удивительный молодой человек выступает против Голиафа, и что меня поражает, цель, которую он поставил для себя, одержать победу не мечом, не какими-то специальными воинским оружием, но этот молодой юноша, он подошел к потоку воды, наклонился к нему, взял несколько камней для того, чтобы заложить в пращу и тем самым одержать победу. Сегодня ты и я, мы на этой линии борьбы, мы на этом переднем фронте с тем, чтобы побеждать. И я верю, что если Бог присутствует в твоем сердце, ты победитель, ты сильный, потому что Бог наполняет твой внутренний мир. Сегодня это удивительная возможность для каждого из нас.

Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлем, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: «Библейский радиоурок», программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Спасение – единственное решение.
3: Библейские тексты для исследования. Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи 24-25. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. Послание к Титу, 1 глава, стихи 1-2. Послание к Римлянам, 3 глава, стихи с 19 по 24. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 37 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, стих 47. Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи с 1 по 5.
2: Памятный стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16.
3: Основная мысль. Проблема греха очень велика, но мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нашел величайшее решение этой проблемы.
2: Грехопадение Адама и Евы в Эдемском саду принесло на землю великую борьбу между добром и злом. В этой борьбе Бог стремится остановить и окончательно устранить опасное влияние греха на все творения, не только на земле, но и во всей вселенной. Божьи действия по спасению творения от пагубных последствий греха составляют доктрину о спасении. И хотя эта битва, по крайней мере, что касается спасения, действительно разворачивается и уже подходит к своему концу на земле, основная идея великой борьбы открыла нам проблемы, затрагивающие буквально всю Вселенную.
3: Доктрина о спасении главным образом касается Бога и Его деяний, направленных на наше спасение. Однако в этом деле человечеству также отведена определенная роль. Бог со своей стороны сделал невероятное для спасения людей, а наше участие заключается в личном отклике на Божьи действия. От этого отклика зависит вечная участь человека.
2: Масштабы проблемы.
3: Поскольку спасение является Божьим решением, порожденной грехом проблемы, объем нанесенного грехом вреда определяет и масштабы решения.
2: Что приведенные ниже тексты сообщают о масштабах проблемы греха? Испытали ли вы это на личном опыте? Замечаете ли исполнение этих текстов в жизни других людей?
3: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи 24-25.
4: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
2: Псалом 58, стих 2.
5: «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня».
3: Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих.
5: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?»
2: Послание к Римлянам, глава 5, стих 12.
6: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
3: Послание Иакова, 5 глава, стихи 1-2.
7: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью».
2: Книга пророка Исаии, глава 5, стих 23.
8: «Которые за подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного».
3: Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих.
6: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения».
2: Кто из нас не испытал на личном опыте всю тяжесть проблемы греха? Каждый момент нашей жизни, мы живем с осознанием реальности греха и его последствий. Каждый аспект человеческого существования на земле испытывает на себе давление греха. Грех инфицировал все, начиная с потаенных уголков нашего сердца и заканчивая глобальными вопросами. Ситуация настолько плоха, что кроме Божьего решения не существует другого выхода. Насколько же благодарными мы должны быть за это решение? Оно называется «план спасения», и его целью является разрешение проблемы греха.
3: Божий план. Часть первая.
2: Последствия греха не ждали благоприятного времени. Они обнаружились сразу же и потребовали немедленного вмешательства. Но Бог заблаговременно составил определенный план на случай, если грех себя проявит. Как только обнаружился грех, явился Спаситель. Христос знал, что ему придется пострадать, но, несмотря на это, стал заместителем человека. Как только Адам согрешил, Сын Божий представил себя как поручителя за человеческий род. У него была сила отвратить назначенную виновным судьбу, когда он умер на Голгофском кресте.
3: Что сообщают нам приведенные тексты о плане спасения и о том, когда он был принят? Какую великую надежду и обетование мы можем почерпнуть из этих текстов?
2: Послание к Титу, глава 1, стихи 1-2.
6: Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен.
3: Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи с 3 по 5.
6: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей.
2: Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 13-14.
6: Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
3: Книга Откровения, 13 глава, 8 стих.
4: «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира».
2: Поразмышляйте над прочитанными текстами. О чем они говорят? В сущности, Бог от вечности позаботился о разрешении проблемы греха. Хотя Бог не предопределял появление греха, Он знал, что грех может появиться, поэтому от вечности предусмотрел решение этой проблемы.
3: Такое библейское представление радикально отличается от предопределения в общем понимании. Это был план Бога от вечности, и его предопределение состоит в том, чтобы все люди могли получить спасение в Иисусе. Тот факт, что некоторые отвергают спасение, не отменяет его силы и масштабности, а лишь усиливает бессмысленность вечной гибели, ведь так много было сделано для спасения.
2: Вдумайтесь в удивительную истину. Божий план спасти именно вас был принят от вечности. Подумайте, что это значит. Каким образом эта истина должна повлиять на вашу жизнь?
3: Божий план. Часть вторая.
2: Все в истории спасения. И первое библейское обетование, книга Бытие, глава 3, стих 15, и ранняя система жертвоприношений, книга Бытие, глава 4, стих 4, и завет с Авраамом, книга Бытие, глава 12, стихи с 1 по 3, и служение в святилище во времена древнего Израиля, книга Исход, глава 25, стих 8, все указывало на Иисуса Христа и достигло кульминации в Его жизни, смерти, воскресении и небесном служении. В этом и заключался Божий великий план решения проблемы греха.
3: Серьезность проблемы греха можно лучше всего понять, взглянув на ее решение, на крест. Крест показывает всю несостоятельность человека решить проблему греха своими силами. Экстремальная ситуация требует экстремального решения. и смерть Христа, Бога, понесшего на себе наши грехи, является невообразимо экстремальной мерой.
2: Жертвенная смерть Христа представлена в Писании как искупление за грех, то есть средство, благодаря которому проблема греха во всех ее проявлениях полностью решена. Каким образом смерть Христа может даровать человеку спасение? Рассмотрите этот вопрос с предложенных точек зрения.
3: Первое. Оправдание, примирение, правильное предстояние перед Богом. Смотрите Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 9 по 14.
9: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу.
6: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
3: Книга пророка Исаии, 53 глава, стихи с 4 по 7.
8: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и, как агнец пред стригущими его, безгласен. Так он не отверзал уст своих».
3: Послание к римлянам, 3 глава, стихи с 19 по 24, 28 стих.
6: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона».
3: Книга пророка Захарии, 3 глава, стихи с 1 по 4.
5: «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: Снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные».
2: Освящение, восстановление, правильная жизнь перед Богом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи с 8 по 11.
6: «Но вы сами обижаете и отнимаете. и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
2: Послание к римлянам, глава 6, стихи с 1 по 8.
6: Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним.
10: Третье. Прославление. Уверенность в воскресении для вечной жизни. Смотрите Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24-25 стихи.
11: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, живут».
10: Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи с 9 по 13.
12: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
10: Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 16-17.
6: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
2: Поразмышляйте над таким фактом. Грех настолько ужасен, что для нашего спасения от его последствий, от смерти, понадобился крест. Как мысли о Голгофском кресте должны удерживать нас от греха?
10: Опыт спасения, часть первая.
2: Грешник оправдывается и примиряется с Богом на объективной основе, искупительной жертве Христа, принесенной за всех. Послание к римлянам, глава 5, стихи с 6 по 10. Однако Божий план для оправдания и примирения человека с Богом через смерть Христа должен быть реализован в опыте верующего. Недостаточно иметь теоретические познания об оправдании. Мы должны испытать, что оно значит для нас.
10: Прочитайте книгу «Деяний», главу 2, стихи с 36 по 38.
6: Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли.
9: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
13: «Что нам делать, мужи, братья?»
9: Петр же сказал им:
6: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
10: Третью главу, 19 стих.
6: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».
10: Эти тексты сообщают, что опыт спасения в жизни грешника начинается с покаяния. Каким образом покаяние, по сути, чувство глубокого сожаления о грехе, помогает нам связать опыт оправдания со смертью Христа?
2: Поразмышляйте над таким замечанием. Ничто так сильно не трогает наше сердце, как осознание прощающей любви Христа. Когда мы размышляем над этой непостижимой божественной любовью, явленной на кресте, нами овладевает желание покаяться. Благость Божья ведет к покаянию. Послание к римлянам, глава 2, стих 4.
10: Прочитайте послание к римлянам, 3 главу, стихи с 23 по 25.
6: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде».
10: И послание к Ефесянам, 2 главу, 8 стих.
6: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».
10: Какова роль веры в опыте оправдания?
2: В Библии сказано, что вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Мы также увидели, что размышления о любви Христа побуждают человека к покаянию. Итак, покаяние не является прерогативой привилегированного меньшинства. Ввиду этих фактов невозможно переоценить важность изучения Слова Божьего и размышления над ним в контексте опыта оправдания.
10: Благость Божья ведет к покаянию и оправданию, поэтому, чтобы покаяться в грехах и пережить опыт оправдания, необходимо доверять Богу и всецело полагаться на Его заслуги. Спасение воистину является милостивым Божьим даром, ибо мы спасаемся исключительно по благодати через веру. Смотрите послание к Ефесянам, 2 главу, стихи с 8 по 10.
2: Каким образом вы можете реально наполнить свое сердце и разум благостью Божьей, особенно размышляя над тем, что Господь совершил для вас и от чего спас?
10: Опыт спасения, часть 2.
2: Опыт оправдания наполняет верующего человека духовными реалиями, которые меняют его жизнь. В оправдании грешник обретает прощение. Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 7. Послание к Римлянам, глава 4, стих 7. Свободу от обвинений греха. Получает дар праведности. Послание к римлянам, глава 5, стихи 16-18. Послание к римлянам, глава 8, стих 1. И новой жизни. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 5. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17.
10: В основе этого опыта лежит уверенность, что независимо от нашего прошлого, независимо от наших грехов, независимо от того, насколько мы ошибались и оступались, мы можем стоять перед Богом прощенными, помилованными и очищенными.
2: Подумайте, что это значит. Смерть Христа покрывает все грехи, даже наихудшие. Как бы ваше сердце, совесть не осуждало вас, первое послание Иоанна, глава 3, стих 20, когда вы отдаете себя Христу и верой принимаете Его совершенную жизнь вместо собственной запачканной одежды, книга пророка Исаии, глава 64, стих 6, вы облекаетесь в праведность Христа. Вам вменяется Его совершенная жизнь, как если бы вы действительно ее прожили. Рассказывайте грешникам об этом даре.
10: Возникает вопрос: может ли подобное произойти с человеком и при этом не изменить его коренным образом? Такую перемену называют новым рождением, и оно является неотъемлемой частью опыта спасения.
2: Прочитайте тексты в вышеприведенных абзацах и проанализируйте, что они говорят об оправдании. Каким образом оправдание проявляется в нашей жизни?
10: Опыт прощения устраняет уязвимость грешника перед гневом Божьим, низлагая любые преграды на пути примирения и дружбы между Богом и человеком. Перед грешником открывается новая жизнь, преимущество поддерживать дружеские отношения с Христом под руководством и водительством Святого Духа.
2: Покаяние предваряет опыт прощения и оправдания. Оно сопровождается исповеданием грехов и крещением. Деяния апостолов, глава 2, стих 38, первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Это помогает объяснить такой факт: хотя прощение доступно всем, не все будут прощены.
10: Имели бы мы хоть какую-то надежду, если бы не могли каждое мгновение своей жизни полагаться на обетование, что Бог принимает нас на основании того, что совершил для нас Иисус, а не благодаря нашим делам и усилиям.
2: Для дальнейшего изучения.
10: План нашего искупления не был запоздалым, поспешно составленным после падения Адама. Он представлял собой откровение тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Послание к Римлянам, 14 глава, 24 стих. План спасения являл собой принципы, на которых основывается Божье правление от вечности. Бог не предопределил существование греха, но Он предвидел его и позаботился о том, чтобы встретить эту ужасную ситуацию во всеоружии. Так велика была Его любовь к миру, что Он согласился отдать Своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Вопросы для обсуждения. Первый. Подумайте над тем, насколько ужасен грех, если для его ликвидации потребовалась смерть самого Творца. Что Голгофский крест говорит нам о полной неспособности человека спасти себя? Можем ли мы что-либо добавить к тому, что уже было сделано для нас?
10: Второй. Некоторые верят в так называемое субъективное искупление, утверждая, что произошедшее на кресте ничего не изменило в наших отношениях с Богом. Они считают, что крест повлиял только на наше отношение к Богу. Почему эта теология ошибочна? Что она говорит о проблеме греха, если для ее решения, по мнению приверженцев этой теории, понадобилось только урегулирование с нашей стороны?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. –

Век, в котором мы живем, называют информационным веком, и не зря говорят, что сегодня информация управляет всем. Именно поэтому многие молодые люди избирают информатику, компьютерную технику, работу с разного рода программным обеспечением своей профессии, потому что чувствуют, что в будущем их знания и опыт будут востребованы. Однако не всегда даже тот человек, который хорошо знает устройство компьютера, может представить себе ту опасность, которая может исходить от его неправильного использования. Наш разговор сегодня коснется компьютерных игр, которые, наверное, являются наиболее мощным инструментом воздействия мира на многие молодые души сегодня. Многие из этих игр полны насилия, крови, убийств. Это не может не натолкнуть на мысль, что дьявол мощно использует слабость к играм, чтобы увлекать сотни, тысячи и миллионы молодых людей. По результатам анализа ситуации в странах, где компьютерные технологии особенно развиты, более 90% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми, и они ради этого регулярно выходят в интернет. Обычно компьютерные игры привлекают своей красочностью и продуманностью. На их подготовку тратятся миллионы долларов. Все выглядит как в реальной жизни. Ребенок или молодой человек готов тратить часы за часами, продвигаясь из одного уровня до следующего, более высокого в той игре, которой он сейчас увлечен. Этот виртуальный мир увлекает его все сильнее и сильнее. Для многих из нас виртуальный мир, возможно, незнаком, и слава богу, если это так. Но он настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовав однажды эту возможность, сразу попадает в зависимость. Наркотик опасен не столько своей физической зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в головном мозге, в подсознании. При постоянном наблюдении в интенсивной терапии физическая зависимость от наркотиков проходит в течение 2 недель, психическая зависимость в течение 6 месяцев. Психологическая же зависимость может не пройти на протяжении всей жизни. Поэтому нужна сила Божья, чтобы каждый день бороться с желанием снова вернуться к этому, в кавычках, удовольствию. Чем же опасен наркотик? Тем, что в головном мозгу он вызывает необратимые процессы и изменения. Так действуют и компьютерные игры. Они направлены на подсознание. Чем сильнее игра, тем глубже она проникает в подсознание человека, программирует его. Те, кто с головой втягивается в виртуальный мир, вовсе забывают о существовании мира реального. Последний становится для них серым и неинтересным. Они теряют интерес к жизни, желание жить, становятся апатичными. Они оживают, лишь снова возвращаясь к компьютеру. Не так давно в лентах новостей прошло сообщение из Юго-Восточной Азии о смерти одного студента. В сообщении отмечалось, что причиной смерти стало то, что молодой человек в течение 4 дней безвылазно сидел за монитором компьютера и не мог оторваться от завлекшей его игры. Он был настолько увлечен, что не делал перерывов ни для приема пищи, ни для сна, так и умер от истощения. Думаю, многим знакомы люди, которые сутками проводят у экранов мониторов. У некоторых дома можно уже увидеть неприятные картины, когда дети 3-4 лет бьются в истерике от того, что родители не разрешают им подходить к компьютеру. Эти дети уже попали в зависимость. Молодое сознание сразу увлекается этим. Дети в раннем возрасте, имея бесконтрольный доступ к компьютеру, могут делать на нем то, о чем их бабушкам и дедушкам даже и не снилось. Но, казалось бы, не повод ли это для радости? Не стоит ли только изумиться темпу технического прогресса и просвещения детей и молодежи сегодня? Конечно, все это очень хорошо, но только до определенного предела. Когда компьютер начинает заменять воспитательные и разъяснительные функции отца и матери в доме, когда он становится реальным проводником в этот мир, путеводителем по всем дорогам жизни, то к какой же жизни готовится такое молодое поколение? Сидя на собрании верующих, подросток из подобной семьи, сжимая в руке мобильный телефон, тоже набитый играми и различными средствами развлечения и общения, думает: «Как же здесь мне скучно! Скорей бы все это закончилось! Вот приду домой, там множество игр, будет по-настоящему чем заняться». Речь идет не просто об увлечении, но об опасности иметь дело с новым поколением, которому вовсе, возможно, не будет знаком страх Божий. Подростки, вовлеченные в компьютерные игры, зачастую уже не могут отличить реальной жизни от виртуальной. Не так давно был один печальный случай.
группа подростков играла в компьютерную игру, где было множество сцен насилия. И вот они уже подошли к концу игры, и на финальном этапе, чтобы закончить игру, они должны были покончить жизнь ритуальным самоубийством. Это была часть игры. Когда они отошли от экранов мониторов, они не смогли уже отличить виртуальный мир от реального. Самое ужасное, в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом все труднее отличить, где же игра, а где реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный мир — это тоже большая игра. Ею тоже кто-то управляет, кто-то играет. И отчасти это правда. Человек, попавший в подобную зависимость, оказывается легкой добычей в руках губителя жизни, сатаны, который играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Группа этих подростков бросилась с многоэтажного дома и покончила жизнь самоубийством, а все начиналось с, казалось бы, безобидной компьютерной игры. Мы не хотели бы запугать кого-либо этими примерами. В то же время нельзя согласиться, что компьютерные игры — это безобидные безделушки, которые лишь занимают время и не оставляют никакого следа в молодой душе и разуме. В Библии, в послании к евреям, в 3 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Священное Писание здесь и в других местах обращается к нам, чтобы в нашей жизни мы не лелеяли надежды, будучи верующими, иметь какие-либо укромные места в нашей личной жизни, в наших домах, в наших семьях, где бы мы хотя бы немного давали место дьяволу, давали возможность греху произрастать. Апостол Павел в 1 послании к Коринфянам в 10 главе 23 стихе говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Этим принципом, как лакмусовой бумажкой, мы должны пользоваться для определения того, стоит или нет заниматься тем или иным делом. Принесет ли мне или моему ребенку компьютерная игра назидание и пользу? За редким исключением игр развивающих и познавательных ответ отрицательный: нет, не принесет, напротив, может лишить мира, душевного спокойствия, дарованного Христом, радости и драгоценного времени, которое можно потратить на чтение и размышления над Словом Божьим, на общение с друзьями, в центре которого Господь, на помощь и служение другим во имя Христа. Итак, прислушаемся к совету апостола Павла в 1 послании к Коринфянам 6 главе: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Безбожники верят, что Бога нет. Доказательства они не имеют. Это только повторение фразы «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». «Совершили гнусные дела» – Псалом 13, стих 1. Доказать, что Бога не существует, надо знать, проверить, побывать везде. Как раз то, чего вы не знаете, может служить доказательством наличия Бога. Места, где вы не были, а вам сказали, что их не существует, будут являться доказательством о Боге. Необходимо знать причины законов, действующих во Вселенной. Та причина, которая атеисту неизвестна, как раз является Богом. Недостаточно знания мешает проникнуть в тайну. Тайны же, обладающие объяснением, есть Бог. Безбожники верят в вечное существование материи. Что-то всегда существовало, потому что сейчас существует. Из ничего ничего. Это из пустого в порожнее. Что-то было всегда. Вера безбожников в вечное существование энергии материи, как стало известно в настоящее время, противоречит науке. Второй закон термодинамики гласит, что уровень энергии Вселенной понижается до уровня температуры Вселенной. Со взрывом первой атомной бомбы стало известно, что вещество является формой энергии, подлежит второму закону термодинамики. Если бы Вселенная, состоящая из энергии вещества, всегда существовала, то уже наступило бы равновесие теплоты. Это дает возможность понять, что Вселенная имела начало – и говорит за то, что что-то должно быть всегда существующей первопричиной Вселенной, не энергией вещества. Вера материалистов ненаучная, противоречит науке законам Вселенной. Безбожники говорят, что они не верят в Бога, потому что во Вселенной существуют свои законы. Они считают, что все открытые учеными законы, как бы они ни были точны и строги, произошли во Вселенной случайно, в хаосе стихийных событий. Весь порядок миров, как земных, так и во Вселенной, получился благодаря беспорядку. Этому трудно поверить даже не ученому, немыслимо так верить. Законы природы основаны на математике, существовали они раньше, ученые узнали действие этих закономерностей. Точный вес нашей Земли, предельное расстояние от Солнца, точность межпланетного пространства, градус наклонности, число жителей, запасы ископаемых, богатство природы, смена времен года, смена суток, смена народонаселения. Наличие таких точных математического вычисления законов – непроизвольное происхождение всего. Все это сотворено по замыслу, для определенной цели, мудро. Изучая эти законы, ученые находят многому объяснение. Сахар и мед открыли давно, а вот нефть для вырабатывания бензина из растения открыли только теперь. А ведь это простая вещь. Сахар, мед, хлеб, каучук, резину можно выращивать в растениях и добывать в неограниченном количестве. В Америке одному ученому пришла мысль, и он нашел растение, которое не требует особого ухода, дает замечательную нефть. Он не создал дерево, а только нашел. Оно было всегда созданное Творцом для цели дать свое время человеку нефть, чтобы не ссорились из-за нее. Растение это настолько нефтеносно, что если только один штат Орегона будут выращивать это растение, то нефти будет достаточно для всей страны. Верить, что космос и все, что произошло само собой без мудрого Создателя – безумие. Безбожники говорят и учат о возникновении жизни от неживой материи. Наука признает, что на Земле не было жизни когда-то. Следовательно, жизнь на ней не существовала. Теперь мы живем. Наша жизнь протекает в мире миров жизней. Атеист твердит, жизнь произошла от неживой материи случайно. Научное наблюдение и изучение природы показало, что жизнь происходит от жизни. Это наука. Создание жизни неживой материи совершенно случайно было бы величайшим чудом, несравненно большим, нежели создание жизни мудрым создателем Богом. Атеизм не наука. Если бы и удастся создать жизнь, то это только докажет о необходимости больших усилий труда разумного в определенных условиях, особых забот и контроля. Создатель – разумный Бог. Атеизм диктует, навязывает верить в мысль, что порядок, соблюдаемый живыми веществами, вызван случайностью. Проектные конторы, наличие конструкторов и множество чертежников – доказательства. Все, что строится не само собой, а производится для определенных целей. Как можно верить, что глаза, уши, мозг, нервы, сердце, половые органы, все духовные качества, совесть, любовь, вера конструировались, создавались и воспроизводились волею и случаю? Атеист верит, что сознание возникает якобы от комбинаций бессознательной материи. Он должен верить, что создатель сознанием не обладал. Это ужасное невежество. Рассудок и мысль были созданы чем-то неразумным. Естественно, теории нельзя положиться на ум, если мозг не предназначен для рационального мышления. Атеисты спорят и действуют так, как бы их мозги были созданы для мышления. Стараются показать, что они знают, имеют основание к знанию. Это само доказывает, что мозг человека создан умным конструктором рационально. Атеизм противоречит сам себе, он нисколько не научен. Как бы ни доказывали атеисты, что неморальная материя создала человека с чувством морали, трудно.

долга и духовных качеств вообще. Человек непревзойденно больше всякого вещества. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Атеизм с трудом и часто путем обмана и насилия уживается в человеке. Хотя атеизм считает, что сознание произошло от мертвого неморального вещества совершенно случайно, однако судья, осуждающий нас изнутри нашего «я», не раз беспокоил и будет беспокоить впредь, пока человек живет в теле, о несправедливости в поступке. Каждый из нас, нормально мыслящих, знает, какие нужны усилия, чтобы придушить совесть. Подумайте, 1 Тимофею 4:2. Нет объяснения о происхождении совести у человека. А вот придушить, жить совесть можно, да и вообще бессовестный легко выдает себя. Разве мыслимо верить, что совесть произошла от материально ненормальной, недуховной, бессовестной материи случайно, без надобности и смысла бесцельно? Ясно и вполне понятно, вера безбожника – фальшивая вера. Многие безбожники и атеисты признали свою веру мертвой. Некоторые, отошедшие от атеизма, потом рассказали о своих сомнениях, наполнявших их сердца. Многие пришли к живой вере и нашли Бога, создавшего все, Колоссянам 1:16. Облеклись нового человека, обновляются в познании Создателя, Колоссянам 3 глава 10 стих. Мертвая вера – это унаследованная вера. Вера живая, вера, полученная непосредственно от Бога. Имейте веру Божию. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Мертвая вера – это головная вера. Живая же вера – вера сердца. Она действует любовью. Послание к Галатам, 5 глава, 5 стих. Мертвая вера – есть вера глазная. Живая же вера – вера, видящая духовно. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 23 и 24 стихи. Мертвая вера – это вера уст. Живая же вера – вера жизни. Матвея 15:8. Мертвая вера – это плотская, желудочная вера. Живая вера – вера духовная. Числа 11 глава, 4 и 5 стихи. Живая вера изменяет самые ужасные характеры, облагораживает мысли, чувства и стремления. Она освобождает от давящих и запинающих грехов. Она побеждает мир. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Справедливо сказать – атеизм – тяжеловразумительная сверхрелигия материализма, создавшего своего собственного бога, именуемого диалектический материализм, диамат. Диамат считается руководящим направлением в истории и предметом, направляющим историю до определенного результата, обдуманного и решенного. Вполне понятно, что диаматом предназначается поставленная цель, осуществляемая контролем. Весь рассудок приписывается этому богу. Диамат – это особенный идол. А диаманитяне – современные идолопоклонники. Рассудок, направляющий историю, не диамат. Нет, это живой бог, создавший все. Так говорит Господь, создавший тебя. Книга пророка Исаии, 44 глава, 2 стих. «Ибо кто, как я?» – стих 7. «Живой бог, бог говорящий». Он через историю прошлого говорит, говорит теперь в текущей истории, объявил в написанной форме историю, чему должно быть вскоре, Откровение 22 глава 6 стих, и до самого скончания века, Матфея 28, 20. Он открылся Сыном Божьим в силе, Римлянам 1, 6. Люди записали все в книгах и составили из 66 книг одну большую книгу Библию. Библия – Слово Божие. Исполнившееся пророчество в истории и все, что говорится в Библии об Израиле, наглядное доказательство руководящей роли Бога всей историей. Христиане на заре христианства, современные христиане, носители света, они несут живое Слово Божие Библию в себе, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Они свидетели деятельности Бога. Бог открылся, Бог говорил Евреям 1:1. Бог выполняет в истории все сказанное им наперед.
Бог послал Сына Своего Иисуса Мессию.

0: на землю, чтобы показать людям, как жить, как умереть за грех мой и ваш, чтобы мы имели жизнь вечную. Бог воскресил его из мертвых, что доказывает его могущество. В Новом Завете между им и человеком очевидцы записали свидетельства свои. Вы прочтите это в вашей Библии. Если вам пощадит жизни, и вы расстанетесь с вашим телом, умрете при достойном уважении вашей личности, как много из мира сего вы возьмете с собой в ту жизнь, которой вы пренебрегали, живя в теле? Ровно ничего. Наша жизнь коротка, как удар молотка. Разлука человека с телом, смерть придет. Один раз надлежит человеку умереть, а потом суд. Послание к Евреям 9:27. Верующий на суд не приходит. Евангелие от Иоанна 5 глава 24 стих. Встретившись с судьей в день суда, диамат вам не поможет. Несравненно лучше встретиться с Господом теперь, живя в теле, примириться с Богом, получив прощение грехов имени Сына Его Иисуса Христа. Верующий человек, слуга Господний, крестит вас для прощения грехов. Деяние 2 глава 38 стих. И восстанете к новой жизни. Послание к Римлянам 6 глава 4 стих. Итак, что ты медлишь? Деяние 22 глава 16 стих. Встань, крестись и омой грехи твои. Мы разделены большим пространством. Между нами горы, океаны и поля, леса. Ряд границ и двери, и засовы, без числа препятствий и преград. Я хотел бы вас увидеть. Такой встречи кто бы не был рад. Но в моей скитальческой судьбе я служу вам Божьим словом, на чужбине я служу тебе.
1: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083 США. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Братья и сестры, я, в свою очередь, поздравляю всех с праздником Троицы и прочитаю текст Святой Евангелия от Матфея, 28 глава, 18-19 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обычно этот текст прочитывают, когда дают напутствие о том, что нужно идти и говорить об имени Иисуса Христа, идти и благовествовать. Я хочу сегодня обратить на доктринальное выражение этого стиха «Имя Отца и Сына и Святого Духа». И прежде всего я хочу обратить внимание на слово «имя». Братья и сестры, почему я сказал, что это доктринальный текст? Потому что он говорит следующее. Слово «имя» говорит об одном. Но перечисляется Отец, Сын и Святой Дух. Трое в одном. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы говорим, что у нас праздник Троицы, и мы правильно говорим. Бог открыл себя во всей полноте для нас с вами. Отец, Сын и Святой Дух, и вместе с тем это одно имя. У нас были членские собрания, и вот на членском собрании брат сказал следующее выражение. Ну, он говорил о том, что мы рождены свыше, если мы рождены свыше, что мы можем сказать, как это и что это? И он сказал такие слова, говоря о Духе Святом, что он из себя представляет. Мне бы хотелось, конечно, услышать, как он представляет себе Духа Святого, или спросить каждого из вас, как вы себе представляете Духа Святого, или как я его представляю. Не думайте, что я сегодня дам вам такую обзорную картину, что вы, как апостол Павел говорил в послании Галатам, что он, говоря об Иисусе Христе, как бы нарисовал им образ. У меня не получится это сделать, но я хочу, чтобы мы немножко поговорили об этом. И для того, чтобы нам более представить, что он из себя представляет, я хочу, чтобы мы посмотрели на этот стих, так как он написан. Я еще в конце буду касаться именно вот этой мысли. Имя – Отец, Сын и Святой Дух. Самое понятное для нас – это красная нить, как многие говорят, от начала Библии и до самого конца. Это Иисус Христос. Это то, что Он совершил для нас, это Его спасение. Или, если можно так выразиться, это доктрина о личности Сына Божия. Сын Божий, Сын Человеческий, так говорит нам Слово Божие. Бог-человек или Бог явился во плоти. И для нас более понятный образ Иисуса Христа, когда мы читаем Священное Писание, мы встречаемся, например, с такими словами. «Что ты из себя делаешь?» То есть, когда Он говорил, что Он и Отец одно, что Он может прощать грехи, как брат передо мной прочитывал, они смотрели и видели перед собой человека. И для них было трудно себе представить, как это Сын Божий вдруг в образе человека ходит по земле. Но для нас это понятно. Мы можем себе представить Иисуса Христа. Я когда-то видел такую картину, нарисованную, ее привезли из Грузии, там 10 дев нарисованы, и все эти 10 дев, они все грузинки. Иисус Христос тоже у них грузин. Ну, у черных он черный, у нас он белый европеец. И, наверное, многие из нас имеют закладочки в Библии, где образ Иисуса Христа. И вот таким мы себе его представляем. Человек. Каким мы представляем себе Бога Отца? Я думаю, что слово «отец» говорит очень о многом. Я тоже отец, и у меня есть дети. Когда мои дети слышат слово «отец», или когда я, будучи ребенком, слышал слово «отец», я себе представлял своего отца. И вроде у меня трудностей абсолютно никаких не было. Тем более, что Иисус Христос сказал однажды, «Видевший меня, видел отца». Да, конечно, можно туда вложить и духовный смысл, но тем не менее, каждый из нас представляет себе Бога. Я приведу только один текст. Это Моисей, книга «Исход». Бог о нем говорил, что он говорит не так, как с другими людьми, а лицом к лицу. И вот однажды Моисей дерзнул сказать Богу, покажи мне себя, покажи мне славу твою. И помните, что сказал Господь? Я не буду прочитывать этот текст. Он говорит ему следующие слова. Лица моего не можно тебя увидеть, потому что не может человек остаться в живых, увидев мое лицо. Я вот тебе в расселине скалы поставлю, я пройду перед тобой, и когда буду проходить, я прикрою тебя рукою своею. А когда пройду, сниму руку, и ты увидишь меня сзади. Моисей не описывает никакого образа. И не думайте, что я пытаюсь сегодня нарисовать вам какой-то образ. Но по этому тексту, который я вам напомнил, следующее. Лицо, рука, сзади я хожу. И мы представляем себе Отца, сидящего на престоле, как говорил пророк Исаия, какие у него ризы. То есть мы представляем себе Отца, то есть у нас есть какое-то представление. Братья и сестры, что мы можем сказать о Духе Святом? Какое у нас с вами представление, что это или кто это? Особенно после того, когда мы читаем следующие тексты из Священного Писания. Я напомню их. Иисус Христос говорит Никодиму: «Дух дышит, где хочет». Деяния 2 глава. «Излию от Духа Моего». «Вы имеете помазание от Святого». От Луки 3 глава. «И Дух не шел на Него в телесном виде, как голубь». Это при крещении Иисуса Христа. Вот когда мы прочитываем вот эти тексты из Священного Писания, какое у нас представление о Духе Святом? У нас складывается такое представление, что это веяние, это масло, это сила, это влияние, это какое-то свойство. И я помню, как однажды у нас в церкви брат проповедовал и говорил: «Дух Святой – это сила». Нет, это следствие принятия Духа Святого. Дух Святой – не сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть Дух Святой сойдет, и следствие того, что я принял, сила у меня есть для того, чтобы жить новой, жить победной жизнью. Поэтому у нас, прочитывая вот такие тексты, имя «Дух», то есть это некая безликая субстанция, то есть у нее нет никакого лица. И поэтому у нас представление расплывчатое и очень туманное. И еще следующий момент, например, дела Отца, дела Сына, они явны для нас. Ну, например, Бог сотворил человека. И вот мы, какие есть, такие есть. Это дело Отца. Или как Иисус Христос говорил, Он говорил следующее: «Я только делаю то, что видел у Отца Моего». Это ихние дела. А труд Духа Святого – это нечто тайное. Это то, что мы объяснить не можем. Вы знаете, какая трудность каждого из нас, когда особенно предстают сюда те, которые хотят заключить завет с Господом, и им говорят: «Ты рожден свыше?» Он говорит: «Да». «А расскажи, то есть объясни, докажи». «А как?» Тогда, когда во мне нечто произошло, а я объяснить не могу. Я раньше был один, теперь я стал совершенно другим. А как это объяснить? Как это выразить словами, что со мною произошло? Поэтому у нас есть трудности в понимании, что такое Дух Святой. И вместе с тем, текст, который я прочитал в самом начале, он говорит о том, что Дух Святой – это личность, равна Отцу и Сыну. Вы не скажете, крестя их во имя Отца и Сына и силы, или помазание, или веяние Духа. Никто так не скажет, и Бог так не говорит. Это слова Иисуса Христа. Это не слова Павла, в которых многие сомневаются, или есть те, которые сомневаются. Это слова Иисуса Христа. Имя – Отец, Сын и Дух Святой. То есть Дух Святой стоит наравне с Отцом и Сыном. Это первый момент. Второй момент, на который я обращу внимание, слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна 14 глава, когда Он говорит о Духе Святом. Что Он говорит? Он говорит: «Когда же придет Он, Дух Истины?» Что нам говорит местоимение «Он»? Оно говорит о личности. Он не говорит, что «когда придет Дух Истины», а Он говорит: «когда придет Он», и дальше говорит «Дух Истины». Но это Он. Следующий момент, второе послание Коринфянам, 13 глава. Ну, в основном все послания заканчиваются этими словами. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца». И какие еще сказаны слова? «И общение Святого Духа». Скажите, вы можете общаться с силой? Или с каким-то помазанием? Или с каким-то ветром? Веянием? Думаю, что нет. А слово «общение», оно говорит о том, что мы, люди верующие, которые приняли на себя Духа Святого, мы имеем общение с Ним как с личностью. Мы слышим Его голос. Мы понимаем, как Он иногда убеждает нас, что этого делать нельзя. Как иногда Он нам говорит, а мы начинаем с Ним спорить. И начинаем говорить, что «а вот другим можно, а вот то, а другое, десятое». Мы разные приводим объяснения, разные доказательства, почему я хочу это сделать. Он мне говорит: «Нет, этого делать нельзя». Следующий момент – Деяния апостолов. Это был момент, когда был собор, первый собор апостолов. Они собрались, было решение, нужно было принять решение по поводу уверовавших язычников. И там сказано, апостолы говорят такие слова. Это понимание апостолов, это основа церкви. Они приняли от Иисуса Христа и так учили церковь. И они говорят следующие слова. «Ибо угодно Духу Святому и нам». Здесь Дух Святой стоит как некто вне. Не тот, они не сказали, ну вот мы имеем внутри Духа Святого, и поэтому мы говорим. Нет, они говорят угодно Духу Святому, то есть угодно Ему и угодно нам. Еще один момент, это послание к Римлянам, 8 глава. Там сказаны следующие слова. «Испытывающие сердца знают, какая мысль у Духа». Сила, ветер, веяние, помазание, Можно ли сказать, что у них есть весть? Ну, может, если мы начнем нечто, как говорится, неудобовразумительное говорить. Но, тем не менее, мысль у Духа, то есть это говорит о том, что Дух Святой – это личность мыслящая и знающая все. Бог пребывает в нас Духом Святым. И это не веяние, это не сила. Это третья личность Божества, которую, кстати, можно оскорбить. Так говорит нам Слово Божие. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, а почему же все-таки он назван Дух? Чтобы у нас была трудность с пониманием. Ну вот с отцом у нас понятно, с сыном тоже. А Дух, что говорит нам это слово? Ну, Дух это дунул и нету. Как объяснить и как себе представить? Братья и сестры, я думаю, что все-таки это его природа, это его сущность. Он является духовной личностью, и поэтому он назван Духом. Его работа, которую он производит, она тоже тайная, она невидимая. Да, мы ее ощущаем, мы ее переживаем, но тем не менее у нас никогда не возникает такой ясной формы, как мы себе представляем Отца и Сына. Например, рождение свыше, плод Духа Святого, или действие Духа Святого в нас, или желание Духа Святого. Мы это все понимаем, мы все это ощутили на себе, но тем не менее объяснить или выразить, или говорить о какой-то форме мы не можем. И еще один очень важный момент, что все-таки Дух Святой – это тот, который применяет спасение в жизни. Если, как я уже говорил, труд Отца и Сына мы принимаем верою, но мы веруем, что Бог существует, и мы веруем, что Иисус Христос был на земле, что Он умер за нас, мы тоже это веруем. И те, которые верят только в эти две личности, они принимают третью личность, они спасения иметь не будут. И знаете почему? Причина одна единственная. Труд Духа Святого – это наша практическая жизнь. Это наше рождение, это новая тварь, это то, что изменено Богом для того, чтобы существовать там на небе. Кратко то, что я думаю, почему он назван святым. Думаю, одно единственное. И думаю, что вы согласитесь с этим. Его служение производит святость. Все, что Дух Святой делает в нас – это для того, чтобы произвести святость. И думаю, поэтому он назван святым. И еще одно очень важное. Его конечная цель, чтобы мы были святы, сделать нас святыми. Иначе небо для нас закрыто. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Не всякому духу верьте». Есть очень много духов. Но сказано: «Испытывайте духов, от Бога ли они». Тот, который мне что-то говорит, он хочет произвести святость, значит, это святой дух. А тот, который толкает меня на что-то другое, это не Святой Дух. Вот так мы должны различать это в своей жизни. То есть Дух Святой – это третья личность Святой Троицы. Святая, разумная, мыслящая, знающая, вездесущая, наравне с Отцом и Сыном. И последнее, на что я хочу обратить внимание, это то, чем я начал. Слово «имя», и перечисляются три личности. И вместе с тем, хотя мы сегодня говорим о личности Духа Святого, братья и сестры, все, что делает Бог, Он делает как триединый Бог, где каждое лицо Троицы вовлечено в то дело, которое Он делает. Я приведу несколько мест из Священного Писания, для того, чтобы для нас была понятна эта мысль. Например, в самом начале книги «Бытие» мы читаем следующие слова. «Вначале сотворил Бог, потом сказано, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог», то есть Слово, которое стало плотью. И они участвовали все трое в создании того, что мы видим на сегодняшний день, и в создании нас. Новый Завет – очень яркий момент крещения Иисуса Христа. Сын Божий принимает крещение, голос Отца и Дух Святой в виде голубя. Это то, что даже было видимо и слышимо для всех тех окружающих людей, которые были на том месте. Следующий текст, который мы очень часто прочитываем и который многие знают, где апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит: «Вы письмо Христово». И дальше что сказано? Написанное Духом Бога Живого. Три личности. Письмо Христово, Бог и Дух Святой. Следующий текст, который мы читаем, первое послание Петра, там сказано так: «По предвидению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа». Все три личности задействованы в нашем спасении. Еще один прочитаю текст, довольно серьезный текст, который для нас может быть точно так же непонятен, как и непонятен тот момент, когда мы говорим, что один Бог и три лица. Я читаю текст 14 главы Евангелия от Иоанна. Слушайте внимательно. «В тот день узнаете вы, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». То есть что-то общее. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». То есть здесь идет перекликание. и отдельности, и вместе с тем нечто общее. И дальше Иуда, не Искариот, не понимая этого, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Дух Святой, мы говорим, в нас, мы храм Духа Святого. Но вместе с тем Иисус Христос говорит: «Мы, я и Отец, придем к такому человеку, который соблюдает заповеди мои, и обитель у него сотворим», то есть внутри будем присутствовать. Трудно это понять и трудно себе это представить. Я думаю, что не случайно для учеников в то время была эта трудность, для тех, которые слушали, и для нас сегодня. Но для нас было просто представить даже тогда, когда воскресший Иисус, который воскрес, он мог пройти сквозь стену, он мог одновременно передвигаться, ну, как говорится, в мгновении мысли. Сегодня он одним явился, буквально через короткое время уже в другом месте является следующим. Но как себе представить, что Дух Святой, он может одновременно в лице Отца и Сына присутствовать в нас, и не только во мне, а вот во всех сидящих, и не только в сидящих, а в миллионах тех, которые приняли Его. И тем не менее, братья и сестры должны воспринимать это верою. И вместе с тем, хотя мы представляем себе это, то есть Слово Божие нам так говорит, но в то же время каждое лицо, оно исполняет особую роль. Мы часто спрашиваем крещаемых, что сделал для тебя Отец, Сын и Дух Святой. Отец дает Сына, Сын совершает спасение, а Дух Святой применяет спасение в жизни. То есть Отец начинает, потом продолжает его Сын Божий, и Дух Святой заканчивает это дело. И поэтому слово «имя» Отец, Сын и Святой Дух – это один Бог, который делает все то и все так, как угодно Ему. И в заключение я прочитаю один текст, который, кстати, тоже говорит о Троице. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, с 19 стиха. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою» – это кровью, пролитую на Голгофе, кровью Иисуса Христа. «Не знаете ли вы, что вы храм живущего у вас Святого Духа?» Братья и сестры, скажите, как бы мы вели себя в нашей жизни, если бы всегда рядом возле нас ходил в теле Иисус Христос? Как бы мы вели себя на собрании? Как бы мы вели себя там на улице? Как бы мы вели себя на работе? Когда мы понимаем, что здесь вот рядом возле нас ходит Иисус Христос, мы говорим, что мы христиане. И Он рядом с нами ходит и наблюдает, и видит все. Так вот, вы себе представьте, что мы храм Святого Духа, и Он всегда в нас. И Он видит, как мы живем, как мы ходим, что мы делаем, о чем мы рассуждаем, как мы относимся к братьям и сестрам, и можно перечислять до бесконечности. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа?» И в заключении, подводя итог, апостол Павел говорит: «Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. И тело мое, и душа моя должно прославлять моего Господа». Душа, она невидима. И каждый из нас может сказать: да, мы прославляем, в душах мы прославляем. Братья и сестры, как мы прославляем в наших телах нашего Господа? Что о нас могут сказать люди, видящие нас вне церкви? Мы телами своими прославляем нашего Господа? Или, может быть, хулится Его святое имя? И я думаю, что это очень большая опасность. Мы рискуем спасением своим, мы рискуем своей жизнью. И вместе с тем, как мы должны быть благодарны нашему Господу, что еще сегодня мы можем обратиться к Нему, что сегодня мы можем принести Ему благодарность за то, что Триединый Бог, Он так много совершил для нас, и что Он продолжает это совершать до дня тогда, когда Он возьмет нас к себе, или когда прервется наша жизнь, и мы будем с нашим Господом. Поэтому давайте мы прославим Его за сегодняшний день, за то, что мы можем вспоминать то чудное событие, которое совершилось некогда на земле, но которое продолжает совершаться и сегодня, и будем прославлять за все нашего Господа. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Многократно говорил об этом Господь в Писании. Он часто повторял это слово, чтобы уверенность наша вдвойне была несомненной. Так никогда не будем сомневаться в этом. Это обетование является особенно убедительным. В греческом языке в нем содержится 5 отрицаний, и каждое из них решительно исключает возможность того, что Господь оставит и покинет кого-нибудь из своих чад так, что оно действительно может почувствовать себя одиноким и покинутым. Это драгоценное слово не только обещает нам свободу, освобождение от страданий, но оно является гарантией того, что мы никогда не будем покинуты и оставлены. Бог может призвать нас к тому, чтобы мы шли трудным путем, но мы всегда будем в общении с Ним и не лишимся Его содействия и забот. Нам не нужны будут деньги, потому что Бог будет всегда с нами, а Бог гораздо лучше золота. Расположение Его лучше богатства и счастья. Нам не следует довольствоваться тем, что мы имеем, ведь тот, с кем Бог, обладает большим, нежели весь остальной мир. А чем еще мы можем обладать, кроме бесконечного? Чего еще мы можем желать, кроме благодати всемогущего? О сердце! Если Бог говорит, что Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя, тогда не переставай просить благодати, не переставай молиться о том, чтобы твой Господь не оставлял тебя ни на мгновение, и чтобы ты не уклонился от путей Его.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Тот, кто видит. Книга чисел, 32 глава, 23 стих. «Испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас». «О нет!» — голос моей супруги звонко разнесся по дому, когда она зашла на кухню. В то же мгновение оттуда стремглав вылетел наш 40-килограммовый лабрадор Макс. Во рту он держал ягнячью ножку, которую вытащил из кастрюли, стоявшей слишком близко к краю стола. С этой добычей Макс попытался спрятаться под кроватью, но там смогли поместиться только голова и плечи. Остальная часть тела с поджатым хвостом предательски торчала снаружи. Конечно, найти похитителя не составило труда. «Ох, Макс!» – проворчал я. «Твой грех тебя нашел!» Мне вспомнилось, как Моисей убеждал два израильских колена быть послушным Богу и сдержать данное обещание. Он сказал: «Если же не сделаете так, то согрешите перед Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Грех какое-то время может казаться приятным, но впоследствии приносит боль разделения с Богом. Моисей напоминал израильтянам, что Бог ничего не упускает из виду. Как сказал один из авторов Библии, «Все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Однако, видя все, наш святой Бог призывает нас исповедовать грех, покаяться, то есть оставить его, и жить с Господом. Давайте с любовью последуем за Ним. Как истина о том, что Бог видит все, что мы делаем, и при этом все равно любит нас, побуждает вас отвернуться от греха? Какими практическими действиями вы можете сегодня отозваться на Его любовь? «Господь, спасибо, что Ты Бог, видящий меня. Я славлю Тебя, что хотя Ты видишь и доброе, и злое, Ты послал Своего Сына спасти и освободить меня. Помоги мне жить в любви и послушании». Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Суть воли Божьей в том, чтобы мы в своей жизни пользовались словами, и притом словами только с благодатью, то есть чтобы наши слова были только благие. Как уже было сказано в прошлой беседе, использование слов без благодати – весьма распространенный порок среди человеков мира сего. И о силе злого языка апостол Иаков говорит так: «Язык – небольшой член, но много делает. Язык – огонь, оскверняющий все тело и воспаляющий круг жизни». Иакова 3:6. И эта сила – злого языка велика. И вот тот же апостол в 3 главе 8 стихе добавляет: «А язык укротить никто из людей не может». Что же делать? Как добиться нам, чтобы в согласии с волей Божией наши слова всегда, как написано, были с благодатью? Благодарение Богу, ибо то, что невозможно человеку, возможно Богу. То есть Он не только призывает украшению злого языка, но и помогает тем, кто приходит к нему, избавиться от злоязычия и говорить слова только благие. Исцеление. Лечение должно начинаться не с языка человеческого, а с его сердца. Ибо Господь Иисус Христос сказал: «От избытка сердца говорят уста». Матфея 12 глава, 34 стих. Наши слова весьма точно отражают наше внутреннее духовное состояние. А о внутреннем состоянии человека, не знающего Бога, сказано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, ибо никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного, гортань их — открытый гроб». Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злоречия и горечи. Римлянам 3:11-14. И если человек, находясь в таковом положении, духовно мертв к Богу, как же он сможет сам своими силами избавиться от сквер языка? Интересно заметить, что апостол Иаков в своем послании 3:2 говорит о человеке совершенном, не согрешающем в слове и могущем обуздать и все тело. Слово «могущий» в греческом тексте характеризует человека, имеющего врожденную силу. А это значит, что для того, чтобы не согрешать словом, нужна врожденная сила. И эта сила не приходит от врожденной натуры самого человека, ибо его натура, приобретенная от Адама, духовно мертвая. Таков человек духовно мертв, Ефесянам 2:1. Один только выход приобрести эту врожденную силу можно только пришед к Господу, родиться свыше от Святого Духа, с помощью которого приобретаются от Бога другие свойства, другая натура, другое бытие, или, как Слово Божие говорит, кто в Господе, тот новая тварь. И в этой новой твари проявляется действие Божье посредством силы Его Святого Духа. Без этого невозможно украшение языка, настолько, чтобы слово человеческое было всегда с благодатью. Физическая пересадка сердца все еще представляет большие трудности, но духовное обретение нового сердца уже возможно для каждого приходящего к Господу. Царь Давид прекрасно понимал, что только Бог способен изменить внутреннее состояние человека, ибо он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Псалом 50:12. Трудно искоренить словесное зло, порождаемое с помощью дьявола, мешающему даже уверовавшим возрастать в духе и в истине. Но Господь со своей стороны даровал людям все возможное для того, чтобы они говорили слова благодати. Божественные способы, способствующие очищению речи человеческой. На основании Слова Божия знаем, что жизнь христианина – это есть борьба между голосом плоти и голосом духа. И апостол Павел, зная это, призывает верующих: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5 глава 16 стих. Теперь, к чему призывает и в чем укрепляет нас голос Духа? Конечно, об этом много сказано в Священном Писании. Вот несколько примеров. Терпение вместо гнева. В Библии описано много гневных вспышек и запечатлено много слов, сказанных в пориве этого гнева. Так Каин разгневался на Бога за непризнание его дара. Бытие 4 глава 5 стих. В Священном Писании мы видим гнев Ионы. Иона 4 глава. Гнев учеников Господа Иисуса Христа. Матфея 20 глава. Они порождали гневные слова, слова без благодати. Зная, что гнев человеческий не творит правды Божьей, апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе и 31 стихе говорит: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Но как это удалить? Будем помнить принцип замены, о котором в послании к Ефесянам 4 главе много сказано. Например, отвергнуть ложь и говорить истину. Не красть, но лучше трудиться. Гнилое слово заменить добрым словом для назидания. Гнев, злоречие заменить добротой, состраданием и прощением. Итак, во избежание гневных слов, порождаемых неправедным гневом, необходимо дать возможность кротости господствовать в наших сердцах. Господь нас к этому и призывает. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» Матфея 11:29. Кротость – хорошее средство для сохранения равновесия. Кроткий человек не сердится, и этим избегает гнева и гневных слов. Хвала Богу вместо хвастовства. Нередко говорят: «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». И этому принципу следуют очень многие. Хвастун вечно говорит о своих великих успехах и достижениях. Но привлекая своими словами внимание к себе, хвастун этим самым покушается на высшую цель искупления, то есть прославление Бога. 1 Коринфянам 6 глава с 19 стиха по 20. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 2 главе и 3 стихе говорит таковые слова: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Слово «тщеславие» происходит от двух греческих слов, то есть «пустая» и второе слово «слава». Прославление самого себя – это прославление собственной пустоты. Это пустые слова или праздные. Каким же лекарством излечима эта большая болезнь? Опять-таки, заменой. Вспомните слова Господа Иисуса Христа: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. А если это так, то человеческие хвалебные речи о самом себе лишают Бога главенства, принадлежащего Ему по праву. Поэтому самохвалы в послании к римлянам, 1 главе и 30 стихе, упомянуты рядом с клеветниками, гордецами и богоненавистниками. «Возносите Богу хвалу, и это лекарство излечит каждого от самохвальства». О такой справедливой хвале говорят нам стихи со 2 по 4 Псалма 33-го. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Да, как говорит апостол Иаков, язык укротить никто из людей не может. Но Бог в этом способствует человеку, ибо апостол Павел написал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, и оставшееся время мы с вами поразмышляем над Словом Божьим, о важных темах поговорим, и каждое воскресенье, в общем-то, я стараюсь говорить на такие темы, которые затрагивают большинство людей, и сегодня тоже я хочу предложить поразмышлять на такую тему, которая, ну, я думаю, что касается всех абсолютно. И сегодня я хочу как бы завершить цикл своих проповедей на тему о твердынях. Ну, напомню для тех, кто, может быть, не слушал предыдущие проповеди, и слово «твердыня» – такое вот странное слово, которое вроде бы русское и вроде бы непонятное, да? Что это такое? В Библии сказано об этих твердынях, и твердыни – это, другими словами, это крепости. Крепости или цитадели, которые сатана строит внутри людей, ну, внутри души человека, да? То есть даже если человек является христианином, даже если он ходит в церковь, казалось бы, верующий человек, да? Но все равно что-то внутри бывает такое, где-то вот это местечко, где сатана все-таки как бы держит свои позиции, да? И вот что-то такое, что не раскрытое для Бога, то, что держит сатана. Вот это есть те твердыни или цитадели, крепости его. И Бог призывает их разрушать. В Библии написано о том, что мы должны воевать или наступать, или противостоять этим твердыням, конечно, при помощи духовного оружия, и мы должны разрушать эти духовные твердыни. Ну, как пример, или вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз, в прошлой своей проповеди я поднимал темы о таких твердынях или крепостях, как, например, злость и гнев, да, то есть когда вы знаете, что бывает так, что человек, ну, гневливый, да, то есть внутри вот сидит этот гнев, который часто выливается наружу. Страх тоже – это то, что держит человека, то, что часто поселяется внутри и не оставляет человека. Чувство отверженности, уныние, и мы с вами говорили в прошлый раз о неприятии самого себя, то есть или неправильное отношение к самому себе. Ну, наверное, можно сказать о таких твердынях, можно говорить много, и есть много разного, да. Но вот мы с вами говорили уже о нескольких, и кто желает, может все это посмотреть на видео. Все эти записи есть у нас на сайте, на YouTube выложены. Но сегодня мы с вами поговорим о других твердынях или о другом виде твердынь или вот этих крепостей сатаны – это обиды и непрощения. Обиды и непрощения. Ну, наверное, это то, что действительно касается всех, потому что все когда-либо переживали нечто подобное. Ну и напомню о том, что следующее воскресенье, кто не знает, это будет особенное воскресенье. Как называется оно в народе? Прощенное воскресенье, ну, это в православном обществе, значит, следят за этими вещами. Прощенное воскресенье, оно предшествует Великому посту, и в это воскресенье, как бы, считается, что человек или люди должны простить всех своих обидчиков, всех своих врагов и так далее. И мне, знаете, вопрос, когда я слышу о таком, я не знаю, как вы, но я задаюсь вопросом. Ну, это значит, что в другие воскресенья можно не прощать, да? То есть сегодня, смотрите, не прощайте никого. А вот следующее воскресенье, да, можно, нужно будет простить. Да, и тем более раз в год, да. То есть такое воскресенье выпадает. Вот, так что вот только всего лишь на одно воскресенье наберитесь вот так сил, чтобы всех простить. Ну, я немножко, конечно, утрирую, но что говорит по этому поводу Библия? Да, вообще о прощении или о непрощении, да, об обидах, которые иногда приходят в нашу жизнь. Ну, начну, наверное, с такого библейского текста, где сказано о прощении. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Петр, апостол, да, он приступил к Иисусу и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз». То есть 7 умножить на 70. 490 раз. То есть здесь не сказано о том, что в прощенное воскресенье только. Или сколько раз нужно прощать, да? В какой момент, или кому нужно прощать, кому не нужно прощать. Просто прощать всегда. То есть, конечно, эта цифра, она это не говорит о том, что именно вот 490, все, на 491 вы уже можете не прощать, имеете право, да, по Библии. Ну, понятно, что здесь речь идет о том, что просто всегда прощать нужно. Всегда прощать. Один проповедник, ну, читал одно, тоже так вышел, прочитал текст библейский, и потом сказал такую фразу, говорит, посмотрите, какое место задумчивое. Ну, текст, да. И вот, наверное, вот этот текст тоже такой задумчивый, но в том смысле, что он заставляет задуматься, ну как это ж, как это всех прощать, ну как это, братьев так, просто братьев всех прощать? Ну да, может быть, кто-то заслуживает прощения, а есть те, которые не заслуживают прощения, как это взять и его простить? И на эту тему действительно много есть вопросов, да, потому что мы все сталкиваемся с такими людьми, которые нас обижают, да, и как реагировать, что делать, не всегда мы знаем, или способны с этим справиться. Ну, давайте об этом поговорим. Как возникает непрощение, да? Или что это такое? Ну, как происходит, вы знаете. Кто-то сказал вам что-то нехорошее, да? Сказал какие-то слова, брякнул, где-то вам оскорбил, там, или бывает невзначай, бывает взначай, да? То есть по-разному бывает, но сказали что-то, что принесло боль и обиду, да? Или какая-то несправедливость. Поступили с вами несправедливо, не так, как вы заслужили, да? Или предательство, да? Наверное, это особенно больно, когда вас предают. Или хищение какое-то, воровство бывает, там, взломали машину, влезли в дом, да? И становится, ну, так обидно, ну, как так? Вот я бы сейчас его увидел бы, я бы ему сделал бы, да? И вот обида, это может быть сидит внутри. Особенно, наверное, болезненная ситуация, когда вот ты любишь всех, ты ко всем так добродушен, ты всех принимаешь, а тебе раз в ответ, да, и пакость сделали, а тебе в ответ, как говорится, плюнули в душу. Вот тогда особенно больно, наверное, когда это дело касается там близких, родных, тех людей, которых ты любишь, люди, которые ближе всего к тебе, наверное, тем и сильнее обида бывает. И все это, конечно, вызывает вот эти чувства, ну, прежде всего, обиду, но также можно и говорить и злость, и гнев, и мстительность. Все это является результатом вот такого поступка людей, да. И, как я уже сказал, обида, ну, наверное, знакома всем. Если я попрошу вас поднять руки, наверное, все поднимите руку и скажете, да, я встречал это, я переживал это в своей жизни, потому что мы общаемся с людьми, мы вращаемся среди разных людей, да, и мы понимаем, что это реальность, неизбежность даже нашей жизни. Но некоторые не в силах преодолеть эти обиды. Некоторые не могут с этим ничего сделать, да. Часто даже обида становится чертой характера, как чуть не так, да, сразу обиделся, сразу надул щеки, сразу отвернулся, теперь ходит, не здоровается, все, да, обиделся он. То есть, ну, вот такое бывает, да, и бывает так, что это привычка становится такая, да, привычка обижаться на всех, как чуть не так, вот, на всех обижен, все не так, все плохие, правительство, начальник, друзья, жена, муж, то есть все плохие, все вот мне всегда доставляют какие-то неудобства, все меня обижают. Что представляет собой состояние непрощения? Ну, в Библии нет понятия непрощения, как такого вот слова непрощения, да. Есть, конечно, призыв прощать, сказано о том, что мы должны прощать. Почему? Потому что непрощение – это фактически есть вот эта затаенная обида. То есть, когда ты обиделся и сидишь внутри, вот как бы построил эту крепость, и все, да, то есть ты обиделся. Ну, и, конечно, непрощение также, как я уже сказал, вызывает и злость, и гнев, и ненависть, и так далее. Непрощение – это часто такая кровоточащая рана в душе, да, которая не исцеляется долгое время. Непрощение – это также такой, знаете, круговорот мыслей, когда ты находишься в таких мстительных фантазиях, да, то есть когда думаешь, эх, вот сейчас бы ему вот это, вот так отомстить, и вот… И мечтаешь, как бы вот, чтобы этот человек тоже попал в беду, и вот понял, как он плохо со мной поступил, и вот тут эти фантазии, ох, и нам так хочется, чтобы вот человек тоже, ну, потерпел в своей жизни мщение за свой поступок. Не прощение, это также состояние жалости к себе, что вот я такой хороший, а меня обидели, меня оскорбили, я же вот всей душою, а они вот такие, да, то есть оправдание самого себя и обвинение всех, все такие плохие, а я такой хороший, да, вот я такой, я лучше и умнее других, а меня вот обижают, вот, и это вот постоянно крутится, крутится, крутится, крутится. Обида – это неисполненные надежды, ожидания, это разочарование в людях, разочарование в отношениях. И в Библии сказано, книга Притчи, 18 глава, 20 стих, написано: «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». То есть, посмотрите, озлобившийся человек или обиженный человек, он начинает возводить стены. Он начинает строить вот эти крепости, да, то есть защищаться, твердыни вот эти, вокруг себя или внутри себя, и отгораживается от других, да, неприступнее крепкого города. Ну, у нас с вами много было, может быть, есть поводов обижаться. Но, знаете, когда я размышлял на эту тему об обидах, я вспоминал в Библии, где есть примеры истории, где... Ну, вот такие яркие события описываются, которые могут привести к серьезным обидам. Ну, может быть, вы можете вспомнить. Кто-нибудь помнит сходу так? Да, спасибо. Человек по имени Иосиф. Персонаж Библии, личность, да. Мы знаем, что Иосиф родился в семье, был младшим. Он был любимчиком своего отца. У него было 11 братьев старших, да. И, конечно, старшие братья, глядя на Иосифа, которого папочка ему все там больше делал, да, и у них где-то, может быть, зависть это была. И что они сделали? Когда они там пасли скот далеко, и Иосиф пришел к ним с едой, то они его продали в рабство. Шел мимо караван в Египет, и они его продали. И отцу сказали, что Иосифа растерзали дикие звери. И вот представьте себе, Иосиф, которого предали братья, продали в рабство, родные братики, да? И вот он попадает в Египет. В Египте он оказывается в доме Потифара, начальника, и он служит ему в доме, как бы как раб. И через какое-то время жена этого начальника, жена Потифара, она начинает приставать к Иосифу, домогается его, потому что Иосиф был красавчиком, молодым человеком, прекрасным, привлекательным. Вот. Но Иосиф был праведным человеком, и он избегал греха. И в этой ситуации он просто убежал, оставив свою одежду, он убежал от этой жены. И жена Потифара, она выставила его в таком свете, что как будто он домогался ее. Ну, естественно, Потифар возмутился и посадил его в темницу, в тюрьму, Иосиф. И вот теперь посмотрите, да, вот Иосиф, которого предали братья, он был искренним, честным, праведным, любящим Бога. Он оказывается в Египте и незаслуженно, несправедливо попадается в тюрьму. И вот теперь вы себя поставьте на место этого человека. Какое было бы состояние души у вас? У меня, я себе задаю вопрос. Наверное, обиделись бы на весь свет, да? Как это так? Я тут вот так... А все против, даже Бог вот так сделал, что в моей жизни я оказался вот в этой тюрьме. Как это так? Несправедливо, да? Обида на братьев, обида на этого там своего начальника Потифара за эту ситуацию, да? Все виноваты, и Бог, все, и обида на Бога. У Иосифа были все причины, все основания, чтобы обидеться на всех вокруг. Но он этого не сделал. Он этого не сделал, он остался честным, праведным перед Богом, и потом мы знаем, Бог его возносит, да, он становится вторым человеком в Египте, да, после фараона, то есть Бог прославляется в его жизни, и он встречает потом своих братьев, и он прощает своих братьев. Вот это потрясающая история, я не могу ее без слез читать в Библии, почитайте. Как тяжело ему было это сделать, там видно это, да, потому что Иосиф плакал, но он прощает своих братьев. И это способность прощения, это величайшая способность прощать, это величайшее качество. Но давайте поговорим о том, каковы последствия непрощения. Вот когда мы не прощаем человека, что происходит? Я хочу назвать 7 последствий, 7 таких последствий, которые приходят в жизнь человека тогда, когда он не прощает другого человека. Ну, или другими словами, я начну с того, что задам такой вопрос. Так ли обида безобидна? Так ли обида безобидна? Второе послание к Коринфянам, 2 глава, с 10 стиха, в Библии здесь сказано так. Апостол Павел пишет: «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». А я вас хочу спросить, а вам известны его умыслы сатаны или нет? В чем его умыслы? Вы знаете, тоже вам небезызвестны, да? Потому что задача сатаны что? Нас увести от Бога, погрузить во тьму, да, то есть нагрузить проблемами и в конце концов убить, украсть и погубить. Там в Библии так написано, да? И апостол Павел здесь, он говорит, что я готов прощать, и я всех прощаю. Почему? Чтобы нам не сделал ущерба сатана. И вот этот ущерб сатана несет через непрощение. Какой ущерб? Какой ущерб мы можем получить от непрощения или вот от тех обид, которые мы держим в себе? Первый момент. Первое такое последствие. Непрощение – это яд, который отравляет нашу жизнь. Несколько высказываний, афоризмов. Один человек сказал так, что непрощение – это яд, который человек выпивает, ошибочно полагая, что отравится его обидчик. Так? Мы думаем, что мы обиделись и сделали хуже нашему обидчику. Еще такое высказывание. Каждый раз, когда ты захочешь ударить кого-то хлыстом осуждения или обиды, первым, кого замахиваясь, ты ударишь, будешь ты сам. То есть ты сам себе делаешь хуже. И еще одно высказывание. Жить не прощая, все равно, что ехать с включенными тормозами. Далеко вы не уедете и пропустите свой жизненный шанс. Непрощение – это самая дорогостоящая вещь. Глубоко засевшая обида лишает вас мира в разуме и сердце, разъедает вашу душу, как раковая опухоль. Наверное, нет более грустного зрелища, чем человек, который многие годы держал в своем сердце недобрые чувства кому-то. Посмотрите, человек, обижающийся, сам себе делает хуже. Мы думаем, что мы обиделись и сделали кому-то плохо, но мы сами оказались в этой проблеме. Тот человек, который обидел, он сделал и пошел, и забыл про это, живет и наслаждается. А обиженный сидит, надулся, все там в мыслях, фантазиях, все, он больше ничего не видит в жизни, он живет этой обидой. Он сам себе плохо делает. Человек как бы сам себя поедает изнутри этой обидой. Поэтому важно вовремя увидеть эту проблему в самом себе, да, и освободиться от нее. Потому что кому мы делаем хуже этим? Только себе. Второе последствие. Это болезни духа и плоти. Ну, наверное, я не скажу какую-то новую вещь. Вы, наверное, знаете это, что медицина признает то, что есть зависимость физических болезней от состояния души человека. То есть так называемые психосоматические заболевания. Ну, говоря так, что у 20% населения причину болезни следует искать в психоэмоциональной сфере, то есть в области души. То есть от негативных эмоций каких-то, от каких-то переживаний внутренних, да, от этого часто происходят и физические болезни. Поэтому кто физически болеет и не может выздороветь, подумайте, может быть, дело в обиде или там в зависти или еще в чем-то, да? Вы даже знаете, что там есть соотношение определенное, что там, когда почки болят, значит, одно, если там желудок, значит, другое, там говорят. Не знаю, насколько это все действительно соотносится, но суть, вот с этим можно согласиться, что вот это внутреннее или эмоциональное состояние, душевное состояние, оно влияет на физиологическое состояние. Тем более мы можем сказать, что если на физиологию это влияет, то тем более мы можем сказать, что на духовное состояние человека влияет. Поэтому, конечно же, это влияет на наши отношения с Богом, на наши отношения с верующими людьми. И вообще это приносит не прощение, оно приносит проблемы в христианскую жизнь. Поэтому если мы хотим быть хорошими христианами, радостными, живущими полноценной христианской жизнью, то мы должны освобождаться от непрощения и от этих обид. Третье последствие непрощения – это неспособность полноценно радоваться жизни. Ну, то есть человек, который находится в обидах, он связан, он находится под бременем, да, он скован. Это оковы, которые держат человека. Человек ходит под этим бременем, с этой проблемой, да, он носит в себе вот это непрощение, эту обиду, да, он живет с этим, он тащит это по своей жизни. Поэтому для того, чтобы радоваться, нужно освободиться от этого. Четвертое последствие. Непростивший не получит прощения у Бога. Это очень важный момент. Посмотрите, Библия об этом много говорит. Ну, все мы с вами знаем молитву «Отче наш». Вот в Евангелии от Матфея 6 глава, там записана эта молитва, и там читаем, например, 12 стих, фрагмент этой молитвы «Отче наш». Мы молимся такими словами. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должникам нашим. То есть прямая зависимость между прощением от Бога и нашим отношением к людям. И дальше, там 14-15 стих сказано, Христос говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Прямая зависимость. Если мы хотим получить прощение у Бога, мы должны простить других людей. И это очень серьезно. Если мы не прощаем, значит, мы не можем рассчитывать на прощение Божие. А если мы не можем получить прощение от Бога, то что происходит? Результат каков? Гибель. Духовная погибель. Потому что мы спасаемся только, когда мы прощены Богом, когда это прощение приходит в нашу жизнь. Если наши грехи остаются с нами, то тогда что? Библия говорит, что ад. Евангелие от Луки, 6 глава, с 36 стиха. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Посмотрите, призыв к тому, чтобы мы были милосердными, как и Отец наш милосерд, как наш Бог. То есть мы должны брать пример с Бога. Бог милосерд нам, да? Бог проявляет свою милость к нам, и также мы должны тоже поступать к другим. И здесь очень важный момент, смотрите, сказано о том, что какую мерою мерите, такую же отмерится вам. Если вы с такой линейкой приходите и другим мерите, да? Вот такая же линейка, такую же линейку Бог будет использовать по отношению к вам. Если вы считаете, или вес возьмите, да, что если вы считаете, что эти слова, то есть то, как с вами обращаются люди, это плохо, да, то значит то, как вы с Богом также разговариваете, это тоже Бог будет считать грехом. Понимаете, да? То есть та же самая мера. Или по-другому можно сказать. Если мы хотим, чтобы Бог был милостив к нам, если мы хотим, чтобы Бог закрывал свои глаза на наши прегрешения, на наши вот такие вот, знаете, нехорошие, может быть, поступки по отношению к Нему, то давайте прощать друг друга. Также относиться и к другим людям. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих, сказано: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» То есть, получается, кто не прощает других людей, значит, не любит Бога. Если ты не любишь брата, если ты не можешь его простить, это значит что? Значит, ты не любишь Бога. Или по-другому сказать можно так. Если ты любишь Бога, значит, ты будешь прощать, любить братьев, любить сестер, любить людей, и ты будешь тоже их прощать. Это тоже прямая зависимость. Пятое последствие. Непрощение препятствует получению ответов на молитву. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих, сказано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». Здесь сказано, когда стоите на молитве, прощайте. Вот когда вы собрались к Богу с чем-то обращаться, да, у вас есть просьба к Богу. Господи, благослови меня там и там и там и там. Подождите. Сначала подумайте, простили ли вы всех или нет. Потому что если вы не простили, у Бога к вам тогда тоже есть претензии. И тогда какие просьбы у Бога? Бог ничего не даст. Бог не даст вам ответ на молитву, потому что вы имеете конфликт с Богом, да? Грех есть, Бог не прощает вас. Поэтому грех непрощения – это серьезная преграда в наших молитвах, когда мы что-то ожидаем получить от Бога. Шестое последствие. Непрощение ведет к осуждению других и к разделениям. Ну, я иногда такое наблюдаю в христианской среде, когда в церкви появляется какой-нибудь обиженный человек, ему все не так, ему что-то сказали не так, сделали не так, и он обиделся, он надулся, вот все не так, все плохие вокруг, и он ищет себе подобных. Он находит другого такого же и говорит, о, точно, да, видишь, о, да, вот они так и со мной тоже поступили, тебе так, а мне вот так они сказали, ах, они такие, и сидят, и вот это все, и друг друга вот это подогревают в этих чувствах, да, как и все плохие, а мы такие тут святые сидим, да, и вот нас всех обижают, у нас таких святых. И вы чувствуете, что происходит в этот момент? Что когда человек обижается на других, он почему пребывает в этой обиде? Еще и других таких же собирает вокруг себя. Почему ему нравится это? Потому что через это он себя поднимает, как бы возвышает, да? Что все такие плохие, его обидели, а он такой же хороший, понимаете? Еще если нашел себе компаньона такого же, это еще больше его поддерживает, что он же не один такой, значит, действительно правда на нашей стороне. И вот таким образом свою гордость, свое «я» человек поднимает, да, компенсирует свою вот эту душевную ущербность, свои проблемы, да, решает таким образом. Поэтому это непрощение, оно ведет к тому, что человек начинает всех осуждать, все у него всегда плохие, а он всегда такой хороший, да, всегда он святой такой. В Библии мы читаем перечисление дел плоти. И мы не будем читать этот текст, там в послании Галатам написано о том, что там дела плоти перечисляются многие грехи, да, такие, но некоторые из них скажу. Там вражда, например, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть и так далее. Все они, вот такие грехи, они очень похожи и они связаны друг с другом. Потому что когда происходит вот эта обида, да, то есть там, оттуда она сразу вот эту, как говорится, всю муть поднимает, да, то есть сразу плоть начинает действовать, плоть начинает подниматься, и там все, там сразу и гнев, и начинаются и ссоры, и все, ненависть, все поднимается. Потому что это плоть, поэтому обида тоже относится ко всему этому. Ну и седьмое последствие – непрощение. Непрощение – это лишение себя благословения Божьего. Ну, такую иллюстрацию вам приведу. Это израильский народ, Библия описывает эту историю, когда израильский народ вышел из Египта, да, был в рабстве египетском, потом Бог вывел израильский народ из этого рабства, и народ шел по пустыне, и Господь вел этот народ в землю, которую он им обещал, прекрасную землю, землю обетованную. Да? Но мы знаем эту историю, что народ израильский шел по пустыне 40 лет, хотя можно было прийти там за несколько дней. Да? А почему 40 лет? Потому что они не готовы были войти в эту землю. Бог вел их по этой пустыне для того, чтобы они многому научились, прежде чем они получат эти благословения Божьи. Вы знаете, вот эти обиды или пребывание в непрощениях и обидах, это как раз и есть вот это блуждание по пустыне. Мы сами себя лишаем благословений Божьих. Бог готов нас благословлять. Бог готов давать нам радость, счастье, прекрасное настроение. Все у Бога есть, Он готов это давать, эту землю обетованную. Но мы не готовы входить в эту землю. Мы не готовы оставлять свои обиды. Мы не готовы выйти из этой пустыни. Пустыня давно могла бы закончиться, но сам человек держится за эти обиды и поэтому остается без благословений. Так же, как этот израильский народ все продолжал и продолжал ходить по этой пустыне, пока они не научились. Поэтому сегодня я хочу призвать оставить свои обиды, все это принести Господу и избавиться от всего этого, потому что это лишает нас благословений Божьих. Но я очень часто слышу вопрос по теме прощения. И часто люди подходят и спрашивают, ну как простить, если я не могу простить? Я не могу его простить. Ну как простить? Я пытаюсь, но мне не получается, да? И действительно, это бывает очень нелегко простить человека. И я хочу озвучить такие 10 советов, как простить и что такое прощение, чтобы мы могли проанализировать и свое состояние души, и, может быть, здесь и будет какой-то выход. Первый совет такой. Простить – это не значит согласиться с неправильными поступками людей. Ну, обидчики, они могут быть неправы. Конечно, они могут, действительно, человек, который сделал зло, он мог действительно это сделать и осознанно, но дело в том, что это ответственность этого человека перед Богом. Он ответит за это перед Богом. И простить – это значит разорвать эту связь со случившимся. Это значит Богу отдать этот вопрос, сказать: «Господи, ты разбирайся с этим обидчиком, да? Все, я закрываю эту тему». Простить – это значит отдать Богу суд и мщение. Не нужно дальше жить с этой болью, нужно ее просто отдать Богу и поставить точку. Все. И дальше Бог будет разбираться с тем, кто сделал это зло. Второй момент. Прощение – это не чувство в душе. Это акт воли. Вот, знаете, мы ждем иногда вот такого чувства, чтобы, знаете, оно такое: «Ах, пришло чувство! О, все, я простил! О, ура, я простил!» Да? У кого такое чувство приходит? Даже если мы его ждем, оно не приходит. Сколько бы вы его ни ждали. Вы всю жизнь можете ждать этого чувства, когда вот вдруг раз, и вы: «А, все, я готов прощать». Оно не придет. Почему? Потому что это акт воли. Потому что нужно сделать шаг, нужно принять решение. Это акт послушания заповеди Божьей. Когда мы читаем Библию о том, что мы должны прощать, мы должны просто принять решение. Прощать. Да, прощать сложно. Для некоторых прощение становится очень большой жертвой, потому что бывает очень сильная боль, да, бывает настолько тебе сделали сильно, настолько больно, что это кажется невозможным. Но когда мы делаем этот шаг, когда мы принимаем это решение, когда мы совершаем эту жертву, она становится тем более ценной в глазах Бога. Когда мы это делаем как шаг послушания Богу, когда мы желаем прощать, даже если нам трудно, даже если не получается, но мы делаем этот шаг, мы стараемся простить. Третий момент или совет. Простить – это с другой стороны, да, мы посмотрим. Простить – это не выдавить сквозь зубы слово «прощаю», да, как мы иногда говорим, да, что «прощаю», да, «прощаю». А сами ходим с этим, да, и ты пришел человеку, попросил прощения, ну, извини, прости, да, ну, «прощаю». И дальше думаешь, то ли он простил, то ли не простил, да, и ходишь, на следующий день подходишь к нему, думаешь, как он на тебя смотрит, он там простил тебя или не простил, он ходит на тебя: «Я простил тебя», да. А сам даже общаться не хочет, да, то есть, ну, вы знаете, да, и мы часто, наверное, так некоторые поступают, да. Так вот, простить – это не выдавить сквозь зубы слово «прощаю», это на самом деле нужно освободиться от бремени. Это значит, простить – это значит на самом деле простить. Это не значит, что сделать какую-то формальность такую, да, что, ну, раз надо простить, я сделаю, я скажу «прощаю», и тем самым как бы уже не докопаешься, вроде бы, ну, простил, ведь он сказал, что простил, да. А что в сердце? Только Бог знает, что в сердце, да. И в сердце бывает, мы продолжаем носить эту обиду. Поэтому на самом деле прощение – это когда мы освобождаемся от этой боли, когда мы позволяем этой боли выйти из нас, да, и раз и навсегда. Прощение – это освобождение от этой тяжелой ноши, это исцеление, это процесс исцеления в нашей душе. И я хочу напомнить слова Иисуса Христа. Помните, как Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». И что дальше? «И Я успокою вас». Все. Он не говорит только к неверующим, да, «Придите, я освобожу вас от грехов». Это вообще принцип, да, «Придите ко Мне». И Христос освобождает от этого груза наших грехов, и в том числе этих обид. Господь может освободить, но если мы приходим к Иисусу, и тогда Он говорит: «Я дам покой, успокоение души». Четвертый совет. Нужно учиться прощать. Мы не рождаемся со способностью прощать. Мы рождаемся с другой способностью. Это эгоизм, да? Это как дети смотрят, говорят, а почему ему больше, а мне меньше, да? То есть кто их учил этому? Никто. Вот откуда это у них, да? Эта греховная природа вылезает, да? А прощать сложно, а прощать нужно учиться. И мы иногда думаем, что оно должно происходить автоматически. Нет, нет. Этим нужно заниматься, на это нужно обращать внимание, да? И жизнь ставит нас часто в такое положение, что мы оказываемся перед выбором. Либо прощать, либо нет. И мы, если понимаем эти последствия, то мы сами делаем выбор в своей жизни, либо оставаться с этой проблемой, либо освобождаться от нее. Поэтому, конечно, нужно принять решение, учиться прощать. Даже если это трудно, но нужно делать этот шаг, идти вперед и учиться прощать других людей. Пятый пункт или пятый совет – это честно разбираться со своим сердцем. Ну, слышали, наверное, такую фразу, что ли, что время лечит, говорят, да? Как вы думаете, время лечит или не лечит? А? Смотря как посмотреть, да, понятно. Ну, время лечит в том смысле, что любая рана, нужно, чтобы она, ну, не сразу заживает, да, то есть понятно, и любая проблема не сходу решается, да, и бывает так, что нам нужно какое-то время для решения этой проблемы, и обида, конечно, это такая серьезная ситуация, когда тебе нанесли боль, и с ней сразу тяжело справиться, да, нужно какое-то время, чтобы ты справился с этим, разобрался и так далее, то есть, конечно, нужно время, но это не значит, как люди говорят, время лечит, то есть, ну, просто оставь, забудь, оно в процессе там жизни когда-нибудь само решится. Не решится. Не решится. Еще раз хочу сказать, многие люди живут с этими обидами многие-многие-многие годы и не прощают. Оно не исцеляется само по себе. С этим нужно разбираться. И нужно честно заглядывать в свое сердце и решать эти вопросы. Ну, я знаю, что, не знаю, как вы, но у меня тоже такое бывает, когда сложный какой-то вопрос, и ты понимаешь, что нужно там все очень сложно, да, болезненно. И просто пытаешься как-то избежать его, да, так как-то увиливаешь раз, другой, третий, как-то вот. Но потом, в конце концов, сам себе даешь отчет, что все равно когда-то нужно будет заняться этим вопросом. И чем дольше ты этот вопрос откладываешь, тем проблема усугубляется. И потом просто ты останавливаешь и говоришь, так, все, надо с этим что-то делать. И ты начинаешь решать эту проблему, ты начинаешь ее разбирать. И вот, друзья мои, не нужно оставлять это на многие годы, эти обиды, потому что они настолько укореняются, что потом сложно во всем этом разобраться. Лучше сразу, как только это произошло, лучше сразу разобраться, что, к чему, откуда это появилось, да, как с этим справиться и честно самому себе признаваться, что в моем сердце, почему меня ранили, да, что во мне, может быть, ранили мое я, да, мои какие-то... мою гордость зацепили или еще что-то, да, нужно с этим разбираться и честно признаваться себе в этом. И тогда мы можем найти выход из этой ситуации. И, конечно, мы склонны часто искать оправдание себе, да, то есть, ну, я-то вот хороший, а вот они-то сделали плохо, да, но нужно остановиться и сказать себе, подожди, другие – это другие, он будет отвечать перед Богом сам за себя, но сейчас я разбираюсь со своим сердцем. Мне важно понять, что с моим сердцем происходит, почему сегодня я нахожусь в такой ситуации, и разобраться, может быть, здесь есть наша вина. Шестой совет. Прощение – это проявление милости. Это проявление милости. Ну, такая старая история, может быть, кто-то слышал ее. Один из солдат Наполеона совершил преступление, был приговорен к смерти. И вот накануне расстрела мать солдата приходит к Наполеону и просит его, чтобы он простил ее сына. И Наполеон говорит, госпожа, ваш сын не заслуживает помилования. Но мать ему говорит, я знаю, но милость не заслуживает, ее оказывают. И Наполеон простил, ну не простил совсем, он его отменил смертным приговор и заменил его ссылкой. Но знаете, мы, смотря на некоторых людей, да, на некоторые поступки, которые действительно являются преступлением. Человек сделал действительно зло по отношению к нам. Да? Он преступник, да, в глазах Бога, он грешник, все это на своем месте. По справедливости, да, ему надо так хорошенечко дать, так его хорошо втоптать, чтобы он все понял. Да, по справедливости может быть так. Друзья мои, но Библия призывает нас не к справедливости. Да, в Ветхом Завете мы знаем, там око за око, зуб за зуб, там все было по справедливости. А Новый Завет призывает нас к любви, потому что милость, она превыше справедливости. И Иисус Христос учит нас именно милости, потому что милость ее не заслуживает, ее просто оказывают. Просто нужно простить. Просто так и простить. Некоторым сложно это понять, да? Я как-то, меня остановил гаишник, ну, нарушил, было дело. И вот, ну, я сел в машину, говорю, да, виноват, нарушил. Можете, что хотите делать. Но, может, вы меня простите? Как простить? Как это простить? Я говорю, ну так, ну, ну да, ну виноват, да. Ну, вы же можете простить, вам же, вы же человек облеченный определенной властью, вы же можете не штрафовать, просто взять и отпустить меня. Как это отпустить? Как это отпустить? Ну так просто, вот возьмите и отпустите меня, и простите меня. Ну я виноват, я признаю, да, я постараюсь больше так не делать. Ну как так? Он сидел, долго до него доходило, как это так взять и простить? И вы знаете, простил, просто отдал документы, и ладно, езжай. Научил его прощать. Некоторым людям сложно это сделать. Просто взять, как это просто так? Понимаете, в этом мире все ж не просто так, все ж нужно заслуженно делать, да? Но Библия призывает нас просто так простить. И вам, если вы знаете своего врага или как бы обидчика, да, конечно, да, возможно, он сделал действительно страшное зло по отношению к вам, но возьмите и просто простите, просто отпустите. Это то, к чему призывает нас Христос. Седьмой совет. Сила для прощения в любви Божьей. Сила для прощения в любви Божьей. Одна сестра делится с другой сестрой, значит, своими проблемами пережитыми там. И она говорит так, что Бог дает такую любовь, что можно полюбить не только врага, но даже собственного мужа. Ведь врага бывает легче полюбить, чем собственного мужа. Да, это так. Враг, ну там он тебе сделал зло и ушел, и ты как бы вроде про него забыл и простил. А муж-то вот тут все время, да. И бывает сложно, сложно простить. Просто так взять и простить. Сила для прощения находится в любви Божьей. Кто пережил милость и любовь Бога по отношению к себе, тот способен прощать. Кто из вас ощущал это или пережил в своей жизни, когда Бог вас просто так прощает? Когда вы приходите к Богу, вы понимаете, что вы грешник, вы знаете, что вы заслуживаете самого там, самого-самого. Но Бог говорит, иди и больше не греши, да? Встань иди, все, ты мой сын. И дает нам радость, прощение, и еще и благословение дает нам. Меня всегда приводит это в состоянии просто, я не знаю, смирения и слез благодарности Богу, когда Бог вот так просто берет и благословляет тебя. Ты смотришь, Господи, я же не заслужил этого. Я не заслужил. А это милость Божия. Бог просто ее оказывает. И когда человек переживает в своей жизни вот эту милость и любовь Божью по отношению к самому себе, то тогда, когда ты поворачиваешься к другому человеку, у тебя есть понимание этого. Что значит взять и простить? Хотя в Библии есть история, когда человек не сделал так, да, как с ним поступил там главный, да, управитель. Но когда мы переживаем любовь Божию по отношению к себе, то это дает нам способность прощать и других людей. Любовь Божья, она сверхъестественна. Есть естественные вещи, да, которые говорим, что ну вот это так, на это мы способны, это естественно. А Бог дает сверхъестественную любовь. И такую историю тоже, давняя история, может быть, кто-то ее слышал, что у одного христианина убили его единственного сына. И вот на суде судья выносит приговор убийце, и отец погибшего сына просит слова и обращается к присутствующим и говорит так. Он говорит, у меня теперь нет сына, но я хочу усыновить вот моего, убийцу моего сына. Я хочу, чтобы он был моим сыном. И все были потрясены. И говорят, что этот город прозвали как город атомной любви. Атомной любви. Сверхъестественной любви. Это невозможно просто так любить того, кто тебя обидел. Но Бог может дать эту любовь. Господь может наполнить наше сердце вот этой атомной любовью, сверхъестественной любовью. Своими силами невозможно, но Божьей силой все возможно, потому что она сверхъестественна. Восьмой совет. Любить прощать. Любить или прощать? Нет, любить прощать. Кто из вас любит прощать? Любить прощать – это качество настоящего христианина. В книге Неемия, 9 глава, 17 стиха, смотрите, написано: «Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Посмотрите, Бог, любящий прощать. Мы иногда представляем Бога себе как такого строгого судью, сидящего наверху и зорко смотрящим за тем, что кто как поступает. Шаг вправо, шаг влево, там где-то что-то не так сделал, ух, сразу тебе наказание, ух, сразу тебе будет там хороший пинок, да? Ничего подобного. Бог, любящий прощать, Он хочет прощать. Посмотрите, люди с ним поступали ужасно, делали то, что, то есть нарушали заповеди Божьи, но написано, но Бог любит прощать, Он настроен прощать, да, и поэтому не оставил их, Он искал эти пути, как человека вывести из этого состояния греха, да. И еще один текст у Михея, пророк Михей, 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Любит миловать. Бог любит прощать. Это прекрасно. Кто из вас прощал других? Да, вот вам кто-нибудь человек подходит и говорит вам гадости прямо в лицо. А вы улыбаетесь и прощаете. Это потрясающее чувство. Это потрясающее. Вы попробуйте. Легче всего взять и ответить ему в ответ так же, как он разговаривает. Да? Но это потрясающе, когда ты берешь и просто прощаешь этого человека. Вот Бог любит прощать. Это качество Бога. И когда мы, если мы являемся настоящими христианами, имеющими отношения с Богом, то это качество, оно становится нашим. И мы тоже начинаем любить прощать. Нам хочется прощать. Вот есть ли в вашем сердце тоже желание прощать? Любовь к милости, да, или желание миловать других людей. Девятый совет. Снисходить к немощам. Псалом 129, 3 и 4 стихи написано: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобою». Смотрите, да? Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, если бы он так зорко смотрел бы на нас, да, и видел бы: «О, сказал не так, о, сделал не так, о, смотри, посмотрел не так, о, мысль, смотри, какая у него грехон». И если бы все бы Бог это выковыривал бы, выводил бы на свет все это, да, что было бы сегодня? Да кто бы из нас вообще мог бы тут находиться и сидеть, да, и радоваться, и называться вообще христианами? Потому что все мы были бы ужаснейшими грешниками. Но Бог этого не делает. Бог покрывает своей любовью. Бог знает наши недостатки. Бог видит все то, что мы делаем. Но Бог покрывает своей любовью. Он не взыскивает это. Почему? Потому что Он любит прощать. И Он снисходит к нашим немощам. А как мы поступаем по отношению к другим людям? Знаете, как бывает? Человек выцепляет. Вот ты с ним разговариваешь, да? И он: «А вот ты сказал вот так. Ага, вот ты, значит, это». И вот и начинается... Да подожди, я же не то имел, да ты чего взял, да? То есть человеку вот надо найти что-нибудь, вот чтобы вот все это выкрутить потом, чтобы вот построить свою какую-то, ага, ну я же знал, что ты такой, вот такой-сякой, да? То есть Бог так с нами не поступает, и мы не должны так поступать. Мы должны покрывать любовью, снисходить к немощам. Мы, конечно, немощные люди, мы можем обижать друг друга, мы можем поступать несправедливо по отношению друг к другу, но мы должны покрывать это любовью. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих, написано, что когда Иисус висел на кресте, распятый, посмотрите, Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Они убивают Его, Иисуса, а он молится Отцу: «Господи, прости им, ибо не знают, что делать». Почему Иисус так говорит? Потому что Иисус знает наши сердца. Он знает, что люди убивали Иисуса, они думали, что они делают какое-то доброе дело. Они не отдавали себе отчета в этом, они не понимали, что делают. Поэтому Иисус не сходит к ним. Он просто прощает. И также мы должны по отношению к друг другу поступать, потому что иногда мы делаем вещи, которые мы сами не понимаем. Мы иногда сказали человеку и пошли, и думаем, что все хорошо, а это человека зацепило, да? И все мы способны на это. У нас у всех есть несовершенство, слабости. Мы все можем так поступать. И в Библии есть такой принцип, Христос сказал, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если вы хотите, чтобы другие люди тоже прощали вас, снисходили к вашим поступкам, да, несовершенствам, так же поступайте по отношению к другим людям. Ну, такую иллюстрацию хочу привести. Золото, которое находится в земле, да, в грязи. Золотоносные земли, они стоят дорого, но не из-за наличия земли, а из-за наличия там золота. Вот мы с вами рождены во грехе, в этой земле, в этой грязи. Но посмотрите, что Бог делает. Бог любит нас, и Он поднимает нас из этой грязи. Почему? Не потому, что вот эта грязь хорошая, да? Потому что в нас есть это золото. И Он ищет это золото, вот эти сокровенные какие-то частички нашей души, которые ценны для Бога. И Бог это все поднимает из грязи, отмывает, очищает для того, чтобы мы воссияли этой славой Божьей. Он знает, что мы несовершенны, но Он прощает нас и очищает эту грязь. Но когда мы смотрим друг на друга, мы видим эту грязь, мы не видим этого золота. Мы говорим, ах, он такой-сякой, ах, он такой-сякой. Но Господь не смотрит на эту грязь, Он очищает нас, вот потому что Он видит это золото. И Библия говорит о том, что Бог освящает нас. Сам процесс освящения – это и есть процесс очищения.

гонящих вас, гонящих вас, да? Молиться. Вы молитесь за обидчика? Я знаю, что да. И я знаю, как. Да? Господи, дай ему хорошенечко. Ну, он же меня так сделал, такую пакость сделал. Ну, ты ему где-нибудь так отомсти. Ну, так ты ему сделай, чтобы вот, вот он понял все наконец, да? Если мы сами вроде как не поднимаем руку, потому что мы же христиане, как бы запачкаться, да, взять и как бы там морду набить, да, ну, вроде как неприлично. Ну, Господи, ну, ты ему там от меня-то сделай хорошенечко. О чем мы молимся? Чего мы желаем нашим обидчикам? А здесь молиться за обижающих, благословлять. Можете вы в молитве благословить своего обидчика и сказать: Господи, благослови того, кто сделал мне зло. Вот вы знаете этого человека? Вы же сейчас сидите и размышляете. Я думаю, что у вас этот человек здесь, да, в памяти сейчас. Вот вы можете в молитве сейчас Богу сказать: Господи, благослови его. Одари его своими благословениями. Дай ему что-нибудь хорошее в жизни. Тяжело. Тяжело, согласитесь. Очень тяжело. Потому что у нас обида, она требует возмездия. И Христос призывает молиться. Вот когда мы начинаем молиться за человека, желать ему блага, вот тогда и приходит это прощение. Тогда наша душа освобождается от этого груза, от этой обиды. Это трудно, но это возможно. Ну и в заключение. Обиды бывают разные. Обиды бывают придуманные. Ну, бывает, знаете, так, что в общем-то, там нет никакой серьезной причины обижаться, но мы почему-то обиделись, да? И сатана вообще, он мастер таких вот иллюзий, да, обмана. И он часто делает как? Он обостряет наши чувства, да? Человек там что-то сказал, а у нас все это сразу, да, остро отреагировали на это. Сатана искажает наш взгляд. Там ситуация такая, а мы как-то ее увидели вообще в другом свете, да? Сатана какие-то очки дает такие. Мы раз увидели, ах, как там, ах, он как поступил, да? Да не было там ничего, но мы это увидели в таком свете, да, который сатана нам дал, очки такие. Сатана посылает нам определенные мысли, да, вот все, все хорошо, хорошо, а потом мысль такая, дынь, посмотри, какой он, посмотри, как он. И все, эта мысль поселилась и начинает дальше там прогрессировать, да. Мы начинаем думать о человеке плохо. И это все бывает на пустом месте, как я сказал, сатана мастер создавать иллюзии. Иногда обиды строятся на пустом месте. Поэтому в этом случае просто пойдите и поговорите со своим обидчиком. Вот что вы там думаете про человека, на кого вы обижены? Пойдите поговорите. Вы увидите, что там, может быть, ничего нету. Там вы сами все это придумали или сатана вам придумал. А вы живете с этой обидой, держите на человека это зло. И все, помиритесь, все будет хорошо. Бывает такое, да? Но бывают, конечно, обиды, которые происходят на самом деле, когда действительно человек сделал какое-то зло, и это принесло нам боль, и эта рана потом кровоточит очень долго. Но знаете, я хочу сказать вам, спросить вас, вот если в организме не заживает рана, вот в теле не заживает рана, что происходит? Почему так? От чего это бывает? От того, что что-то неправильно со здоровьем, правильно? С нашим организмом. Вот знаете, в духовной жизни то же самое. Если мы духовно здоровы, то мы будем прощать. Бог даст нам эту силу залечить эти раны, избавиться от этих обид, и все будет хорошо. Но если мы духовно нездоровы, то тогда обида поселяется, и она поселяется надолго. Или другими словами, если эта обида все продолжает болеть в вашей душе, то это говорит о чем? Говорит о том, что у вас что-то ненормально в отношениях с Богом, в вашей христианской жизни. Нужно идти ко Христу, как к целителю душ, и просить об исцелении. Поэтому сегодня я хочу призвать к молитве, прежде всего, признать перед Богом эту проблему, если она есть, признать эту проблему как грех непрощения, обиду. Во-вторых, это принять решение сегодня, простить своих обидчиков. И третье, просить, чтобы Бог наполнил ваше сердце любовью и прощением. Ну и, конечно, четвертое, помолиться Богу и попросить благословения на своих обидчиков. Давайте сейчас помолимся. И если сегодня, давайте встанем, если сегодня в нашем собрании есть люди, а я знаю, что есть те, кого мучает эта обида, в чьем сердце уже давно это болит, и вы не знаете, что с этим делать. Сегодня есть возможность обратиться к Господу, потому что Он здесь, и сегодня Бог может услышать вашу молитву, и если вы сделаете этот первый шаг к Нему навстречу. Я приглашаю, как это всегда, после проповеди, приглашаю выйти сюда вперед для специальной молитвы тех, кто хочет принять вот это решение, избавиться от обид. Христос сказал, прийти.

0: Просто выйдите вперед вот так, помолитесь Богу и скажите: Господи, вот я хочу избавиться, освободи мою душу от этого бремени, я устал с этим жить, я не могу больше так, я хочу быть свободным, я хочу радостно жить христианской жизнью, а не вот мучиться с этими обидами и непрощением. Освободите свое сердце, принесите Богу все ваши эти проблемы, и Господь готов услышать наши молитвы и сделать нас свободными. Давайте. Господи, я знаю, что эта проблема непростая, когда в сердце живет эта боль, обида, непрощение. И ты знаешь сердце каждого, присутствующего здесь. Господи, от Тебя мы ничто не можем скрыть. Но я прошу Тебя, обрати внимание на тех, кто сегодня принимает это решение освободиться от обид, непрощения, и тех, кто вышел вперед. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты услышал молитвы. Чтобы Ты, Господь, своим елеем возлил наши души, Господь, и исцелил эти раны, которые были нанесены когда-то. Господи, Ты способен давать нам вот эту сверхъестественную любовь. Ты любишь нас вот такой сверхъестественной любовью. И, Господь, мы молимся о том, чтобы Ты наши сердца наполнил этой любовью, чтобы Ты сделал нас способными к тому, к чему обычно человек не способен. Прощать своих обидчиков. Господь, даруй нам также любовь к тому, чтобы миловать. Дай нам всегда от всего сердца желать прощать других. Дай нам вот это сердце любящее и прощающее, милующее. Сделай нас такими же, как Ты, Господь. Я прошу Тебя о тех ситуациях жизненных. Ты знаешь каждого, у кого какие ситуации. Но, Господи, даруй помощь свою, Господь, в этих проблемах, так, чтобы сердце, наконец, стало свободным от всего этого. И, наконец, мы могли от всей души радоваться, находясь в Твоем присутствии и в общении с другими верующими. Благослови сегодня, Господь, нас и эти уроки, Господь, закрепи в нашем сердце, чтобы мы всегда поступали так, как желаешь Ты этого, чтобы мы всегда прощали. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа.
1: 2 часа дня по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Мы сейчас живем в тревожное, неспокойное время. И каждодневным заботам, без которых, пожалуй, и нельзя обойтись, сегодня прибавилась еще тревога, озабоченность за наше будущее, за будущее наших детей. Уверенность в завтрашнем дне – то, чем мы так гордились еще недавно. Ощущаем ли мы эту уверенность сейчас? Библия говорит:
1: «Передай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».
0: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
1: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся.
0: Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
1: Шум и тревога в глубоком покое, мутные волны средь белых снегов, льдины прибрежные, пятно голубое, небо жемчужного тихий покров. Жизнь мировая в стремлении смутном также несется бурливой струей, в шуме немолчном, хотя лишь минутном, тот же царит неизменный покой. Страсти волну с ее пеной кипучей, тщетным желанием, дитя, не лови. Вверх погляди на недвижно могучий, с небом сходящийся берег любви.

0: Вы слушали песню «Звездное пение» в исполнении группы «Набат».
1: Проповедь Билли Грэма, перевод которой вы сейчас услышите, посвящена теме тревог и забот сегодняшнего дня. Быть может, слова доктора Билли Грэма помогут вам справиться с трудностями нашего неспокойного времени.
2: Сегодня я хочу обратиться в основном к молодым людям. Напомню историю о молодом человеке, сызмала посвятившем жизнь Богу. Зовут его Давид. Потом он станет величайшим царем Израиля, одним из прародителей Иисуса. В первой книге «Царств», в 17 главе, сказано: «Узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши», то есть в руки Давида. Давайте вспомним, как начинался бой Давида с Голиафом. Выходит филистимлянин Голиаф каждый день утром и вечером и говорит: «Позор израильтянам! Давайте мне достойного противника! Трусы вы! Посмотрим, найдете ли вы человека, который не побоится меня!» Так продолжалось 40 дней. Израильтяне перепугались до смерти. Царь Саул, спрятавшись в шатре, думал и думал: «Как бы нам великана победить? А задумывались ли вы, что перед каждым из нас тоже великаны стоят? Мы их по-разному называем: тупиковые ситуации, проблемы, кризисы, но можно их называть и великанами. Перед миром стоят великаны бедности, расовой нетерпимости, инфляции, войны. Перед каждым молодым человеком стоят огромные проблемы, враги-великаны. Как с ними справиться? Как их победить? Как выходить из тупиковых ситуаций?» Один из великанов, присутствие которого молодые люди часто не осознают, это жажда быть любимым. Библия учит, что Бог нас любит. Так сильно любит, что отдал своего Сына умереть за тебя на кресте. Каждой каплей пролитой крови Иисус говорит: «Люблю тебя, люблю тебя». Стремление быть любимым, быть понятым, стремление найти свое место ведет к Иисусу Христу. Доверьте Ему свою жизнь, Он раскроет смысл жизни. Ты скажешь: «Я уже нарушил Божий закон, что же теперь делать?» Бог простит. Именно для того Он пошел на крест. Его кровь смоет всякий грех, даже самый грязный. Ради тебя Он умер, Он любит тебя. Он простит тебя и сделает чистым, если ты покаешься и уверуешь в Него. Еще один великан – проблема искушений. Что с ними делать? А знаете, как Иисус преодолевал искушения? Он цитировал слова из Священного Писания. Подчеркиваю, из Священного Писания, не из преданий, а из Священного Писания. Подвергаясь искушениям, Иисус не спорил с дьяволом, а приводил слова Библии. Искушение еще не грех. Грех ему поддаться. Иисус цитировал Писание дьяволу, и дьявол бежал от него. Библия призывает нас противостоять дьяволу. Как? Мечом духа. Библия – вот наше оружие, она – живое слово. Но вернемся к нашим героям. Голиаф насмехался над израильским войском, и никто не решался сразиться с ним. Давид же пас стадо. Он даже возрастом не вышел, чтобы идти воевать. Братья его отправились на войну. Но много воевать им не пришлось. Перепуганные до смерти, они сидели и слушали похвальбу великана. Тогда отец и просит Давида: «Сынок, сходи в стан, отнеси хлеба своим братьям». Давид отправился, пришел и услышал хвастовство великана. У Давида был собственный опыт общения с Богом, который выдержал испытания повседневностью. Давид вел умеренную жизнь, он подчинил Богу разум, тело, жизнь. Его духовные силы развивались неприметно в тиши уединения. Он посвятил Богу жизнь и жил для Него под звездами. С раннего возраста он решил служить Богу. Когда же пришло время, Бог призвал его. Упреки, насмешки и издевательства братьев его не смутили. Вера Давида устояла даже перед доводами разума, а разум чуть не сыграл с ним злую шутку. Давид, царь Израиля, сказал ему: сражайся в моих доспехах. Мое оружие побывало в сотнях битв. У меня лучший в мире меч. Бери его». Давид оделся, но в тяжелой броне еле-еле двигался. Воевать в доспехах он не мог. Библия же говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Далее Библия говорит: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Мы участвуем в духовной битве. Орудие духовной брани – изучение Библии, непорочная жизнь для Бога. Именно так готовятся к духовным сражениям. Давид не растерялся. У него была проща, и он вооружился 5 камнями. Правда, понадобился ему только один. У Давида не было опыта сражений. Голиаф же был опытный воин. Давид был один, а у Голиафа оруженосец. У Голиафа было больше оружия, но Давид сказал: «Ты на меня с мечом, копьем и щитом, а я на тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил». Давид взял прощу, вложил в нее камень и запустил в Голиафа. Камень ударил в голову великана, и тот упал мертвый. Так с помощью мальчика Давида и его прощи Бог избавил израильтян от Голиафа. Это история о вас. В вашей жизни много великанов, много проблем. Есть большие тупиковые ситуации. Хочу вам сказать: с верой во Христа, со Христом в сердце вы из любой выйдете победителем. Можно победить всех великанов, о которых мы говорили. Доверь Христу свою жизнь, служи Ему, служи Его делу и возьми с собой, образно говоря, 5 камней. Во-первых, веру во Христа, которую обретешь сегодня, если покаешься. Во-вторых, ежедневные молитвы и чтение Слова Божьего, Библии. В-третьих, непорочную жизнь под водительством Господа Иисуса Христа. В-четвертых, твердое желание помогать людям и любить их. В-пятых, готовность служить Богу. Когда же бросишь камень, Бог направит его лед, потому что на бой ты выйдешь не в одиночестве, с тобой будет Дух Божий. В жизнь входит новое сверхъестественное, новая сила, новые возможности, новая способность любить, новое счастье, новый покой. Дух Святой приходит и живет в тебе, учит жить по-христиански. Что же нужно сделать? Должно возникнуть желание покаяться в грехах. Покаяться значит измениться, обновить свой разум, отвратиться от греха. Покаяться значит сказать Господу в молитве: «Боже, я согрешил, прости меня, я готов измениться». Затем нужно верою признать в Христе своего Господа и Спасителя. Он единственный Спаситель. Другими словами, надо уверовать во Христа. Для этого нужна готовность повиноваться Ему, следовать за Ним и жить, как велит Он.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Я повторяю: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня четвертая проповедь о даре надежды. Тема «Основание и цель надежды». Сам Бог является основанием нашей надежды. Это самое прочное и лучшее основание, которое только может быть. Послание к Титу, 1 главе, 1 и 2 стихом сказано, что мы избраны по знанию истины в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Бог неизменен в своей сущности, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и Слово Его также неизменно, непоколебимо. Нет силы, которая бы могла помешать осуществлению этого Слова. И Бог никогда не изменяет в Своем Слове. В первом послании Петра, 5 главе, 10 стихом, наш Бог называется Богом всякой благодати. То есть наш Бог – это Бог любого полезного духовного дара и всякого благословения для нас. Он создатель духовных даров, Он даятель их и также защитник, чтобы эти дары не были похищены лукавым или еще каким-нибудь образом уничтожены в нас. Сюда же, естественно, относится и дар надежды. И необходимо твердо это усвоить, потому что не сами мы создаем для себя надежду, упование, любовь, но принимаем это от Бога в сердца наши. И ни в коем случае нельзя подменять дары Божьи, истинные, чистые, неповрежденные, человеческими суррогатами, заменителями, которые похожи вроде бы как на Божьи дары, но на самом деле это просто лишь человеческое приличие и не более того. И оно нестойкое и легко рушится при малейшем испытании. Поэтому неудивительно бывает, что вроде бы внешне приличный верующий человек вроде бы верит в Господа, вроде бы надеется, вроде бы любит Бога и ближних, но при испытаниях все это рушится. Почему? Потому что человеческие суррогаты не могут выполнять функцию действительных Божьих даров, которые непоколебимо стоят в Господе. Надежда, как дар от Бога, имеет поэтому целый ряд существенных отличий от человеческих заменителей. Бог не приемлет надежду, которая подменяет истинную надежду. Надежды язычников совершенно непригодны в духовной сфере. Кроме того, тот, кто надеется на Бога сугубо земным таким потребительским настроем, то есть кому Бог нужен как источник материального благополучия, то такую надежду Бог также не приемлет. Некоторые люди приходят в церкви для того, чтобы получить какую-то материальную выгоду, благо, и молятся Богу, надеясь, что они получат еще один источник материального благополучия и достатка. Это не Христова надежда, не Божья надежда. Божья надежда, которая в христианине, не зависит от обстоятельств внешних, от того, хорошо ли нам материально, плохо ли, радостно мы живем, или всякого рода неблагоприятные нападки атаковывают нас, она остается неизменной. Человеческая надежда, то есть та надежда, которая возникает сугубо в человеке не от Бога и которая не подаренная Богом, неустойчива эта надежда и легко разрушается от внешних неблагоприятных воздействий. Человеческая надежда не имеет прочного основания, и в сравнении с надеждой, подаренной Богом, очень легко рушится. Человеческая надежда также не имеет полноценного источника силы. Сам человек выступает в роли силы надежды, когда идет человеческая надежда. А мы знаем, всякий человек немощен и часто подвержен всякого рода изменениям. Человеческая природа слаба и неустойчива, и бывает, человек на день меняется много раз, и не поймешь, каким он будет в следующий момент. Поэтому молиться надо Господу, чтобы Он наделял своей надеждой, и всякие человеческие заменители Божьих даров, Божьей веры, Божьей надежды, Божьей любви, доброты, терпения, святости, что Бог заменял своими качествами, которые не рушатся с течением времени и не прекращают свое существование под давлением неблагоприятных обстоятельств. Каждый пусть это усвоит, это очень важно. Порой трудно отличить просто воспитанного человека от того, кто движется и вроде бы делает те же самые поступки, от Бога. Но время, но обстоятельства и прочее испытывают и показывают, что же в человеке есть на самом деле. Те, кто имеют надежду от Бога и надеются на Него, Бог к ним очень располагается. И это также укрепляет веру, надежду и любовь. Вот смотрите, плач Иеремии, 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Бог очень расположен к тем, кто надеются на Него, и те, кто ищут Его. Обращаем внимание, речь идет о надежде Божьей. Тут вместе идет «надеется» и «ищет Его». Кто ищет Бога, не благо от Бога, не смотрит на Бога просто как на того, кто бы избавил его от проблем и все. А он смотрит на Бога как на источника жизни души своей. Чаяния, которые возникают в сердце, направлены к Богу. Вот та надежда как раз и Божья. Псалом 36-34 стих сказано. «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Упование – это высшая форма надежды. Когда мы на Него уповаем, написано «держимся пути Его», то есть не просто так «надеюсь на Бога, делаю, что хочу». Нет, «держимся пути Его». Какой этот путь, широкий или узкий? Узкий путь и тернистый. Когда мы держимся пути Его и все чаяния сердца возлагаем на Бога, тогда Он, что написано, вознесет тебя, возвысит тебя, избавит тебя от нападок, которые тебя окружают, поможет тебе в решении проблем, дух твой поднимет, внутреннее состояние твое станет выше. Указывается лекарство, да? Как этого достичь? Плохо, что многие не могут видеть это в Библии, не различать. И написано, когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Из-за нечестивых много бывает проблем для праведных, не так ли? Но Господь говорит, когда они будут истребляемы, ты увидишь. Так что Бог очень располагается к тем, кто на Него надеется и уповает. Страх Божий дает надежду, то есть благоговейный страх, трепет. Боязнь согрешить, огорчить Бога. Притча 14:26 сказано: «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Какое отношение имеет надежда к страху Господню? Ну, казалось бы, это сферы разные. Если человек трепещет перед Богом, боится, это его сразу ставит в рамки, правильно? Он не будет распускаться, он не будет грешить. Человек, имеющий рамки перед Богом, идет каким путем? Узким. Только что перед этим говорили, кто идет узким путем и надеется на Бога, того Бог что? Превознесет. Поэтому человек, ходящий в рамках перед Богом, может иметь совершенно твердую надежду. И Бог – настоящее, а не воображаемое прибежище. Детям Божьим очень важно также не подменять страх Божий суррогатом другим, животным страхом перед адом. И он весь трясется. Разве он сможет в таком состоянии приносить плод духа, любовь, радость, мир? Бог не хочет, чтобы мы в нашей жизни руководствовались человеческими или же животными страхами. Страх Господень не должен подменяться страхом перед вечными муками, от которого человек мучится и кроме мучений ничего не имеет в жизни. Не для этого пришел Христос пострадать И не для этого Бог создал человека, чтобы он только лишь дрожал от страха. Да, страх нужен, но для того, чтобы человека отвратить от пути греха и поставить на путь Божий. Когда он стоит на пути Божьем и уповает на Бога, ему не нужно иметь этот животный страх. Тот страх пусть лучше будет для нечестивых. У бесов есть такой страх. Написано, бесы веруют и трепещут. То есть ими овладевает животный страх, когда они думают о том, что их ждет, какое воздаяние. И они эти вещи еще понимают лучше, чем люди. Потому что они прекрасно видят, как грешники сейчас в аду мучаются в пламени, как вот тот богач, помните, 16 глава от Луки. И они себя представляют на месте тех грешников, и им становится очень страшно. Но они не хотят исправиться перед Богом, с раскаянием полным пойти к Богу. Потому что натура их извращенная, они не могут просто по-другому мыслить. У них воля, разум, все напрочь поражено. Это равносильно, как, например, заставить грязь приобрести все свойства чистоты. Хоть ты что с ней делай, грязь есть грязь. Вот так вот и эти духи испорчены. Они ни к чему не пригодны, как только их отправить вместо вечного наказания. Жертва Иисуса Христа и кровь Иисуса Христа также является очень сильным основанием нашей надежды. Смотрите, за кого Иисус Христос пострадал? Не за нас ли грешников, живущих на земле? Да. Цена заплачена, которая, если вдуматься, превыше всякого разумения. Что можно заплатить? Как можно заплатить за грешного человека? За его искупление, за его душу. Насколько мы на самом деле драгоценны перед Богом, мы даже этого не представляем. И за нас еще заплачена цена крови Христа. Что может превысить цену крови Христа? Ничего. Это цена его жизни, его страданий, крестных мук. Поэтому Римлянам 5 главе 8-9 стихи находятся слова, которые говорят об этом основании надежды. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, то есть поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы оправданы Его кровью. За нас заплачена величайшая крестная цена». То написано, тем более спасемся от гнева. Примите эти слова, вот тем более, вдумайтесь. Если за нас заплачена такая цена, то тем более избежим гнева. Не является ли это утверждением веры и надежды? Не может быть, невозможно спасемся от гнева, раз за нас такая цена заплачена, а написано, тем более спасемся. Величайшая плата в прошлом является доказательством того, что тем более Бог спасет нас от вечного наказания. Не дает ли это утешение и радость, и конкретную надежду для сердца христианина, которое испытывает в жизни тревоги, напасти, бремя забот житейских, гнетущее, которое некоторых просто, бывает, изводит. Все это закончится, тем более Господь говорит в Слове Своем, спасемся от вечного гнева. Тот, кто не имеет Христа в сердце, кто не омыт кровью Христа, естественно, он не может иметь надежды свыше. Как и написано Ефесянам 2:12, что мы были некогда без Христа и не имели надежды, и были безбожники в мире. Но теперь эти времена закончились. И Бог посылает свою благодать. И надо молиться также и о тех, кто не принял эту благодать, чтобы и они вошли в нее. Христос принес себя в жертву и пролил кровь свою за нас, еще и для того, чтобы мы увидели в этой жертве прочное основание нашего упования, непоколебимое, ничем не могущее быть стертым, заменено. Подавлено, раздавлено. Хоть огненная печь ничего не может удалить наше это чаяние. Для христиан многих поколений, многих времен Кто-то жил очень хорошо. Кто-то, ставь на путь христианский, фактически становился на путь огненной печи. Некоторым людям до сих пор стать христианином – это означает почти то же самое, что расстаться с жизнью. В мусульманских странах, в Индии, в Китае, если открыто себя исповедовать христианином, это уже, ну, минимум тюрьма. Кто знает, наша местность со временем каким местом станет? Бог знает, времена меняются. Лето благоприятное может на суровую зиму измениться. Как мы и в погоде часто наблюдаем изменения. Так вот, надежда непоколебима, независимо от того, хорошо ли кругом или плохо. Что бы ни случилось, что бы ни стряслось, помните, братья и сестры, дар надежды никто не может у нас отнять. И возгревать надо именно Божий дар надежды, не человеческий, который рассыпается в прах, в труху, а Божий. Но это еще не все основания нашей надежды. Дух Святой дан нам залогом спасения, поэтому является также основанием для надежды. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стихи сказано: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Мы запечатлены Духом Святым, помазаны им, как некогда были помазанники Божии. Помните, в Ветхом Завете? Там был елей помазания, но еще вместе с этим приходило помазание Духа Божьего. В наше время все, кто во Христе, помазаны Духом Святым. И им дан в сердца залог Духа Святого. Залог, когда дается, это является гарантием того, что тот, кто дает залог, этот человек имеет самые серьезные намерения. Когда покупают дом и дают залог, если вдруг кто-то отказывается от покупки, кому залог остается? Тому, кому он дан. Дух Святой, Дух Божий дан как залог в сердца христиан. Отправит ли Бог вместе с Духом Святым в погибель человека, раз он залогом дан? Нет. Бог не занимается какими-то делами непонятными, неустойчивыми и не меняет свои желания и решения. Если мы с своей стороны пребываем верными, и Он пребывает верным, написано, и не может отречься от нас, так как Он верен. Бог своей стороны дает самое ценное, самое драгоценное. Отдал своего Сына в жертву, который пролил кровь, принял муки. Дает самые твердые обещания, самого себя в качестве гарантии выдвигает, Духа своего в сердца дает залогом. Вы видите самое великое расположение Бога к человеку в этом всем. Давайте вот это все трезво верою принимать и растворять и укреплять надежду нашу. Кто знает, какие могут быть обстоятельства жизни, что твердость веры, крепость надежды на Господа – будут испытываться, может быть, очень сильно. Не знаем мы этого. И надо все преодолевшее устоять и унаследовать жизнь вечную. Бог дает нам в Слове Своем множество обещаний, которые также являются основанием нашей надежды. Вот, например, от Иоанна 12:26 Господь Иисус Христос говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Где я, там будет и мой слуга». Раз мы служим Господу, значит и будем там. Надо в жизни служить Господу, обращая внимание. Не просто называться христианами, не просто приходить и проповеди слушать, а служить Ему. То есть вести образ жизни, послушный Господу. И кто служит Господу, тот слуга будет где? С ним. Это его неизменное, недвусмысленное обещание. Кроме того, Ефесянам 2:5 сказано: «Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскрестил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Эти слова говорят относительно вечности, ведь вечности нет прошедшего, будущего, но только настоящее. раз во Христе мы искуплены, то написано, в вечности уже посажены в небесах. Что может быть сильнее этого? Бог уже это совершил во Христе, и верой это надо принимать. Мы лишь, живя во времени здесь, на земле, не можем пока еще войти в это состояние, потому что для нас вечность не наступила. Но во Христе это уже сделано. Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Кто является духовным победителем в схватке с грехом, с суетой, остается верным Господу, то написано «облечется в белые одежды». Одежды святости, одежды победителя, одежды царственного священника. В каких одеждах Господь на небесах? В белых, да? И те, которые будут с Ним, будут одеты в такие же одежды. Вот какая честь. «Не изглажу имени Его из книги жизни». Помните, в Откровении написано о суде, что были раскрыты книги и иная книга, которая есть книга жизни. И кто был записан в этой книге, куда они пошли? В вечность Господу. Господь говорит: «Побеждающего имя не изглажу из книги жизни». И еще написано: «Исповедую его имя перед Отцом и пред ангелами». Перед всеми это прозвучит. И чтобы все его знали и различали. Вот какая честь для побеждающих детей Божьих. Откровение 3.21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с Отцом моим на престоле его». Но уж выше престола некуда. Сам Бог восседает на престоле. И ничего нет выше этого престола. И туда же пойдет церковь. По максимуму действует в отношении своих верных детей. Крайне высоко ценит Бог верность Ему, победу. Вот так Бог к нам относится, а мы как к Нему относимся? Давайте пересматривать свою духовную жизнь, постоянно обновляться в духовном мышлении, чтобы наше состояние, вера, надежда, любовь и прочие Христовые качества, чтобы в нас имели максимальное развитие. И будем проявлять постоянно духовную активность, иначе в пассивности, в застое духовном начнутся заводиться всякого рода духовные болезни, гнили. И тогда хорошего не жди. В сущности, наша вера, как и надежда, возникает из обещаний Божьих и живут этими обещаниями. Это можно сравнить с кораблем, когда капитан верит, что, например, глубина в данном месте достаточная, чтобы можно было в надежде бросить якорь, что он надежно за дно зацепится, и корабль не сорвет бурей, не унесет на скалы, не разобьет или куда-нибудь в открытый океан не унесет. Чтобы корабль нашей духовности не был разбит о скалы безнадежности, нужно бросать якорь надежды, который надежно зацепится за непоколебимые Божьи обещания. И тогда мы будем, естественно, в безопасности. Христос грядущий – наша надежда. Евреям 9.28 написано: «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Видите, не только чтобы мир судить. Главная цель – взять к себе тех, кто его ждет. Ради них он и придет. Так разве не стоит ждать и надеяться? Конечно. Давайте не будем раскаленным стрелом лукавого давать поражать мысли наши, шлем надежды спасения надень. Ведь Господь как раз за теми и придет, кто надеется и ждет, чтобы взять их к себе. И словами на ветер Господь не бросается. Верой мы принимаем Божьи обещания как истину, и через веру в нас вселяется надежда на исполнение этих обещаний перед Господом. Это можно сравнить с тем, как, например, невеста получает от жениха письмо. Она с верой читает, то есть верит тому, что он пишет, что он придет за ней. принимает это, естественно, с радостью и с нетерпением ждет его прихода. Вот она, надежда на деле. Если мы действительно ожидаем пришествия Христа и видим в этом пришествии наше избавление, тогда наша надежда в нас в порядке. Ну а если мы хотим, чтобы Он пришел чем позже, тем лучше, то разве ждем мы Его? Поэтому давайте избавляться от всякого рода духовных нарушений в сфере надежды, но наоборот укрепляться и уповать на Господа. Мы имеем непоколебимое основание для нашей надежды во Христе, в Отце Небесном, в Духе Святом, в Слове Божьем. И давайте возьмем на вооружение дух надежды, потому что быть в надежде – это иметь дух надежды, то есть состояние, свойство, сферу эту, исходящую от Бога, которая пропитана надеждой. И в заключении прочитаем Филиппийцам 4:13 слова апостола Павла, которые выражают сильнейший дух надежды. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В Павле была сильнейшая надежда, потому что он укреплялся Господом и могуществом силы его. Как сказано еще в пророке Исаии 40:29, он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Таким образом, будем укрепляться Господом могуществом силы Его. А Он не бросит и не посрамит тех, кто действительно всем сердцем полагаются на Него. Да благословит Господь слово надежды, проповеданное сегодня, принять верою, растворить, вооружиться этим, и чтобы это послужило нам для духовного созидания и укрепления во Христе. Во славу Божию. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Горько плакал великий могучий Христос, слезы горя на землю ронял, так спел сейчас нам хор. Именно об этом я хочу говорить в этом слове. Слезы царя. Почему были эти слезы? Почему этот великий царь там на склоне Елеонской горы плакал? Давайте прочитаем текст Писания, который говорит об этом. Я буду читать Евангелие Луки, 19 глава, с 37 стиха. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И особенно 41 стиха хочу сделать ударение вот на этих стихах. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Слезы в нашей жизни. Почему плачут люди? Мы понимаем, что в детстве дети плачут по разным причинам. Может быть, что-то сделали не так, как они хотели, игрушку забрали, и дети плачут. В подростковом возрасте подростки плачут уже по другим причинам. Они видят, что, возможно, друзья их предали, как они считают, не хотят с ними общаться, никто не желает дружить с ними, и подростки плачут. Когда родители, у них рождается ребенок, у них новые причины плакать, болеют дети, и они плачут от этого. Когда дети вырастают, родители плачут уже по другим причинам. Когда они видят непослушание детей, восстание детей, когда дети идут совершенно другим путем, и родители тоже плачут. Когда мы думаем вот об этом, что же такое слезы? Почему Бог так устроил организм, тело человека, что в какой-то момент он начинает плакать? Конечно, есть механические причины, когда попадает что-то в глаз, и Бог так сделал чудесным образом наше тело, что вот эта железа выделяет слезу, омывает глаз, и тогда мы можем жить дальше. Но есть другие причины, эмоциональные причины. Когда человек начинает плакать из-за того, что что-то происходит вокруг, из-за вот этого горя, из-за стесненных обстоятельств, из-за какой-то ситуации, вдруг он начинает плакать. И ученые даже до сих пор не могут сказать, в чем же причина этого, как работает этот механизм, почему человек в момент особо эмоционального напряжения вдруг начинает плакать, почему выделяется слеза в этот момент. Разные теории есть. Кто-то говорит, что вот таким образом удаляются из организма токсины, которые мозг вырабатывает в момент стресса. Кто-то говорит, что так удаляются гормоны стресса, и человек плачет, ему легче становится. До сих пор ученые точно не могут сказать, почему человек плачет в этот особый момент. Мы знаем, Писание говорит нам, что есть слезы, которые Бог ценит. В 55-м псалме Давид говорит: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Есть особые ситуации, особые слезы, которые у Бога собираются где-то в сосуде, и Бог особо ценит их. Вы помните ту историю, когда Мария омывала слезами ноги Иисуса Христа и волосами отирала. И Господь особо заметил это, и Он особо отметил это действие. Но мы знаем, что и цари тоже плачут. Мы уже вспоминали вот эти слова Давида, который говорит: «Положи слезы там». Мы можем вспомнить другую ситуацию, когда этот же самый царь Давид, он шел и плакал. И он восклицал: «О, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Давид плакал о своем состоянии, он находился в этом горе. Вы помните царя Езекию, он тоже плакал. Он отвернулся к стене и плакал, и молился Богу о себе. Цари тоже плакали, и были слезы царей, которые они изливали. Есть в Иерусалиме пещера, которая называется пещера царя Сидекии. И по преданию, по истории говорится, что в тот момент, когда вавилоняне захватывали Иерусалим, вот этот последний царь иудейский Сидекия, он бежал в эту пещеру, вроде бы там из храма был подземный вход, и в эту пещеру он бежал по этой пещере, чтобы убежать, и тем не менее он был захвачен вавилонскими солдатами. И ослепленный, прежде всего увидев, как на его глазах закололи его детей, и потом его самого ослепили. И вот он, закованный в оковы, шел этой дорогой плена. И по преданию евреев, они говорят, что он шел и плакал. И вместе с кровью от этих ослепленных глаз падали слезы на землю. И вот там, в этой пещере, вы видите, есть этот источник, который пробивается через скалу, который так и назван, который назван «Слезы царя Сидкиягу». По-еврейски так звучит имя Сидекия. Все эти цари тоже проливали слезы. Но это были слезы за их собственное состояние, за то горе, в котором они находились. Но прочитанный нами текст говорит о слезах другого царя, который тоже плакал, который изливал эти слезы, но он не плакал о себе. Он не плакал о своем собственном состоянии. Евангелие описывает три случая, когда плакал Иисус Христос. Вы помните первый случай? Мы находим с вами указание в 11 главе Евангелия Иоанна. Он плакал у гроба Лазаря, тогда, когда ему сообщили, что умер Лазарь. И вот он плакал об этом состоянии, когда он узнал эту весть о том, что умер Лазарь. Третий случай мы находим с вами в Гефсимании. Вот там он плакал, с сильным воплем и со слезами написано. Он там приносил все эти молитвы к Богу. И вот этот третий случай, вернее, второй случай, который между этими двумя, это событие вот здесь, когда Христос плакал на склоне этой горы Елеонской. Представьте себе эту торжественную процессию, которая двигается к Иерусалиму. Несколько лет назад была свадьба принца Уильяма. И представьте себе вот эту торжественную церемонию свадебную там, в Лондоне, которая направляется. И вдруг бы вот посреди всего этого торжества принц Уильям остановился и горько бы заплакал о состоянии Лондона. Это не подходит ни под какой протокол всех этих торжественных мероприятий. Это было бы непонятно, это было бы как-то не вписывалось бы в это событие торжества. Но вот мы что-то подобное находим здесь. Торжественная царская процессия. Люди ликуют, люди торжествуют. Они восклицают эти слова: «Осанна, благословен грядущий». И вдруг посреди этой торжественной процессии Иисус Христос там, на склоне горы Елеонской, Он останавливается, и написано, что Он заплакал. Это слово, которое Лука использует здесь, вот мы прочитали в 41 стихе, когда Он приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем. Это слово более интенсивное в греческом, чем в нашем русском языке. Хор пропел вот этот гимн: «Горько плакал великий могучий Христос». Именно вот этот смысл заложен в этом слове, которое употребляет Лука. Это не было просто две или три слезинки. Слово «клайо» означает «плакать навзрыд», «плакать очень горько», «плакать в особом эмоциональном состоянии». И мы задаем вопрос: почему он плакал? Почему были эти слезы царя, который идет в этом торжественной процессии, чтобы войти туда, в Иерусалим? Мы читаем с вами этот текст Писания. Христос избрал этот особый путь. И там, с горы Елеонской, виден весь Иерусалим. И он находился вот на этом месте. И сегодня в Иерусалиме есть это место, которое считается, что именно вот здесь остановился Христос. Вот здесь, на спуске горы Елеонской, когда весь Иерусалим перед тобой, когда эти золотые ворота перед тобой, когда храм перед тобою. И вот там Христос остановился, и он начинает плакать. Мы видим, что все было приготовлено, было сказано, где взять осленка, было сказано, какое слово, пароль сказать этому хозяину, чтобы он отпустил осленка. И мы понимаем, что все это было сделано, чтобы исполнилось это пророчество Захарии 9 главе. Там сказано: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной». Именно так это произошло в этой ситуации. Исполнилось это пророчество, которое сказал когда-то Захария. И мы видим, что вот этот въезд на осленке – это был знак мира. Завоеватели въезжали на коне, но Христос въехал на осленке, и тут так написано: «Он был кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». И посмотрите, в этом же пророчестве Захарии, следующий, 10 стих, он так говорит: «Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Этот царь въезжал туда, чтобы возвестить мир народам. Если бы он был принят как Мессия, он бы возвестил этот мир. И, возможно, наступило бы тысячелетнее царство, правление этого царя мира. Но мы видим, что так не произошло. Этот царь не хотел принести войну. И он показал вот этим самым, когда он ехал на этом осленке, он пришел к своему народу с любовью. Он пришел к своему народу с миром, не как завоеватель. Он показал, что он не только царь, он показал, какой он царь. И это было видно в этой ситуации. И это помогает нам понять, почему же плакал Иисус. Люди торжествовали в это время, они думали о том, что Иисус освободит Иерусалим, они думали, что Он свергнет эту римскую оккупацию, Он станет национальным вождем, и Христос хотел освободить свой народ. Но чтобы освободить свой народ, Он прежде должен пострадать и умереть. И Он плакал об Иерусалиме, Он плакал, зная, что этот город постигнет суд. Он плакал, зная, что жители этого города погибнут от мечей римлян и в конечном итоге и вечной погибели. И он плакал не о себе. Давайте посмотрим на эти стихи, чтобы увидеть эти три момента, которые Лука открывает нам, почему же он плакал. И первое, что мы находим, он плакал об их незнании. Посмотрите вот эти два стиха, которые Христос говорит здесь. Он говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему». И дальше в 44 стихе он говорит: «За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Христос плачет, потому что знает, эти грешники погибнут, и они даже не знают об этом. И поэтому он, подъезжая к Иерусалиму, он видит нечто большее, нежели просто красивые стены этого здания. Он видел состояние людей, он видел сердце людей. Мы видим только внешнее. Вот мы смотрим на эту историю, мы видим это ликование, поклонение. Христос видел ожесточение и неверие их сердец. Он видел их духовное состояние, каким оно было на самом деле. И они проигнорировали тот призыв Божий, который был к ним на протяжении всей истории израильского народа. Он говорит: «О, если бы ты знал, жители Иерусалима». Очень много знали. За всю историю к ним было очень много обращено слово от Бога, но они не знали своего Мессию. Они не знали Иисуса Христа. И вот в этой ситуации мы сравниваем и мы говорим, что и грешники в таком состоянии находятся. Грешники думают, что с ними все в порядке, что у них все нормально, но они не знают, в каком погибельном состоянии они пребывают. Они не знают, что они погибшие в грехах и преступлениях. Они не знают, что их единственное спасение Это Иисус Христос. И написано, что они отказались Его узнать. Они отвергли Иисуса Христа. И Христос плачет об этом. Я хочу задать вопрос некоторым, которые находятся здесь, в этом зале. А вас никто не плачет сегодня? Может быть, ваши родители плачут о вас? Отец, мать? Может быть, жена ваша плачет о вас? Муж ваш плачет о вас? Может быть, кто-то изливает вот эти слезы? Христос когда-то плакал, и сегодня, возможно, есть те, кто плачут о вас, о том погибельном состоянии, в котором вы находитесь. И сегодня вот эти слова обращены: «О, если бы ты знал о том своем состоянии, в котором ты находишься». И посмотрите, Христос говорит: «Если бы ты знал, что служит к миру твоему». Слово «шалом» – еврейское слово, которое означает «мир». И город Иерусалим был именно так назван. Слово «Иерушалим» означает «основание мира». Так назван был этот город. Но за всю историю этот город мало знал мира. Много врагов нападали на него. Этот город был уже разрушен. И вот теперь сам князь мира, Господь Иисус Христос, тот, кто является основанием мира, он въезжает в этот город, который был назван этим названием. Город великого царя, его город, он въезжает туда, и в этот момент он знает, что они отвергнут свою последнюю надежду. И Иисус, князь мира, плакал, потому что он знал, что они могли бы получить, но отвергли, отказались от этого. И он знал, что через неделю они его распнут. И он плакал об этом городе. Его слезы были за людей, за мужчин, за женщин, за детей, которые были в этом городе. Он кормил эти толпы людей, он проповедовал им. И каждая эта толпа состояла из отдельных людей, и он видел каждого этого отдельного человека. И за каждого из них он плакал. И сегодня Христос каждого из нас видит лично. Он не видит просто много людей. Он каждого видит лично. И грех каждого лично. И ожесточение сердца. И отвержение твое. Христос видит это состояние каждого человека. И он плакал, потому что они отвергли эту возможность. Когда-то Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Он проповедовал через Еноха. Он проповедовал через Ноя. И потом пришел потоп. И человечество того времени было наказано. И мы видим, что в этом тексте Христос плачет об этих грешниках, потому что они не знали то, что нужно было знать. Второй момент, который мы видим, он плакал об их слепоте. Посмотрите, мы читаем с вами, в этом же тексте сказано: «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Они были духовно слепыми. Они отказались верить тому, что Бог им говорил. И Бог предал их этой слепоте духовной. Помните, что-то подобное произошло когда-то с фараоном, к которому приходил Моисей со словом от Бога. И написано, когда фараон услышал слово, он ожесточил свое сердце. А потом еще раз написано, он опять ожесточил свое сердце. А потом написано, Бог ожесточил его сердце. Когда человек отвергает Слово Божие, конечное Слово за Богом, когда человек раз и два и три ожесточает свое сердце и не принимает Божий призыв, в конечном итоге Бог ожесточает его. И Бог предает его этой слепоте, в которой он находится. И мы читаем с вами в 12 главе Иоанна, когда идет рассуждение, почему же эти евреи не уверовали, почему же они не приняли. Мы читаем там пророчество Исаии: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Так говорит Господь. И Павел пишет во 2 Коринфянам: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христовой». Они ожесточали сердце свое, и в конечном итоге они оказались в этом состоянии духовной слепоты. И Христос плакал об этом состоянии. Павел пишет послание римлянам, что когда они не заботились иметь Бога в разуме своем, то и предал Бог их превратному уму. Это страшное состояние, когда человек ожесточает свое сердце, отвергает Бога, и оказывается в этом состоянии духовной слепоты. Я помню, когда-то еще в детстве читал рассказ Герберта Уэллса, он назывался «Страна слепых». Фантастический рассказ, который рассказывает о том, как один путешественник, он где-то в горах нашел этот затерянный мир тех людей, которые из-за вспышки вулкана когда-то ослепли. И вот целое поколение рождалось этих слепых людей, и они привыкли понимать, что вся жизнь и все люди такие. Они даже не предполагали, что есть возможность видеть что-то. Они устроили свою жизнь, там жили только слепые. И вот этот человек, он пытался им объяснить, что есть зрение, можно видеть. И они смеялись над ним, они отвергали его. И в конечном итоге они приняли решение вырезать ему глаза, потому что у него что-то неправильно с рассудком. Когда мы смотрим на вот это состояние жителей Иерусалима, когда Христос говорит, это сокрыто от глаз твоих. Вы находитесь в этой духовной слепоте. Вы даже не представляете того, что Бог предлагает вам. Когда Бог протягивал вам свои руки, Он предлагал вам увидеть, Он предлагал вам спасение, Он предлагал вам в этот выход. И написано, что они отвергли это состояние. Матфей пишет в 23 главе, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать твоих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Этот текст показывает, что здесь нету Божьего предопределения этих людей к погибели. Писание говорит, Бог хотел, но они не захотели. Это их личный выбор, это личный отказ, это их личное отвержение. Если бы Бог их предопределил к погибели, я задал бы вопрос, почему же плакал Христос тогда о их состоянии? Почему же Он изливал слезы? Почему Он же говорил, я столько раз хотел собрать вас, но вы не захотели? И поэтому Писание показывает нам, что этот важный вопрос сегодня стоит перед человеком. Принял ли ты решение принять Иисуса Христа? Сделал ли ты свой личный выбор, свое личное решение, чтобы увидеть, чтобы дать Богу возможность открыть твои глаза и принять Его как своим Спасителем? И, наконец, третье, что я нахожу, третья причина, по которой плакал Христос. Он плакал о их погибели. Мы читаем с вами в 44 стихе, Он видит это состояние Иерусалима, и Он говорит, «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне». Христос видел то, что произойдет с Иерусалимом. Он видел это состояние погибели этого города. Он видел, что это произойдет, и он видел не только погибель города, он видел вечную погибель жителей этого города, этих евреев, которые через несколько лет умрут от меча римлян, и они пойдут в ад, они пойдут в погибель. Им были даны Моисей и пророк, они должны были их слышать, но все было без результата, и Христос видит конечное состояние, в котором окажутся эти люди». Иосиф Флавий так описывает это событие. Это было 10 августа 70 года нашей эры. Полководец Тит, сын императора Веспасиана, подошел к городу Иерусалиму, и он не хотел разрушать храм, но головня, брошенная одним из римских воинов, зажгла Иерусалимский храм. В порыве алчности и злобы римские воины неудержимо ринулись на укрепленные террасы храма и залили ее кровью, грабили, разрушали все. Были убиты тысячи людей, едва державшиеся на ногах от голода. Где прежде звучали гимны молитвы, раздавались теперь стоны убиваемых и дикие крики торжества победителей. В зале наружной колоннады храма искали спасение себе 6000 безоружных людей. Римляне зажгли зал, и все они погибли. Священники умирали на ступенях жертвенника, некоторые бросались в пламя. Скоро вся гора храма стала морем огня. Когда Иерусалимский храм был разрушен, победители, издеваясь над иудейской верою, поставили на священном месте свои знамена с изображениями орлов и принесли языческие жертвы. После разрушения Иерусалимского храма 18 дней длились приступы к старому городу. Наконец, некоторые части стены и наименее крепкие башни были разрушены тиранами. Последние защитники национальной независимости скрывались в подземной галерее. Римляне вошли в город, перерезали всех, кого нашли, разграбили все и сожгли опустевшие дома. 2 дня горел Иерусалим. Когда пожар кончился, Тит велел сравнять землею развалины разрушенного города и храма. Велел оставить только 3 башни для охраны римского стана, построенного на пепелище. Все иудеи, участвующие в обороне Иерусалима, были убиваемы, когда попадались в руки римлян. Были убиты и старики, и хилые люди, не годившиеся на продажу в рабство. Из остальных победитель выбрал самых сильных и высоких для своей триумфальной процессии, для гладиаторского боя и битв с дикими зверями. Не попавшие в это число были посланы в оковах на работу в египетские каменоломни, а мальчики и юноши до 17-летнего возраста были проданы в рабство. Но тысячи иудеев лишили себя жизни и умерли от голода и болезней, прежде чем были уведены в рабство. Это событие видел Христос. И Он плакал, видя это состояние Иерусалима. Это был Его город. В Нагорной проповеди Христос произносит слова. Он говорит: «Не клянись Иерусалимом, потому что это город великого царя». И когда Он произносил эти слова, Он не имел в виду Давида, который основал этот город. Он имел в виду себя самого. Это Он, Мессия, который должен царствовать в Иерусалиме. Это Его город. И когда Он произносит эти слова, когда Он плачет в Иерусалиме, Он видит отвержение людей. Люди Его города, они отвергли Его. Они отказались от Него. И Он видит, что Иерусалим будет разрушен. Не останется камня на камне. Дети Его будут убиты. И Он плачет об этом состоянии. И здесь для нас открывается очень важная параллель. Так Бог смотрит на землю. Бог – Творец и Создатель. Он создал эту землю. Это Его земля. Это Он – Творец и Создатель. Он создал людей и поселил на этой земле. Но люди отвергли Бога. Люди отказались от Господа и Творца своего. И вот так Бог смотрит на то, что является Его достоянием. И так Христос смотрел на свой город, который назван был Его именем. Мы читаем с вами 1 Фессалоникийцам 1 главе, что однажды придет суд Божий на людей, которые отказались от Бога. Мы читаем, Павел пишет: «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Христос видел, что человек, который откажется принять Его, он однажды погибнет вечной погибелью. Он однажды будет в аду, он будет в этом вечном состоянии. И Христос плакал о таковых, которые отказываются принять Его. Когда мы смотрим с вами на вот эти 3 причины, почему плакал Христос, я хочу теперь заменить это состояние. Да, мы видели, что Христос плакал в Иерусалиме. Да, Он видел состояние этого города. Он видел все эти страдания народа. Но мы видим здесь нечто большее. И вот в этих 3 причинах вы можете увидеть: я убрал уже город Иерусалим. Я поставил туда человека. Потому что Христос плакал о незнании человека, который отвергает Его. Христос плакал о слепоте человека, который отвергает Его. Он плакал о погибели человека, который отвергает Его. И когда мы смотрим на это, мы видим, что в этом как раз Христос плачет. Он желает, чтобы мы имели с Ним мир. И Он плачет, потому что Он знает о той погибели, которая ожидает нас, если мы не примем Его, если мы останемся в этом состоянии вражды с Богом. И вот эти слезы царя помогают нам увидеть саму суть евангельской вести. А суть евангельской вести в том, что Бог предлагает спасение грешникам. Он не желает погибели грешника. Он предлагает сегодня спасение. И суд над Иерусалимом приходит не от хладнокровного справедливости, а из любящего, сострадающего и плачущего сердца Бога. Так как и любой суд произойдет однажды. И мы видим эти слезы царя. Они помогают нам увидеть сердце царя. И это сердце царя, оно направлено к нам. Даже тогда, когда мы отвергаем его. Даже тогда, когда мы отказываемся. Он плачет, потому что он понимает и знает, что результатом этого отказа будет наше вечное поражение. И когда он говорит, что будет суд, и будет ад, и будет вечная погибель, он говорит эти слова со слезами на своих глазах. Он обращается сегодня к людям, и тем самым он приглашает нас отвернуться от греха. Он приглашает нас уверовать, чтобы мы получили спасение. И поэтому, когда мы думаем об этом, мы можем сказать, что если в этом мире было что-то, что заставило Иисуса плакать, то не должно ли это стать причиной наших слез? Не должны ли сегодня мы, думая о погибели грешников, тоже быть в таком же состоянии и плакать, когда они отвергают Иисуса Христа? И последний вопрос, который я хочу задать. А плачет ли Иисус Христос сегодня? Плачет ли Он о жизни кого-то сегодня? Возможно, Он смотрит на состояние кого-то из нас сегодня. И по-прежнему царь изливает слезы. Это царь. Это слезы царя. И, возможно, сегодня день посещения кого-то из тех, кто присутствует здесь. И если вы отвергнете Господа, если вы не узнали день посещения, когда Он к вам обращает слово, когда Он вас призывает к спасению, Христос сегодня, этот великий царь, Он сегодня по-прежнему плачет о вашем состоянии. Дай Господь уверовать в Него и не упустить эту возможность спасения, доколе этот великий царь приглашает людей прийти в Его царство. Помолимся Господу нашему. Аминь.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Рад приветствовать вас, дорогие слушатели, любовью Господа нашего Иисуса Христа на волне программы «Слово на сегодня». В нашей передаче вы услышите о том, как великий Бог может говорить лично с каждым человеком, живущим на земле, и о том, насколько важно быть внимательным к Его Слову.

ветхозаветные времена Бог обращался к своему народу разными способами – в снах, в видениях, через пророков. В некоторых случаях Бог приходил в виде огня. Одно из наиболее ярких упоминаний огня – это событие на вершине горы Синай, когда Моисей взошел туда за 10 заповедями. Другое упоминание связано с путешествием народа в пустыне. Когда Бог выводил их из Египта в обетованную землю, огненный столб сопровождал народ. Но сегодня я хотел бы вспомнить еще об одной встрече человека с божественным огнем. Речь пойдет о горящем кусте. О кусте, который горит, но не сгорает. Этот случай описан в 3 главе книги «Исход». Итак, Моисей пасет стадо овец. Вдруг он видит куст, который горит, но не сгорает. Это необыкновенное, сверхъестественное явление. Он направляется к кусту, чтобы посмотреть, что же происходит. Это важное решение. Моисей мог бы сказать: «Ладно, не буду обращать внимания, пойду своей дорогой. Может, это обман зрения, пройду мимо». Обратим внимание на важность Божьего призыва в нашей жизни. Когда вы чувствуете, что Бог призывает вас и имеет слово к вам, направьте взор к Нему и послушайте, что Он хочет вам сказать. Не проходите мимо. В тот самый момент, когда Моисей приближается к кусту, Бог возвещает ему: «Моисей, сними обувь твою с ног твоих. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мы не только должны взглянуть на Бога, когда чувствуем, что Он зовет нас, нам также необходимо смирить себя. В нашей сегодняшней культуре нам не нужно снимать обувь, чтобы показать свое смирение. Но такая традиция существует на Ближнем Востоке. Да и мы проявляем уважение к хозяевам, когда снимаем обувь, входя в дом. Но сегодня мы говорим о смирении нашего духа перед всемогущим Богом. Не пытайтесь прийти к Богу со своей славой, как если бы вы были какой-то важной персоной, заслуживающей Его внимания. Придите в раскаянии, придите со смирением, сокрушенным духом. Ваше смирение должно показать Богу, что вы признаете Его присутствие и господство над вами. Приготовьтесь слушать то, что Он хочет сказать вам. Студент пришел к раввину и спросил: «В старину были люди, которые видели Бога. Почему же теперь никто не видит?» «Потому что в наше время никто не может наклониться столь низко». Сними обувь твою, то есть смирись. Будь почтителен, когда входишь в присутствие Бога. Мы налаживаем приятельские отношения с Богом, но Он не только наш друг, но и великий святой Бог и Царь. И имеет значение даже внешний вид. Внешнее является отражением внутреннего состояния. Исаак Ньютон снимал шляпу при упоминании имени Бога. Еврейские переписчики Библии, масареты, не должны были откликаться даже на зов царя, когда в этот момент писали имя Бога. Когда Господь заговорил из куста, Он обратился к Моисею по имени. Когда Бог говорит каждому из нас, Он тоже обращается индивидуально. Бог входит в нашу личную жизнь и желает действовать через каждого из нас. Он знает вас лично, Он знает вас по имени, Он знает каждую вашу мысль и движение сердца. Пригласите Его поговорить с вами и послушайте, что Он скажет вам. Для Моисея Бог приготовил необычное задание. Моисей подумал: «Ого, как я смогу это сделать? Как я смогу пойти и вывести народ из Египта? Я не способен сделать это». Моисей не знал, как ему поступить. Я полагаю, каждый, кто сегодня слышит Божий призыв, направленный к нему, чувствует примерно то же. Вам непонятно, как вы можете без дополнительной помощи и подготовки выполнить то, что поручает вам Бог? Читайте историю о встрече Моисея с Богом дальше. Сразу после того, как Бог лично призывает Моисея и дает ему задание, Он обещает ему, что будет с ним. Именно это отличает поручение, которое нам дает Господь, от всех других задач, больших и малых. Это также относится и к нам. Мы не должны полагаться на наши таланты и способности. Мы не можем выполнить это, даже если мы сильны. Вместо этого мы просим у Бога, чтобы Он дал нам необходимые способности. Бог даст нам слова, которые мы должны сказать. Бог даст нам силу и стойкость, в которых мы будем нуждаться. Бог будет с нами на каждом шагу нашего пути. Помните, Бог никогда не ставит перед человеком задачу, не сделав прежде все возможное для того, чтобы человек справился с поставленной задачей.
Если вы чувствуете, что Бог призвал вас выполнить какой-либо труд ради Его имени, будьте уверены, что Он всегда с вами. Он никогда не оставит вас и не покинет вас. Это не означает, что Он удалит все препятствия на нашем пути. Иногда они необходимы, чтобы поддерживать нас в смирении. В какой-то момент наши дела начинают идти довольно хорошо, и мы начинаем думать, что мы хорошо делаем сами по себе. Но вдруг возникает проблема, и тогда мы признаем, что начали действовать своими силами, появляется гордость. Может, даже несознательно, но мы действуем так, как будто больше не нуждаемся в Его помощи и справляемся собственными силами. Это оскорбляет Бога. Так что, когда в вашей жизни возникают трудности, помните, что иногда они являются необходимым инструментом в руке Божьей, чтобы поддерживать вас в смирении. Мы ничего не можем совершить для Его славы без Его силы и присутствия. Так же, как Он обещал Моисею, Он обещает и нам свое присутствие и силу. Давайте подведем итоги. Бог в некотором смысле хочет зажечь в нас огонь. Может быть, вы не готовы справиться с горящей и дымящей горой, как Моисей, или даже с огненным столпом. Но, возможно, вам по силам маленький горящий куст. Начните с того места, где вы находитесь. Поймите, Бог желает, чтобы вы обратили свой взор к Нему и послушали, что Он хочет сказать вам. Он желает, чтобы вы смирились перед Ним, так сказать, сняли обувь со своих ног, как в нашей сегодняшней истории. Он зовет вас по имени. Он знает вас лучше, чем вы знаете себя. Он имеет план, цель для вашей жизни. Он желает, чтобы вы совершили нечто, чтобы принести славу Его имени. Для других людей у Него есть другие цели и задачи. Но Он приходит к вам, туда, где вы находитесь, с теми возможностями, которые Он дал вам, вашим временем, энергией, талантами. Он хочет использовать вас. Может быть, это не будет такое громкое задание, как, например, вывести десятки тысяч людей из Египта. Но ваша задача тоже важна, и Он будет проводить вас через нее шаг за шагом. Будьте уверены, Он выполнит свои обещания. Он будет с вами. Мне нравятся слова из Псалма 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой, и Он совершит». Он призывает вас. Уповайте на Него и доверяйте Ему. Бог совершит. Он будет вести вас, направлять, поддерживать, укреплять, утешать. Уповайте на Него. Доверяйте Ему. Бог призывает вас сегодня.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Правило трех В. В – это буква. Мы говорим сегодня о теме. Каждый раздел этой темы или каждый пункт начинается на букву В. Но сначала давайте вспомним, что такое правило. Правило – это то, что человек должен исполнять, чему он должен следовать. Какие есть правила? А правила есть самые разные. Правила поведения в общественном месте, правила поведения на дороге, они где закреплены? В дорожном кодексе. У каждой страны есть некий дорожный кодекс, где закреплены правила дорожного движения. Если бы не был правил дорожного движения, что бы творилось тогда? Да полный хаос на дорогах. Правила есть не только там, где мы сказали. Они есть даже, например, за столом. Правила поведения за столом. Да, какие они? Громко не разговаривать. Использовать столовые приборы. В каждом регионе мира есть свои правила поведения за столом. Но смысл один, что правила-то есть. Мы же не можем есть, когда собирается, допустим, наша семья, много людей, закинуть ноги на стол, лечь на него. Например, люди уставшие пришли после работы, с семьей там что-то отмечают, какой-то праздник, например. Хотят лечь, но они не ложатся. Почему? Потому что это противоречит правилам. Везде есть правила. И в нашей вере тоже есть правила. Мы говорим сегодня о правилах трех В. Правила трех В базируются на том, что христиане являются, во-первых, верующими, во-вторых, верными, в-третьих, влюбленными. Верующие, верные и влюбленные – все это христиане. Мы начнем с того, что христиане верующие. Это первый пункт этого правила трех В. Верующий. А что значит верующий? Верующий значит то, кто имеет веру. Веру. Вера – это скрепляющий механизм в отношении человека и Бога. Евреям, 11 глава, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы видите, самый первый пункт вообще жизни, новой жизни, нового человека во Христе, самый первый пункт – это вера. Это первый пункт и в нашей теме правила трех В. Прежде всего, это вера. Потому что если нет веры, о другом можно вообще ничего не говорить. В этом не будет никакого смысла. Нет веры, не будет и всего остального. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Еще одно место. Радостная весть от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Тот же самый верующий. Где сказано «без веры угодить Богу невозможно», здесь сказано тоже о верующем. Что о нем сказано? Что он имеет жизнь вечную. Что верующий перешел от смерти в жизнь. В каком состоянии находятся люди до встречи с Богом? Мертвым. Являются чадами гнева по своей природе. И какими они становятся потом? Живыми. Благодаря Иисусу Христу мы оживлены к жизни вечной. Это был первый пункт, или первое В нашей темы, правило трех В. Первый пункт – верующий. С этого все начинается. Чем продолжается? Мы говорим уже об этом, что без веры угодить Богу невозможно. Все остальное, что бы человек ни делал, будет бессмысленным. А если он пришел к Богу с верой, тогда он кем становится? Он становится святым и верным. Сколько посланий Павла начинаются со слов «святым» и «верным»? Верный – это второе В нашей темы. Мы прочитаем 1 Коринфянам, 4 глава, стих 2. 1 Коринфянам, 4 глава. Пожалуй, начнем с 1 по 2. Вот так лучше. Итак, каждый должен понимать нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Верность. Какое другое слово есть? Если человек не хочет быть верным, то он кем становится? Неверным. Две категории всего есть: верный либо неверный. Те, кто пришел к Богу с верой, становится верным. Верными. И что требуется от верных, мы сейчас прочитали. Второй стих, 1 Коринфянам 4 глава. А домостроительство же требует, чтобы каждый оказался верный. Верный кому? Верный чему? Верный Господу. Верный тому, что он обещал. Ведь, поверив в Бога, мы же не просто пошли куда-то на гору, забрались, чтобы там Бога найти. Нет, что мы совершили? Мы покаялись. Мы обещали что-то Богу. Что мы жили прошлой жизнью и будем жить новой жизнью. Что мы были грешниками и признаем это. Но если мы были грешниками, кем мы стали? Святыми во Христе. Кем мы стали? По вере. Верными. Верный человек. Только верный человек действительно может называться христианином. Неверный христианином называться не может. В свете Библии, конечно, он может говорить. Человек, да, который знает Божью волю, который знает, что сказано в Библии, но живет совершенно далекой жизнью от того, что заповедал Бог. Он какой? Разве верный? Верный — это тот, кто следует за Богом по его слову. и кто бы что ни говорил. А Иисус Христос предупредил. Как? Мы узнаем, кто перед нами кто. По плодам их узнаете их. Радостная весть от Иоанна, 7 глава, 16 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Радостная весть от Луки, 16 глава, стих 10. Видите, как получается, что верность, она начинается с малого. Но если человек показывает, что он и в малом неверен, как же он может быть верным? Поэтому христианин – это тот, кто, во-первых, верующий, а во-вторых, верный. И верный – это второй пункт нашей темы правила 3В. Теперь мы перейдем к третьему пункту нашей темы. Какой еще должен быть подлинный христианин, помимо того, что он верующий, верный? Он должен быть влюбленный. Казалось бы, влюбленный, да, вот так скажешь, влюбленный. Что на ум приходит? Отношения между мужчиной и женщиной. Влюбляются люди друг в друга. Это нормально, это от Бога. Но это только часть влюбленности. Часть той большой влюбленности, которая превышает и превосходит отношения между мужчиной и женщиной. Это влюбленность в Господа. Любите ли вы Господа? Помните, Иисус что спросил Петра после воскресения? Аж 3 раза. Симон, Петр, любишь ли ты меня? И 3 раза он ответил: люблю, Господи. Эти слова написаны в радостной вести от Иоанна, 21 главе. Люблю, Господи! Любой христианин, который, можно сказать, должен быть верующий, верный, любой христианин должен быть влюбленным. Он должен любить Господа. Спроси человека, который считает себя христианином: любишь ли ты Господа? Он ответит: да, я люблю Господа. Что интересно, что любить Господа — это не значит просто говорить об этом. Ведь мы можем говорить что угодно, да, вот люди тоже могут говорить что угодно. И мы как люди можем говорить что угодно. Нет. Опять же, как и в случае с верностью, любовь — это не слова. Мы можем сказать: это неплохо, что мы любим Господа. Любовь — это дела. Ведь сам Иисус Христос сказал об этом. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус ответил: кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово. И того полюбит мой Отец, к тому мы придем и будем жить у него. Кто любит меня, то есть кто влюблен в меня, тот будет соблюдать мое слово. Соблюдать слово — это значит жить так, как заповедовал Иисус Христос для нас. Это жить этой жизнью, той, которая находит отражение в Библии. Там и написано, как нам жить. Кто любит меня, тот соблюдет мое слово. Влюбленный христианин — это человек, который готов пожертвовать своим временем для Господа. Как влюбленный, да, вот пример влюбленности молодых людей. А влюбленный христианин пожертвует для Господа временем ли? Пожертвует свои финансы. и, наконец, своей жизнью докажет, что он действительно любит Господа и на словах, и на деле. Вот так, дорогие друзья, правило трех В. Верующий, верный, влюбленный. Если это правило в вашей жизни, трех В, вот эти три В лично для вас, проверьте себя и будьте благословенны. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Малый библейский колледж продолжает цикл передач «Советы Библии». Сегодня вы услышите продолжение бесед о ценностях Иисуса Христа. Ценности Христа – это ценности Бога. И постоянно помня об этом, в течение нескольких передач мы будем говорить о том, насколько важны для Христа потерянные и страдающие люди.
1: В главе 19 Евангелия от Луки есть замечательный пример, показывающий, насколько ценны были для Иисуса люди, которых Он называл потерянными или погибшими. Вы, наверное, догадались, что это история о Закхее. Она заканчивается словами о миссии Иисуса в этом мире. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Бог так любит этот мир, что послал в него своего единородного Сына. Но ради чего и ради кого Бог это сделал? Ради погибших. Почему же именно ради них? На этот вопрос мы и постараемся ответить. История начинается словами о том, что Иисус вошел в Иерихон и намеревался проследовать через него далее. Но Он все-таки провел в этом городе один день, и сегодняшняя беседа – рассказ о дне, проведенном в Иерихоне. Как и многие другие истории об Иисусе, ее можно представить как пьесу в трех действиях. В первом действии Иисус встречает начальника мытарей Закхея. Евангелие Нового Завета разделяет людей на мытарей и грешников. Но это не значит, что мытари не были грешниками. Это означает, что мытари становились грешниками по доброй воле, поскольку брали со своих собратьев-иудеев налог в пользу римлян, и во времена Иисуса иудеи испытывали к мытарям особую ненависть. А Закхей был не просто мытарем, а начальником мытарей, и к тому же очень богатым, поскольку преуспел в своем деле. А если учесть, что за мытарями стояло могущество Римской империи, то бедняки были совершенно беспомощны перед ними и ненавидели их всей душой, а особенно их начальника-коротышку. В первом действии нашей пьесы Иисус встречает Закхея. Закхей очень хочет увидеть Господа, встретиться с Ним, поэтому он забегает вперед и забирается на дерево. Иисус приближается к городу, и его шествие немного напоминает парад. Закхей мал ростом, он ничего не сможет увидеть за спинами других, а они, в свою очередь, не станут ради него расступаться, потому что очень его не любят. И поэтому, чтобы увидеть Иисуса, Закхей забирается на дерево. Кстати сказать, в Иерихоне до сих пор растет дерево, на котором, по словам жителей, сидел Закхей. Подойдя к дереву, Иисус обращается к Закхею по имени и говорит ему: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Услышавшие это были очень расстроены. Давайте представим себе, что Иисус возвращается в наши дни и приходит в город Нью-Йорк. Представьте себе, что Национальный совет церквей, Национальная ассоциация евангельских христиан и Ассоциация нью-йоркских служителей церкви составили на этот день подробную программу приема Иисуса. Но предположим, что Иисус, как и в Иерихоне, собирается провести в Нью-Йорке только один день. И вообразите, как все были бы шокированы, если бы Иисус не пошел навстречу, а провел бы весь день с бездомными. Это было бы так похоже на Иисуса. Он же сделал нечто еще более неожиданное и шокирующее. Он провел свой единственный день в Иерихоне не со страждущим человеком, а с мошенником, потому что Закхей и был мошенником. Я думаю, одной из самых замечательных картин, какую только может нарисовать художник, могло бы стать полотно, изображающее Иисуса под руку с Закхеем, когда Иисус собирался провести свой день в Иерихоне в его доме. Иосиф Флавий сообщил нам, что Иисус был высокого роста. А из Библии мы знаем, что Закхей высоким не был. Но представьте себе картину, изображающую Иисуса Христа под руку с маленьким мошенником, направляющимся к его дому, а вокруг них люди, крайне недовольные происходящим. Не правда ли? Прекрасная картина. На этом первое действие заканчивается. Второе действие происходит в доме Закхея. Иисус провел там целый день. В детстве, когда мы ходили на занятия в воскресную школу, нам говорили, что они пили чай. Однако в этом можно усомниться. Нам известно лишь то, что Иисус провел с начальником мытарей свой единственный день в Иерихоне. И ничего, кроме этого. Второе действие происходило за закрытыми дверями. Но когда в начале третьего действия поднимается занавес, Иисус и Закхей выходят из дома, и первым начинает говорить Закхей. Уста его произносят волшебное слово, которое используется во всех разговорах с Иисусом. Закхей говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». А Иисус отвечает: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Другими словами, спасти таких людей, как этот маленький мошенник. И тут мы начинаем понимать, что же происходило во втором действии. Должно быть, Иисус столкнул Закхея лицом к лицу с необходимостью покаяния, как он делал это ранее, беседуя с самарянкой у колодца. Для каждого человека покаяние означает что-то определенное. Для самарянки у колодца оно означало, что она должна упорядочить свою семейную жизнь. Для Закхея оно, очевидно, означало, что он должен избавиться от своих денег не потому, что иметь деньги грешно, а потому, что грешно иметь деньги, добытые нечестным путем. Иисус велел избавиться от денег и другому человеку, которого мы называем богатым юношей. И для него покаяние было равносильно смерти. Богатый юноша не захотел сделать то, что ему сказали. А Закхей сделал. Очевидно, этот человек обманул многих, поскольку, чтобы вернуть деньги, ему нужно было отдать половину своего состояния. И тем не менее, придя в Иерихон, Иисус проводит весь день именно с ним, с человеком, обманувшим всех в Иерихоне, самым непопулярным человеком. И поскольку этот человек был более падшим, чем кто-либо другой в Иерихоне, то Иисус показал, насколько для него ценен именно этот человек, которого все ненавидели и которого все знали. Ведь именно через Закхея Иисус впоследствии смог призвать к покаянию весь Иерихон, обратиться ко всему городу. С самарянкой было то же самое. Поговорив немного с одной женщиной, Иисус смог через нее обратиться сразу ко всей Самарии. Так и Закхей. Когда Закхей позвал людей, которые думали, что он снова залезет к ним в кошелек, то вдруг обнаружили, что он собирается вернуть все деньги назад, да еще и с процентами. Как вы думаете, какую бурю вызвала эта перемена в Иерихоне? Было бы просто чудом, если бы он пришел сегодня в наш мир, в наш город. И что было бы, если бы он провел весь свой день в нашем городе с крестным отцом, с главой мафии? Мы были бы просто шокированы. Но этот поступок был бы столь характерен для Иисуса, потому что он так ценил и ценит заблудших людей. И вновь мы пришли к двум основным выводам. Вы сбились с пути. Вы грешник, который осознает это. Крепитесь. Ведь Иисус Христос приходил ради вас. Вы очень важны для Него. А если вы один из тех, кто уже считает себя закаленным и твердым в вере, то не получается ли так, что вы настолько изощрены в богословии и тонкостях текста Библии, что не придаете никакого значения людям, подобным Закхею? Мы должны всерьез задуматься о себе. Если наше отношение к сегодняшним Закхеям будет отличаться от любви Иисуса Христа, а также подумать, исповедуем ли мы ценность таких людей, как Закхей.

Итак, наша передача подошла к концу. Вы услышали сегодня о том, как важно для грешника осознать свою значимость в глазах Иисуса, как важно поверить в это и благодаря этому испытать раскаяние в своих грехах, а также о том, что к людям, подобным Закхею, нужно относиться так, как относился к ним Иисус. В следующий раз мы расскажем о молитве мытаря. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Дорогие друзья, если вам понравилась наша передача, расскажите о ней вашим друзьям, знакомым, вашим родственникам и пригласите слушать передачу вместе с вами. А также пишите ваши отзывы и пожелания по адресу 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Но каждого ли христианина Господь призывает трудиться для него? А что, если человек прикован к постели? Если он парализован или ослеп? Разве и тогда его может использовать Бог? А что делать тем, кто в преклонном возрасте, и многочисленные болезни давно уже подтачивают силы? Неужели есть и для них в планах Божьих определенный труд? Или же человек имеет полное право, ссылаясь на свои физические недостатки, отстраниться от участия в деле Господнем? Приблизительно так же рассуждал в свое время и Моисей, трезво оценив свои возможности. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. Я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Я хочу рассказать сегодня об удивительном, сильном, жертвенном служении Господу маленькой, хрупкой женщины, слепой поэтессы Фанни Кросби. Фанни Кросби родилась в Америке, недалеко от Нью-Йорка, в 1820 году, в семье фермера Джона Кросби. Фанни ослепла через 6 недель после рождения. Сильная простуда вызвала у нее воспаление глаз. Врача поблизости не было, и родители обратились за помощью к случайному прохожему, утверждавшему, что он медик. Родители Фанни исполнили совет медика-самозванца и приложили к глазам девочки примочки. В результате она ослепла. Итак, маленькая Фанни росла слепой. Самым близким для нее человеком была бабушка. Они много времени проводили вместе. Бабушка много читала для нее вслух, особенно произведения известных поэтов, развивая этим память слепой девочки. Летом, в ясные солнечные дни, Фанни с бабушкой проводили много часов в лесу, в поле, у реки. Бабушка учила девочку прислушиваться к шелесту листьев, к журчанию ручейка, к пению птиц. Бабушка глубоко верила в Бога и хорошо знала Библию, и в природе видела отражение Божьей мудрости и любви к человеку. Всему этому она учила маленькую Фанни, описывая для девочки во время прогулок, как выглядит небо, облака, деревья, цветы и птицы. Бабушка часто говорила, что ни одна из самых малых птиц не упадет на землю, незамеченной Богом. И с еще даже большим вниманием Господь следит за жизнью людей. Так с раннего возраста бабушка учила Фанни любить Бога, доверять Ему и знать, что для Господа нет ничего невозможного. С того дня, когда Фанни ослепла, ее мать была безутешна. Однако она не теряла надежды, что сможет найти врача, который вылечит ее девочку. Как-то она услышала, что в Нью-Йорке живет знаменитый глазной врач. Родственники и соседи стали собирать для них деньги для поездки в Нью-Йорк. И вот, когда Фанни было 5 лет, этот день настал. Мать повезла ее на прием к знаменитому специалисту. Врач исследовал глаза девочки и сказал, что, к сожалению, она никогда уже не сможет видеть. И он со своей стороны ни в чем не сможет помочь. Мать горько плакала, потеряв последнюю надежду. С печалью они возвратились домой. В 8 лет Фанни сочинила свое первое стихотворение. Девочке очень хотелось учиться, но в переполненной ребятишками деревенской школе учитель не мог уделить ей особого внимания. Она запоминала в школе только то, что могла уловить на слух. С 8 до 14 лет самой большой болью для нее была мысль, что она никогда не сможет получить образование. Позднее Фанни писала об этом в своих воспоминаниях. В тот вечер я осталась ночевать у бабушки. После ужина бабушка сидела в своем кресле, а я на скамеечке у ее ног, тесно прижавшись к ней. И мы долго говорили. А потом мы обе опустились на колени и рассказали все свои просьбы и нужды нашему доброму небесному отцу. После молитвы бабушка уложила меня в постель, поцеловала и вышла из комнаты. А я лежала и все никак не могла уснуть. Потом я встала и подошла к открытому окну. Стояла тихая весенняя ночь. Я могла протянуть руку и дотронуться до веток могучего дуба, росшего под окном. Но на сердце у меня было очень неспокойно. Я опять опустилась на колени прямо у окна и помолилась. «Дорогой Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я тоже могла учиться, как все остальные дети». И я знала в тот же миг, что Господь услышал мою молитву и что Он ответит на нее в свое время. Нетерпение в моем сердце сменилось тихой радостью. Я легла в постель и уснула. Фанни было 15 лет, когда исполнилось ее самое заветное желание. Она была принята в особую школу для слепых в Нью-Йорке. Об этой школе, которая только что открылась, Фанниной матери сообщила знакомая, жившая в Нью-Йорке. В школе проявились блестящие способности Фанни к литературе и музыке. Она писала стихи, играла на органе и арфе, хорошо пела. Фанни описала в своих воспоминаниях следующий случай из своей школьной жизни. К тому времени ей было уже 20 лет, и она была общепризнанной поэтессой, выпустившей несколько сборников стихотворений. Фанни вспоминает. «Друзья очень хвалили мои успехи в поэзии, и в конце концов у меня вскружилась голова, и я стала высоко думать о себе. Директор нашей школы, мистер Джонс, видимо, обратил внимание на проявление гордости и высокомерия в моем обращении с людьми. Как-то после завтрака он попросил меня зайти к нему в кабинет. Я весело направилась туда, ожидая, что он попросит меня почитать мои новые стихи. Но меня ожидал разговор совершенно другого рода. Я до сих пор помню его слова. «Фанни, как жаль, что ты позволила себе так высоко вознестись в собственном мнении. Это правда, ты пишешь хорошее стихотворение. Но, Фанни, дорогая, гони от себя самомнение, бойся гордости, как ядовитой змеи. И запомни, что истинный друг никогда не станет превозносить тебя. К тому же, поэтический талант дан тебе Богом и тебе не принадлежит. Очень опасно присваивать себе славу, которой достоин только Бог». После окончания своего образования Фанни осталась учительницей в той же школе для слепых, где училась она сама. Она продолжала увлекаться поэзией. Слепая поэтесса становилась известной всей Америке. В те годы знаменитый поэт Вильям Брэдбери загорелся идеей составить несколько сборников современных христианских гимнов. Для осуществления этой цели он завязывал контакты с лучшими христианскими поэтами и музыкантами. Так, в 1864 году он познакомился с Фанни Кросби и предложил ей попробовать написать гимн. Фанни согласилась и через 3 дня показала ему первый составленный ею гимн. Это стало началом главного призвания всей ее жизни. Фанни было тогда 44 года. В течение своей жизни Фанни Кросби написала 8500 гимнов. Представьте себе, 8500 песен, прославляющих Бога. Ее гимны переводились на многие языки, в том числе и на русский. Вот некоторые из наших любимых гимнов. «Весть об Иисусе скажи мне», «Всевышнему слава, Он нас оправдал», «У креста хочу стоять», «Все к труду, все к труду», «Твердо я верю, мой Иисус», «К водам живым поспешите», «Не пройди, Иисус, меня», и «Людям блуждающим путь укажите», а также многие другие гимны. Фанни Кросби была всем сердцем предана миссионерскому труду, как за океаном в других странах, так и на своей родине, в Америке. Ее личным вкладом в миссионерский труд было составление гимнов. Большинство из ее гимнов проникнуто убедительным призывом прийти ко Христу, открыть для Него свое сердце и найти в Иисусе Христе радость, душевный покой и силу служить людям. Гимны, написанные слепой поэтессой Фанни Кросби, часто использовались во время больших призывных собраний, а также в детской и молодежной работе, на миссионерских полях, в больницах. Так Господь употребил для дела Евангелия эту невысокую, хрупкую женщину в черных очках. Одним из близких друзей Фанни Кросби был известный евангелист Двайт Муди. Они познакомились, когда Муди проводил собрание в Нью-Йорке. С тех пор они были большими друзьями. Муди предложил слепой поэтессе много тем для новых гимнов. Например, гимн «Не пройди, Иисус, меня» был написан по просьбе Двайта Муди. На призывных собраниях Муди всегда пели гимны, написанные Фанни Кросби. Но составление гимнов не было ее единственным служением. Живя в большом городе, в Нью-Йорке, она часто сталкивалась с людьми, жизнь которых была разрушена алкоголем. В результате Фанни стала активно помогать миссионерам, работавшим среди алкоголиков и бездомных. Фанни часто приглашали засвидетельствовать о любви Божьей на многолюдных собраниях, а также двери ее дома всегда были открыты для посетителей. И люди шли к слепой поэтессе со своими переживаниями и бедами, шли за советом, ободрением и поддержкой. И Фанни никогда не была слишком занята, чтобы отказать человеку в личной беседе. Господь давал ей свою силу, благословение и доброе здоровье, так что даже в возрасте старше 90 лет она все еще продолжала активно трудиться. Жизнь и служение слепой поэтессы Фанни Кросби – это убедительное свидетельство, что Бог может употребить каждого из детей Его. И для Господа не препятствие наши болезни, слабости или отсутствие особых способностей. И нас сегодня призывает на труд все тот же всесильный и вечный Бог, который так ответил в свое время на возражение молодого пророка Иеремии. «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Наши человеческие слабости не препятствие в глазах Божьих, а препятствием является неготовность христианина, нежелание ответить на Божий призыв «Господь, вот я, пошли меня». Хочу закончить одним из гимнов «Людям, блуждающим, путь укажите», написанных Фанни Кросби в начале нашего столетия. «Весть искупления всем понесите, всех умоляйте к Иисусу прийти, подвиг спасения славьте, хвалите, чтобы несчастный мог счастье найти, не принуждение тяжкого долга звать к бесконечному счастью людей, но наслаждение в жизни недолгой, но утешение безрадостных дней».

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: А всем с миром Божиим, дорогие друзья! Кто понимает, о чем говорится в 7 главе к Римлянам? Для кого, как это понятно? Почему задают этот вопрос? Потому что сегодня очень многие христиане утверждают и понимают так, что апостол Павел якобы пишет тут о себе, о своей личной практике во Христе. И хотя понять эту главу совсем несложно, потому что апостол Павел здесь пишет простым, нормальным языком, однако остается она некоторой такой загадкой, камнем таким преткновения. И многие утверждают и понимают эту главу неверно. Почему? Я так вижу и понимаю, что здесь она очень хорошо подходит плотскому человеку, который живет еще под законом, в котором не явилась свобода во Христе Иисусе. И они, так сказать, охотно себя отождествляют с таким апостолом Павлом, вот который в 7 главе находится. И этим самым успокаивают себя, типа вот и с апостолом Павлом было так же, и у меня вот то же самое происходит в моей жизни. Но если я так подхожу к Писанию и, не размышляя, беру вот, например, одну главу и на этом делаю учение, то это говорит о моей поверхности. Если вникнуть и смотреть все с правильной позиции, с позиции жертвы Иисуса Христа, где все прощено, где мы получили и победу, и свободу, и радость, и вечную жизнь, и любовь, то как-то с этой позиции мне непонятно 7 глава к Римлянам. Как это может быть со мной, с христианином, так, тем более с апостолом Павлом, который говорит как будто бы совершенно о другой жизни какой-то, как будто бы в этот момент он не во Христе. И хорошо, если вот кто-то из вас не находит уюта, его это беспокоит. Это очень хорошо, если так с вами. Я попытаюсь сейчас вам просто коротко, как можно короче, показать по Писанию, что здесь апостол Павел говорит совсем о другом. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Зададим вопрос. Когда он жил без закона? Вы можете такое вспомнить, чтобы апостол Павел жил когда-то без закона? Ну, чтобы это не было таким нашим каким-то от ума умозаключением, мы просто прочитаем, как он говорит о себе к филиппийцам в 3 главе с 5 стиха читаем. «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны». Павел никогда не жил без закона. Он еще не успел на свет появиться, его уже обрезали. Он родился в этом. Он всегда жил в законе, притом был очень ревностный и говорит о себе по правде закона непорочный. То есть Павел никогда не жил без закона. «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Когда и какая заповедь была дана Павлу? И почему заповедь, притом добрая, послужила ему к смерти? И еще интересней, когда, и главное, почему в нем ожил грех? Значит, получается, было время, когда в апостоле Павла греха не было, а потом вдруг он ожил. Тут надо долго думать, когда могло бы такое с ним произойти. Но, может быть, когда он был непорочный в законе, как он говорит, жертвоприношениями он как бы получал прощение, чувствовал себя превосходно, наверное. Когда же пришел Христос со своим учением, встретил Павла, может быть, тут пришла заповедь, и грех в нем ожил, и он умер. Вообще непонятно. А что же он умер-то? Ни логики не видно, никакой здравости нету. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, говорит апостол Павел, если вы

Павел учит нас тут же к римлянам в 6 главе, мы читаем: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Стали свободными от греха и стали рабами Богу. Все, кто пришел ко Христу, уверовал в Него, принял Его смерть на кресте, своей смертью, сораспялся со Христом, воскрес с Ним, тот получил все это. Как же апостол Павел говорит о себе другое в 7 главе к Римлянам? Может ли такое быть, что человек одновременно и раб Богу, и раб греху? Не может такого быть, это просто исключено. Вы помните, наверное, Христос учил, что никто не может служить двум господам. Он обязательно одному будет усердствовать, другому будет не радеть, одного будет любить, другого ненавидеть. Это правда, это истина. Двух господ не может быть. И у нас, христиан, не может быть двух господ. Либо мой господин есть Иисус Христос и Бог, либо я раб греха. Мой господин есть тьма и дьявол. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Вот читая стих за стихом в 7 главе к Римлянам, создается такое четкое, простое понимание. И хочется воскликнуть, какой же был несчастный апостол Павел. Кстати, он в конце этой главы так и говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть вот на самом деле думаешь, а зачем тогда апостол Павел уверовал и нам проповедовал, если он сам остается бедным человеком, и мы теперь с ним бедные и несчастные. Никак оно не сходится с Евангелием, который нам говорит о другом, о победе, как я уже и говорил, еще раз повторяю, о радости, о том, что мы перешли в небесное царство, посажены во Христе Иисусе на небесах. Написано об этом: радуйтесь, всегда радуйтесь. Очень много можно мест Писания приводить. Куда теперь деть 7 главу, непонятно. Но если мы видим в 7 главе апостола Павла несчастным и бедным, то во всех других его посланиях мы видим совсем другую картину. К примеру, «Для чего я и тружусь, и подвязая силу его, действующую во мне могущественно». Если апостол Павел так смело, уверенно о себе говорит, это только одно место Писания, можно еще много других привести, что в нем действует сила Христа могущественно. При этом он остается бедным человеком, который делает то, что даже не хочет. Вы понимаете, оно никак не подходит одно к другому. Отсюда становится очень понятно. Речь в 7 главе Римлянам идет о чем-то другом, о совершенно другом типе человека. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». А в другом месте к филиппийцам написано: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То как можно, вот прочитав все это, поняв все это, приписывать к апостолу Павлу такое? Читаю: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Если так рассуждать про апостола Павла, то, думаю, такой апостол Павел не мог знать Христа, не мог быть его апостолом, не мог иметь в себе Духа Святого и водиться Духом Святым. Но вот что он говорит о себе в другом месте: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, в вере, словом и делом». Итак, вот я привел всего лишь только некоторые места Писания, и уже вырисовывается ясная и понятная картина, что апостол Павел не мог там говорить о себе как о возрожденном христианине, как об апостоле, что он там говорит о нечто другом. Ну, конечно, вопрос: так о чем же он тогда там говорит? Он там говорит о ветхом человеке, не знающем Христа и стоящем под законом. Под словом же «я», когда он говорит «я жил некогда без закона»,
он

имеет в виду и отождествляет себя с Адамом в Едемском саду. Там написано: «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Именно Адам не понимал бы и пожелания, если бы Бог не сказал ему «не вкушай». Апостол Павел говорит: «Я, имея в виду Адама, вполне даже логично и понятно, потому что мы все были в Адаме, и апостол Павел был в Адаме, и все мы были в Адаме, когда он согрешил. Мы все от него, и любой бы на его месте, и я, и ты, и апостол Павел поступил бы точно так же, как Адам. Поэтому это вполне оправданно сказать «я». Я жил некогда без закона». Апостол Павел этим «я» имел в виду все человечество, всех нас. Он взял Адама как пример и коротко рассказал, что с Адамом произошло. Вот я читаю, посмотрите, как все понятно, просто и логично. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Ведь здесь четко написано об Адаме, как все с ним произошло. Ведь ему была дана заповедь для жизни, чтобы он не вкусил от древа познания добра и зла, но вкусил бы от древа жизни, которое там тоже стояло. Как мы знаем, он его не вкусил. И грех взял повод от этой заповеди змей, обольстил его и что умертвил? Адам умер для Бога, а в нем, конечно, и мы, и вообще все человечество. И дальше в этой главе, вот в 7 главе, апостол Павел просто описывает состояние такого человека, в котором живет именно закон греха и смерти. Вот сама смерть, которая вошла в Адама, это и есть закон греха и смерти. Это закономерность грешить. Человек вне Бога не может не грешить. Он всегда будет грешить. Как бы он ни тужился, он остается, как написал апостол Павел в 24 стихе, тут в конце: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Так вот, избавление-то и мы получили во Христе. Поэтому 7 глава – это о прошлом, это о том, это о моем ветхом положении, когда я Христа не знал. Когда же я вышел из этого мира, то Бог меня освободил от этого тела смерти. Я теперь, дорогие друзья, в 8 главе, читаем дальше 8 главу к Римлянам, о чем там говорится: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», вот от этого греховного смертного тела. Если дальше мы читаем 8 главу, то там понятно, ведь идет речь о двух положениях: о плотском и о духовном. Это два совершенно разных типа человека, которые не могут быть в одном. Либо ты такой, либо ты такой. И 14 стих говорит: «Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии». Водимые уже никак не грехом, как это говорит в 7 главе. Апостол Павел пишет о плотском человеке. Но Духом Божиим. Чтобы в это перейти, нужно родиться свыше и получить это освобождение, свободу от закона греха и смерти. Вот если кто это не понимает и успокаивает себя этой главой, типа и апостол Павел был такой, дорогие друзья, это очень неправильное положение, это опасное положение. Нужно просто понять, видите, как Бог все устраивает, так все написано, что если ты поверхностный, то ты пролетишь по верхушкам и останешься ни с чем. Писание так нам дано, чтобы мы вникали, чтобы мы поняли глубину сказанного, потому что Бог ожидает от человека любви с полной самоотдачи, полной жертвы. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Если я нахожу себя в 7 главе к Римлянам, то значит, смерть во мне не разрушена. Значит, я